0: На сегодня хватит, девочки. Конец тренировки.
1: Смотрю, как мило.
2: Чего как на сегодня?
0: Как? Если будете так играть и в воскресенье, то, пожалуй, мы обыграем команду.
1: Ура! Ура! Ничего.
0: Форма, девчонки, у вас отличная.
1: Спасибо, спасибо.
0: Особенно у Станьковой Кветы.
1: Кветка у нас молодец.
0: Да,
2: всегда.
0: Надеюсь, Квета, ты уже отказалась от этой дурацкой мысли стать воспитательницей в группе продленного дня.
1: Представь себе, нет. Я в понедельник приступаю в Грандоке под Прагой.
0: Ну, с ума сошла. Ты что, серьезно хочешь ездить в эту дыру из-за какой-то мелюзги?
1: Ну, во-первых, это не дыра. Градок совсем рядом с Прагой. А во-вторых, это не мелюзга, а мальчики или девочки старше 4 класса.
0: Но весьма солидный возраст.
1: Главное, с ними можно заняться чем-то интересным. А это мне нравится.
0: Ну и ты не будешь успевать на тренировки.
1: Да не волнуйся, я совсем справлюсь.
0: Не уверен. А без систематических тренировок потеряешь форму. Ты же знаешь, Квета, что значит для нас этот сезон. А мне не хотелось бы ехать на международный турнир без тебя.
1: Да не волнуйся, Милан. До Градок всего час езды на автобусе.
0: Час. Уйдет автобус из-под носа, и получится у тебя не меньше 2,5 часов.
1: Три.

0: теперь следующее, товарищ Станькова. Например, Файта Пепик. Вот, пожалуйста.
1: Свуд.
0: Да. С, В, У, Д и красный восклицательный знак. Что это такое? Вы уже разобрались?
1: С – сложение. В – вычитание. У – умножение. Д – деление.
0: Очень хорошо, совершенно верно.
1: Разобралась, товарищ Лавкова.
0: Так, короче говоря, особое внимание надо уделять арифметике. У него здесь сплошь да рядом хвосты. Файта – второгодник. Его тянет к старшим, а на занятия ему уже не хватает времени.
1: Да-да.
0: Так, на грамматику тоже следует поднажать. Видите? Вот тут эту пометку красным карандашом.
1: Да, уделить особое внимание.
0: Прекрасно, вы очень хорошо во всем разобрались.
1: Ой, у меня сложилось впечатление, что мы только и будем все время заниматься.
0: А в обязанности группы продленного дня входит подготовка к занятиям. А вы что, разве этого не знали?
1: Я знала, но я не думала, что их будет так много.
0: Вы не бойтесь, вы не бойтесь. Все остальные не так уж плохи, как Файта. Ну, например, Итка Янатова и Эмма Слабахова – очень старательные девочки. С ними не будет трудностей, они любят учиться. Вот Бетка, например, он не глупый парнишка. Ну, если бы не его увлечение футболом, он бы мог лучше учиться. Главное – быть с ними построже.
2: Вниманию всех детей, записанных в группу продленного дня. Необходимо немедленно явиться в 4-й класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю, вниманию группы продленного дня.
3: Здравствуйте.
2: Необходимо...
3: О, а почему вас так мало? Мальчики, простите, не придут. Почему?
4: Они говорили, что на продленке будет скучище.
3: А как тебя зовут?
4: Меня?
3: Да.
4: Эмма Слабахова. А это Итка Янатова. Мальчикам неинтересно вышивать. Это занятие для девочек.
3: А кто вам сказал, что мы будем вышивать?
4: Так было с Маховой, которая до вас вела продленку.
2: Вниманию всех детей, записанных в группу продленного дня. Необходимо немедленно явиться в 4-й класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю, вниманию группы продленного дня. Необходимо немедленно...
5: Ну, так ты идешь, Карл? Да в час мне нужно быть на стадионе. Я с ребятами договорился.
6: Ну, футбол один раз можно и пропустить.
5: А тебе, Пепик, тоже можно один раз пропустить те самолетики, которые вы строите с Захами.
6: А я им сказал, что сегодня не приду.
5: Испугался.
6: Если папа сказал, что я должен ходить на продленку, то знаешь уж...
5: Может быть, новая воспитательница и не знает, сколько у нее ребят в группе.
6: А если бы.
5: Послушай, ты приоткрой немного дверь в класс, и мы посмотрим, кто там есть.
6: Давай.
3: Вот, видите, мальчики появились.
4: А это Карел и Пепик, они не хотят входить.
3: Эмма, заруби себе на носу, я не люблю ябед.
7: Я хотел прийти...
3: Только... Главное то, что ты здесь. Достаньте учебники. Прежде всего, сделаем домашнее задание.
7: Простите, а нельзя ли это попозже? Там ребята играют в футбол.
3: Нет, ты Карел Бетка из класса Лавковой.
7: Да. А откуда вы знаете?
3: Учительница говорила мне о тебе. Ну, теперь обратимся к арифметике. Садись рядом с Файтой.

0: Быстрее, девочки, быстрее, быстрее, быстрее, не отдыхай. Так, так, так, так. Ага. Здравствуй, Квета. Появилась наконец-то. Мы уже 30 минут тренируемся.
1: Мелон, а ты знаешь, что такое свуд?
0: Нет, будь добра, объясни мне, пожалуйста, что это такое.
1: Хорошо, только после тренировки. А то я сегодня так и не поиграю.
0: Да-да, переодевайся быстрее. Так, девочки, давайте, давайте.

0: Понятно, почему Пеппик не приходит к нам.
1: А Карл на футбол.
2: А мы-то ему поверили, что он помогает своему отцу.
0: Детский сад и детский сад и детский сад.
3: А что это за крикун, Карл?
4: А я не знаю, я плохо вижу.
5: И я тоже плохо вижу.
6: Это Павел Зах, он на продленку не ходит. А второй Петр, они близнецы.
3: Спасибо за информацию, Эмма.
4: Товарищ воспитательница, а можно мне уйти, а?
3: Куда уйти, Карл?
4: А я как раз в это время занимаюсь музыкой.
3: А, что ты говоришь?
6: Товарищ воспитательница, послушайте, он... Карл меня ущипнул, пускай он ко мне не пристает.
4: А я правду говорю.
3: Ну, тогда беги. До свидания, до свидания. Ну, а мы возвратимся в класс. Нам надо еще позаниматься. Можно?
7: Да-да, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. А, здравствуйте, здравствуйте. Подходите поближе, товарищ Станькова. Садитесь, прошу вас.
3: Спасибо.
7: Вы еще не догадываетесь, почему я вас пригласил?
3: Заместитель директора еще не вызывал меня.
7: Ага. Ну так вот, мне кажется, что вы мало бываете с детьми на улице.
3: А что я могу поделать? Сначала обязанности, а потом уж развлечения. Разве не так?
7: Где это вы набрались такой мудрости? Обязанностей ребятам и так хватает на всю первую половину дня. Так пусть хоть после занятий, ну, немного пошалят. Вот увидите, тогда и учение лучше пойдет. И на продленку будут ходить с удовольствием.
3: Вам легко говорить. Я думала, я научу их играть в гандбол или еще во что-нибудь, но я совершенно, совершенно не успеваю. Те полчаса, которые у меня остаются на прогулку...
7: Парами?
3: Да, ну и что?
7: Ну, для девочек это еще куда ни шло. Ну, мальчишкам сразу же дадут прозвище «Детский сад», и вы его еще не увидите на продленке. И еще, неужели у них такое количество домашних заданий, что приходится сидеть над ними полдня?
3: Да, да, вот вы посмотрите, сколько в этом списке около каждой фамилии заданий. И СВУ там, и другие всякие сокращения. Не успеешь с этим разделать, тебе уже следующий блокнотик несут.
7: Подождите, подождите, что это? Что это за сокращение? СВУТ и прочее?
3: С – это сложение, В – это вычитание, У – это умножение, а Д – это деление.
8: Я принесла из дома картошку, только сегодня все равно не разведем костер.
6: А у кого-нибудь есть бумага?
4: А зачем бумагу? У нас спички кончаются.
8: Да.
4: У меня вон последняя.
6: Ой, смотрите! Ребята планер испытывают.
9: Все-таки сделали.
6: Ой,
9: летит.
6: Смотрите. Поэтому и Пепик сегодня не пришел.
4: Вовсе не поэтому. Он себя сегодня неважно чувствует. Правда, Сденка?
8: Да.
6: Да ведь он там бегает вместе с близнецами.
8: Это не он.
3: Ребята, а вы хотите построить какую-нибудь модель?
6: Вот было бы здорово!
4: Да, только это довольно трудно, мы не сможем.
8: Да.
4: У Заха в беседке настоящая мастерская. Угу. А еще к ним ходит один парень из промышленной школы.
3: Ну, я думаю, что они начинали не с такой модели, которую сегодня испытывают.
4: Конечно, нет.
8: А я нашла совсем сухую веточку.
4: Ну, кто попробует разжечь костер?
3: Я. Но не так. Попробую развести костер, как это делают лесники. Без бумаги. Ну-ка, вот хорошенько смотрите. Пойдем летом в поход, это вам пригодится.
6: Вы пойдете с нами в поход?
3: Ну, а почему бы и нет?
4: Как это разжечь без бумаги?
3: Так, надо взять немного бересты и найти подходящие веточки. Так. Так, а теперь мы это подожжем.
6: Ой.
4: Горит.
3: Ну вот, если хорошо разгорится, то напечем картошки.
6: Картошки!
8: А я люблю картошечку!

0: Представьте себе, пани учительница, наша Итушка прожгла на продленке юбку.
1: Но это уж слишком. Это уж слишком. Хотя чему тут удивляться, если вместо повторения уроков они костры разводили? Кто знает, какие сюрпризы нас еще ожидают, пани Янтова. Вы вот только прочитайте. Пожалуйста. Почитайте, почитайте. Я это конфисковала в классе. На арифметике.
2: Приходите сегодня на продленку. Вчера было лучше, чем раньше. Мы разводим костер. Сегодня будет какой-то сюрприз.
1: Ну, что вы об этом скажете, пани Яна?
2: Ошибок здесь хватает.
1: А что можно ожидать, если за год в продленке сменилось 4 учителя? И что после этого унаследует 5-й, который не любит делать уступок? Вы даже не представляете, сколько я трачу сил на то, чтобы подтянуть отстающих. Когда пришла новая воспитательница, я так надеялась, что она мне поможет. Вы знаете, я даже разработала специально для нее особый список. Ну, список с недостатками, чтобы она знала, кто в чем отстает. А вместо занятий Станькова гуляет с детьми по лесу. И Лацана ее защищает.
3: Добрый день, пани Квета.
4: Здравствуйте, пан Ванечек.
3: У вас сегодня какие-то свертки. Вы и в дверь-то не пролезете.
4: Ничего, выберусь через окно. Спасибо. Спасибо, пан Ванечек. Вот, сюрприз для своей продленки привезла.
5: Вот это да!
6: Вот это да!
1: Да, такого даже у Захов в мастерской нет.
6: Да.
1: Ой, где вы все это взяли, а?
4: Эту модель планера мы когда-то вместе с братом сделали. Он вел кружок в Доме пионеров, а я ходила ему помогать.
1: Ты только загляни в чемодан, Пеппик, смотри.
3: Ой, ничего себе, а!
6: Как интересно.
1: Братьям-близнецам бы посмотреть.
4: Пускай они приходят.
5: Но они, простите, не записаны на продленку. Они уже в 7-й класс ходят.
4: Ну и что?
1: Ой, ну если вы разрешите, то они обязательно придут.
4: Пускай приходят. Сдена, а почему ты стоишь в стороне?
5: Не знаю.
4: В кружок моего брата девочки тоже ходили. И, кстати, мастерили не хуже ребят.
7: Мне еще не приходилось видеть, чтобы девчонки ковырялись с моделями.
5: Ну, ладно тебе.
4: Это еще ничего не значит, Карен.
5: А где мы этим займемся?
4: В классе. В классе у нас нет выбора другого.
5: Да, только мы сегодня в кабинете математики, а Лавкова очень любит порядок.
4: Ну, мы все уберем.
1: А может, нам пойти к Захам? Нет, нет, у них беседка маленькая, мы там не поместимся, да и близнецов нет дома.
4: Ребята, если вы будете все аккуратно делать, то с классом ничего не случится.
5: Нет, мы так очень осторожно. Мы так осторожно, мы все уберем, не бойтесь.

0: Активнее разминка, девочки, активнее.
1: Так, опять опаздываешь, Квета. Ну сколько можно,
2: опять
1: а?
2: Опять опоздала.
3: Один автобус ушел, а следующего долго не было, Милан.
1: А мы что тебе говорили, ты помнишь?
3: Я собиралась выехать пораньше, правда. Но у меня ничего не вышло. Мы занялись моделированием, и дети были очень увлечены, и я
1: да
3: не
1: ну,
3: хотела их...
1: Ты занимаешься моделированием? А что со сводом, интересно?
3: Ты знаешь, Лацин сказал, что я должна заниматься только подготовкой к урокам. И никакого свода. А он лучше знает, что нужно делать.
1: Если говорить честно, уж лучше бы ты занималась этим сводом, чем планеризмом.
3: Скажи, пожалуйста, тогда у меня все с продленки вмиг разбегутся.
1: Ну вот и хорошо. Тебе станет неинтересно, и ты вернешься в Прагу. Да и мне не надо будет беспокоиться.
3: Ну, Милан, это друг называется. Я думала, ты за меня болеешь.
1: Болею, ну как тренер. И поэтому твоя продленка действует мне на нервы.
3: Ну, спасибо тебе.
1: Продолжаем, девочки.
4: Дело, почему вы не заходите в класс?
5: А теперь нам туда нельзя.
6: Лафика нам запретила заниматься в своем классе.
5: Лафита говорит, что такой недисциплинированной группы никогда не встречала.
7: Это из-за тех парт, которые мальчики вчера поцарапали. Вот.
5: Да.
4: Все, хватит, хватит. Говорите по очереди. Затем никакой Лафиты, а учительница Лавкова. И последнее. Лавкова любит, чтобы в классе был полный порядок. А мы вчера набезобразничали. И нечего удивляться, что она рассердилась сегодня.
5: Да там совсем маленькие царапинки.
4: Да, но на новых партах, Пепик. И если мы будем дальше продолжать в подобном духе, то нас никто не пустит в свой класс.
5: Подумаешь, тогда мы все время будем играть в футбол.
4: Да. Ну а когда настанут холода?
5: Тогда мы полетим на юг, как перелетные птицы.
8: Да, на диплом.
4: Ну, если это все так прекрасно, пойдемте к лесу. Будем учиться летать.
7: Я!

0: Ой-ой-ой, Петр! Петр, смотри, планер летит!
1: Как быстро! Не знаешь, что бы это могло быть?
0: Ты смотри! Смотри, это же ребята из продленки!
1: Так этот планер у них действительно летает! Ну-ка, пусти!
2: Ух ты! Давай, давай,
0: Надеюсь, вы не смылись из яслей, малыши.
3: Ой, Павел, вы не от няни случайно сбежали?
2: От кого, мальчик? От няни. Это не о вас, товарищ воспитательница.
4: О, Эмма, ты опять ябедничаешь.
1: Да нет, я так не думал.
0: Подожди, это ваш планер?
4: Это наш. Мы его на продленке сделали.
3: Да.
4: А ты что, разве не знал?
1: Да нет, Пепик что-то говорил, но...
4: Но вы не поверили, да?
0: Ха, да где уж? Ведь ни одна из воспитательниц раньше не летала.
1: А еще знаете, почему мы не поверили? Ребята поцарапали в классе товарища Лавковой парты, и вам негде было работать.
2: И не так уж и все плохо. У нас в резерве еще два класса, а в те дни, которые мы должны быть в классе Лавковой, будем гулять, правда?
4: Посмотрим с Дэном.
1: А если вы захотите, знаете что? Приходите к нам в беседку. Правда, там довольно тесно.
4: Ой, спасибо, спасибо, мы с удовольствием. А если вы захотите к нам зайти, пожалуйста, милости просим.
2: Приходите, приходите к нам.
0: А вот нет ли у вас какой-нибудь книги по моделированию?
1: По моделированию.
4: Если бы только книжки, Павел, у нас целый чемодан всякого добра.
3: Да.

0: Ватсон, дети мне передали, что вы меня разыскивали.
1: Да, да. Из района прислали статистический запрос.
0: Да.
1: Я бы попросил вас сделать его к завтрашнему дню.
0: А в общем дело, понятно.
1: А как обстоят дела со Свудом?
0: Я последовала вашему совету. Побольше бывать с детьми на воздухе. Только...
1: Учительница Лавкова сердится, так?
0: Да.
1: Ну, не бойтесь, это у нее пройдет.
0: О, если бы.
1: Она почему-то считает, что все дети должны получать одни пятерки. Да, чуть не забыл. У меня ведь для вас есть кое-что.
0: А что?
1: Старый, довольно потрепанный верстак.
0: Верстак? А для чего он нам?
1: Чтобы не наносить ущерба государственному имуществу, товарищ воспитатель.
0: А, понятно. Кто-то уже успел вам сообщить.
1: Да вы не переживайте так.
0: Ну, с этим верстаком, я думаю, вы не серьезно.
1: Почему же?
0: Кочующая продленка, да еще странствующий верстак, это уж слишком.
1: Если я вас правильно понял, то вы согласны его взять, если в придачу получите собственное помещение для продленки.
0: Нас обрадовал бы просто постоянное помещение, о собственном я и не говорю. Я полагаю, Лавкова не забыл вам сообщить, что запретил нам занимать их класс?
1: Вот
0: в те
1: как?
0: Дни, когда мы должны быть в нем, да, она заботливо запирает дверь на ключ. Вы могли бы замолвить за нас словечко? Может, она вам не откажет? Мы с ребятами не можем все время находиться на улице.
1: Понятно. Завтра мы вместе посмотрим расписание уроков. Может быть, и найдется какой-нибудь свободный класс.
0: Спасибо.

0: Чем это вас туда заманили? Раньше никак не могла вас уговорить ходить на продленку. А теперь вы там все время торчите. Над вами скоро начнут смеяться. Такие большие, а толчете среди малышни.
1: Да ты что, мам? Какая малышня? Это группа для школьников, понимаешь?
2: И там начали строить модели.
0: Кто бы мог подумать? Модели!
1: Ой, мама! Из нашего класса туда ходит уже несколько человек.
2: А директор сказал, что для нас можно было бы организовать школьный клуб. Ну, представь себе, мама, брат воспитательницы Станьковой летает на настоящем самолете.
1: Да.
2: Он обещал, что летом устроит для продленки, для нашей продленки, обзорный полет над Прагой.
1: Ну, представляешь, мам?
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста, никаких планов. Ну, у вас хоть когда-нибудь появится свободное время для учебы?
1: Не беспокойся, мам, все будет в порядке.
2: Да, конечно.
1: Не беспокойся.
3: Ну что, Квета, ты понимаешь, что эту встречу мы проиграли из-за тебя?
4: Ну, можно подумать, что я одна сегодня играла.
3: Нет, не одна. Но ты играла как новичок какой-то.
5: Тут удивляться нечему. С самого начала было ясно, что ты потеряешь форму.
6: Тебе еще не надоела твоя продленка? Совсем наоборот, она даже мне больше нравится.
3: Господи, какая ты упрямая.
5: Если бы ты, милый, не закрывал глаза на то, что Квета ходит на тренировки, как ей вздумается, мы не проиграли бы сегодня.
6: Это точно.
3: Ну вот, теперь еще вы на меня набросили.
5: А на кого же еще? Ты же тренер.
3: Хватит. Хватит. С сегодняшнего дня, Квета, я хочу видеть тебя на каждой тренировке. И без опозданий. Никаких ссылок на транспорт не принимаю. А если будешь играть, как сегодня, поставлю вместо тебя Паню, ясно? Так что ты хорошенько подумай, что лучше, продленка или команда.
5: Ребята! Ребята, вы сейчас удивитесь! У меня сенсация!
7: Сенсация? Кажется, ты кое-что забыл.
0: Я хотел...
7: Пропустить суп. Только до тех пор, пока по столовой дежурю я, суп вы есть будете.
5: Ой, ребята! Ребята, в спорте есть кое-что!
2: Ну-ка,
5: читай, Петр!
0: Что там опять происходит?
5: Давай газету! Не хватай только, чтобы она ее отобрала.
2: Да я ее сейчас под стол спрячу.
5: Читай на третьей странице.
2: Нападающая Станькова... Надежда нашего гандбола.
5: Понял? Вот так вот.
8: Это наша пани Квета?
5: А кто же еще? Вот фотография напечатана.
8: Вот. Такого еще не было. Воспитательница, и о ней пишут в газетах.
5: Тш! Станькова поедет в Исландию, если улучшит свою форму. Читай.
2: Жаль только, что в последнее время спортивная форма Станьковой значительно ухудшилась.
5: Вот.
2: Скорее всего, это произошло в результате несистематических тренировок.
5: Вот так.
2: Прежде всего, необходимо решить вопрос о ее нагрузках.
9: Ребят, ведь это же она, а?
0: Ну да.
9: А она никогда ничего не говорила. Нет, помните, она хотела, чтобы мы играли в гандбол.
2: Ну...
9: Она тогда бы могла играть с нами... И не терять спортивную форму, помните, да?
0: Да. А мы-то к ней все с моделями, правда, Петр?
9: Ну да.
8: А Лафиту с занятиями.
5: Да. Осторожно, идет!
7: Отдайте мне газету. Отдайте.
9: Пожалуйста.
7: Вот так. За столом, мои милые, не читают. И пора бы это уже знать.
1: Ну как, получается?
5: Ой, ребята, теперь же намного лучше. Карри лучше всех, за ним с Дэна. Так, ребята, теперь займемся немного техникой мяча. Если дело пойдет хорошо, то летом можем провести турнир по гандболу. Конечно, в том случае, если я буду здесь.
2: Как? Вы что, хотите уехать?
5: Ну, знаешь, иногда да.
8: Вам у нас не нравится?
5: Да нет, мне не нравится, что мы качуем из класса в класс.
2: Смотрите, ребята, кто-то едет на мотоцикле прямо по полю.
8: Милан, откуда ты взялся?
3: С неба свалился, чтобы ты опять не опоздал на тренировку. Я из-за тебя мчался, как ненормальный.
5: Скажите, это не вы случайно написали в газете, что товарищ Станькова из-за нас не может тренироваться?
3: Случайно этот человек не я. Но я с ним полностью согласен. Квета, садись скорее. Еще 15 минут, и ты погибла.
5: Но я должна довести детей до школы.
10: Мы сами.
5: Вы не волнуйтесь.
3: Вот молодцы, ребята. Первые разумные слова, которые я услышал.
5: Тогда я побегу переодеться.
3: Быстрее давай.
9: А мы тоже будем играть в гандбол.
10: Тренировки каждый день.
5: Чтобы она сохраняла хорошую форму.
3: Я вижу, вы о ней заботитесь. Но Квете, ребят, то есть товарищу Станьковой, вот ей может помочь только одно. Это регулярные тренировки в клубе, понимаете?
5: А у нас тоже тренировки.
11: Да вот увидите, она еще все наверстает.
3: Я знаю, что она наверстает, если у нее хватит ума вернуться в Прагу. Ну, Квета, поехали!
5: Петр, будь внимателен, чтобы дорога ничего не случилось.
9: Ладно.
3: Привет, молодежи!
5: До свидания, ребята!
12: До свидания!
5: Пижон.
10: А она с ним встречается, да?
9: А могла бы поинтересоваться им.
10: А что тут спрашивать? Это и так ясно. Определенно она с ним встречается, и в нашей продленке здесь не останется. Не беспокойтесь.
5: Беспокойся давай за себя, а то как полетишь сейчас в кусты.
10: Только попробуй. Увидишь, что тебе моя мама... Ой, Петр, пусть она от меня отвяжется.
9: Ладно, не дурите. Разорвете тренировочные костюмы и будет дело.
10: Тогда... Вот увидите, она ее. Уедет. Ага, ты мне костюмчик порвал. А все равно она с ним встречается, уедет в Прагу.
9: Оставь ты ее. Вкусный суп, да? Привет. Привет, ребята.
5: Привет. Мигом садитесь обедать, пока Лафита не заметила, что вы суп пропустили.
9: Я слышал, что Лацина вызывал вас в учебную часть. А что случилось, Папик, а?
5: Ой, плохо дело.
9: Да. Что, замечание в дневник?
5: Если б только замечание. У Лацина в кабинете был директор. И его очень заинтересовало, почему мы возвращались домой одни.
9: Ого.
5: И не приезжает ли за Кветой этот парень каждый день?
13: Да, ужасно не повезло. Лацин из-за такой ерунды не стал бы поднимать шум. А в присутствии директора ему пришлось. Ведь он только его заместитель.
5: Ну, я этой Эмми ябеди. Я ей припомню.
9: Можешь припомнить сейчас. Вон она пришла.
14: Эмма Слабахова.
15: Что?
14: Ты там с супом поосторожнее, а то прольешь.
15: А здесь нет свободного места.
14: То есть как это нет? Ты что, не видишь? Вот, около мальчиков свободный стул.
5: Да здесь занято, мы своих ребят!
14: Спокойно, пожалуйста, не кричите. Когда в столовой столько народа, места не занимают. Видишь место? Садись и не болтайся. Где твоя ложка, Слабахова?
15: А там были только вилки.
14: Я сказала, перестаньте смеяться. Вернись назад и попроси на кухне ложку.
15: Хорошо.
5: Ой, ребята!
9: Чего? У меня гениальная идея!
5: Чего? Я Эмми насолю за ее доносы!
9: А как? Солью?
14: Мы сейчас ей супик-то испортим! Наклоним солоночку к супику!
9: Давай-давай, колдуй-колдуй!
14: Вот так!
9: Ну да, ты, Пепик, сейчас наколдуй себе новые неприятности!
5: Тихо, ребята, уже возвращается!
13: Ой, вкусно!
15: Суп сегодня какой-то странный!
9: А почему? Мне нравится.
13: Да, очень вкусно.
15: Ты, он как будто пересолен. А что вы смеетесь-то?
9: А ты знаешь что? А ты его вылей, поди.
5: Правда, вылей, поди.
15: И вылью.
14: Куда это ты, Слабахова?
15: Суп, простите, очень пересолен.
14: Что вы опять хохочете? За едой не смеются. Не выдумывай, пожалуйста. Всем понравился, а барышни Слабаховой нет.
15: Мальчики, ну ведь правда же соленый.
5: Очень вкусный.
9: Да, действительно.

0: Здравствуй.
1: Ты знаешь, ты в следующий раз за мной не приезжай, чтобы разговоров не было.
0: Так. Какие разговоры? Кому какое дело, как ты добираешься до Праги, а?
1: Ну, это все из-за того, что в прошлый раз я не довела детей до школы.
0: Надо же. Дети. Ни шагу без няни.
1: Ну, они в тот раз повздорили, одну девочку толкнули. Она разорвала свой тренировочный костюм.
0: Ну, скорее всего, у них раньше там что-нибудь произошло, ребята же.
1: Она любит ябедничать, может.
0: Я не могу понять, почему из-за какой-то ябеды мне нельзя за тобой приезжать.
1: Женщины в магазине говорили.
0: Болтовня женщин меня не интересует. В конце концов, у тебя хватит ума перейти на работу в Прагу.

0: Да.
1: Нам надо с тобой поговорить.
2: Ну, слушаю.
1: Пап, ты случайно не знаешь, нет где-нибудь свободной комнаты, а?
3: Я надеюсь, ты не собираешься жить один.
4: Да нет, пап, ну мы с тобой хотим поговорить серьезно, нам нужна комната.
3: Кому это вам?
4: Нашей группе продленного дня. А то мы кочуем из класса в класс, и никому до нас дел нет.
3: Вы что-нибудь натворили, наверное?
1: Да нет, мы, понимаешь, мы немножко парты поцарапали, но меня там не было, и Петра тоже не было.
4: Меня тоже не было.
3: Да, это меня удивляет.
4: А она хочет от нас уехать.
3: Кто?
4: Ну, наша воспитательница.
1: Да подожди, подожди, Петр. Понимаешь, пани Квета хочет подать заявление с просьбой о переводе. А-а-а. Ребята это слышали в учительской. А-а-а. Ну, мы решили. Решили, что должны что-нибудь придумать, чтобы она от нас не ушла, понимаешь?
4: Она очень хорошая.
3: Да хоть кто-то у вас хороший. Слушайте, знаете, кто вам может помочь с комнатой?
1: Кто?
3: Ванечек. Он же каждый день обходит весь поселок и все знает.
1: Пап, это прекрасная идея. Пошли, Петр, прекрасная
4: идея. Спасибо, папа.
5: На место твоей будущей работы. Вот это территория нового детского сада. Прошу любить и жаловать. Будешь тут вот с ребятами учить стишки.
6: Что?
5: А приступать можешь хоть завтра, вот что. Я обо всем договорился. А тебе требуется только одно сказать «да».
6: Ну, мило.
5: Что?
6: Пойми, ведь это то же самое, если ты сменишь... мотоцикл на трехколесный велосипед. Ну и почему я должна возиться с карапузами, если мне нравится работать со старшими детьми?
5: Речь прежде всего идет о том, чтобы ты могла нормально тренироваться. Я-то думал, ты обрадуешься. Разве ты не говорила, что сыта по горло этими скитаниями из класса в класс? И тебе кажется, что вы перелетные птицы?
6: Но я не могу же из-за этого бросить детей.
5: Ну, если не из-за этого, то хотя бы ради команды, ради клуба, ради соревнований.
6: Стало быть, Милан, тебе клуб дороже, чем человек.
5: Эх, ну и поступай, как знаешь.
7: Пошли, ребята,
8: вот там. Эй, постойте, постойте, вы куда, ребята?
4: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Нам надо в управление.
8: К кому?
4: К товарищу. Девочка, как его зовут?
9: Паличек.
8: Не, никакого Паличек. Паличека здесь нет.
4: Как нет?
9: А наша мама звонила по телефону и сказали, что складом заведует пан Паличек.
8: Ох, складом! Ну, так бы сразу и говорили. Так его фамилия Маличек. Ну вот, второй этаж, комната номер 7. Постойте, постойте, постойте, иду, ребят, ну что вы? Собрались идти все оравы, что ли? Так не годится. Только грязь туда натащите. Тем более, что у мальчика маленькая комната. Вот если двое пойдут, тогда будет вполне достаточно.
10: Тогда пусть пойдет Петр и Карл.
4: Да. Правильно. Да.
10: Пошли. Ну, давай, ребят. Хорошо,
8: да. Ну, ладно, только тихо там, слышите, ребята? А зачем вам... нужен мальчик-то.
9: А мы хотим попросить у него какое-нибудь помещение для нашей продленки.
8: Да что вы, какая продленка? У нас и так с комнатами туго.
9: Не беспокойтесь, мы вас не стесним. Мы нашли одну заброшенную лавку.
6: Ага. Если нам не дадут комнату, то мы станем сиротами.
4: Да,
8: сиротами как это?
10: Да наша воспитательница Станькова уедет от нас в Прагу. А-а-а. Мы бродячая продленка, и никто не пускает нас в свой класс.
1: А если вы интересуетесь спортом, ну, как, то тогда как, должны знать нашу воспитательницу.
10: Да, о ней даже в газете писали. Станькова должна ехать на соревнования в Исландию.
6: Да.
8: Надо же.
6: Да.
9: И возвращается.
10: Ребята, иду-ка.
1: Ну чего, ребята?
11: Да никак.
4: Никак. Взял и прогнал нас.
8: Постойте, ребят, постойте. А газета, в которой вот о ней писали, у вас с собой?
10: Да она с собой. Карл, давай сюда.
8: Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, подождите, подождите. Так, нападающая Станькова, надежда нашего гандбола.
1: Ну вот, видите?
8: Да, действительно, было бы обидно. Ну, погодите. Погодите, ребята, мы еще повоюем. Ну-ка, подождите. Так. Послушай-ка, Франтишек, вот у меня тут делегация детей. Да, такие перелетные птицы. Да-да-да, они тебе сами все объяснят. Слушай-ка, сделай для них что-нибудь, ладно, а? Хорошо, хорошо, я их тебе посылаю, ладно? Ребята, вас примет заместитель. Первый этаж. Первая дверь налево.
0: Ой, пошли, ребята! Первый этаж, первый этаж!

0: товарищ Лацин, мы привезли с лесопилки отходы, ну, которые пойдут для работы в школьной мастерской.
1: А куда их положить, а?
2: Ах, вы пострелята. Минуту назад мне звонил некто Паличек.
0: Маличек? А что, нам дают помещение?
2: Одну комнату с прихожей. Об остальном договоримся.
0: Ура! Только не говорите, пожалуйста, об этом товарищ Станьковой, ладно? Мы хотим сделать ей сюрприз.
3: Можно войти?
4: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
4: Я только что вас вызывал.
3: А что-нибудь случилось?
4: А что могло случиться? Ребята привезли отходы с лесопилки. Вы отберите то, что вам может потребоваться для моделей.
3: Вы всегда умеете меня порадовать. То верстак, то отходы с лесопилки. А помещения все нет.
4: Все сразу не получается. А это что вы принесли?
3: Я подожду, пока вы закончите с ребятами.
0: Мы уже уходим. До свидания.
1: До свидания.
0: Так мы эти деревяшки сложим в сарай, ладно?
4: Хорошо.
3: Товарищ Лацина, я принесла вам заявление о переводе.
4: Вы действительно хотите уехать? Куда?
3: В Прагу, в детский сад.
4: Послушайте.
3: Прошу вас, не упрекайте меня. Мне и так тяжело.
4: Я и не буду вас упрекать, только хочу.

0: Петр, ну, заштукатурь этот угол, ну, стой.
1: Я штукатурю не стою.
2: Хорошо бы повесить хоть какую-нибудь картинку и цветы на окно поставить. Еще не проболтались к Вете?
3: Что вы, молчим как рыбы.
4: Труднее всего с Эммой.
3: Да, она такая болтливая.
2: Ну, ребята, на сегодня хватит.
0: Думаете, успеем к понедельнику, а?
2: Конечно. Но я вас прошу без глупостей, а то вам попадет от меня. Ах, я бы с большим удовольствием остался здесь, а не уезжал бы в Прагу. Но совещание.
4: Карл, как ты там на стремянке? Тебе помочь?
3: Отойди в сторону, а то я тебя забрызгаю. Я тороплюсь. Мне надо кисти домой вернуть. Я их у отца без разрешения взял. Ой, влетит от него.
5: Карл! Ой, Карл! Ах, вот ты где!
3: Ой, папа, а что ты здесь делаешь, а?
5: Быстро все собирай, я целый час ищу свои инструменты.
4: Пан Файта, разрешите нам закончить!
5: Закончить?
3: Ну, пап, мы ведь начали в 5 утра. Если ты нам хоть немножко поможешь, мы ведь быстро кончим.
5: Да? В пять утра. Ладно. Слезай вниз, а то ты уже похож на зебру. О, бегите с Пепиком к нам и принесите еще краску. И быстрее, ребята.
4: Беги!

0: Ну, давай, снимай уже. Подожди, снимай ковер.
1: Ходи сюда. Ну что, берем его отсюда?
0: Да, ну, лично мне никакого ковра не надо.
1: А мама?
0: Ну, знаешь что, надо поосторожней, чтоб с ней не столкнуться, когда понесем, понял?
1: Я придумал.
0: Чего?
1: Мы спустим его на бельевой веревке прямо в сад.
0: Ну, гениально. Слушай, а может, и занавески возьмем, а?
2: Да не, нельзя. С улицы сразу заметно.
0: Да ладно тебе, давай, снимай.
3: Возьмем.
0: Помогай.
3: О, вы меня удивляете. Суббота, а вы уже на ногах. Павел, Павел, зачем ты залез на окно? А мы это... Мы делаем уборку. Решили сделать уборку в своей комнате.
0: А, да. А, ну, мы же давали в пионерском отряде обещание, что будем помогать дома.
3: Что будем сами всегда убираться.
0: Вот, и тебе вообще не придется заходить нам в комнату.
3: Интересно, надолго ли вас хватит? Ну, хорошо, идите завтракать, потом можете заняться уборкой.
4: А после завтрака нам надо уходить на продленку.
3: В субботу?
0: Да нет, понимаешь, мы договорились с ребятами. Уберем здесь после обеда.
4: После обеда уберем. Ладно, мам?
3: Уж будьте любезны.
4: Какие мы лодыри?
0: Мы не лодыри, нас мама не пускала. Не пускала. Да.
4: Ой, а кто же это выкрасил все?
5: Пан Файт, а мы с Пеппиком помогали.
0: Красиво, да? Вот Лацина удивится.
6: Ребята, откройте. Ой. Ребята, у меня руки заняты, откройте, смотрите.
5: Первая девчонка, которая не притащила горшок с цветами.
6: Как это не притащила? А ну-ка, помогите вытащить его из сумки. Только осторожно, не сломай.
7: Ну надо же, кактус, а получше ничего не было.
6: А вам не нравится, что ли?
5: Да нравится, да только всем до единого пришла в голову эта гениальная идея.
7: Ребята, хорошо бы картину, а?
0: Картина была.
5: Пожалуйста. Вот, я вытащил из рамки дедушку с бабушкой и вставил в нее репортаж о пане Квете. Смотрите.
7: Ну да, слушайте, как хорошо получилось.
0: Ребят, а мы, между прочим, с Пашкой тоже кое-что прикольно.
6: А ну-ка, покажи.
5: Ой, что это вы притащили?
0: Это ковер.
7: О, а неприятностей-то не будет?
0: Да какие неприятности? Он из нашей комнаты.
4: Из нашей комнаты мы его взяли.
7: Давайте постелим.

0: Иди, ну, Алина,
1: давай.
0: Давай, стели его сюда.
2: Давай сюда, вот ту поставь.
1: Ну что?
2: Вот сюда, в эту сторону.
1: По-моему, красиво, а?
0: Красиво. Здорово, а? Это я! Даже устала!
1: Витка.
0: Смотрите, девочки, это настоящая картина!
3: Ого!
0: Ой, настоящая!
3: Ой, какая красивая! А ты ее надолго принесла-то? А?
0: Я не знаю, но думаю, что до конца учебного года точно! У нас дома много картин!
3: Ура!

0: Милиция слушает.
1: Говорит Янатова. Прошу вас немедленно приехать. Нас обокрали.
0: Так, ваш адрес?
1: Доктор Рудольф Янота, Градок 50. У нас пропала картина. Может быть, и другие вещи, но мы пока не выяснили. У нас ремонт. И знаете, как это бывает? Вещи вынесли на веранду и на улицу.
2: Ай-яй-яй. Милиция. Ой, с собакой. Что бы это значило?
3: О, товарищ Ванчик. Простите, не скажите, кому принадлежит этот дом?
2: Народному совету. В одной половине склад, другую отдали детишкам под клуб.
3: А, ясно. А вы случайно не заметили, здесь никто не проносил картину?
2: Картину?
3: Да.
2: Вот именно картину не могу сказать, а вот какое-то барахло ребятишки уже несколько дней таскают. Можем зайти и посмотреть.
3: А у вас есть ключ?
2: Да нет, они его вешают около двери. Ребятам там и прятать-то нечего. Вся обстановка, старая мебель из школы. Ну вот, вот он ключ-то здесь. Вот так. Проходите, пожалуйста. О, смотрите-ка. Картина-то здесь. И красивая.
3: Да не только картина. О, еще ковер. Вот занавески. Ну что ж, картину-то эту я заберу.
4: Привет, мама.
5: Здравствуй, мам.
1: Ну-с, очень хорошо, что вы вернулись, мальчики. Что это вы с ковром сделали?
4: С каким ковром?
5: С каким ковром?
4: Ну, не прикидывайтесь.
1: Хотите, чтобы папа вызвал милицию?
5: Мам, ну зачем их беспокоить из-за каких-то пустяков?
4: Ну, мам, ну есть вещи и поважнее.
5: Есть вещи и поважнее.
1: Ну, вот что. Если через полчаса вещей не будет на месте, придется мне вам с ремнем все объяснить.
4: Видал?
5: Ну вот.
3: Когда вы с Танькова были последний раз в Градоке?
1: Вчера. Что-нибудь случилось, да?
3: Разумеется. Иначе меня бы здесь не было. Переодевайтесь и поедем.
1: Но, а у меня же соревнования.
3: Сожалею, но им придется играть без вас.
6: В чем дело, Квета?
1: Я должна ехать в Градок. Товарищ милиционер приехал со мной.
6: Ну, кошмар какой-то. Еще и по субботам, Градок. Что еще там натворили твои шалопаи?
3: Я бы на вашем месте так не раздражался. Пока еще не ясно, кто что натворил.
6: Не хотите ли вы сказать?
3: Не хочу, но встречу пускай доиграет кто-нибудь другой.
6: Вот видишь, Квета, что я тебе говорил? Надеюсь, что хоть это тебя окончательно убедит оставить продленку.

0: скоро приедем. Картину мы уже возвратили, а там еще есть ковер, занавески и прочие мелочи. Вы должны мне сказать, что кому принадлежит.
1: Какой ковер? Какие занавески?
0: Сейчас все вспомните. Вот террас. Ключ пропал.
2: Да вон он в двери.
0: Тогда тихо. Ждите здесь, а я посмотрю на этих воришек.
3: Снимаешь теперь.
4: Да сниму, сниму. Ладно. Мне мишень только сюда.
0: Эй, ребята! Эти занавески ваши?
4: Ой, испугали. Я чуть не свалился.
3: Занавески эти наши.
0: Так, мы получили сообщение, что в поселке кое-у-кого украдены вещи.
4: Да что вы? Что вы? Мы все это дома взяли, а теперь вот хотим отнести назад.
0: Назад?
4: Да.
0: Рад слышать. А ковер чей?
3: А этот ковер наш.
4: Наш,
0: честно. Я смотрю, вы прекрасно потрудились. Ну а кто вас этому научил, а? Станькова?
4: Да что вы, что вы? Она ничего не знает. Мы как раз для нее сюрприз готовили. Ну хотели ее обрадовать, понимаете?
3: Вот это только ничего не вышло.
4: Да.
3: Иткина картина куда-то пропала, а нам родители приказали немедленно вернуть все домой.
4: Ну вот.
3: Мы боялись, что и наши вещи кто-нибудь, ну, может, унести отсюда, поэтому...
4: А вы уже поймали вора, а?
0: Вора? Да-да, он уже в наших руках. Ну, хорошо, я пошел. Дверь закройте.
4: Угу.
0: Да, и в следующий раз, когда будете кому-нибудь готовить сюрпризы, предупреждайте своих родителей.
3: Ладно, ладно.
2: Паша,
3: да. А вот и с Дэном, с Карелом. И Пепик с ними.
0: Так. Куда это вы с радиоприемником, а? Что, решили концерт для белок устроить?
5: Что вы?
0: Ха. Это ваш приемник?
2: Да, моего дедушки. Он уехал погостить к тете, и мы одолжили у него приемник.
0: Одолжили? Ну, а дедушка-то об этом знает?
2: А я его сразу верну, как только дедушка приедет.
0: Ясно. Ну, а ты тоже из дома что-то притащила?
6: Нет, я просто поискала на свалке. А там пропасть прекрасных вещей. Вот эта полочка для приемника. Если ее почистить, она как новая будет.
0: А, ясно. Ну, а ты тоже со свалки?
6: Что вы? Это совершенно новая вещь. Мы ее сделали вместе с папой. Посмотрите.
0: Ну-ка, ну-ка. Школьный клуб.
6: Товарищ Лацинов сказал, что мы организуем настоящий клуб,
2: да,
6: так как собралось много школьников.
0: Ну что ж, все ясно. Думаю, ваша воспитательница очень обрадуется. Желаю вам успеха.
6: Спасибо.
2: Спасибо.
4: До свидания.

0: что ж, вы все видели и слышали. Так что, думаю, в понедельник товарищ Станько вас ждет сюрприз.
1: Ну, надеюсь, что сегодня сюрпризов больше не будет.
0: А вы серьезно надумали от них уехать?
1: Теперь уже нет. Только вот...
0: А, ваш тренер недоволен, да?
1: Да, он просто этого не понимает. Но я надеюсь, что он поймет.
0: Знаете, если он стоящий человек, то непременно поймет.
1: Я тоже так думаю.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранение и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Сатка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Сатке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Старые знакомые.
4: Ищите Карлсона. У шведской сказочницы Астрид Лингрен была тайна, которую она хранила несколько лет, тянувшихся вечно, пока не выросла из нее, как из детского платьица. Тайну звали Ларс.
5: Какая агрессивная собака!
6: Надеюсь, Фрекенбок, вы любите детей, да?
5: Как вам сказать? Безумно!
4: Детская тема. Вот что было для нее главным. Ребенок вырастает из секретиков, спрятанных под старой липой. Наступает день, когда секрет, цветное стеклышко, укрытое травой, перестает занимать, и забываешь, от кого его скрывал. Секрет судьбы Астрид Лингрен несколько лет пролежал в кармашке у одного небольшого человечка. Уж так она этого человечка любила, словами не передать. А человек любил мороженое и варенье. Есть мнение, что центральной фигурой жизни Астрид Лингрен был человек, ставший прототипом ее книжного героя, звавшегося Карлсоном. Именно версию, что реальный Карлсон и есть главная любовь ее жизни, обсуждали любители поискать блох в писательских тюках для прачечной. Следы Карлсона удавалось найти и тут же потерять всюду в ее жизни. Карлсон просвечивал в ее первом мужчине и в облике почтальона на хуторе Несс. Потом его следы сыскались среди руководства Третьего Рейха, потом в облике мясника из соседней лавочки. Вот только имя Карлсона так никому и не удалось рассекретить. Карлсон же не имя, фамилия. Карлсон – сын Карла. А звали его, может быть, Бассе или Расмус, или даже Бувильхельм. Достоверно известно, что он был рыжий. Между прочим, этого Карлсона некоторые и не знают, и не представляют, как он выглядит. К примеру, американские дети. Я приехала в Америку 12 лет назад. И когда мой сын пошел в первый класс, я обнаружила, что никто из американских детей не знает, кто такой Карлсон, пишет в блогах некая Яна Андерс. Сначала я подумала, что они вообще не знают известную шведскую писательницу Астрид Лингрен. Но нет, об Астрид Лингрен почти все слышали. Книжку «Пеппи Длинный Чулок» читали, фильм смотрели. Но про Карлсона, самого чудесного персонажа Астрид Лингрен, ни американские дети, ни их родители не знают. Самое смешное, что то, что учительницу моего сына зовут миссис Карлсон, и она даже не подозревает о том, что имеет непосредственное отношение к маленькому летающему человечку с пропеллером, и что, по логике, если бы у Карлсона была жена, то звали бы его жену именно миссис Карлсон. Увидев же оснащенного пропеллером игрушечного толстячка, американские дети скорее признали в нем собственного папашу, обожателя бургеров и пива, и долго искали в нем дырочку для залива горючего. Но не стоит после этого делать вывод, что Лингрен в Америке незнакомка. Просто Пеппи Длинный Чулок почему-то прижилась в США куда лучше. Таков феномен американского мировосприятия.

0: зеленый чулок.
1: Любопытно, что и в самой Швеции, откуда писательница родом, Карлсона не очень-то понимают. И если поискать по игрушечным магазинам, то Карлсона найти, конечно, можно, но Пеппи сыщешь намного быстрее. Шведы по этому поводу говорят, что, несмотря на тотальный консерватизм основной массы шведского населения, они готовы признать, Карлсон, несомненно, шведский герой. Потому что из 100 тысяч типичных шведов обязательно находится один шведо-мутант, готовый выйти с плакатом на площадь, чтобы добиться каких-нибудь шведо-свобод. Все равно каких. Надо добиться. Хотя таких людей исчезающе мало. Типичный швед – человек, редко желающий странного. Но ведь и Карлсон на всю Швецию у них один. И если судить по фамилии, он точно не тунгус, а именно что швед. Пусть и странная, он все-таки личность. В Швеции до сих пор не очень понимают, гнать ли им этого Карлсона в шею или, напротив, всем поселиться на крыше, приняв его образ жизни за типично шведский. Полюбить таким, какой он есть. Чтобы рассмотреть, что Карлсон не отпетая сволочь, а наоборот, защитник детей, колебатель устоев и народный Зорро, нужна определенная широта взглядов. А что? Этот принцип никто не отменял. Полюбите нас грязненькими, чистенькими, нас и дурак полюбит. Кстати, замечено, что иные женщины жить не могут без таких вот отпетых Карлсонов, не умеющих себя вести в приличном обществе. И в творчестве Лингрен этот герой совсем не случайен. Нет-нет, знакомство с этим реальным мужчиной не прошло для нее даром.

0: Простите, Вась, можно тут приземлиться?
1: Чего?
0: Ну что, посадку давай, ты что не все, забивай.
1: Садитесь, пожалуйста.
0: Так, продолжаем разговор. Как тебя зовут?
1: Меня?
0: Ну, не меня же, тебя.
1: Малыш.
0: Ух, малыш. Нет, надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше. Хорошо?
1: Да.
0: Ну, ты меня можешь звать запросто. Так, просто Карлсон. Ну, привет, малыш.
1: Привет, Карлсон.
0: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
1: 7.
0: Что, 7?
1: А что?
0: А я думал, 8. Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
1: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
0: Я мужчина хоть куда. В полном расцвете сил.
1: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
0: Ну, знаешь, не будем об этом говорить.
2: С момента написания Карлсона прошло уже полвека, но споры о том, что стоит ли читать книжки про него, не утихают. И это вполне типично для творчества Астрид Лингрен. Извлекший из своего подсознания этого шведа-монстра на радость детям, мир взрослых все никак не может привыкнуть к ее героям. Взрослым все еще кажется, что Карлсон способен научить плохому их трепетных деток. Вот люди пишут, к примеру: Карлсон просто отвратительный персонаж. Он малыша все время подставляет. Есть много других хороших книг, совершенно спокойно можно обойтись без этой. Красивый, умный и в меру упитанный мужчина не может быть ребенком в теле взрослого, если только он не умственно отсталый. Это первое. Второе. Дети никогда не строят такие хитроумные комбинации по ублажению себя любимого. Никогда. Им это просто в голову не приходит. Подлечить, подставлять, брать без спросу вещи, портить и ломать все вокруг, изощренно издеваться над другими людьми. Здоровый, нормальный ребенок этого не делает. У него другие интересы. Ему интересно жить. Делать каждый день открытия, познавать мир. Детство – это познание. Как растет трава, как живут листья, какой формы облака. А не набить живот, не влезть в чужую квартиру, не довести до слез соседку. Если ребенок ведет себя как Карлсон, он либо болен, либо целенаправленно дурно воспитан. Или вот еще. Была в детстве крайне разочарована книгой после мультфильма. Карлсон показался каким-то придурком. Ну и книга о том, что бедному малышу настолько не хватает внимания, что он насочинял себе такого брутального друга, вызывает какие-то сложные эмоции. Грустно становится. Грустить не вредно. Но вот что любопытно. Карлсона ведь, как говорится, раз увидишь, не забудешь. А это признак большой литературной удачи. Домохозяйке из Стокгольма удалось сделать волшебное литературное открытие. Она, может, и сама того не заметив, открыла, что отрицательный персонаж цепляет намного сильнее положительного. И ведь как зацепило! Карлсон издан на всех языках, его читали по всей планете, но по сей день нет твердого мнения, нужен ли этот персонаж детской литературе. Тема открыта. Открыта она настолько, что до сих пор из глубин современности вылезают мемы, столь же внезапные, сколь и смешные в своем изначальном посыле. Вот, к примеру, мало кто сейчас знает, что создательница знаменитого Карлсона в 30-х-40-х состояла в ультраправой национал-социалистической партии Швеции, аналоге немецкой НСДАП. А сам Карлсон прямо списан со второго человека Третьего рейха Германа Геринга, с которым она дружила все 30-е-40-е, а познакомилась еще в 1925 году, когда он, будучи летчиком-героем Первой мировой, устраивал авиашоу в Швеции. Моторчик Карлсона – намек на Геринга-авиатора. Но все гораздо интереснее. В книгах Астрид Лингрен их главный герой – Карлсон постоянно употребляет наиболее расхожие фразы своего прототипа. Знаменитая «пустяки, дело житейское» — любимая поговорка доброго и полноватого Геринга. «Я мужчина в самом расцвете сил» — тоже одна из наиболее расхожих фраз этого жизнерадостного и милого весельчака, ужаса человечества. И ему же, Герману Герингу, принадлежит сама идея о моторчике за спиной, которого ему в жизни так не хватало. Именно это он сказал однажды в кругу друзей, в числе которых была и Астрид Лингрен. Ну что, все понятно. Выяснили, кто на самом деле был главной любовью шведской домохозяйки. Но так ли все просто?
1: А можно мне нажать?
0: Валяй, жми! Стоп! У тебя варенье есть?
1: Есть.
0: Тащи. Так.
1: Опять жать?
0: Жми.

0: Малыш, со мной не соскучишься.
1: Начать с того, что в 1925 году Астрид едва исполнилось 18 лет. Она проживала на хуторе Несс в Виммербю, где пребывала в более чем затруднительном жизненном положении. Об этом чуть позже. На перепутье собственной судьбы. И ни одного самолета еще вблизи не видела. О каких авиашоу идет речь? Американцы, братья Райт, изобрели аэроплан в 1903 году. К 1910 году в воздух уже поднимались аэропланы европейских конструкций, но Швеция занялась вопросом авиастроения лишь в 1937 году. Шведские же хуторчане все это время пересекали пространство на повозках, запряженных лошадьми.
0: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
1: Астрид Лингрен – личность весьма заметная. И пусть ее отдельных героев могут не знать в Тунгусии или на Аляске, саму ее знают. Можно поручиться, что даже Усама бен Ладен наверняка читывал ее книжки, а он был тот еще Карлсон. Пусть в детстве читают не все. Героев произведений Астрид Лингрен знают из мультфильмов. Лингрен – идеальная создательница сказочных персонажей. Она выдумывала личности, ранее не существовавшие в литературе, как пирожки пекла. Даже ее проходные персонажи восхищают оригинальностью. Взять хоть лесных Ниссе толстогузок, почемучек Ниссе, которых легко узнать по толстым попкам, маленьким сморщенным личикам и лохматым волосам. Вообще-то Ниссе толстогузки чаще бывают добрыми и мирными, и не причиняют ни малейшего зла. Но на любое высказывание непременно спросят вас: «А почему? Почему? Почему?» И это не эльфы, не гномы, не тролли и не злые лепреконы, потому что от них всех отличаются выпуклыми и легко запоминающимися признаками. И в них, кстати, можно при желании играть, как и в любых других ее персонажей, до изнеможения доводя взрослых вопросом «почему?». Это она явила на свет Пеппи Длинный Чулок, Калле Сыщика, Еву Лотту Лисандр и Расмуса Бродягу, Эмиля из Ленненберги, Ронни, дочь разбойника и Пьера Лысуху, принца Мио и даже девочку по имени Колбаска, Чорвин по-шведски. Но ни одного из этих миляк не было бы на свете, если бы не то самое обстоятельство, здорово все изменившее, та тайна, которую она скрывала. Без Карлсона там, правда, не обошлось. Это произошло в 1925 году на хуторе Несс, родном местечке Астрид Лингрен. Всегда интересно проследить, как человеческая судьба поворачивает, столкнувшись на невидимой кочке сюжета. К примеру, картошка, уж если она родилась картошкой, ни при каких обстоятельствах не может податься в другое растение, например, в клубнику. А человек тот запросто. Жизнь инвариантна. Бывает, родишься картошкой, а на выходе полный артишок. Так вот, Астрид, тогда еще совсем не Лингрен, а Эриксон, родилась в Смоланде. Провинция, картофельные грядки от подоконника до горизонта. Ее жизнь там, в смоландском Виммербю, была прекрасна, как свежее картофельное пюре. Такое домашнее, такое простое, родное, сытое, с семейными праздниками, на которые готовились горы, без преувеличения, горы снеди, с поездками в гости к соседям посредством гужевого транспорта, с беготней по улицам с утра до ночи, лазанием по ветвям деревьев, нехитрыми играми деревенских ребятишек с паньем на сеновале. Деревенское детство прекрасно в любой стране мира. Девочка Астрид родилась деревенской, а прожила длинную городскую жизнь. Да городскую настолько, что все города, все мировые столицы признали ее в лицо. Короче, из картошек она подалась в клубнику, причем со сливками. А как это получилось? Астрид не собиралась писать книжки. Она намеревалась вырасти в хорошую помощницу для мамы с папой. Сельское хозяйство – вот что маячило в перспективе после школы этой светловолосой шведки с косичками в растопырку. Впрочем, ничего такого отвратительного, как может показаться, в шведском сельском хозяйстве не просматривалось. В Швеции отсутствует подобный российскому бессмысленный и беспощадный культ городской жизни с сопутствующим презрением деревни. Им повезло. Они с незапамятных времен мирно существовали на своей земле. Семейный уклад деревенской шведской жизни представлял собой картину полной картофельной идиллии. Налаженный, удобный, несколько, возможно, усовершенствованный быт спокойных, трудолюбивых людей. Золотых гор добра не наживали, но и не бедствовали. Развивали и приумножали то, что было и что кому нравилось. Держали скот, сажали овощи, сеяли злаки. Причитать по поводу тяжелого сельского труда и быта просто не приходило в голову. Голодранцем оставался тот, кому нравилось быть голодранцем и лентяем. А нормальные люди трудились и имели все, что душе угодно. Благо душа 100 лет назад довольствовалась малым. Общество потребления толком еще не разухабилось потреблять. А хорошеньких девчонок можно было заманить на свидание кульком и рисок. Свидания, на которые бегала подросшая школьница Астрид, выглядели невинно, как пряничный петушок. Между прочим, Швеция в смысле менталитета страна очень занятная. Может показаться, что эта страна такая северная, с присущим северянам холодком между лопатками в человеческих взаимоотношениях. Будете проезжать мимо, проезжайте, проезжайте. Но это не совсем так. В Швеции печка человеческого тепла чувствуется, если внимательно присмотреться, даже в их кулинарных нравах. Так жарко и сладко описанных у будущей писательницы, что слюнки текут. Взять хоть шведскую народную сдобу. Они кладут туда столько корицы и мускатного ореха, что с непривычки расчихаешься. И в этом слышна чистая, порывистая страсть. Не корицы, так ванили на бубеню. Разудись, рука! Отошли все от стола! Очень чувствуется основательность и твердость намерений. Да и вообще шведы, они самостоятельные. Эти люди тверды менталитетом. Астрид Лингрен из таких. Вся в папу с мамой. У Астрид, Анны и Эмилии были очень основательные родители. Папа познакомился с мамой на деревенских танцульках. Засмотрелся на голубую ленту в льняных волосах. И очень основательно в нее втюрился. Мама подошла к вопросу твердо. Она помурыжила влюбленного папу несколько лет, обещая ему пришить на шляпу бирочку с инициалами. Это такой шведский народный флирт. После чего сдалась, согласившись замуж твердо и основательно. В результате длительной внутренней борьбы по преодолению собственной застенчивости папа очень крепко проникся мыслью, что сокровище в виде мамы, заработанное с таким трудом, нужно беречь и приумножать. Он не чаял души в жене, постоянно за нею ходил, все время целовал, боялся упустить из виду. Не исполнить просьбу, не почувствовать настроение, он почти перестал замечать остальной мир. Детей в семье удалось 4. Один мальчик, потом Астрид и еще 2 какие-то девочки с чудными шведскими именами. Поскольку папа таращился, не отрываясь на маму, дети были предоставлены сами себе. И вместо того, чтобы учиться, целыми днями гроздьями висели на деревьях. Дерево, с которого в детстве свисала Астрид, и по сей день стоит в центре хутора. Шведы берегут его как самое ценное, что у них осталось от Астрид. Часто поливают. Они устроили в Нес музей ее памяти. Чисто Толстой с его ясной поляной. Музей они тоже очень берегут. Вообще, шведы очень спокойные и бережливые люди. Дом родителей Астрид, Самуэля Августа из Севетсторпа и Ханны из Хульта стоит как новенький. Детство Астрид Лингрен описано во всех ее книжках. В своих интервью она часто напоминала читателю о том, что черпает вдохновение только в собственной жизни, не выдумывая такого, чего в ней не случалось. Опять тут, к слову, этот Карлсон. Выходит, его она точно не выдумала. Что же известно помимо описанного в книгах? Например, что в 16 лет она поссорилась с отцом из-за челки и, разозлившись, со всей силой своего нрава, настояла, обрубила светлые косы. Остриглась коротко и уж совсем назло папе поступила работать в местную газету на должность вроде младшего репортера.
2: Эй, Пеппи, иди сюда! Пеппи! Что тут у вас? Ты это видела? Нет. Вы страдаете от веснушек? Почему ты вдруг обращаешься ко мне на «вы»? Так написано на плакате. Ну что ж, на вежливый вопрос надо ответить вежливо. Давайте зайдем сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что тебе, деточка? Нет. Нет? Что это значит? Это значит нет. Я хотела сказать, что не страдай от веснушек. Здорово, о чем ты говоришь? Ты же вся в веснушках. Ну да, но я от этого не страдаю, наоборот, они мне очень нравятся.
1: Знаменитые люди по-разному преподносят публике свою жизнь. Одни пишут мемуары, посвящая общественность в двусмысленные подробности молодости. Другие, наоборот, молчат о прошлом. Может, и правда, надеясь, что поклонники посрамятся лезть в их личную жизнь. Не тут-то было. В первом случае поклонники обязательно прочтут и подытожат. Во, врет! И примутся выискивать подтекстовых блох. Во втором случае поле для фантазии еще шире. Астрид не сподобилась написать мемуары, которые бы пролили свет на события тех дней. Почему она оставила поклонникам поле для фантазии? Кто знает, почему Астрид, Анна и Эмилия ничего не сказала своим родителям, тишком собралась и умотала в столицу государства, город Стокгольм. Поскорее затеряться там в толпе? Или было все наоборот? Она рассказала родителям страшное известие. «Мама, я что-то беременна». И чтобы избежать позора, ее поскорее вытолкали из дому, посоветовав отправиться к чертям в Стокгольм с глаз долой. Обе версии какие-то мутные. Слишком добрыми были отношения в семье, чтобы любимую девочку, попавшую в беду, прямо гнали из родного дома. В Стокгольм она и правда уехала, вероятнее всего, по собственной инициативе. «В глазах обывателей моя беременность была скандалом», вспоминала Лингрен много позднее в одном из интервью. «По правде говоря, меня это совсем не волновало. Я всегда была сильной, а в то время особенно. И поступала так, как считала нужным. Мне было наплевать на дураков, не способных понять меня и принять моего малыша». Было это так или иначе, но в истории литературы бытует имя Стиг Хеннингсон. В Вимербю в те годы гостил студент столичного университета. Но это все, что удалось узнать о нем. Во всяком случае, отцом ребенка, а вернее всех тех малышей и взрослых, которые потом являлись на свет в виде литературных персонажей, после того, как Астрид убежала из дому, легко беременная, кажется, был именно Стиг Хеннингсон. Это был очень веселый парень. Рыжий, болтливый, озорной, буквально с моторчиком в одном месте. Он до слез смешил Астрид своими каверзами. Настолько веселый, что Астрид наотрез отказалась выйти за него замуж, не хотела всю жизнь смеяться и плакать, плакать и смеяться. Но она запомнила его очень хорошо, в любой момент могла описать его словами. Но она до конца своих дней не желала ни с кем говорить о тайне отцовства. Как будто и правда, она крутила любовь с парнем, прилетавшим к ней с крыши. Стокгольм принял Астрид примерно так, как сейчас Москва принимает девочек из провинции. «Ну-ну, малышка, и что же ты умеешь?» Да ничего она толком не умела. У нее была пятерка по шведскому языку, и это все, чем могла похвастаться. Она устроилась на курсы машинописи, подвернувшиеся ей случайно, чтобы освоить профессию секретаря. Худенькая, неброская, беленькая девочка не привлекала ничего внимания. Никто не замечал ее беременности почти до самых родов. Одна из соучениц ей подсказала, что потихоньку родить можно в соседней Дании. Маленький мальчик по имени Ларс очень тихо и тайно родился в Копенгагене, в родильном доме, предоставлявшем своим клиенткам услуги на правах анонимности не только по родовспоможению, но и по дальнейшему устройству судьбы новорожденных. Малыш Ларс попал из роддома в хорошие, но, к сожалению, совершенно чужие руки. Это и стало тайной, которую скрывала ото всех юная Астрид. Она не решилась забрать собственного сына к себе, боясь осуждения. Будучи девочкой, деревенской и подверженной патриархальным фобиям. Как она ни храбрилась, осуждение со стороны соседей казалось ей бременем невыносимым. Она боялась не за себя. Сплетни кумушек – тень порока на всю ее семью. Такую благочестивую, такую порядочную, любящую. Астрид не могла допустить, чтобы о ее позоре узнали даже в Стокгольме. Мало ли оказий для сплетен – у них всегда длинные и быстрые ноги. Время шло. Астрид страдала ужасно. Она рвалась из кожи вон, чтобы заработать денег на поездку к сыну, но понимала, что ничего не получится. «Я голодаю», – писала она своему брату на хутор. Она боялась наступающей зимы, холода, голода. Она все время думала о своем мальчике, сыт ли он, тепло ли одет, добры ли к нему приемные родители. И на каждый из этих вопросов она отвечала себе «нет». В свете ее испуга перед жизнью Ларсик превращался в голодного, раздетого, дрожащего и обиженного. Именно таким она потом описывала Бу Вильхельма Уильсона из «Мио, мой Мио», «Тайного принца», потерянного отцом. Но это было написано намного позже. И все-таки нет для писателя острее темы, чем собственная совесть.
2: Отец!
3: Мио. Мой Мио.
4: Прошло уже немало времени с тех пор, как я попал в страну желанную. Я иногда спрашиваю себя, как там Бенки в Стокгольме? Я надеюсь, что он не очень скучает обо мне. У него же есть мама и папа. Интересно, что думают тетя Эдна и дядя Сикстон? Ведь я так и не вернулся домой. Но они меня не очень-то любили. И я сомневаюсь, заметили ли они вообще, что я исчез. А может быть, они все-таки ищут меня. Но не найдут. Ведь я навсегда остался в стране желанной со своим отцом, которого я так люблю. И который так любит меня. Вот и все. Бу Вильхельм Ульсен живет в стране желанной вместе со своим отцом. И очень-очень счастлив.
1: Стокгольм слезам не верил. Астрид Лингрен, как говорится, хлебнула горе. Мир для нее надолго стал зимним. Зима тянулась и тянулась, никак не прекращаясь. Страдающая от разлуки с сыном, которого она никогда бы не бросила по доброй воле, Астрид начала мерзнуть и летом. Она прятала в рукава зябкие запястья и прижимала локти к бокам. Жест, свойственный глубоко несчастным женщинам. Жест, от которого трудно избавиться, даже согревшись. Именно тогда ее глаза приобрели оттенок линялого ситца. Юность покинула ее взгляд. Так навсегда и осталось. На фотографиях это видно. У Астрид Лингрен глаза человека, терпеливо переносящего беду. Астрид устроилась работать в Королевский автомобильный клуб секретарем. И ей повезло, потому что ее начальник оказался человеком внимательным и добрым. Он вскоре рассмотрел ее голубые пальцы, спрятанные в рукава, и проявил ту самую теплоту, от которой тают сугробы в душах у несчастных секретарш. Однажды он застал девушку рыдающей по неизвестной причине, и он не удержался обнять ее дрожащие плечи. Стури Лингрен не был обучен терпеть женские слезы. Так он стал ее мужем. Ну, как-то так получилось. Хорошо пошло, в общем. Она ему через пару лет дочку родила. Бу Вильхельму Уильсону, чьим прототипом стал малыш Ларс, тоже повезло. Его мгновенно забрали от чужих дяди и тети. Счастливое детство вернулось к малышу. Вот только Астрид Лингрен уже никогда не смогла стать той деревенской простушкой, что ни за что не отдала бы своего ребенка чужим людям. И всю свою оставшуюся жизнь она промучилась раскаянием за этот поступок. Все ее давно простили. Мнение односельчан перестало ее занимать, да соседи не смели и пикнуть об отце старшего сына Астрид. Ларс так и думать забыл о ранних годах детства. Тайна перестала колоть глаза, и жизнь наладилась. Но Астрид не сумела простить сама себя. Вот откуда в ее книгах все эти Расмусы, убежавшие из детского дома. Пеппи, чей папа свалился в море, Мио, потерянный отцом, и даже малыш, живущий в полноценной семье, но страдающий от одиночества. Малыш, к которому прилетает Карлсон, лучший друг всех времен и народов, укротитель домомучительниц.
0: Спокойствие, только спокойствие. Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?
5: Кто?
0: Не знаешь?
5: Нет.
0: Ну, конечно же, я. Кто-то. Полетели. Слушай, а что ж ты мне врал тогда?
5: Чего?
0: Что тебе 7 лет.
5: А сколько?
0: Ну, ты весишь ты на все 8.
1: Вот и все

0: У провидения, как любят выражаться писатели, были на нее совершенно другие планы. Она начала писать детские книжки, упав на ровном месте. В Стокгольме, который уже давно стал для нее не зимним, а весенним и даже летним, случился снегопад. Тротуары покрылись льдом, она поскользнулась и подвернула ногу. Прогулка в снегопад закончилась постельным режимом. Заняться было нечем, и она решила отпечатать на машинке сказочку, которую рассказывала своей дочурке. Было так. В возрасте 7 лет Карин заболела. Она ежевечерне просила маму рассказать ей что-нибудь интересное. Однажды, когда я не знала, о чем повествовать, она сделала заказ о Пеппе Длинный Чулок. Я не спросила, кто это, и начала рассказывать невероятные истории, которые соответствовали бы такому странному имени, вспоминала Астрид. Ну и напридумывала всякой ерунды для девчонки. Очень простая затея. Единственный домашнего изготовления экземпляр книги «Пеппи Длинный Чулок» с картинками собственного изготовления, с обложкой, приятно сделать такой подарок дочке на день рождения. Так и родилась шикарная писательница Астрид Лингрен. Любимая ее шутка на эту тему. «Я имею обыкновение говорить, что, как писатель, я продукт каприза природы. В марте 1944 года мне надо было навестить одного моего друга. Шел снег, на улицах было скользко, я упала и сломала ногу. Некоторое время мне пришлось полежать в постели, заняться было больше нечем, и я начала стенографировать свои истории о Пеппе, решив преподнести рукопись в подарок дочке, когда ей исполнится в мае 10 лет». Дочь писательницы Карин Ниман позже вспоминала, что мать начала писать в год ее десятилетия, а известной стала еще позже. Телевидения в то время почти не было. Некому было делать ее знаменитостью в том смысле, в котором это слово понимается сегодня. Популярность Лингрен в полной мере застали ее внуки, но они никогда этим не пользовались, скорее стеснялись рассказывать незнакомым, кто их бабушка. Хотя всегда считали ее близким другом. Мне кажется, мама до конца не осознавала, насколько была популярна. Провидение не ошиблось. Оно вообще не ошибается никогда. Она умела писать сказки для детей лучше, чем печь булочки с корицей. В ее жизни набралось на книги и горя, и веселья, и эмоций, и шведского темперамента.
1: Кораблекрушение, в которое я попала. А их было достаточно.
2: То есть каждая кнопка – это место кораблекрушения?
1: Ведь это моя карта крушений, правильно? Я думаю, насчитывается около десятка островов, у которых я не терпела кораблекрушения. Они, наверное, очень расстраиваются.
3: Вот бы мне потерпеть кораблекрушение.
1: Это стоит испытать.
3: У меня нет лодки.
1: Я видела одну. Можем сходить в плавание, если хочешь.
3: А далеко мы пойдем?
1: До остановки на озере. Честно говоря, я уже стала скучать без хорошего бодрящего крушения.
2: Но мы можем утонуть.
1: Утонуть? В кораблекрушении? Невозможно. Крушение так же безопасно, как езда на велике с закрытыми глазами. Может, даже безопаснее. Кроме того, вон какое солнце. Замечательный день для кораблекрушения.
0: Ее писательство, начавшееся при столь болезненных обстоятельствах, в сущности, не имело никакой цели. Персонажи, которых она так легко лепила, из чего? Можно сказать, из собственной правой руки, на деле состояли из детских воспоминаний и из слез разлуки с сыном. Они мгновенно поселялись в головах у читателей детей. Взрослые же сопротивлялись до последнего. Немецкие издатели, например, сочли Пеппи Длинный Чулок невозможной и неприличной хулиганкой. В СМИ ее обругали, и 5 издателей наотрез отказались иметь с этой девочкой дело. А то единственное, что согласилось, поставило условие исправить поведение девочки, выбросив из книги существенные куски. И то же самое происходило с каждой следующей книгой. Персонажи Лингрен вели себя неподобающе, вызывающе. Они учили детей кидаться сахаром, кусаться, убегать из дому, лазить по крышам,

0: ложиться спать не вовремя и объедаться вареньем. Взрослые отказывались понимать, что «будь хорошим» – посыл неуместный для детской книги. И каждый раз пытались заставить писательницу изменить поведение персонажей. Смешно получалось и с американскими переводами. Сама Астрид рассказывала, как с книжкой про Лотту случился конфуз. «Я получила образец перевода из Америки, прочла и немедленно послала телеграмму. Срочно остановите! Переводчик ведь может все изменить одним лишь словом. У меня Лотта взбирается на вершину навозной кучи, потому что слышала, что от навоза и дождя все растет быстрее, а она хочет вырасти и стать такой же высокой, как ее братья и сестры». А в переводе было: «Лотта взобралась на кучу опавших листьев. Навоз их не устраивал». Я написала и спросила: неужели американские дети не знают об удобрении ничего получше опавших листьев? Если так, то мне жаль американское сельское хозяйство. Она была уверена, что не бывает специфически детских книг, а хорошая детская книга должна быть интересна и взрослым. Если не так, книга плохая.
1: Лота стоит под дождем, подняв руки. Лота! Лота! Вдруг поможет. Господи, Лота! Ты зачем залезла в навозную кучу? Чтобы вырасти. Но, ягодка, хочу вырасти, как Юнос и Мия. Да ты совсем вымокла. Хочу вырасти, черт возьми.
0: В 1945 году издательство «Робен и Шегрен» пригласило ее на должность редактора детской литературы. На этой должности она и проработала до 1970 года. В нем и выходили все ее книги, около 80 произведений. И несмотря на всемирное признание и перевод ее сказок на 54 языка, каждый раз Астрид пыталась объяснить взрослым, которым будто отказывало чувство юмора, что книжка — сказка. Это юмор такой, да-да.
2: Такое ощущение, что кто-то лазает по деревьям.
3: Господин Нильсон тоже это любит. Да, господин Нильсон. Господин Нильсон, где ты? Он исчез. Только не это. Он такой проказник. Однажды Сарабай убежал и устроился на работу старшим мойщиком окон.
4: Это правда?
3: Что ты? Конечно, выдумка.
0: Впрочем, сама Астрид, между нами говоря, вела себя не очень-то по-взрослому. Сегодня даже странно, что они умудряются писать такими штампами и все еще порицать ее за неприличное поведение. Это о ней-то, которая и в 70 могла забраться на дерево и утверждавшей, что закон Моисеев не запрещает старушкам лазить по деревьям, которой случалось покататься на трамвае зайцем и порвать юбку, играя с ребенком в догонялки. И даже потерять туфлю, догоняя автобус. Однажды к ней в гости приехал премьер-министр Ингвар Карлсон в окружении нескольких крепких молодых людей, оказавшихся его телохранителями. Астрид одобрила охрану, похвалила господина Карлсона. «Довольно разумно с вашей стороны», — сказала 78-летняя писательница. «Никогда не знаешь, чего от меня ждать, когда я в таком настроении». Уже после смерти Астрид ее дочь Карин в интервью упоминала, что мать подсознательно писала своих героев с себя самой. Особенно это относится к Пеппи. Она, как и героиня, часто плевала на общественное мнение и принятые нормы, если они казались ей глупыми. Благопристойность тоже была ей чужда. В общем, это была нетипичная старушка. А пишут они всякие заскорузлые глупости о ее персонаже. А они ведь давно не нуждаются в одобрении взрослых, как и она сама. Взять Эмиля из Леннеберги. Мужчину 5 лет, демонстрирующего совершенный, крутой, как яйцо, скандинавский темперамент. Люди замечали, что в сущности Эмиль и Карлсон почти один и тот же человек. Да, этот еще и пьющий. На пару с дрессированным поросенком он напивается пьяным, обожравшись винными вишнями. Потом в отсутствие родителей он закатывает пир в доме престарелых, просто потому, что ему обидно за старичков, у которых не будет праздника, и опустошает все родительские закрома, оставив собственную семью без праздничных запасов. Так вот, если присмотреться, и получается, что персонажи Лингрен – это 2 типа человека. Первый – несчастный ребенок, обиженный судьбой. Второй – Карлсон. В той или иной мере Карлсоном является у нее каждый второй персонаж. Ведь и Пеппи отчасти Карлсон, если подумать. Несносный характер и неограниченные возможности. Вот суть этого альтер-эго. И второй все время выручает первого. Каждый новый Карлсон всегда помогает какому-нибудь очередному малышу. Разве нет? Собственно, вот и вся была у Астрид тайна. Малыш Ларс и его веселый папаша были для нее всю жизнь поводом, чтобы высечь строку. А что в этом внезапного? Поскреби любого писателя, откопаешь его ближайших родственников.
5: Ты орешь, ты же мне всю рыбу распугал.
3: Привет, Карлсон!
5: Привет, малыш!
0: Она стала известной почти вопреки собственному желанию. И, кажется, до последних дней так и не заинтересовалась этим фактом. В 1978 году ее пригласили в Германию, в ту самую страну, в которой наотрез отказались печатать ее первую книгу, чтобы вручить ей премию мира, которую до нее получали Альберт Швейцер и Герман Гёссе. Ни одна детская писательница до тех пор не получала такой награды. По правилам сообщества, Астрид должна была толкнуть речь, предоставив ее перед тем на предварительный просмотр. «Нет насилию!» Так озаглавила этот текст Астрид. Она собиралась говорить с трибуны о правах ребенка, которые до тех пор нарушались в вполне цивилизованных странах Европы. Немцы, как та кошка, которая чует, чье мясо съела, ощутили неудобство. Физические наказания для младших школьников в Германии никто не отменял. Проект речи писательницы вызвал у представителей престижной премии резкие неприятные ощущения в области школьного образования. Астрид вежливо предложили сократить этот спич до рукопожатия с ведущим церемонии. Поблагодарила, поклонилась и пошла. «Или я произнесу эту речь, или отвалите с вашей премией», сообщила Астрид через пресс-секретаря свое мнение. Немцы устыдились. Они долго шевелили усами, но согласились выслушать речь. А через год в Европе был принят первый закон, защищающий права ребенка. Вот такая ядовитая старушка Пеппи попалась. После войны в Европе опять стали снимать детские фильмы. Знаменитый шведский кинорежиссер Ули Хельбум создал в общей сложности 17 фильмов по книгам Астрид Лингрен. Но, пожалуй, самый прекрасный из всего снятого по ней – «Ронья. Дочь разбойника». Этот фильм прекрасен настолько, что хоть и вышел на экраны в 1984 году, переснимать его все равно нет никакого смысла. Лучше не снимешь. Он по-настоящему сказочный и очень подлинно детский, несмотря на некоторые непривычные для русского глаза нюансы. Астрид Лингрен прекрасна не тем, что она написала 100 тысяч миллионов детских книг, а тем, что она не врала. Ни себе не врала, ни людям. Она не пыталась казаться тем, кем не была. Не пыталась натужно любить детей сильнее, чем людей вообще. Не подстраивалась под детский язык общения, ни сюсюкала, ни мимикала, а просто оставалась взрослой женщиной, никогда не забывавший, зачем человеку иногда бывает нужно взобраться на дерево.
3: Ой, ну как хорошо, что вы пришли. Знаете, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю.

0: а где же твой Карлсон?
1: Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый.

Программа подготовлена на основе материала «Ищите Карлсона», журнал «Стори» номер 9 за сентябрь 2011 года. Автор текста – Ольга Филатова. В программе использовались отрывки из кинофильмов «Ронья. Дочь разбойников. Швеция-Норвегия. 1984 год. Пеппи. Длинный чулок. СССР. 1984. Мио. Мой Мио. Швеция. СССР. Норвегия. 1987. И мультфильмов «Пеппи. Длинный чулок. Швеция. Германия. Канада. 1997. Малыш и Карлсон». И «Карлсон вернулся. СССР. 1968-1970 года». Читал Дмитрий Гурьянов.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем добрый день. Около спорта. Федор Замыцкий и Василий Дрожин. Всем привет. Пять привет.
3: Вась, привет. И всем слушателям тоже большой привет.
2: У нас сегодня свободный эфир. Мы, наверное, обсудим итоги чемпионата мира спустя неделю. Наверное, главные эмоции уже улеглись. И по итогам, по тем событиям, которые происходили, мы очень-очень кратко пройдемся. Наверное, прежде всего, имеет смысл поговорить про финал, который мы смотрели вместе. Он получился, с одной стороны, достаточно эмоциональным, с другой стороны, ну, как бы это ни звучало, в общем-то, достаточно скучным, да, и количество событий на единицу времени в нем, если мы особенно берем сравнение с матчем за третье место, было, ну, совершенно небольшим. Понятно, что здесь статус давления совершенно на разных уровнях, но твои впечатления от финала с точки зрения эмоций, с точки зрения результата, спустя вот неделю, как это произошло?
3: Ну, мне трудно, наверное, отделить прям отдельные какие-то впечатления от финала, от впечатлений там от всего чемпионата. Наверное, ну, вот я, может быть, хотел другого, но когда я садился смотреть матч Испания-Аргентина, по факту все получилось так, как я ожидал. Испания очень сильная команда. А то, как они прошли Францию, ну, для меня, наверное, было удивительно, потому что Франция выглядела очень сильной, но вот Испания оказалась еще сильнее, и, в принципе, все по делу в этом смысле. И тут, наверное, общие эмоции от всего чемпионата. Сейчас прошла неделя, я понял для себя, что я немножко, может быть, не очень включенно смотрел этот чемпионат, а сейчас я понял, что мне его, наверное, не хватает в каком-то смысле. То есть все-таки, вот, наверное, в этом смысле праздник получился. И вот когда по итогу чемпионата я смотрю, читаю разные статьи, читаю тексты, причем не только о футболе. Я увидел там опять интересные соцопросы из США, которые, похожие соцопросы проводились и в России в 2018 году. И вот такие, знаешь, волшебные цифры от чемпионата мира, когда выясняется, что вдруг люди к представителям там других рас, других там национальностей начинают лучше относиться во время чемпионата мира. В России была та же самая история, там тоже социологические службы разные опрашивали, и тоже была примерно такая же история. А вдруг люди начинают там, я не знаю, хотеть общаться, быть открытие к миру, и вот в этом смысле, конечно, чемпионат мира очень большая история, не считая того, что это, конечно, футбольный праздник. Но мне кажется, что все это вот немножечко, ну, как бы начинает опережать, вот для меня, особенно спустя неделю, какие-то там токсические изыски, что такое футбольное, наверное, атмосфера вот в этом смысле больше влияет. Еще одно впечатление, которое у меня, наверное, сформировалось уже после окончания там финала чемпионата мира, спустя несколько дней все-таки было ощущение, что, ну, как бы понятно, что там ветераны, Месси, Роналдо, это какая-то больше такая медийная история. Но вот по факту, потом уже анализируя, я понял для себя, что Месси провел выдающийся турнир. Он был действительно одним из лучших игроков, если не лучшим на этом чемпионате. И я думаю, что я бы, вот меня бы нисколько не возмущал, если бы там Аргентина каким-то чудом выиграла бы, и он бы получил золотой мяч. Я понимаю, что меня это бы устроило. То есть вот в этом смысле, конечно, история, ну, наверное, такое завершающее карьеру, наверное, в каком-то смысле, хотя он еще поиграет, большое такое событие, да, оно там не закончилось титулом, но при всем при этом мы действительно, наверное, возможно, в последний раз увидели большого футболиста, который провел большой турнир без всякого преувеличения, без всяких скидок там на возраст, без всяких поправок. Он действительно был лидером команды и действительно тащил эту команду. А ну, кто-то говорит, что это средняя команда, на мой взгляд, это команда все равно с хорошими футболистами, команда, которая все равно ну, достаточно высоко в рейтинге, и не только благодаря Месси, там, вот, и он, ну, как бы, это, наверное, не так часто можно увидеть, наверное, таких футболистов, как Месси, наверное, не так часто, в принципе, можно увидеть, но это, и вот, наверное, по прошествии чемпионата мира, там, спустя несколько дней, для меня впечатление от Месси, может быть, я себя накручивал и допридумывал себе это, оно как будто бы увеличилось, оно как будто бы усиливалось, и я вот для себя поймал себя на мысли, что, наверное, такая это очень сильная эмоция от того, что это получилось не просто ярмарка-выставка ветеранов, а действительно большая игра большого футболиста.
2: Да, ты много очень моментов отметил. Мы говорили в прошлый раз про формат, и я, наверное, для себя понимаю, что все-таки я за большую компактность, я за более высокую концентрацию, и несмотря на то, что вот эта глобализация, расширение количества участников, конечно, дает шанс вовлечься в этот спортивный праздник таким командам, благодаря которым мы узнаем медийные истории типа Вазиньо и так далее, но в целом как будто без этого зрительский интерес, мне кажется, не был бы слабее, и ну, наверное, за счет того, что мы увеличиваем вовлечение одних, мы теряем интерес других. Ну, по крайней мере, вот у меня все равно это ощущение осталось. Понятно, что мы можем пропускать матчи и смотреть столько, сколько хотим, и наблюдать за теми командами, которые нам больше интересны, но все равно как будто бы хочется все-таки большей концентрации футбола. И я, наверное, не могу сказать, что я устал от чемпионата ближе к его завершению. Очень много таких мыслей я слышал. Нет, мне сам чемпионат понравился. Было грустно, наверное, даже не столь от того, что он заканчивается, а то, как он заканчивается. Для меня все-таки Месси – это один из любимейших игроков. Возможно, самый любимый. Ну, безусловно, когда ты себя ассоциируешь с человеком, за всей карьерой которого ты наблюдал, да, и это очень сильно влияет и на твои эмоциональные оценки. Но здесь я с тобой согласен, что без скидок, да, он действительно провел выдающийся турнир в 39 лет. Может быть, он не был самым лучшим игроком, но точно он, наверное, лидером своей сборной был, и он был определяющей фигурой. Наверное, если мы выйдем Месси из сборной Аргентины, это будет самая большая потеря, нежели там любой другой игрок в любой другой сборной. Мне кажется, что это так, да, убери Мбаппе или убери, я не знаю, Харри Кейна или кого-нибудь еще, их сборные в сравнении с Аргентиной будут скорее ну, фаворитами, да, нежели наоборот. Сборная Испании для меня в этом смысле наоборот феномен. Я понимаю, что моя грусть связана с тем, что на самом деле это безусловно очень закономерно. Победа Испании – это самое закономерное, что могло произойти, потому что это объективно сильнейшая команда, это сборная, которая доказала свою состоятельность и поэтапно идет от одного турнира к другому. И это не команда звезд, да, это команда звезда, как бы это банально ни звучало. Вот, по сути, если мы хотим кого-то выделять в сборной Испании, у нас будут какие-то не совсем очевидные варианты. И, скорее всего, когда мы спросим 10 человек, у нас вполне себе может быть 8 вариантов, да. И Ямаль, он не показал себя как вот какой-то единственный лидер. Он неплохо сыграл в каких-то моментах, но ну, того ожидания, которое возлагалось до чемпионата, конечно, он не оправдал глобально. При этом сама по себе Испания все и всем доказала, и в матче с Аргентиной, в общем-то, она являлась фаворитом и свой потенциал реализовала абсолютно заслуженно. Но ты не можешь прекратить верить в сказку, созданную вот здесь и сейчас, да, и, наверное, я в каком-то смысле, как и многие другие болельщики, стал заложником того, что происходило на чемпионате, потому что наверняка до начала, до старта у всех были достаточно скромные ожидания. Не очень было понятно вообще, сыграет ли Месси, там были истории, связанные с травмами. Ну и, в общем-то, мы видели его последний раз где-то на крупных турнирах достаточно давно. Казалось бы, что вот спустя 4 года, ну, мы увидим действительно медийную историю. Вот что-то подобное тому, что происходило здесь с Рональдо. Да, то есть ветеран, заслуженный, который, может быть, даже действует где-то во вред своей команде, но вот это его последний турнир, и мы отдаем ему дань уважения, почести и так далее и тому подобное. Здесь совершенно другая ситуация. Мы видели значение. Да, возможно, где-то действительно Месси немножко благоволили судьи, да, и он мог чуть меньше количество игрового времени получить, если бы там карточки определенных цветов ему дали. Но мы не можем отрицать, что за этим следили ну, очень многие. Да, мы действительно увидели создание этой сказки, потому что в спорте всегда привлекает интрига, в спорте всегда привлекает интерес, когда мы видим какие-то там неожиданные результаты, или когда мы видим, когда матч переворачивается за какое-то количество минут. И Аргентина это сделала несколько раз подряд. Да, и вот все это в совокупности давало колоссальное ожидание перед финалом. Понятно, что у нас опять есть Давид и Голиаф, что Аргентина андердог, и вроде как ты себя настраиваешь на то, что, наверное, опять какое-то чудо мы увидим. И то, что чудо не произошло, ты понимаешь, что это, ну, супер закономерно, но то разочарование, которое ты при этом чувствуешь, с этим сложно. Да, как будто бы, наверное, вот именно так не хочется провожать легенду, и с этой мыслью я пока не понимаю, что делать. Вот у меня в голове, наверное, самый главный диссонанс после этого чемпионата мира заключается в том, что как будто бы ты хотел другого финала и чувствуешь себя каким-то обиженным ребенком, которому не показали ту концовку фильма, на которую он рассчитывал. Вот. Что касается каких-то других сюжетов, в целом действительно было много интересных медийных событий, да, и я, ну, скорее рад вот по совокупности эмоций, что дал мне этот чемпионат мира. И особенно, когда он заканчивается и начинаются другие соревнования, о которых мы сейчас тоже поговорим, ты понимаешь, что теперь ведь это произойдет только через 4 года. Ну, если считать чемпионат Европы неким аналогом, то все равно, ну, промежуток времени будет достаточно большой. И хочешь, не хочешь, мы все равно будем ждать нового турнира, в каком бы формате он ни был, сколько бы там сборных не было. Мы можем много очень критиковать, что и как там будет происходить, но, опять же, это все равно история, которая уникальна и которая, ну, в том числе вызывает большое количество эмоций, на которых я уже сказал выше.
3: Мне кажется, круто, что даже в таком однозначном матче, ну, Мартинес вместе с Месси чуть не сотворили чудо, в конце все равно был какой-то шанс на него, то есть и там прям на индивидуальном мастерстве Месси, в первую очередь, команду, у которой ничего не получалось, имела какие-то шансы за счет этого, это была крутая история. А что касается количества команд, это штука, я прям быстро скажу, насчет которой я вообще, на самом деле, ну, пусть постепенно, но радикально поменял свое мнение. Я изначально был противником этого всего, а сейчас я как-то прям переобулся, и мне, наверное, это история скорее даже нравится. Я потому что, не знаю, у меня какая-то такая мысль пришла в голову в какой-то момент. Ну, не то, что прямо это моя мысль, это просто факт был такой, что ведь изначально же чемпионаты мира были маленькие в силу ограничения логистики. Поначалу вообще играли, кто приехал. Потом были ограничения в силу инфраструктурные, да, когда не хватает там количества стадионов для определенного количества. И как, ну, плюс все это возить долго, дорого, то есть такие вот моменты. И потом, возможно, возможности увеличиваются, и в сегодняшних реалиях там с транспортными возможностями, со всем с этим, мне кажется, можно и больше команд принять. И я вот поймался на мысли, что для меня все-таки самое важное — это действительно какой-то праздник футбола, какая-то такая большая история. Я не воспринимаю чемпионат мира как турнир, вот именно такой профессиональный футбольный турнир, но он таким, безусловно, является. Но в целом чемпион мира — это, конечно, классная история, это лучшие футболисты, еще что-то. Но вот именно ценности, что я там хочу смотреть большой футбол, еще что-то, у меня, наверное, нет. Мне кажется, что зрелище Вазинью гораздо в этом смысле прикольнее. Поэтому я, наверное, мечтаю о чемпионате мира, который впервые там в истории примет все сборные, которые существуют на планете. Может быть, когда-нибудь мы его увидим. То есть вот как-то мне как-то понравилась эта мысль, я о ней подумал и подумал, почему бы и нет.
2: Ну, да, это какой-то межгалактический шахматный турнир. Ну, тогда уже как будто бы, ну, не знаю, даже всегда мы говорим, что дефицит рождает интерес. Да, когда нет очереди, кажется, что это слишком доступно, если все будут попадать на этот чемпионат мира. Ну, интересно, да, как идея, в принципе, почему нет. Знаешь, последний момент, связанный с чемпионатом мира, потому что, ну, все понимают, когда мы говорим про лучших игроков, чемпионат мира, он, ну, его нельзя не брать во внимание. Вот ты как считаешь, кто сейчас главный фаворит на золотой мяч? Называют Харри Кейна, хотя, ну, тут есть свои нюансы, да, потому что, ну, как бы на клубном уровне в рамках чемпионата, да, на уровне сборной, ну, в целом, тоже неплохой результат, но все-таки вот для тебя есть ли альтернативы англичанин?
3: Очень сложно, там же будут голосовать, и будут голосовать, мы знаем принцип этого голосования. Я, во-первых, не исключаю, что дадут Месси. Это возможно, реально, я думаю, что будет какая-то кампания за это. Второй вариант, который я не исключаю, второго золотого мяча Родри, который провел неровный сезон, но чемпионство мира, тут вот эта вот вся история тоже может сыграть. Ну и третья история, наверное, Харри Кейн. Но в Харри Кейна верю меньше всего, и вот в силу того, что типа некому давать, ну, может быть, это футболисты ПСЖ, то есть, может быть, это условно Дембеле в очередной раз, к примеру, такое что-нибудь подразумеваю, но не удивлюсь, если это будет Месси. То есть в этом случае я, наверное, если бы он выиграл, я был бы совсем не против, так под большим вопросом. Но и поскольку другого явного фаворита нет, возможно, будет такая история.
2: Ну, да, посмотрим. По сути, наверное, вот те события, которые на это влияют, они уже состоялись.
3: А его же дают по итогам сезона, его не дают. Понятно, что когда люди голосуют, они смотрят на последнее впечатление, но по идее то, как они играют вот с начала нового сезона, не должно считаться. То есть считается сезон вот от прошлого августа до вот нынешнего июля.
2: Формально да, но мы понимаем, что часто старт яркий какого-то отдельного игрока, он очень сильно влияет на какие-то итоговые расклады. Ну, при условии, что он был изначально, конечно, в этой гонке. Хорошо. Перейдем к событиям, которые разворачиваются на полях нашей страны. Есть ли у тебя какие-то впечатления по поводу Суперкубка? Наблюдал ли ты за ним? И насколько ты считаешь вот эту историю, которая разгоняется относительно того, что матч должен был быть переигран из-за отсутствия жеребьевки в рамках серии пенальти, насколько для тебя это какая-то, ну, оправданная история, либо это больше хайп?
3: Я не смотрел Суперкубок. Знаю, что там собралось куча народу, что там достаточно под конец было сложно достать билеты, то есть такая история была. Это очень круто. Ничего про переигровку не знаю. Единственное, что хотел бы сказать, то что мне, конечно, нравится, когда, ну, как нравится, мне самому не нравится, но это восхищает, когда от противного мы видели историю Дюбы, который так черпал мотивацию, и то, как сейчас черпает мотивацию Соболев, ну, это, наверное, прикольная история. Если так можно играть хорошо в футбол, то пускай играет.
2: Ну, это называется грязное топливо, да, когда...
3: Ну, да, ну, но оно у него работает, понимаешь, он же...
2: Да, да, да. Ну, это очень символично, да, они фактически вот повторяют путь друг друга, вот, и, да, здесь много пересечений. Ну, у меня тоже нет какого-то, на самом деле, явного мнения по этому поводу. Мне кажется, что здесь, с одной стороны, эта история больше медийная, чем какая-то практическая. Вот. И наверняка просто в рамках чемпионата еще две игры у нас будут очень-очень, ну, с большим подтекстом, да, скажем так.
3: Мне кажется, что «Спартак» делает это заявление в качестве троллинга. Я уж не думаю, что всерьез можно сказать то, что из-за того, что не провели жеребьевку, мы там проиграли серию пенальти, но это как будто, ну, как будто несерьезно для команды масштаба «Спартака». Я думаю, что это был троллинг. Еще раз обратить внимание на вот такие вот мелкие моменты, на которые как бы принято обращать внимание, да и, наверное, справедливо принято обращать внимание, что касается вот каких-то таких маленьких нюансов вокруг «Зенит», которые в последнее время, ну, как бы их действительно какое-то количество такое накапливается. И, ну, наверное, «Спартак» правильно сделал с точки зрения обращения внимания, с точки зрения какой-то там, ну, серьезно переигрывать из-за таких вещей, ну, как будто так себе причин.
2: Мне кажется, здесь еще дополнительный контекст заключается в том, что, возможно, в рамках этого конкретного сезона «Спартак» и будет главным оппонентом «Зенита». Да, ну, такая вероятность вполне существует, учитывая...
3: Как и в начале каждого сезона, да?
2: Ну, мы сейчас берем даже вот не дух противостояния, а все-таки, ну, сейчас, да, мы понимаем, что как будто бы некоторые команды еще ослабли. Ну, то есть вот все, кроме «Зенита», сильнее не стали, да, я думаю, что это очевидный факт, а вот, ну, кроме «Спартака», да, вот «Спартак», мне кажется, что в кои-то веки находится на такой траектории, которая может ему позволить, ну, не то чтобы конкурировать с «Зенитом» прям активно, но быть вот как раз лидером среди догоняющих, да, как бы это ни, может быть, звучало. Я просто не понимаю, каким Краснодар мы увидим. Там, может быть, у нас еще какие-то будут трансферы и так далее. Но сейчас, да, кажется, что вряд ли у Краснодара просто хватит ресурсов и топлива, учитывая, что их не хватило и в лучших условиях в прошлом году, да, поэтому, не знаю, мне кажется, что сейчас я не удивлюсь, да, если «Спартак» будет навязывать эту борьбу. Для тебя вот среди, наверное, топ-команд, кто может быть наиболее интересен, мы сейчас не знаем, да, в целом мы на примере одного тура вряд ли можем какие-то выводы делать, да, мы только увидели команды, еще даже, наверное, составы не сформированы до конца, и много слухов трансферных ходят. Ну вот для тебя какие команды, наверное, интересны, любопытны, за кем ты будешь следить в первую очередь?
3: Не отошли от «Спартака». Мне кажется, что в этом туре стоял самый большой судейский беспредел. Это когда совершенно по правилам, по футбольным, но не по сути, отменили пенальти, когда должен был пенальти Максименко бить в ворота Максименко в этом туре. Мне кажется, что это очень неправильно, что это отменили. Надо было назначить. Вот. Но это шутки такие. Вот. А вообще, ну, мне кажется, как будто «Спартак» самая интересная команда, при всем при том, что мы каждый год про это говорим. Но пока у Кайседо получается, получается неплохо. И, наверное... Кто же это написал? Я не помню. Кто-то из комментаторов в своем телеграм-канале написал. Давайте вспомним добрым словом Станковича за то, что он привез Маркиниса в наш чемпионат. Пожалуй, что вот первый тур меня в очередной раз убедил, что, возможно, мы сейчас вот в роли Маркиниса видим самого, наверное, яркого, самого, может быть, даже самого сильного игрока чемпионата. Очень крутое впечатление производит. Что касается Краснодара, ну, как сказать, как будто бы да, но все эти аргументы в пользу того, что Краснодар второй сезон подряд, они были и в прошлом году, и условно остались бы Спиртян и Кордоба, было бы это плюсом или минусом, наоборот. Воробьев, во-первых, не самый слабый футболист, Кристиан вот этот вот в первом туре тоже себя неплохо показал, поэтому я думаю, что тут надо посмотреть. Я бы громко не заявлял, но при всем при этом я бы, наверное, и уж совсем бы их не хоронил. Это тоже достаточно такая история. Про кого еще сказать? Про «Локомотив» и «ЦСКА» сложно, наверное, что-то говорить. Тут, наверное, похожие истории. Тут надо просто смотреть. Пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. И про «Динамо». Ну, тут очень сильные ожидания, как будто бы должно... как будто бы есть риск, что они в очередной раз не оправдаются. И про «Зенит». Мне кажется, что еще нужно не недооценивать тот факт, что... Ну, понятно, что как бы в свои очки «Зенит» наберет какое-то количество. Но мне кажется, что вот эта вот усталость, поиск мотивации, осень же настанет, она у «Зенита» никуда не денется. То есть штука в том, что «Зенит»... Вопрос будет снова в том, что никто с «Зенитом» не поборется, кроме Краснодара, если бы была бы еще одна команда, которая вцепилась, да, как вот обычно делается. И «Зенит» своих очков потеряет много. Я думаю, что даже в ситуации, когда с ним никто не борется, 81 очко «Зенит» в чемпионате не наберет. «Зенит» действительно будет... Сейчас вот солнышко поменьше станет, сейчас зло будет у Соболева кончиться, и вот этот вот унылость, она в целом продолжится. Поэтому я думаю, что можно будет смотреть. Вот. У нас в целом неплохие, кстати, не топовые команды, которые тоже будут отбирать очки, и мы, я думаю, что это в ближайшее время увидим.
2: Ну, интересно будет за новичками понаблюдать, да, «Факел» мне...
3: Вот в новичков как раз не верю.
2: Мне интересно не с точки зрения того, что они заберутся высоко в турнирной таблице. Мне вот команда «Факел» нравится, когда я хожу на матчи, где, там, условно, «Локомотив» играет с воронежской командой. У них, по-моему, самая топовая группа поддержки. Они очень зажигательные, и вот с этой точки зрения мне прям
3: У них нравится. Стадион там крутой в этом плане свой. То есть они в этом смысле, да, действительно большие молодцы. Вот, а так я думаю, что из среднячков, ну, действительно, вроде бы все пока неплохо у «Крыльев». Посмотрим, что будет дальше. Они из «Динамо» хорошо сыграли, то есть там не то, чтобы «Динамо» хорошо играло, просто «Крылья» второй тайм прям очень сильно прибавили. Там был такой хороший матч, равный вполне себе. Очень мне понравился «Оренбург». Я смотрел второй тайм, где они отыгрались. Это было прям очень зрелищно. Вот. И кто еще? Ну, и «Ахмат». «Ахмат» вообще команда, которая, ну, как бы, честно, действительно свою работу в этом смысле выполняет качественно, поэтому я думаю, что мы при определенных обстоятельствах «Ахмата» достаточно высоко можем увидеть тоже.
2: По поводу того, что «Зенит» где-то все-таки будет там получать спад, да, звучит, как будто действительно он может проиграть в этом году только сам себе, и мне кажется, что вот это очень похоже на правду, потому что, ну, не знаю, вот за последние, наверное, 4 сезона, да, включая вот этот, который еще, собственно, только начинается, мне кажется, «Зенит» наиболее явный фаворит, вот, ну, по моим по крайней мере, ощущениям, да. Не знаю, понятно, что все может быть очень субъективно, и ну, какие-то элементы команд еще не сформированы, но, по крайней мере, вот у меня ощущение такое. Я понимаю, что на команду все равно давит вот этот, скажем так, элемент того, что все приедается, и говорят, что нельзя насытиться чемпионствами, нельзя там получить эффект того, что все, ты выиграл там 5 раз, 6-й уже не хочешь, понятно. Но я думаю, что конкретно здесь есть элемент усталости, просто усталости Симака как тренера, да, потому что каждый год ты проходишь один и тот же процесс, тебе нужно выстраивать взаимодействие в команде, интегрировать новых футболистов, причем достаточно высококлассных, в российские реалии, где люди, может быть, немножко снижают к себе требования в силу определенных обстоятельств, и нужно находить им источники мотивации и так далее и тому подобное. Давление того, что тебя всегда ждут на вершине, это тоже, я думаю, не такая простая работа, как, может быть, мы ее себе представляем, как, ну вот, у тебя есть самый классный ресурс, бери и делай свое дело. Я думаю, что, ну вот, наверное, этот фактор тоже можно учитывать, и он, возможно, сыграет свою роль.
3: Я думаю, что «Зенит» фаворит, фаворит запасом, то есть я этого не отрицаю. Мне просто кажется, что «Зенит» в последнее время настолько с ним никто не борется, кроме Краснодара. И тут моя, наверное, претензия как раз к московским командам, которые настолько проваливают свои сезоны, одна за другой, прям на постоянке, что «Зенит», с одной стороны, с очень большой командой, с большими ресурсами, чем у всех, но там местами ноги вот эти колоссы настолько глиняные были, что если бы хоть кто-то бы набрался сил, подтолкнул бы и сам бы не провалился, то мы могли бы видеть совершенно другие результаты. Потому что мне кажется, что последние 4 года это даже не история про «Зенит». С «Зенитом», с ресурсами «Зенита» все понятно. Это большой-большой провал московских команд, которые, ну, если честно, по совокупности, если взять, можно там находить какие-то положительные моменты, еще что-то такое. Но это просто большой позор, большой провал вот всех 4 московских команд, которые по совокупности очень плохо провели там 5 последних чемпионатов, а то и больше. И мне кажется, что вот об этом нужно говорить. Потому что про ресурсы «Зенита» понятно, но эти команды на свои ресурсы не наигрывают. У них ресурсов гораздо больше, чем то, как они играют.
2: Ну, возможно. Возможно, хотя, не знаю, тут можно... Опять же, мы тут, получается, выделяем московские команды от немосковских, учитывая тоже, что...
3: Но они по ресурсам-то отличаются.
2: Как будто бы у них ресурсов должно быть больше, чем у других.
3: У них больше
2: клубов.
3: Ресурсов.
2: Вот, но при этом мы «Зенит» тоже за эти скобки выносим. Хорошо. В любом случае, я думаю, уже буквально через пару недель у нас появится много новых поводов для обсуждения, потому что будут сыграны еще туры, Кубок России тоже начнется. Ну и будем обсуждать уже более предметно те события, которые будут происходить. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас. Услышимся в очередном эфире. Всем счастливо. Будьте здоровы. Пока-пока.
0: Около спорта. Беседка на Радио ВОС.
1: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
4: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
5: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
6: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
1: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
5: Угу.
1: А кто-то сольно.
5: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
4: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели 2 замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в «Молодых голосах» солист был, а мы с Верой выступали в номинации «Солисты».
1: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
5: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен, назовем это так.
6: Кто бы их исполнил, да.
5: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп». И предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да. И мы примерно в это же время начали думать над репертуаром, да. И вот с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео онлайн-тур.
6: Да, да.
5: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
6: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
5: Ну да.
6: Все у вас еще впереди.
5: Да.
6: Сегодня дебют.
5: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане мы с Верой тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу ГРОТ для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, так в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть, да, в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно. Вера, а как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. И далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте, со старшей. Тоже училась в школе Гротта, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает. Ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни. И спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, учась в музыкальной школе, практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как бы сейчас странно прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе правильно. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался, поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает.
1: Да,
2: в 2016 году пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл его, был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находилось какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов. То есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
3: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющие, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес. Где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его в Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное,
1: ну,
2: вообще, я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: Ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в ИЖЭПС.

0: выпуске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
0: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит. Уже надо как-то остановиться, остепениться. Ну и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня, 2 есть, вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней и имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы?
0: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс, но, вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео-презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ребята, новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо в следующего этого года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. Они уже тоже готовы, барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, то есть это мой псевдоним творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
1: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверенную уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
0: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал. Они всегда на подхвате, всегда во всем помогут. Разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено, как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он, на самом деле, всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде, не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем, и Мавзолея Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо, она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу, ее советы, на самом деле, бесценны просто.
2: Да, ну, в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот, вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать, во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: Я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, садили,
0: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
0: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да? Вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
2: Да.
0: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, ну, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень. Школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
0: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже. Идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное, потому что я вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным. Что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссёрам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и конечно,
1: их профессионализм.
3: Команды, профессионализм, да, и такое внимание к участникам. Бережное отношение.
0: Такое пожелание, очень быстро все
1: реагирует.
0: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
2: Да, согласен.
0: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, ну, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому Конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Исаевич провел экскурсию по школе.
0: Вы знаете, мы там тоже вчера были, как-то мы не пересеклись. Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы...
1: Слушали нас.
0: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и... Больше позитива.
2: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть вот какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. Ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно были здоровы, да, счастливы, вот, и все у всех было в порядке.
3: Я хотела бы пожелать слушателям смелости в творческом самовыражении, не бояться идти, начинать, делать, творить, самовыражаться и показывать это людям. Потому что у нас в номинации «Молодые голоса» было меньше всего участников, к сожалению, да. А хотелось бы, чтобы конкурс жил, развивался, и хотелось бы, чтобы в нем звучали юные, красивые голоса, и чтобы люди исполняли свою мечту и не боялись выходить на большую сцену, потому что это все-таки испытание, но это такой бесценный опыт, который, ну, просто необходим музыканту, человеку, потому что он делает нас сильнее. Поэтому смелости вам и всего самого-самого наилучшего.
1: Всем вам удачи, огромное спасибо за замечательную беседу. Я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена, и не только на этом конкурсе, но и на других. Творческих успехов!
2: Спасибо,
0: спасибо большое!
2: Спасибо.
1: И завершим мы, наверное, нашу беседу небольшим фрагментом из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранения и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
6: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
7: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Столуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации, почти со всеми другими артистами. Да, там Столуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень, думаю, эффектно. Они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города. И мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
6: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
7: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересно, тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
6: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь и какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
7: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето, да, получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе, спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
6: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
7: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
8: Радио ВОС.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Профессия системного администратора плотно вошла в жизнь почти любого бизнеса. И, конечно же, не может не быть профессионального праздника и у них. День системного администратора – праздник работников, которые имеют отношение к системному администрированию и управлению базами данных. Торжество также считают своим студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений. Памятную дату справляют их коллеги, друзья, родственники и знакомые. В России в 2021 году День системного администратора проходит в последнюю пятницу июля и приходится на 30 число. Праздник, правда, не имеет официального статуса, признанного на официальном уровне. К торжеству приурочивают всероссийский слет системных администраторов, на котором проводится тестирование оборудования. Специалисты демонстрируют презентации и обмениваются опытом. Основоположником чествований стал американский специалист Тед Кекатус. Впервые мероприятие прошло на окраине города Чикаго в 2000 году. Ему предшествовала скромная рекламная кампания в виде сайта, посвященного популяризации событий. Под открытым небом была проведена вечеринка. В ней приняли участие работники компании, разрабатывающей программу. С тех пор праздник стал обретать широкую известность во многих странах мира. Россия не стала исключением. День системного администратора – это международный праздник, который проходит во многих странах мира. А во многих европейских государствах и в Америке его справляют каждую пятницу, выпадающую на 13 число. А у вас, друзья, как с компьютерами? Пишите на почту. Ну а мы перейдем к музыкальным датам и событиям последних дней июля.
0: Муз-события.
1: 26 июля 1974 года вышел альбом Роберта Уайта «Rock Bottom». «Rock Bottom» — второй сольный студийный диск британского музыканта и первый после его ухода из группы Soft Machine. Работу над материалом Уайт начал с целью записи его с группой Matching Mo, сформированной в 1971 году как раз после Soft Machine. После несчастного случая с падением из окна, в результате чего нижняя часть его тела осталась парализованной, Роберт продолжил работу над альбомом в больнице. Содержание диска очень личное и посвящено любовным чувствам к его невесте. Так как после полученной травмы музыкант не мог исполнять ударные партии, он сделал больший акцент на вокал. Ему также удалось преодолеть некоторую хаотичность своего предыдущего материала и сделать «Rock Bottom» более сфокусированным и одновременно мягким. Иллюстрации для обложки альбома, как изящный рисунок в оригинале 1974 года, так и цветное изображение в переиздании 1998, выполнены женой Уайта Альфредой Бенч. Они представляют собой карандашный рисунок, изображающий озеро, в котором купаются дети, а под водой прячутся водоросли и разнообразные моллюски и губки. «Rock Bottom» записан со звездным составом музыкантов Кентерберийской школы и признан одним из лучших альбомов арт-рока. Кроме Роберта, в нем принимали участие бас-гитаристы Хью Хоппер и Ричард Синклер, Лори Аллен на барабанах и приглашенные музыканты. Гитарист Майк Олдфилд, духовики Мангези Феза и Гарри Уиндер, вокалист Айвор Катлер и виолист Фред Фрид. Согласно опросу сайта progarchives.com, по состоянию на март 2013 года диск занимал первое место в списке лучших альбомов кентерберийской сцены. В 90-м году Virgil UK выпустила кассету «Rock Bottom – Wrath is Stranger than Richard». На вкладыше последовательность композиций соответствует оригинальной пластинке, однако по факту сначала идет вторая сторона, а затем первая. Также поменены местами песни «Alive» и «Elephant», причем это отличный от оригинального релиза дубль. Мастеринг для кассеты отличается от мастеринга для оригинала. Это же касается и стороны «Ruth is Stranger than Richard». «Rock Bottom» продавался лучше, чем ожидалось, и был одобрительно принят критиками. Британская музыкальная пресса высоко оценила альбом, оставив о нем положительные отзывы в журналах NME, Melody Maker, Sounds и Record and Radio Mirror. А на радиовоз — Роберт Уайт и трек с пластинки «Rock Bottom», который называется «Sea Song».

0: Муз-именинник.
1: 27 июля 1964 года родился Рекс Браун, американский музыкант и автор песен, наиболее известный тем, что долгое время был бас-гитаристом группы «Пантера». Также Браун был участником коллективов «Down» и «Kill Devil Hill». В 2017 году Рекс дебютировал как сольный исполнитель, впервые проявив себя не только как басист, но и как гитарист и вокалист, выпустив пластинку «Smoke on This». В интервью порталу AllMusic он заявил, что 25 лет был металлистом, и теперь ему хочется немного облегчить звучание. Рекс Браун — автор книги «Official Truth 101 Proof», которая вышла в апреле 2013 года. Книга рассказывает о возникновении, успехе и распаде группы «Пантера». Рекс Роберт Браун родился в городе Грэм, штат Техас. Его отец скончался в 71 году, поэтому мальчика растили мать и сестра. Увлечением музыкой Рекс обязан бабушке, которая учила его играть на пианино и показывала ему музыку «Рэгтайм» и Скотта Джоплина. В детстве Браун был бойскаутом и даже получил звание «Eagle Scout». В юности он фанател от ZZ Top и Def Leppard и впервые взял в руки бас в 12-летнем возрасте. Рекс и сегодня остается преданным поклонником Black Sabbath, Led Zeppelin и музыки в стиле панк-хардкор. Браун стал участником «Пантеры» в 1982 году вместе со своим одноклассником Винни Полом, его братом-гитаристом Даймбогом Дэрреллом и вокалистом Терри Глейзом. На заре карьеры Браун носил сценическое имя «Рекс Рокер», но на альбоме «Cowboys from Hell» 90-го года он обозначен просто как «Рекс», и лишь на «Far Beyond Driven» 94-го написано его полное имя «Рекс Браун». Во время творческого простоя Браун, Даймбог и Винни вместе с кантри-певцом Дэвидом Алланом Коем собрали проект «Rebel Meets Rebel» и даже выпустили 2 мая 2006 года альбом на лейбле Винни Пола «Big Win Records». В 1998 году Фил Ансельмо пригласил Рекса в Луизиану поджимовать с участниками группы «Down». Их как раз покинул басист Тодд Странж. Итогом встречи стали несколько демок, которые потом стали вторым альбомом группы, записанным осенью 2001 года в переоборудованном под профессиональную студию звукозаписи «Сарае Фила Ансельмо». В 2001 в поиске новой музыки Браун покинул «Down». Тем не менее, он поддерживает теплые отношения с участниками группы. Браун работал с Джерри Кантреллом, группами Crowbar и Cavalera Conspiracy. Позже Рекс запустил собственный новый проект Arms of the Sun. В феврале 2011 он покинул эту группу. В конце же 2010 года музыкант основал группу Kill Devil Hill с музыкантами Винни Эписи, Дьюи Брэгом и Марком Зеваном. Kill Devil Hill выпустили свой дебютный альбом в мае 2012 года. Пластинка была тепло принята критиками, а команда отправилась в тур в поддержку своего творения. Также в 2013 году Рекс представил автобиографию под названием «Официальная правда. 101 доказательство», в которую вошли как моменты из его личной жизни и истории «Пантеры», так и описание событий, приведших к распаду коллектива. В 2015-м Рекс написал вступительное слово к книге Грега Прато «Выживают достойные хэви-метал в 90-х». В книге также есть интервью Рекса и Фила Ансельмо, впрочем, как и многих других икон тяжелой музыки 90-х годов. Согласно его автобиографии, Рекса с будущей, а теперь уже бывшей женой Белиндой познакомил их общий друг. Они начали встречаться в 94-м, а в 95-м поженились. В 2000 году у Читы Браунов родились близнецы. Рекс отказывается говорить о своих детях с журналистами, оберегая их частную жизнь. Пара разводилась в 2004-м, снова сходилась в 2007-м и снова разбежалась в 2011-м. Браун говорит, что не исповедует ни одной религии, однако верит в Бога и 10 заповедей. Рексу Брауну 57 лет, а в зоне особой музыки «Пантера» — «Walk».

0: Вкус утрата. Ну а теперь печальные новости. И, к сожалению, не одна, а сразу две. В понедельник скончался один из лютейших барабанщиков за всю историю современной музыки, бывший участник группы Slipknot Джоуи Джордисон. Нейтан Джонас Джордисон родился 26 апреля 1975 года. Любовь к музыке у Джоуи началась с Оззи Осборна. В школе он играл на гитаре, а после нашел в родительском подвале барабанную установку. К группе Slipknot он присоединился в 1995 году. Наверное, в представлении коллектив не нуждается. Это одна из культовых групп, играющих жесткий металл. «Новость, от которой разрываются наши сердца», — заявила семья музыканта. Джоуи Джордисон, продуктивный барабанщик, музыкант и артист, мирно скончался во сне 26 июля 2021 года. Ему было 46 лет. В 2013-м Джоуи покинул Slipknot. Причиной оказалась тяжелая болезнь — поперечный миелит. Последующее лечение оказалось успешным, однако причина смерти музыканта до сих пор не называется. Похороны же пройдут в формате закрытом от широкой публики. Ну и еще одно событие. В среду не стало Дасти Хилла, бессменного бас-гитариста культовой американской блюз-рок-группы ZZ Top. Джозеф Майкл Хилл появился на свет в Далласе, Техас, 19 мая 1949 года. Вместе со своим братом Рокки и Фрэнком Бирдом он играл в различных местных группах, пока уже вместе с Билли Гиббонсом они не организовали ZZ Top. Состав группы был практически неизменен со дня основания. В 2000 году Дасти поставили тяжелый диагноз гепатит С. Однако, вопреки всему, музыкант продолжил творческий путь и участие в главной блюз-роковой команде мира. Он говорил, что он живое доказательство того, что с гепатитом С можно справиться, а с ZZ Top нет. О смерти музыканта сообщили на официальном сайте Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд. С тяжелым сердцем сообщаем, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне, Техас. Нам, как и легионам поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать твоего постоянного присутствия, твоего добродушия и неизменного желания прокладывать путь к вершине. Блюз шафл в до навечно в наших сердцах. Нам будет очень тебя не хватать, амиго. Фрэнк и Билли. Месяцем ранее они впервые играли без Хилла за более чем 50 лет, объяснив это тем, что басист был вынужден обратиться за медицинской помощью для решения проблемы с бедром. Выводы сейчас делать тяжело, подробности о причине смерти пока не разглашаются. В заявлении от имени группы говорится: по просьбе Дасти шоу должно продолжаться. Музыканту было 72 года. Думаю, на этом и закончим. Поставлю, да не обидятся на меня поклонники Slipknot, все-таки ZZ Top. Песня будет называться «Лагранж».
1: Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona-muzona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сишкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения оператива. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
3: И хоровод.
2: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
3: Вот наш кавалер медалей.
2: Медали общества слепых в том числе, да, но у него он, Владимир Крапивич скромно дал мой орденский фланг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже не давалась, и в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Николаевского храма Благочинного Истринского Благочинного. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела регионального. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
4: Да.
2: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
4: Нет, подошел.
2: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу и с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой. У нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов, и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль. где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ФВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
4: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Анатолий Абрамович Датикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, его выступлю, да?
5: Ну, выступлю.
4: Да, мои, и вот и Пака,
5: и
4: Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нас.
6: А сам член правления областной
4: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в битве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, на подумать. Да, извините, что я в торте, в плавном идти. Ну, не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, в Московской области пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол. И я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
7: Нет.
4: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
7: ну, действительно важные события, это тоже такой важный, все и прадеды, и все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал какой-то соборник. Вот в 15 лет мы повесили. 15 лет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто вот, ну что, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим Укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но не понимают, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить, да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Ну, 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41-м году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины или смерть, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написано кровь. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом, ну, действительно надо, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественные многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже множественнее лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделал, он говорит, я говорю, ну сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать. Что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца, ну, вот, не осознали. Да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это какое-то абсолютное отношение к правильному поводу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали туда. А у них в конечке родины даже почему-то не сложилось. Муж, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни. Жизни, в которой, может быть, каждому из них придется, ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины — это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз туда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот, и каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое дорогу.
4: Спасибо. Спасибо. Мы обратили внимание, как у, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
8: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единства народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, так понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет, единство, завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации, и молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общества, Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
4: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ Георгий Демант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
9: Спасибо. Можно я стою? Мы с детства приучили перед дорогом.
4: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
9: Это спасибо. Дорогие друзья, мы... Конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истинского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас 3 города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп. Защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие яства, товары и так далее, но шептали, вы знаете, на вас идет Чингисхан. Вы знаете, как у него войско? Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны? Она не зря работала. Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, 2 социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и... ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительны. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили воду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять и... голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу в песне? А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией спецслужбы Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные. Когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хозяин души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемона. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю: ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватели, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю: ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловей разбойника уничтожил. Он защищал Родину, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А расскажи, что, чем он знаменит. Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересное, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос белобородов делал ставка, разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
4: Они все люди, которые как раз

0: наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежью, развивать практическое воспитание и прочее. Да, надо, действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь Великой Отечественной войны, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не вернусь с силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал, пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего то не знают, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают мечети, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там вот такую штуку про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Почему-то не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты. Да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, то просто интересовался музей. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите, Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами, они живут с нами, они дышат.

0: одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такой 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с великоотечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их, потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете? Другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера, замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
3: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине. Получилось это вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
2: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
3: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
2: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
3: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячей молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
2: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
3: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
2: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранения и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Сатка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арцатке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролики о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
6: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодняшняя гостья Екатерина Смык из солнечного Краснодара. Ну, сейчас, наверное, в Краснодаре не очень солнечно, да, Екатерина?
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В Краснодаре сейчас довольно-таки теплая погода, плюс 17, но обещают небольшой дождик, который начнется с обеда.
7: Так, вот заодно мы прогноз погоды послушали. Прекрасно.
8: Прогноз погоды Екатерины Смык.
7: Да, да. Спасибо, Екатерина, огромное. Вот я очень люблю Краснодар, честно признаюсь. Даже жил какое-то время, целый год в Краснодаре. Замечательный город, больших возможностей. Люблю вот эти вот рынки, ярмарки и так далее. Скажите, пожалуйста...
8: Ну, сейчас все меняется в Краснодаре. Он у нас преображается, конечно, благодаря и нашему меценату Сергею Галицкому. У нас Красную улицу наряжают каждый год перед Новым годом. Наше теперь достояние – это парк Краснодар, который у нас все расстраивается, становится больше, шире и краше, и удивляет не только жителей, но и гостей города своими новыми локациями.
7: Да, улица Красная – это самая центральная улица Краснодара. И хорошо, что такие перемены происходят. Вообще, как бы сказать, такой краевой центр, достойный, и очень хорошие, добрые люди проживают. Много гостей всегда, очень гостеприимный, кстати, город. Но вернемся к творчеству. Вот Екатерина – человек, который много выступает, много уже где побывала. Расскажите нам, пожалуйста, вот о тех дипломах и наградах, которые для вас самые ценные, вот и самые запоминающиеся события, которые вот в вашей жизни были музыкальные.
8: Ну, начну с того, что я не имею музыкального образования, я не окончила музыкальную школу, и пение — это у меня больше как хобби, мое увлечение. Но я всегда стремилась к тому, что нужно развивать себя, улучшать свои вокальные способности и музыкальные. То есть, ну, если талант есть, на нем далеко не уедешь, если ты не будешь себя как-то развивать. Поэтому, конечно же, мне интересно участвовать не только в концертах, но и в различных конкурсах, чтобы пройти через некую преграду, да, когда тебя оценивают, и ты сам для себя понимаешь, чего ты достиг нового там, в своих профессиональных, технических, может быть, техниках. Да.
7: Такие самые, ступеньки, наверное... такие постоянно, ступеньки вверх, как бы, да?
8: Да, да, да. Ну вот из последних конкурсов, где я принимала участие, это был конкурс, который я неоднократно уже посещала, принимала в нем участие. Там вот эстрадный калейдоскоп, конкурс, который проводится каждые два года. Это Всероссийское общество слепых является его организатором. И туда приезжают участники с разных уголков нашей страны. И я неоднократно уже, повторюсь, являлась его участником. Но для меня даже не ценно то, что я там получаю диплом первого, второго там места, потому что, ну, понятно, хотят победить все. Для меня ценно, когда к тебе подходят члены жюри, которые вокалисты, не там не звукорежиссеры, не просто любители, а вокалисты говорят: «Катя, молодец, мне все понравилось». Вот такие моменты для меня самые ценные. Ну, конечно же, когда ты получаешь медали и дипломы, это тоже, конечно, очень мотивирует.
7: Мотивирует, да, по следующим шагам, и хочется больше, лучше, да?
8: Да, но самое, наверное, для меня такое дорогое, это 2018 году я принимала участие в Парадельфийских играх, и в номинации «Вокал» у меня диплом второй степени. Ну, то есть это были международные игры.
7: Ну, это серьезный, конечно, уровень, да, да.
8: Да, мне как бы очень было приятно и радостно, тем более, что я как послушала, кто там принимал участие, я думала, что я вообще там ничего не смогу показать и добиться каких-то результатов. Ну, вот так получилось.
7: Все ваши награды и дипломы, все они заслуженные, потому что действительно вы очень хорошо поете. И самое главное, поете душой, сердцем. И зрители это чувствуют. Я думаю, что мы сейчас послушаем какую-то песню в вашем исполнении. Какая будет первая песня?
8: Первая песня моя будет из репертуара Полины Гагариной «Меланхолия». Мне эта песня очень близка. Бывает, я не всегда бываю таким веселым и жизнерадостным человеком. Иногда хочется посидеть, думать, да, и так вот вечером, когда осенью идет дождик, начинаешь ловить у себя в голове какие-то мысли и, в общем, впадать в меланхолию.
7: Чудесно. Слушаем песню «Меланхолия» в исполнении нашей гости Екатерины Смык на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, на самом деле вот Екатерина Смык из Краснодара, она не столько впадает, скорее всего, в меланхолию, а больше напоминает, наверное, эти вечера такое романтическое состояние, когда действительно, как вы сказали, в осеннюю погоду можно сесть там, может быть, чашечкой чая, подумать о том, какие были, как бы осень уже это в какой-то степени подведение итогов, как прошло лето, как прошло целый год, уже мы готовимся к Новому году и так далее. Правда же?
1: Конечно.
0: И потом Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Осенняя пора очей очарованию». Поэтому наслаждаться вот этим такими раздумьями, таким романтическим настроением, конечно, это прекрасно. Светлая такая есть меланхолия, я думаю, у вас, да?
1: Да.
0: А следующий вопрос такой. Вы работаете в библиотеке. Расскажите, пожалуйста, это краевая библиотека, да?
1: Да, я работаю в Краснодарской краевой специальной библиотеке для слепых и слабовидящих имени Антона Павловича Чехова. Работаю уже с 2008 года. Я уже ведущий библиотекарь. Помимо того, что я участвую в массовых мероприятиях, также я веду кружок по изучению рельефно-точечного шрифта для взрослых поздноослепших и также для детей, которые собираются в школу или тоже хотят освоить чтение и письмо. Также я еще занимаюсь тем, что перевожу тексты из плоскопечатного в рельефно-точечный шрифт, и мы выпускаем нашу кубановедческую литературу, ну и о наших там известных деятелях культуры, Кубани, в общем, такую вот местного масштаба.
0: Это огромная и общественная, и социально значимая деятельность, потому что мы все должны знать героев нашей малой родины, правильно же, не только страны, но и малой родины, потому что на Кубани, в Краснодарском крае очень много талантливых людей, общественных деятелей и музыкальных коллективов и прочее, прочее, потому что это, ну, все нужно доносить до незрячей аудитории тоже. В том числе вы вот занимаетесь с людьми, как вы сказали, уже такие, которые потеряли зрение в позднем возрасте. Это, наверное, как вот вообще сложно с ними заниматься? Как все-таки люди, наверное, находятся в какой-то состоянии стресса первое время?
1: Конечно. Моя задача даже их, наверное, не только научить писать и читать, но и вдохновить на то, что жизнь не закончилась, а нужно привыкать к тем условиям и учиться в них жить, в которые вы сейчас попали. Зачем нужно жить, не сидеть дома, а двигаться дальше и чего-то достигать.
0: Я думаю, что среди них тоже очень много благодарных вам людей, потому что уметь человека заразить в лучшем смысле этого слова любовью к жизни, принять как данность то, что с нами происходит, и найти себе силы жить дальше, не сломиться, понять, что жизнь продолжается, это очень важно и ценно. Благодарят, наверное, многие тоже вот за вашу работу.
1: Да, вот сегодня буквально у меня день рождения прошел уже довольно-таки давно, недели две назад, но до сих пор и тут цветы. Сегодня пришел к нам читатель, а хочу вам подарить цветы, розы, выращенные собственными усилиями.
0: Ну, это очень здорово. Значит, любят, значит, ценят. Это самое главное. Мы тоже от имени нашей радиостанции, от меня лично, примите поздравления с прошедшим днем рождения, чтобы самое главное было побольше ярких событий в жизни, радостных, счастливых дней. Расскажите, пожалуйста, вот, ну, как часто записываете песни и как выбираете? Мы сейчас послушаем что-то из новых произведений.
1: Честно сказать, песни я записываю редко, потому что хорошие студии находятся далеко, это нужно выбрать время, чтобы туда поехать и записать. Ну, в общем, главное собраться и поехать и записать. Рядом, который у нас тут есть в шаговой доступности, ну, как бы меня не совсем не всегда устраивает качество. Мне хочется записать, чтобы было хорошо. Ну вот, я собралась и записала новую песню, которую исполняла я на конкурсе в сентябре месяце. Это песня «Туманные воды». Она такая характерная, мне она нравится тем, что она такая необычная. Я люблю петь песни необычные, которые, ну, не точно с каждого утюга, ну, конечно, такие тоже приходится петь, но чаще всего люблю, чтобы эту песню не сравнивали, ну, там, с исполнителем, чтобы я ее преподнесла, вот как я ее слышу, я ее хочу донести до зрителей.
0: Ну что же, слушаем эту песню в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Екатерина Смык из Краснодара с нами сегодня на связи, и мы очень этому рады. Скажите, пожалуйста, когда вот мы сейчас немножко коснулись этой темы, да, что хочется петь песни, которые действительно не затерты, чтобы там проявить себя можно было, собственную подачу и так далее. У вас действительно своя такая манера пения, и вот как выбираете песни? Не только вот, что она же, надо же как бы песню пережить, да, как-то к ней подойти. Сколько сегодня уже вообще в репертуаре песен? Вот об этом, обо всем расскажите, пожалуйста.
1: Ой, а сколько сейчас в репертуаре песен, даже не могу вам сказать. Потому что какие-то песни остаются надолго, а какие-то остаются разовыми. Ну, то есть вот просят там для какого-то концерта исполнить песню. Ее выучил, и ну, не пошла она, и все, забыл, да. А есть песни, которые оказываются вот так вот в репертуаре случайно, но остаются надолго. Вот, ну, честно сказать, не подсчитывала. Ну, больше сотни, это уж точно.
0: Ну, это достаточно много уже, конечно. А были какие-то сольные концерты, Екатерина?
1: Да, были у меня практически каждому моему юбилею. Уже вот, ну как каждому, уже два раза к моим юбилеям я проводила сольные концерты.
0: Говорите, как будто вы... На каждом юбилею, значит, вы проводите концерты. Вот расскажите об этом.
1: Следующий год, наверное, тоже может быть. Но, да, два таких концерта уже было. И в этих концертах я не только пою, но еще я занимаюсь и хореографией, и противно-бальными танцами. Я еще и танцую на своих вечерах. Ну и так в концертах, конечно, тоже. И участвую в конкурсах. Также еще я читаю стихи. И еще у нас есть театральная студия. Я еще и там принимаю участие. Можно сказать, такая актриса. Иногда главные роли достаются, конечно, иногда нет. Но мне всегда дают такие роли, чтобы они были интересные, яркие и характерные. Потому что, ну, наверное, мне доверяют. И я так думаю, что у меня получается именно внести в них какую-то изюминку и проявить себя, проявить свой характер. То есть, да, положительного героя легко сыграть. А вот какого-нибудь там злодея или не совсем хорошего, да, человека, нужно донести до зрителей, чтобы еще зритель мог проникнуться к этому герою и там его, не знаю, возненавидеть, потом там, не знаю,
0: чтобы это было убедительно, простите. В общем, да?
1: Да, чтобы это было убедительно. Вот, допустим, ну, к примеру, я скажу вам, мы ставили спектакль «Свадьба в Малиновке», я там играла роль рыжей. Там у меня было всего три слова, но все меня запомнили. Можно, невозможно. Ну, то есть...
0: Человек талантливый, талантливый во всем. Вот еще раз мы в этом убеждаемся, потому что и работать с людьми в библиотеке – это такой, на самом деле, работа по душе должна быть, потому что работа с людьми, она всегда сложная. И плюс еще вокальное творчество, песни – это отдельный пласт, который дарит радость слушателям, который наполняет смыслом и какими-то новыми красками нашу жизнь. И еще и театр. Как вот все это успеваете? Потому что на все же надо время.
1: Честно сказать, мне еще кажется, что я ленюсь.
0: То есть еще потенциал есть, да, у вас?
1: Да, я считаю, что я немного ленюсь, потому что могла бы, наверное, больше. У меня еще есть такая дурацкая привычка оттягивать все на потом. Я еще пишу сценарии для КВН, когда у нас проводится краевой конкурс КВН. И вот я могу тянуть, потом в самую последнюю ночь уже, когда мне все, Катя, завтра приносишь сценарий. Я не буду спать, но я напишу, все принесу.
0: То есть вы еще и чувством юмора обладаете. Мало того, сценарий написать тут для КВН надо обладать еще большим чувством юмора. Вот. Удивительно, конечно, вы человек. А давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
1: Ну, давайте уже, раз заговорили за юмор, за такую харизму, то послушаем песню. Пусть мужчинам будет приятно. Так и называется. «Мужчина». Какой вы брутальный.
0: Ну что ж, дорогие мужчины, когда поет такая прекрасная девушка, я думаю, что действительно многие должны получить огромное удовольствие. Песня в исполнении нашей гости Екатерины Смык «Брутальный мужчина».

0: Можно я вам приснюсь?
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова.
2: Дорогие радиослушатели, Екатерина Смык сегодня гость программы. И очень так приятно с вами общаться. Чувствуется, что у вас такая необыкновенная харизма, как бы сказать, внутренний мир, и вы вот буквально как солнышко светитесь изнутри. Понятно, что все мы не роботы, настроение бывает разное. Я сейчас вам задам один коварный вопрос, который задаю всем нашим участникам программы. Скажите, пожалуйста, бывают ли такие моменты в жизни, когда вы говорите: «Ой, почему я незрячая? Какая же я, может быть, несчастная? Мне бы хотелось все-таки, может быть, видеть». Или все-таки, несмотря ни на что, вы чувствуете себя счастливым человеком?
3: Ну, несмотря на что, я чувствую себя счастливым человеком, потому что рядом со мной родные, близкие люди, друзья, которые меня поддерживают и мне помогают. И большинство моих достижений не случилось бы, если бы их не было рядом со мной. Ну, конечно же, мне хотелось бы видеть, и мне кажется, что если бы я видела, то я бы могла добиться еще большего. Точнее, даже не то, что я могла добиться, я бы могла больше помочь людям. Вот, мне просто хочется вот в нынешнем, да, своем положении помогать людям. И, ну, не знаю, мне кажется, я бы переводила, наверное, каждую старушку через дорогу, давала бы детям конфеты, если, да, вот иду одна по городу, раз вижу там несчастный ребенок. Ну, это я так пример говорю сейчас. Вот, но помогала бы мне просто, не знаю, такой, наверное, я жалостливый человек. Меня часто, когда спрашивают, говорят: почему ты там не идешь на куда-то на повышение, не занимаешься там тем. Я говорю: знаете, мне бы было всех жалко, у меня бы все разбежались, и дела бы не было.
2: Ну, вам, может быть, еще всему свое время еще пойдете, потому что на самом деле, когда есть такие руководители, которые живут такими мыслями, идеями, помогать другим, это очень важно. И вот эти стремления, какой... Я сегодня в вашем лице услышал неожиданный ответ вот по поводу зрения, что я бы хотел иметь зрение, чтобы помочь большему количеству людей. Это вот, дорогие друзья, это очень действительно обоснованный ответ. Так оно и есть, наверное, потому что все-таки мы где-то ограничены. И когда человек говорит откровенно, что я хотел бы помочь, это дорогого стоит. Спасибо за ваш ответ, Екатерина. Теперь давайте немножечко поговорим о вашем детстве. Сегодня уже вы, я бы сказал, состоявшаяся певица, деятельная такая, и актриса, и так далее. И не только в Краснодаре вас знают, далеко за пределами, даже здесь, в Москве, о вас говорят. А как все начиналось? Как вы пришли к тому, что вы хотите петь? Какие артисты, может быть, послужили к тому поводом, что вот вы услышали песню, там, как это произошло и когда?
3: Ну, на самом деле, это произошло. Я любила смотреть всякие там «Утренняя звезда», ну, потом разные концерты по телевизору. И в детстве, как бы это сейчас, не знаю, может комично так будет звучать, мне очень нравилась Алена Апина. Я знала все ее песни, но тогда она модная была, вот это «Ой, Лех, Леха», «Ксюша, Ксюша», «Юбочка из плюша». И мне вот хотелось тоже выступать на сцене, чтобы у меня все вокруг мерцало, там огоньки, блестящие платья. Вот. Ну, я думаю, что, может, не в таких масштабах, но у меня есть теперь и мерцающие, блестящие платья, и на сцене тоже часто выступаю, и песни разные пою, даже получше, чем «Ой, Лех, Леха» и «Ксюша, Ксюша». Вот. Ну, как-то вот так. Потом я училась в Армавирской школе-интернате, и там рядом у нас музыкальная школа, я поступила учиться туда, но там ходила на хор, фольклорный ансамбль, но я ее не окончила, ну, то есть я уже говорила, да, что музыкального образования у меня нет. Потом я училась, точнее, посещала студию эстрадного пения «Зебра», это Армавирский дворец детского и юношеского творчества, пела там эстрадные песни. Ну, и потом вот, когда пришла работать в библиотеку, у нас литературная гостиная находится рядом в здании Дома культуры, и поэтому здесь вот есть возможность у меня после работы оставаться, репетировать, петь песни и также вот выступать и в мероприятиях Дома культуры, ну и также в наших библиотечных массовых мероприятиях.
2: Скажите, а вот близкие, родные, там, родители, вы говорили, да, вот поддержка близких людей, наверное, всегда очень радуются вашим успехам. Мама, там, бабушки, может быть, кто больше всех, конечно, кто больше всех помогает?
3: Ну, помогают все, ну, и друзья тоже, в частности, у меня хорошие друзья, подруги. Вот. Но радуется, конечно, больше всех это бабушка. Она у меня подписана, ей 86 лет, она подписана на все соцсети нашей краснодарской организации, смотрит все концерты. Я еще ей лично отправляю свои выступления, фотографии. И она вот все комментирует от того, ну, начиная с того, в чем я была одета, как я спела и кто что сказал. В общем, у меня бабушка, да, вот.
2: Здорово, как бабушку зовут?
3: Галина Ивановна.
2: Вот, низкий ей поклон, вот, и дай бог здоровья, долгих лет жизни, чтобы вот внучка радовала. Это самое для бабушки, наверное, самое главное, радоваться успехам своей родной внученьки. Я тоже очень любил своих бабушек. Бабушки — это святое.
3: Родители, конечно, помогают, но они больше помогают физически, когда нужно встретить, проводить там в какую-то поездку. Вот недавно мы в Индию ездили, там тоже и пела я, и танцевала. В общем, на двух фестивалях там тоже побывали, тоже очень интересно все было, но об этом есть, наверное, или будет другая передача. Вот, а это уже совершенно другая история. Вот, поэтому мы об этом можно посвятить целую передачу о поездке в Индию. Но родители, конечно, принимали участие, провожали на поезде, встречали и переживали, и звонили, писали.
2: Ну, много впечатлений, самое главное, получили. Эмоции, да, впечатления, да, это очень важно. Да. А давайте послушаем следующую песню.
3: Давайте послушаем следующую песню. Это будет песня, одна из моих любимых, пусть она не такая и новая, но это песня «Ива». Тоже грустная немного, ну а женской чистой любви.
2: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Екатерина Смык из Краснодара, талантливейшая певица, прекрасная девушка с таким позитивным настроем. Сегодня наши гости. Время программы так быстро бежит, а еще о многом хотелось бы спросить. Но вот хочется спросить, какие сегодня любимые певцы, певицы, российские, зарубежные, что любите послушать в свободное время?
1: В свободное время я слушаю очень много разной музыки. Из зарубежных мне нравится, ну, это довольно-таки уже такая, наверное, немного из прошлого, да, певица, но мне нравится ее техника, нравится ее и проникновенность, когда она медленные песни поет. Это Кристина Агилера. Вот, ну и все вот подобного жанра, там Бейонсе. Была я на концерте Лары Фабиан, тоже она меня впечатляет. Вот, Адель, конечно же. А из наших российских, ну, мне нравится Полина Гагарина. Наверное, я пою много, я пою много ее песен. И, наверное, я хотела бы спеть с ней дуэтом. Однажды, точнее, я была у нее на концерте уже 2 раза, и однажды даже получилось пройти за кулисы, с ней сфотографироваться, немного пообщаться.
0: Здорово. Я думаю, что обязательно это когда-нибудь осуществится. Главное — стараться, хотеть и быть, наверное, настойчивой, верить в собственные силы. А у вас все для этого есть. Прежде чем мы попрощаемся с вами, я хотел бы задать такой вопрос. А вот многие радиослушатели, когда слышат о таких людях, которые, вот как вы, очень активные, очень деятельные, думают, а как же мне вот начать бы тоже, может быть, чем-то заниматься? Может быть, молодежь нас слушает, а может быть, не молодежь, потому что на самом деле самое главное не быть там известным каким-то певцом, да, а самое главное, когда мы поем песни, когда мы занимаемся каким-то, может быть, хобби там и так далее, самое главное, сам процесс достаточно должен человек удовольствие. Как вот поверить в собственные силы и что надо делать для того, чтобы стать такой, как вы?
1: Честно сказать, я не стремилась стать такой, как я. У меня это вот все как-то получается само по себе, потому что мне интересно этим заниматься, мне интересно петь, интересно танцевать, интересно принимать участие в нашей театральной студии. Я получаю от этого удовольствие. Конечно, перед выходом на сцену волнуюсь. Но потом, когда ты выступишь, это такое чувство необыкновенное. И надо просто заниматься любимым делом, если тебе это нравится и тебе этого хочется. И всегда, если тебе что-то предлагают, даже, может, тебе это пусть не очень нравится, ты, ой, там, ну, какая-то простая песня, я это петь не буду. Но нужно согласиться, переступить через себя, потому что ты не знаешь, чем это закончится потом. Я так вот попала в проект «Мюзикл не для профессионалов» в Краснодаре и принимала там не раз участие. И тоже такая сначала подумала, пришел какой-то молодой человек, что-то предлагает, что это вообще, как это. Потом мы выступали на нашей городской площадке, это театр музыкальный, премьера. И я наряду с зрячими артистами там и пела, и танцевала, и все это было вживую. То есть нам там ставили хореографию. Ну, было довольно-таки очень интересно. И потом по телевизору показывали, афиши висели по всему городу. Самое главное, если ты этого хочешь, то взять себя в руки, собраться. Это вот как мне до студии, да, доехать, надо себя чуть-чуть толкать. Так вот и настроиться, и сказать, все, завтра, никакого там ни с понедельника, ни со следующего года, а вот все, завтра иду, там, записываюсь в кружок или там ищу педагога для индивидуальных занятий. А потом оно все придет само по себе, будут приглашать и будут отзывы. Самое главное — это любить то, что ты делаешь, любить свое дело и отдавать свою энергетику зрителю. Какие бы ты песни ни пел, там сложные, простые, зрители чувствуют все.
0: Спасибо большое, Екатерина. Все правильно вы говорите. Действительно, самое главное еще, наверное, верить в собственные силы, что я смогу. Потому что часто людям не хватает уверенности в себе. А у вас оно, наверное, от природы заложено, что я
1: знаете,
0: смогу.
1: Главное, смогу, не смогу, прийти и попробовать. Ведь за то, что ты попробуешь, от тебя не убудет.
0: Правильно, конечно. Вот.
1: Попробуешь, и получится, получится, не получится, ну, что ж поделать.
0: Екатерина, чтобы охватить все ваши занятия,

0: Говорили немного о мюзиклах. Я принимала участие в этом проекте, и эту песню мы пели с девочками с урдопереводом. Девочки пели, они слабослышащие, а я пела в середине, ну, голосом своим. Это песня из мюзикла «Граф Монте-Кристо», «Молитва Мерседес». Вот кто верит, кто не верит, но все равно есть какие-то высшие силы. И пусть эти высшие силы нас услышат, и мы направим им всю свою положительную энергетику, не будем грустить, и будем получать от жизни только счастливые, яркие, светлые моменты. И будем радоваться жизни, не будем грустить, и все у нас будет хорошо.
1: Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
3: Привет.
2: И персона, которая уже вам многим известна, которая появляется часто в наших передачах, Игорь Конищев. Привет, Игорь.
4: Привет всем.
2: Сегодня мы продолжаем разговор о рыбалке. Чувствуется, что есть интерес, есть письма, есть отклики на личную почту в том числе. Задают массу вопросов. Ну и сейчас мы попробуем на них ответить. Просто разберемся подробнее, что и к чему.
3: Да, сегодня нас очень интересует спиннинг. Игорь, расскажите, чем спиннинг, в принципе, отличается от обычной удочки?
4: Так или иначе, то и другое — это трость. Бамбуковая такая, длинная палка, назовем ее. Бывает бамбуковая, алюминиевая, какая угодно. На обоих также может присутствовать катушка, на которую наматывается, соответственно, леска или плетенка. На удочку мы ловим в основном на поплавок. То есть поплавок — это такая, да, конструкция, которая стоит на воде, скажем так, и когда рыба клюет, мы видим движение этого поплавка, подсекаем и вытягиваем рыбу. Спиннинг — это удилище, на которое мы ловим, скорее всего, со дна реки, либо с ее поверхности, но мы не видим в основном нашу приманку, на что мы ловим. Потому что так это устроено, что спиннинг закидывается, там можно 50 метров от себя закинуть, в зависимости от навыков. И, соответственно, вдалеке от себя начинаем уже проводку, так называемую, то есть подтягивать на себя леску. На удочку же просто длинная палка, она телескопическая, мы от себя там 5 метров закинули и сидим, наблюдаем поплавок, потому что если он далеко от нас, мы его не увидим. А опять же, разница в том, что на спиннинг в основном мы ловим все же в такой живой воде, то есть река быстрая какая-нибудь и так далее. На удочку возможно ловить озеро, пруд, где вода стоячая, потому что поплавок иначе от нас будет убегать все время. То есть основное принципиальное отличие именно вот в том, что разные типы водоемов, в которых мы будем ловить.
3: Игорь, значит, и рыбу разную мы можем поймать, потому что какая-то как раз ловится на спиннинг, а какая-то на удочку.
4: Да, об этом я забыл упомянуть, потому что, да, на спиннинг мы ловим в основном хищную рыбу, то есть та, которая охотится. На удочку в основном такая, которая просто, о, лежит еда, надо съесть. То есть такая пассивная рыба.
2: Ну, как мы говорили, да, я так понял, на удочку это вообще пассивная ловля, то есть, ну, действительно, все заканчивается тем, что мы наблюдаем.
3: Если не засыпаем.
2: Если не засыпаем, да.
3: А спиннинг — это уже активная такая ловля.
4: Да, безусловно.
3: Игорь, а скажите, какой должен быть первый спиннинг и как его выбирать?
4: Если первый вообще опыт с рыбалкой связанный, то есть первый раз выезжаете куда-то на какой-то водоем, то лучше всего все же взять у кого-нибудь попользоваться, просто для того, чтобы понять вообще, нравится мне это или нет. Первый раз съездили, поняли, что все, я почти рыболов, хочу ловить рыбу. И тогда уже встает вопрос, чтобы приобрести все же свой собственный спиннинг и так далее. Здесь, на самом деле, надо подходить все же более-менее с умом. И желательно, на самом деле, с тем человеком, который... взять с собой человека на покупку, который в этом хорошо разбирается. Потому что, придя в магазин и сказать, о, даже я хочу самый лучший, и т.д. и т.п., дадут самый дорогой, не факт, что самый лучший. То есть дадут просто то, что им надо продать.
2: А в чем лучшесть, в чем качество заключается вообще?
4: Ценовая
2: что
4: вообще...
2: лучше, алюминий или, я не знаю, бамбук или что там?
3: Ты не поверишь, Макс, спиннинги делают из стеклопластика и углепластика.
4: Да, вот самый лучший углепластик или стеклопластик, потому что самые дешевые, самые прочные. Вот. Алюминиевый спиннинг — это, на самом деле, достаточно так старый уже такой, ну... То есть давно его изобрели, и вот, ну, как бы до сих пор в продаже встречается, но это достаточно тяжелое такое удилище, просто в руке его держать действительно сложно. Им тяжело сделать дальний заброс, потому что он достаточно такой, на сгиб он очень сложный. Uh-huh. А вот стеклопластиковые или углепластиковые спиннинги, они такие хлесткие получаются, и там помимо не то, что прям от замаха руки зависит даже твой заброс, а может самим спиннингом. Просто само по себе так он устроен, что он позволит твою наживку кинуть как можно дальше.
2: Сейчас позволю себе некоторое кощунство, чтобы все понимали, о чем идет речь. Это сравнимо с такими, знаете, длинными тростями, нескладными, которые вот в Бийске раздают, да, которые можно, если она свежая, новая, которую в кольцо можно согнуть. Так, она из того же сделана. То есть вот материал именно такой.
4: Кстати, да, Игорь, ты недалеко от истины, на самом деле, абсолютно точно. По своему качеству то же самое получается, что если взять ультрасовременную там трость стеклопластиковую и вот такую несгибаемую металлическую, действительно будет вот как хороший спиннинг, и не очень хороший спиннинг.
3: Стеклопластик дешевле, чем углепластик.
4: Да.
3: Но есть еще, я так понимаю, смесь какая-то.
4: Есть композитные такие спиннинги, но здесь уже на самом деле это настолько тонкий подбор. Угу, и как...
3: Для профессионалов.
4: Да, то есть здесь именно к нам как первый спиннинг нет смысла гнаться за вот прям... мега-мега-ультра. Потому что, на самом деле, простой рыбак, он просто даже не поймет разницы, взяв стеклопластиковый спиннинг или там вот какой-нибудь суперкомпозитный. Просто для него будет вроде как... Да, там, может, композитный будет чуть легче, но там рыба одинаково клюет и не поймет, в чем разница. А все же профессионал вот эти тонкости все уловит.
2: Ну, понятно. То есть, как бы, если мы начинаем играть на гитаре, да, то смысл браться сразу за какой-нибудь стратокастер, наверное, нет. Что с длиной? Есть какие-то особенности, рекомендации?
4: На удочках, конечно, есть длина, это важно, но поскольку наша тема сегодня спиннинг, то для спиннинга есть стандарты вообще, как бы длины, в сантиметрах не назову, но они все стандартные в основном, там плюс-минус 10-20 сантиметров, не влияет ни на что, как бы абсолютно, то есть здесь не принципиально. Еще важно, на самом деле, ручка. Ручка, как правило, сейчас, ну, на современных, опять же, делается из пробкового дерева, тоже для облегчения конструкции, она и когда уже холодно начинается, ее легко можно держать без перчатки, потому что пробка все же согревает так немножко руку, и по пробке очень качественно передается поклевка, то есть когда держишь под катушку, скажем так, кистью руки, конец спиннинга у тебя упирается в локоть, и вот за счет этого вот самого конструкции спиннинга и вот этой ручки ты в момент поклевки чувствуешь удар в локоть, вот именно вот по всему спиннингу проходит такая волна, которую, в общем-то, глазом даже уловить сложно, а вот то, что он такой тюкает тебе в локоть, ты понимаешь, ты подсекаешь, и у тебя явно кто-то там сидит.
3: Игорь, я еще видела два разных спиннинга. Один, понимаю, телескопический, то есть достается один за другим сегмент, а второй просто делится пополам, да, и складывается.
4: Да,
3: то есть снимается верхняя часть и кладется вместе с нижней.
4: Да.
3: Вот какой спиннинг лучше начинающим?
4: Лучше спиннинг из колен, состоящий там из двух колен. Объясню, почему. На спиннингах вообще присутствуют кольца, через которые продета своя леска или плетенка, то есть в зависимости от того, на что мы ловим. На телескопический спиннинг, как вы понимаете, что одно выезжает в другую, кольца очень проблематично, чтобы они стояли на месте, поэтому в каждый раз придется заново расставлять. То есть здесь вот этот вот нюанс есть такой. И плюс все же все вот эти телескопические конструкции, на самом деле, может быть, они, конечно, и надежные, но, честно говоря, лучше вот проверенного там двухколенчатого спиннинга я как бы в своем опыте как бы не находил. То есть все равно так или иначе тебя вот эта вот телескопия может подвести как-нибудь. Ты закидываешь что-нибудь, не затянуто, оно у тебя уедет, там выскочит, не знаю. С таким вот спиннинг, который из колен состоит, такого у меня никогда не было, поэтому я за такой спиннинг.
3: Если разбирать такой спиннинг, то получается, ты снимаешь катушку, леску и так далее, и все это по отдельности убираешь. То есть, соответственно, когда ты приходишь на рыбалку и все достаешь, то телескопически быстрее, по идее, собрать, чем вот этот коленчатый.
4: Быстрее, но перевозить, опять же, удобнее все в разобранном виде, потому что всегда разбирается, катушка снимается. Потому что, ну, если хорошая, дорогая катушка, если прям транспортное средство приспособлено, что есть возможность где-то много чего положить, да, то есть, чтобы ничего не сломать, ничего нет, а так обычно все отдельно переводится, потому что опытного рыбака обычно даже с собой идет несколько катушек. Там с разным видом плетенки, в зависимости от того, на какую рыбу он сюда приехал на водоем. Ага, здесь есть эта рыба, поставлю вот эту. То есть прям с готовыми снастями никто обычно не приезжает.
2: Но на самом деле, меня все больше и больше удивляете, потому что катушки разные, дорогие, недорогие. Да, еще и с разными видами снасти, наверное, да. То есть вот плетенка, леска, я это все слышу. Что с этим делать при выборе? На что стоит внимание обратить?
4: Но
2: тем более
4: же...
2: тому, кто начинает.
4: Средние по цене. На самом деле очень хорошо производителей не будем называть, да, но японские. Просто вот выбрать японские марки. То есть в действительности у них идет качество и цена такой вот золотая середина. Вот. Катушку тоже не надо брать какой-то там мега-пупер, который выдержит там 30 килограмм там рыбину, да. То есть мы не будем таких все желать, потому что я боюсь, что если мы такую поймаем первый раз, мы просто, у нас рыбач напрочь отпадет желание, потому что 30-килограммовая рыбка выглядит огромным крокодилом, поэтому скорее испугаешься, чем получишь удовольствие. Притом такую вытащить, ну, очень сложно. Вот, поэтому... Не надо выбирать какие-то мега там... Катушка тоже делится, да, на самом деле, да, вот правильно сказать, что по весу рыбы, по тому, как она там... По весу рыбы, по самой весу катушки. То есть чем у тебя все легче, конечно, будет в итоге на спиннинге, тем тебе как бы удобнее, потому что это рука у тебя не устает, ты больше вся чувствительность как бы, и тебе проще улавливать поклевки и так далее. Притом здесь уменьшение веса нисколько не влияет на качество данной катушки, да, потому что все же, опять же, современные материалы настолько, то есть они...
2: прочны,
4: так,
2: да,
4: прочны, что и легкие, и поэтому здесь как раз-таки хорошо. Да, действительно, чем легче, тем лучше, но при этом будет чем легче, чем дороже. Поэтому здесь тоже надо все же посмотреть на свой карман и на что мы можем действительно, ну, рассчитывать, покупая катушку.
3: Игорь, вы сказали про характеристики катушки. Я так понимаю, сколько она выдерживает, да? Но у спиннинга тоже есть кое-какие характеристики. Сейчас я блесну умом.
4: Да,
3: на удилище пишут там унция, такие слова страшные для нас.
4: Кончик спиннинга, если за него берешься, опять же, берем вот какой-нибудь стеклопластиковый, углепластиковый спиннинги, они гнутся очень хорошо, его можно согнуть почти на 180 градусов, то есть относительно ручки. Это вот действительно говорит об его эластичности, ну, прям так специально это не стоит экспериментировать. Продавец в магазине как раз-таки покажет, что, о, смотрите, какой хороший спиннинг, я могу так его согнуть. Он действительно согнет, это не влияет на его никакую там прочность, при этом стоит кончиком ботиночка чуть-чуть наступить, он сломается. А вот гнуться так он может. Вот, и вот это вот его прочность, вот эти все вот характеристики, нам тоже зависит от того, какую выдержит он нагрузку. Ну, вот это на излом, на изгиб и так далее. Но, опять же, в нашей российской полосе, если брать это в районе Москвы, да, то есть мы не ловим сразу здесь китов, поэтому нам не нужны какие-то мега-такие трости, которые будут огромные выдерживать вес и так далее. Потому что действительно существуют специальные морские снасти, но там оковалки такие ловят, которые можно там корабль неделю потом доедать весь, скажем так. Поэтому в наших магазинах вот просто средние какие-нибудь значения.
2: Хорошо, тогда что мы можем здесь вот поймать? Ну, здесь, в Астрахани, вес примерно какой будет? Я понимаю, что там можно показать, там руки широко-широко раздвинуть. Ну, так, серьезно.
4: Бывает...
2: Самое крупное, кого ты ловил? Сколько оно весило?
4: 13 килограмм сом. Вот видел, не сам я, да, находясь рядом в лодке, скажем так, видел, как поймали такую вот крокодильчика, скажем так. Выдержал обычный такой вот спиннинг, который средний, скажем так, ценовой категории, и то есть не какой-то не супер-пупер навороченный.
2: То есть придется унции переводить в килограммы, да, чтобы так прикинуть?
3: В граммы.
2: В граммы, да?
4: Да, то есть...
2: А потом в килограммы.
3: Одна унция 28 грамм.
2: Ой, это сложная математика. Ну, кому нужно будет посчитать.
4: Но в среднем, опять же, если брать ту же Астрахань, то есть средняя рыба у тебя там, не знаю, от 2 до 4 килограмм средняя. Если брать Подмосковье, то будет еще меньше, да, там от полкилограмма там до максимум, не знаю, 3, наверное. Потому что поймаешь там 2-килограммового, там, не знаю, судака, скажешь, вау, круто, то есть там. А в Астрахани, фу, мелочь. Вот, поэтому...
2: Так, с характеристиками более-менее понятно.
3: Игорь, а какая леска наиболее чувствительная? Вы говорили, что обычная, по-моему, она называется монолеска.
4: Просто леска.
3: Просто леска.
4: А та называется плетенка.
3: Плетенка. Вот какая из них более чувствительная?
4: Плетенка, опять же, она более легкая и она более прочная. Если леска обычную, да, вот представляем, что это, ну, как полиэтилен, да, такой специальный, скажем так, который вытянутый, с которого создана вот эта леска, то плетенка — это все же синтетические там материалы, которые, ну, вот тоже, не знаю, волокнистые такие, да, то есть, которые сплетены между собой вот там в косичку, скажем так, длинную, тоненькую, тоненькую косичку. Но эту косичку, например, руками порвать просто нереально. Обычную леску порвать можно.
2: Так, это уже интересно.
4: Вот эта плетенка запросто перережет руку. То есть, если там приходится зацеп какой-нибудь, то действительно это рукой не надо ни в коем случае пытаться тянуть. Это...
2: Сейчас ты поделишься с нами секретами, так как это нужно делать. Но после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии сегодня Максим Петров, Елена Колосенцева и наш гость Игорь Конищев. Мы добрались до разговора о том, чем отличается плетенка и леска. Что лучше, что хуже и как следует избавляться от зацепов. Что на конце там лески-то? Какие страшные слова всякие.
4: Смотря кого ловить будем.
2: Вот.
3: Какие приманки, в общем, хочет спросить Максим. Существуют и какие подходят для новичков?
4: Значит, ну, их, конечно, великое множество, но в основном разделяется примерно на три, разделим их на три категории. Первое — это воблер. Выглядит это, значит, как рыба, прям вот пластмассовая рыба, из которой из пуза, скажем так, ее из хвоста торчит, она за верхний плавник цепляется, к ней леска. Вначале поводок обязательно металлический, чтобы у нас хищная рыба его не перекусила, потому что перекусит все равно плетенку, леску, не важно. Поэтому металлический поводочек такой сантиметров 20 одевается. И на нижней губе этой рыбы такая большая лопатка. Но воблер используется для того, чтобы такой вид ловли троллинг. То есть, когда плывешь на лодке, у тебя в 50 метрах от тебя по дну волочится вот этот воблер, рыба видит его движение и начинает за ним охоту. То есть такой немножко тоже пассивный вид ловли, ну, для того, чтобы поймать что-то. Для новичка тоже подходит, потому что никакого умения ничего не надо. Когда идет поклев, понятно, потому что там весь спиннинг в руках просто дрыгается и творит чудеса, скажем так, просто подтягиваешь на себя, через подсачник достаешь, что поймал, и все. То есть это первый вид.
3: А как тянуть надо воблер? Быстро,
4: нет,
3: с рывками?
4: Воблер мы тянем, у нас его тянет лодка.
3: А, воблер только в лодке,
4: да,
3: используется?
4: Да, то есть мы его закинули, и можно, конечно, попробовать закинуть вот просто от себя и потихоньку вытаскивать, но на самом деле очень мало вероятность, что что-то получится. То есть так вдоль течения или против течения, ну, по течению или против, на медленном самом ходу плывет лодка, по дну вот это вот барахтается этот воблер, и рыба его хватает.
2: Игорь, ну, все, конечно, понимают, что так, готовились к передаче, да, поэтому я помню там одно интересное условие. Давай предупредим будущих рыбаков про два крючка.
4: Да, у нас на территории Российской Федерации в любых водоемах действуют определенные правила на ловлю рыб в определенное время и так далее. Все воблеры продаются с двумя крючками. Но у нас нельзя ловить. Надо, чтобы у нас на воблере обязательно был только один крючок. Поэтому один мы жестко плоскогубцами срезаем. Все, правда, не стараются это делать. Потому что я купил там его за 500 рублей и взять сразу отрезать это, ну, как-то так. Но штрафы, когда вас поймают, будут намного больше, поэтому... Лучше отрезать. Опыт со штрафами также был. Вот, давайте перейдем к следующим видам наживок. Следующий способ тоже для новичка тоже подходит. Так называется либо вертушка, либо космастер. То есть это два разных вида наживок, но выглядят они примерно одинаково. То есть это блестящая железячка, которая проводится по поверхности воды. Рыба видит, что, о, что-то блестит, и хватает ее. То есть это просто закинул спиннинг, и сразу начинаешь подтягивать его к себе. То есть закинул, подтянул, тянул. Потом тянешь достаточно быстро. Есть некие хитрости в ловле вот на такой способ. Например, чайки очень наши помощники, на самом деле, в этом плане. Если видно воронку чаек, которые вот просто начинают кидаться в воду, это означает, что крупный хищник пригнал наверх малька. И то есть можно смело как бы кидать, пытаться вот в центр этой воронки, куда ныряют эти вот чайки, свою наживку, и просто вытягивать. Эта хищная рыба перепутает обязательно вашу наживку с мальком, который пригнался наверх, и вы получите удачу свою, то есть рыбку вы зацепите. То есть туда приплывает судак, там берш, окунь, то есть, ну, такие вот рыбы в основном. Можно ловить, ну, то есть это достаточно простой способ, потому что тоже особо не надо прям вот что-то так вот выдумывать. Просто закинул и тянешь, поклев, почувствовал, что дергает, значит, все. Притом как бы не страшно ни зацепа, практически ничего, потому что же происходит все по поверхности водоема. Вот, и самый вот такой способ... Ну, не самый легкий, но, тем не менее, в нем тоже, на мой взгляд, нет ничего особо сложного. Как бы небольшой навык, и все получается. Значит, так называемая джиг-головка, то есть это груз, шарик. Из него большой, такой длинный достаточно крючок торчит. На этот крючок надевается такая называемая силиконовая наживка, виброхвост. То есть получается, что когда все это собрано из двух частей, то это... вроде как силиконовая рыбка с хвостиком. У нее из верха торчит один крючочек из верхнего хребта, и спереди у нее такой круглый вот этот груз остается. Вот этот размер груза, они бывают очень разные по весу, в зависимости от течения реки и от того, насколько мы будем далеко от себя кидать пытаться. То есть чем дальше, тем как бы есть шанс, что мы дальше кинем, но тоже булыжник покидать не надо, потому что иначе поклевка будет чувствоваться сложнее. Вот здесь способ уже идет со дна реки, способ ловли. То есть мы закинули, почувствовали, что наша наживка упала на дно. Это чувствуется, опять же, просто по удару рукояти спиннинга в локоть. То есть если визуально смотреть, мы когда закидываем, у нас кончик спиннинга изогнутый. И когда наживка ложится на дно, он выпрямляется. Вот это само выпрямление видно глазами, но а также оно передается на локоть, то есть вот по ручке, поэтому не обязательно на него смотреть. Все, у нас наживка упала на дно, дальше мы начинаем проводку. Два оборота катушки мы делаем, и тем самым наша наживка поднимается со дна и опять падает. То есть мы опять же чувствуем, что вот когда мы два раза крутанули, кончик у нас спиннинга опять изогнулся, опять выпрямился. То есть мы чувствуем такие вот удары на ручке, либо глазами следим за этим кончиком. И мы таким образом по дну ведем к себе нашу наживку, вот, и... тем самым делаем нашу проводку. При таком способе ловли часто попадается щука, тот же судак и так далее. То есть эти рыбы, которые в основном берут со дна все же, то есть на дне. Вот также может попасться там сомик, например, тоже был такой опыт. Но сама все же ловит на другие там наживки, да, и там он все же такой у нас не хищник, у нас падалью питается. Ну, Но дурачка можно поймать и сама.
2: Вот все внятно и понятно. Хорошо. Незрячему какой лучший способ использовать? Или можно все использовать? Просто мне представляется, что, допустим, второй из описанных это будет сложно.
4: Второй, который с чайками?
2: Да, который с чайками.
4: Не, на самом деле, наверное, он самый простой будет. Потому что там не надо видеть ни поклевку, ничего. То есть просто кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь.
2: А как ты будешь понимать, что у тебя именно на поверхности
4: ну,
2: вот это вот
4: легла эта примамка? Когда ты начнешь вытягивать катушку, выматывать уже на себя, то у тебя все равно наживка поднимется и по поверхности пойдет. То есть ты просто не ждешь ничего, ты закинул, услышал плюх и начинает тянуть. И все. У тебя всегда она пойдет по поверхности. То есть, на мой взгляд, это именно, если из простых, это самый простой способ.
3: Игорь, а как забрасывать сверху вниз, да, сбоку удилища? То есть там справа-слева, кому как удобно. Или снизу так легонечко приподнимаем, и оно забрасывается. В каких случаях какой заброс лучше?
4: Иногда мы стоим на берегу реки, где-нибудь в деревьях. Над нами находятся деревья. Значит, способ забрасывания сверху, да, через себя, через голову, он исключается, потому что над нами ветки нам не поможет. Поэтому держится спиннинг, например, перед собой, чуть отводится в бок и вот вперед таким хлыстом так, хоп, от себя, и достаточно далеко летит вот эта наша наживка. Если свободное пространство, сзади никого нет, но все же надо убедиться в безопасности, что там нет твоих компаньонов, каких-нибудь рыбаков, которые пришли за тобой понаблюдать, вот, а то у тебя все же на конце болтается наживка с крючками и что-нибудь зацепить, кого-нибудь зацепить, это очень элементарно, поэтому прежде чем закидывать, лучше, конечно, убедись. Вот, потому что вот это, когда мы из-за спины кидаем, мы за собой, ну, сзади не видим. Все же перед собой такое вот это движение близкое, оно как более безопасно, потому что нам, ну, некого ловить, скажем так. Но с другой стороны, вот у меня лично получается, что из-за спины закину намного дальше, чем вот так вот спереди. Поэтому тоже все зависит от водоема, потому что где-то длина заброса вообще не важна. То есть, например, если перед нами река там шириной там километр, да, то, конечно, чем дальше кинешь, тем прикольнее, тем у тебя дольше проводка вот это будет. А если у тебя речка там, не знаю, 20 метров, то на другой берег ты перекинул, и все. Поэтому здесь... Точно так это. А все же, когда не знаешь водоема, вот особенно по незрячему, лучше, чтобы все же какое-то направление тебе задал кто-нибудь зрячий, что вот здесь вот там дальше, чем там на 30 метров не кидай. Но правда, сейчас говоря, первый опыт, то на 30 метров не получится кинуть, то есть это приходит именно с опытом. Точнее, не с опытом, а просто вот чем дольше кидаешь, тем лучше получается. Поэтому...
3: У нас очень мало времени осталось, поэтому такой скорее блиц-опрос. Просто мне интересно, вот, Игорь, дополнительно, что вы докупали для ловли на спиннинг? То есть это какие-то, чтобы отрезать леску, ножницы, жилетка для удобства, еще что-то.
4: Лодка и мотор.
3: И все,
4: ну
3: да?
4: Нет, ну ладно, это как бы так, лирика, лодка, мотор, это, конечно, в идеале, но, во-первых, не всегда она нам нужна. Так, на самом деле, ну, приспособление, да, действительно, чтобы, например, какие-нибудь щипцы, чтобы там рыба глубоко заглотнула нашу наживку, рыбу разрывать не хочется, хочется достать ее, как бы, и сохранить нашу же наживку. Вот все равно какой-то нож, который обязательно, ну, обрезать что-то может пригодиться. То есть какие-то щипчики, ножик... Вот. Но обычно много снастей всяких, наживок, потому что часто случаются у нас в водоемах зацепы, поэтому с собой с одной наживкой вы пришли, первый раз закинули, за что-то зацепились, она у вас там осталась, и все, рыбалка ваша закончилась. Поэтому какой-то запас некий надо иметь. К этому надо быть готовым, что все же закидываешь, так закидываешь, смотришь, о, там 100 рублей полетело мимо. То есть, ну, плохо привязал, оно оторвалось и летит просто. Ну, в воду. Понятно, что мы это уже не достанем, поэтому здесь тоже к этому надо подходить так, что, ну, брать какой-то запас и поводков, и крючков, и самих наживок.
3: Где храните рыбу? Или вы ее выпускаете? Ну, во время рыбалки, я имею в виду.
4: Не, мы едим, конечно, рыбу всю. Значит, есть такие вещи, как кукан. Это такие специальные металлические скобы на цепочке. Соответственно, каждую пойманную рыбу, ей продевается этот кукан в рот, в пасть, да, и через жабры вытаскивается. И, то есть, бросается за борт. Получается, рыба прицеплена к лодке, ну, или на берегу, например, к палке можно, да. И дальше, значит, она живая, все нормально. То есть, таких там штук 6-7 нацепить можно, если поймаешь. А бывает также садок. То есть, это такие, как, ну, как сказать, сетка такая, многоуровневая, в которой просто тоже можно в воде хранить рыбу. Вот, а так, в любом случае, если мы для того, чтобы приехать поймать и завтра поехать домой, то лучше просто брать какой-нибудь котелок, куда можно ее просто засыпать солью, довести до дома, промыть, и дальше мы уже с ней сделаем дома, что хотим. А так, конечно, если на рыбалке, то лучше, чем свежепойманно и тут же приготовлено, ничего нет вкуснее.
2: Ну что же, уважаемые радиослушатели, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем говорить о рыбалке, хотя у меня есть такое подозрение, что когда-нибудь мы к этой теме вернемся. Она, по-моему, такая же бесконечная.
3: Конечно, зимой, в подлёдном лове.
2: Мы очень постараемся что-то придумать. А если у вас есть вопросы, замечания или предложения, присылайте, пожалуйста, их по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Мы постараемся вам ответить. Сегодня в студии были Елена Колосенцева, Максим Петров и наш гость Игорь Конищев.
4: Ну, как говорится, ни хвоста, ни чешуи.
3: До свидания, друзья.
4: Всего доброго.
2: До свидания.
1: Бытовой вопрос.
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Надежда и Олег Каратаевы, театральный коллаж к юбилею.
1: 17 марта в Краснодарском ДК ВОС при поддержке библиотеки Антона Павловича Чехова состоялось мероприятие, посвященное 150-летию Союза театральных деятелей. Уникальность мероприятия заключалась в том, что оно представляло собой единое театральное действие. Насыщенное таким количеством неожиданных поворотов сюжетных линий, перемежеванное песенно-танцевальными номерами, что ни у единого зрителя не возникло желания покинуть зал до окончания мероприятия. Организатор и режиссер мероприятия, руководитель театральной студии «Открытый мир» Светлана Мещерякова.
2: Готовы? Ну что ж, тогда мы начинаем. Владимир Иванович, театральный звонок.
1: Екатерина Смык, Игорь Куликов.
3: Папенька, что это у вас здесь происходит в костюмерной? Будто бы мамай прошелся. Вы что, решили порядок навести?
4: Нет, доченька, я просто примерял костюмы.
3: Что с вашим лицом, папенька? Вы что, больны?
4: Да нет, дочь моя, я не болен. У меня ни чума, ни оспа, ни какая другая...
1: Мальцева Варвара, Венский вальс. Музыкальный руководитель Юлия Зелковская.

0: Светлана Михайлова, Игорь Куликов, Марина Балаклеец. Женитьба Бальзаминова, Островский. Отрывок из спектакля.
1: Одно слово обрадую.
2: Маменька, ну что ж вы в самом деле сидите? Один сын у вас, а то его счастье не хлопочете.
3: Что ты, Миша, с ума сошел, что ли?
2: Да помилуйте, маменька. Глядите, какая линия мне выходит. Вдруг человеком смогу сделаться. Поневоле с ума сойдешь.
3: Не хотите ли чаю?
1: Пила, матушка, раза 4 нынче пила. Формы-то соблюдаешь, а проку никакого.
3: Так не прикажете ли водочки?
1: Праздничный день.
0: Олег и Надежда Каратаевы. Драма на охоте. Чехов. Отрывок из спектакля. Диалог Ольги Скворцовой и Сергея Камышева.
4: Я ничего не хочу.
5: Сию же минуту едем ко мне.
4: Но как же так, Сереженька?
5: Едем. Ну ведь ты же погибнешь.
4: Но как же он, Сереженька? Что с ним-то будет?
5: Девочка моя, я тебя, как зеницу ока, буду беречь всю жизнь, пока сил хватит.
4: После венца? Нет, нет, ну что ты? Что люди скажут?
5: Да какое дело тебе, что люди скажут?
4: Нет, Сереженька, не говори ничего. Я тебя люблю, и мне этого хватит.
5: Ну как же ты будешь, дурочка?
4: Я буду жить там, ты будешь приезжать ко мне. Каждый день я буду тебя встречать.
0: Галина Логвинова. Песня «Проснись и пой».

0: очень хорошая или очень плохая?
1: С какой начать?
0: С третьей, матушка, с третьей!
1: Ну что ж, с третьей так с третьей. Программа «Фабрика звезд» закрывается.
2: Как? Это же наша любимая передача.
0: Мы так мечтали в нее попасть. Там такие мальчики.
1: Отставить мальчики.
3: Вероника Лунгу. Монолог Дианы. Отрывок из спектакля «Собака на сене». Лопе де Венгу.
4: О, ревность! Это ты, мой слух, грозня. Советы шепчешь, зли один другого. Послушаться советчика такого, так наша честь не устоит и дня. Да, я люблю, но средь грозы гула не я ль волна, не он ли тихий струк? И кто слыхал, чтобы волна тонула?
3: Елена Стеблина в роли Примы. Песня «Память».
5: Как же мне надоели все эти интриги! Сколько можно?
6: Ну что же опять случилось?
5: Мой огромный талант, мое мастерство подняли меня на высокую ступень искусства. Я — украшение любого спектакля. Как только я появляюсь на сцене, все зрители

0: сделала это прима. А нельзя ли нам найти кого-нибудь помоложе?
1: Знаете, господин директор, у нашего костюмера есть дочь.
2: Екатерина Смык. Монолог трактирщицы. Карло Гальдони.
3: Вот штуку сказал. Светлейший сеньор маркиз распалился так, что готов жениться на мне. Да если бы он взаправду захотел на мне жениться, вышло бы маленькое затруднение. Не захотела бы и я. Я люблю жаркое, но дыму мне не нужно. Да если бы мне пришлось выходить за каждого, кто уверял, что женится на мне, так у меня была бы уже пропасть мужей. Сколько их не останавливается в гостинице, все до одного влюбляются, все начинают волочиться, и каждый готов идти к венцу. А этот неотесанный сеньор-кавалер смеет обращаться со мной так грубо.
2: Екатерина Смык, ария «Молитва Мерседес» из кинофильма «Граф Монте-Кристо».

0: Александр Бравков и Вероника Лунгу. «Мимино». Отрывок.
1: Ларису Ивановну хочу.
2: Это Мимин. Катись колбаской по Малой Спасской.
1: Спасибо.

0: Роль ведущих выполняли Наталья Дубовик, Полина Дворецкая, Игорь Куликов.
1: Давайте попробуем ее в спектакле «Обыкновенное чудо».
2: Да, давайте.
1: Так, все, идите, готовьтесь.
3: Ура, у меня будет настоящая роль!
1: Настенька из сказки.
2: Да, очень похожа на младшую дочь из чудесной сказки «Аленький цветочек», которую написал русский писатель Аксаков.
4: Уважаемые артисты, не забываем сдавать костюмы.
3: Папенька, папенька, сбылась моя мечта! Меня взяли играть в спектакль «Обыкновенное чудо», и вас тоже...
0: Все артисты приняли участие в исполнении финальной песни.

0: Казалось бы, 2 часа – это утомительный срок для зрительского восприятия. Но концерт прошел как на едином дыхании, оставив у зрителей неизгладимое впечатление, сравнимое разве что с приятным послевкусием от дорогого вина. Светлана Анатольевна, более 20 лет вы работаете в библиотеке имени Чехова. Помимо вашей основной работы, вы еще являетесь руководителем театральной студии «Открытый мир» и создаете прекрасные спектакли на основе классических произведений, удачно сочетая и комбинируя сюжеты. Что это для вас? Просто творчество или смысл жизни?
1: Наверное, скажем так, что одно от другого отделить невозможно. Я, наверное, самых маленьких своих лет пыталась уже что-то создать с кем-то. А когда пришла работать в библиотеку и увидела, какие меня окружают творческие люди, как они поют, как они читают стихи, мне очень захотелось создать с ними какой-то вот такой грандиозный спектакль. Но осуществить свою мечту я смогла только через 15 лет. И когда мы выходили на сцену с первым спектаклем, все волновались, как нас примут, как это будет. И когда все пошло на ура, как-то само собой захотелось продолжать это творчество и дальше.
0: Сегодня мы увидели чудесный театрально-музыкальный концерт. Или коллаж, если можно так сказать. Состоящий из отрывков спектаклей по классическим

0: идти на них. Это получился такой как анонс для зрителей, чтобы они видели, какая у нас замечательная студия.
1: Как у вас проходит процесс формирования сюжета и подбор артистов? Чисто математическим путем или с вдохновением по наитию?
0: Наверное, скорее всего, по наитию и с вдохновением, потому что каждый спектакль я не выбираю самостоятельно. Мы выбираем вместе с нашими артистами, и я всегда прислушиваюсь и к их мнению. Вот, например, наш новый спектакль «Обыкновенное чудо» предложили сделать они. А артистов я подбираю, ну, знаете, когда пишу сценарий, и сразу у меня перед глазами становятся наши артисты, то есть я точно чувствую, что вот именно этот человек сыграет это, ну, так, как нужно. Как-то я их чувствую, наших людей, что они могут и где можно применить их способности. И когда мы готовим спектакли, я стараюсь использовать индивидуальный потенциал каждого нашего артиста. Потому что кто-то хорошо поет, кто-то хорошо танцует, кто-то может выучить большую роль. Это тоже очень
1: немаловажно.
0: Как бы немаловажно, да, потому что не все хорошо запоминают. Но, тем не менее, у нас ни один артист в нашем спектакле не остается без роли. Хоть где-нибудь, хоть маленькую, но обязательно он ее получит.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Программа «Популярная классика» на «Радио ВОС». На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений – Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис

в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава «Голубого Дуная» докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном «Голубом Дунае» неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранение и инвалидность по зрению в ходе СВО. Их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

Светлана Степченко и Сергей Таюшев в музыкальном радиоспектакле «Голубое и зеленое» по одноименному рассказу писателя Юрия Казакова.

Я не знаю, почему в этот хмурый зимний вечер мне вспомнились другие огни за окном моей комнаты. Совсем иной вечер из моей далекой юности. Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я не знаю, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я одинок и бродил по северу. А может, во время поцелуя на платформе железнодорожной станции. Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя.

0: Она протягивает мне горячую маленькую руку. Я осторожно беру ее, пожимаю.
1: Алеша.
0: Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте.

0: Конечно, конечно, я тоже.
1: Наступает долгое молчание. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое. Может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь. Но я молчу. Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе. Есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Как хорошо, что из голубого окна плывет музыка, и я могу молчать.

0: Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо. Мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, которая только что подала свою необыкновенную нежную руку.
1: Лиля. Чудесное имя. И как замечательно, что Сережка познакомил меня с ней. Только зачем он нарочно отстает от нас? Это очень плохо с его стороны оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства. Что бы такое сказать ей? Какие у нее блестящие глаза и голос. Есть ли еще у кого-нибудь такой глубокий грудной голос? А щеки напряжены, будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки такое сказать?
2: Вы любите Москву?
1: Конечно. Особенно арбатские переулки и бульвары. Ну и другие улицы я тоже люблю.
2: Да-да. Никитские ворота, фонтан у Большого театра, Сокольники.
0: Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно.
1: Подумаешь, в конце концов я могу уйти домой. Я тут рядом живу. И вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.
0: Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут 15. Мы стоим посреди фойе. Лиля смотрит на меня серыми глазами. Какая она красивая. Впрочем, она вовсе не красивая. Просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими.
1: Нет, я больше не могу стоять с ней. Почему она так меня рассматривает? Я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумно говорят о футболе, о чем угодно. А я...
0: Не глядя друг на друга, мы с Лилей идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет, и начинается кинокартина.

когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу.

0: светится вон голубое там, на втором этаже.
1: Да, правда, но скоро погаснет и это.

0: Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощание. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость. На другой день я засветло подхожу к ее окнам на улицу.
1: Лиля, вы дома?
2: Алёша, вот кстати, у нас с подругой очень интересный спор. Вы должны разрешить его. Идите скорее.
1: Я к вам влезу через окно.
0: Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасывая одну ногу через подоконник, и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне. Одна нога на улице, другая в комнате.
2: Ну, лезьте же!
1: Не люблю летом торчать в комнатах. Лучше я подожду вас на улице.
0: Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они теперь смеются надо мной.
3: Я знаю. Девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем? Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет?
0: Секунду я раздумываю, будет ли это удобно. Потом я поворачиваюсь и вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки. Спустя минуту-другую подруга прощается, и мы идем на Тверской бульвар. И тут со мной происходит необъяснимое. Я иду, останавливаюсь, молчу, думаю, говорю, но что бы ни делал, весь я во власти необыкновенного ритма, серебряного звука трубы и наплывающих откуда-то голосов.

Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару. Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга.

Какое у нее чудное платье. Я таких ни у кого не видел. От ворота до пояса мелкие кнопочки. Несколько кнопочек расстегнулось. А она этого не замечает. Как бы ей сказать об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Но нет, этого никак нельзя сделать. Надо сказать. Лиля, у вас кнопки на...

0: Я не смело взглядываю на Лилю. Платье застегнуто. Щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня. Смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.
1: По Москве можно ходить без конца. Может, вы устали, Лиля?
2: Да нет, что вы, Алеша. Мне очень интересно.
0: Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже. Звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет.

Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую. Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно.

0: А через неделю мы с матерью уезжаем на север. Я давно мечтал об этой удивительной поездке, с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла. Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса. У меня есть ружье. Мне купили его, когда я окончил 9 классов, и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу. Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко под воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, будто греются или спят. Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма. Через месяц я возвращаюсь в Москву. Москва оглушила меня своим шумом, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая. Прямо с вокзала, едва поставив чемоданы, я бегу к Лиле. Вечер. Ее окна светятся, значит, она дома. Я подхожу к окну и смотрю сквозь занавеску. Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос.
1: Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Лиля?
2: Алеша? Алеша, это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Я сейчас.
0: Вот гаснет свет. Проходит короткая минута.

0: И в черной дыре ворот показывается Лиля.
1: Какая у нее легкая фигура, какая поразительная.
0: Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу.
2: Алеша, да неужели это действительно ты?
0: Она хватает мои руки и долго держит их в своих руках. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.
2: Пойдем гулять. Ты хочешь? Я очень хочу гулять с тобой. Слышишь?
0: И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь. Так вдруг ослабли мои ноги.
2: Что же ты молчишь, Алеша? Мы идем?
1: Не знаю. Я так плохо одет. Я прямо с дороги. Видишь, лыжный костюм прожжен. Вот тут. И тут. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, часто прожигаешь куртку или брюки. Нет, я не могу идти с тобой.
2: Какая чепуха. Мне так нужно с тобой поговорить. Я страшно скучала. И все время ждала тебя. Причем здесь костюм? Почему ты не писал? Тебе, наверное, было приятно, что другие мучаются.
0: И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь. Мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. Шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят. Автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. На Лилиных волосах блестят капли дождя, но еще сильнее блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.
2: Ты вспоминал обо мне? Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю, почему. Мы знакомы так недолго.
1: Я говорил с тобою там, в лесу. Рассказывал о птицах и ромашках.
2: А я читала как-то книгу. И вдруг себя спросила. Тебе понравилась бы эта повесть?

0: же не пошла в театр? Ты любишь оперу?
1: Еще бы! Я, может, скоро стану сам солистом. Мне сказали, что у меня как будто

0: Так спой, пожалуйста, Алёша.
1: Ну что ты? Здесь?
0: Ты потихоньку спой. Никто и не услышит. Одна лишь я.
1: В светлый час, когда ты весела,

0: глаза твои всегда. Я люблю глаза твои всегда.
1: Наступил декабрь. Мы давно уже занимаемся в школе. Она в 9-м, я в 10-м. Все свободное время я провожу с Лилией. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль. В воскресенье утром я выхожу из дома, но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле.
2: Очень холодно.
3: Вообще-то да.
2: Все равно, идем на каток?
3: Ага, а потом в Третьяковку.
2: Прекрасно. Там можно согреться. В Третьяковке тепло, а потом там есть стулья. Можно посидеть, поговорить.
4: А знаешь, что я сказала? Мне же говорят, что картину.
1: Мы бродим по залам, смотрим картины, а иногда совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет, Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз.
3: Знаешь, я совсем забыл.
2: Что?
3: Мне нужно съездить к тетке за шалью.
2: А где она живет?
3: За городом.
2: Ну что ж, очень хорошо. Мы сейчас же поедем за город.
1: Мы едем радостные от того, что нам не нужно расставаться. Сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.
3: Ты подождешь меня немного?
2: Хорошо, только недолго. Я совсем замерзла. И ноги, и лицо. Нет, ты не думай. Я рада, что поехала с тобой. Только ты недолго, правда?
3: Я очень скоро.
5: Алешенька! Алеша! Ну что ж так поздно? Ну, проходи, проходи.
6: А вырос-то как?
5: Совсем мужчина.
6: Раздевайся.
5: Ты, конечно, останешься ночевать?
3: Нет-нет, мне надо в Москву.
6: А теперь только последняя электричка. В 23:05.
5: Да снимай же это пальто.
6: Давай, давай.
5: Вот, напьешься чаю, расскажешь нам все подробно, как мама, отец. Ведь целый год у нас не был.
3: Тетя, прости, но я очень спешу. Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет один приятель.
5: Ой, какой же ты невоспитанный, Алеша. Да разве можно оставлять человека на улице в такой холод?
6: Мам, я приведу сейчас.
1: Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погодя, сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки. Потом мы пьем чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив. Потом мы встаем из-за стола, пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза. Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня.
2: Какой у тебя был вид? Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели. Алёша, я у тебя хочу спросить. Ты только не смотри, не смей заглядывать в лицо. И лучше отвернись.
7: Хорошо, я отвернулся. Только смотри внимательнее на дорогу.

0: Катя?
1: Да. Алёша, когда-нибудь ты целовался?
2: Нет. Никогда.
1: Совсем-совсем так никогда? Совсем-совсем так никогда?
2: Да нет. Один раз целовался.

0: поцеловал одну девчонку, не помню даже, как ее зовут.
1: Это правда, что ты не помнишь имени ее?
0: Конечно, правда.
1: Тогда это не в счет. Ты был мальчишка?
0: Да, мальчишка.
1: Алёша.
0: Да?
1: Я совсем ни с кем не целовалась. Наверное, это стыдно. Тебе вот было стыдно?
0: По-моему, не очень.

0: Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы 30 километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь. На станции никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам.
1: Алёша, прижмись ко мне. Алёша, я совсем замерзла.
2: Я подхожу, ноги мои дрожат. Мне делается вдруг чего-то страшное.
1: Пожалуйста, обними меня крепко.
0: Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней. И мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней. Волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд.
1: Что же ты не целуешь меня?
0: Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их. И весь мир начинает бесшумно кружиться.

Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Теперь я вижу, как она меня любит. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы замираем. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца. А она, наверное, слышит стук моего сердца. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее. Прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время! Какие дни, какое головокружение! Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю. Я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Все чаще Лили не оказывается дома. Все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Несколько раз мы ссоримся. Потом все катится под гору. Все быстрее, все ужасней. Весна. Много солнца и света, голубое небо. Липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать май. Я тоже собираюсь. Мне подарили к маю 10 рублей.

0: не могу быть с тобой. Мы должны ехать на дачу к больному дяде. Ему скучно, и он хочет встретить Май в кругу родных. Вот родители и я едем к нему.
1: Прекрасно. Очень хорошо провести праздник на даче. Но мне так хочется побыть с тобой. Может быть, 2 мая?
0: 2? Ну что же, я постараюсь. Я вырвусь. Конечно, я очень хочу. Мы действительно давно не были вместе. Итак, 2 в 6 вечера у телеграфа. Хорошо?
1: Ну, до встречи.
2: Назначенный час я стою у телеграфа. Как много здесь народу. Над моей головой глобус. Еще сумерки, а он уже светится и тихонько крутится. Полыхает иллюминация, голубые и зеленые искры. У меня в кармане 10 рублей. Они со мной. Мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино. А, вот и она. Лиля пробирается сквозь толпу ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются, так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Я делаю шаг ей навстречу, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна. Рядом с ней стоит парень в шляпе. Он красивый этот парень, и он держит ее под руку.
3: Здравствуй, Алеша. Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали. Познакомьтесь, пожалуйста.
4: Очень приятно, Борис.
3: Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр. Ты не обижаешься?
1: Нет, я не обижаюсь.
3: Ты проводишь нас немножко? Тебе все равно сейчас нечего делать.
1: Провожу. Мне действительно нечего делать.
2: Мы идем рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. Почему у меня першит в горле и щиплет глаза? Заболел я, что ли?
1: Ну, как дядя?
3: Дядя? Какой дядя? Ах, ты про вчерашнее. Дядя поправляется. Мы очень здорово встретили Май. Так весело было, танцевали. А ты хорошо встретил?
1: Я? Очень хорошо.
3: Я рада. Ну вот, мы пришли. До свидания.
2: Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже 17 лет.

Сколько в мире девушек, которым по 17 лет? Но ты знаешь одну. Только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск и глубину и влажность. И ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит так же, как и ты ее. Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, теперь равнодушны, ушли в себя, и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и все не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном, неповторимом мире, а тебе нет туда доступа. Ты грешник, и рай не для тебя».

Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя. Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен. Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому Богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя. В глазах ее появится испуг, удивление, жалость. Все. Но того, что тебе надо, не появится. Единственного взгляда ты не получишь. Ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты можешь стать героем, гением, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно, как тяжело жить.

0: Милый Алёша, как много произошло со дня нашей последней встречи. Год — это ведь очень много. Понимаю, что ты уже потерял интерес к моей жизни. Но дело в том, что я вышла замуж и уезжаю с мужем на север. Вероятно, надолго. Очень прошу тебя, проводи меня, пожалуйста. Буду очень благодарна тебе, милый. Твоя старая знакомая.
1: Лиля. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой. Она не сделала мне ничего плохого. Тем более, что я давно все забыл. Мало ли, чего не бывает в жизни. Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад?
2: И я еду на вокзал в тот день и час, который она написала на обратной стороне своего письма. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. С ней стоят родные и муж, тот самый парень.
3: Алёша! Извините, я на одну минуту.
2: Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Мы с Лилей отходим в сторону.
3: Ну вот я и дам, и уезжаю, и прощай, Москва. Я рада, что ты пришел. Странно как-то все.

0: ты права.
1: А я вдруг вспомнила зимою на платформе. Мы целовались, помнишь? Ты весь дрожал тогда, и у тебя был глупый вид. Какие же мы были дураки.
0: Конечно.

0: ты ведь никогда не подарил мне ни цветочек.
1: Прости, не подарил тебе.

Впереди зажигается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Еще минута, и поезд уходит. Теперь можно признаться. Весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее. Честное слово, рад. Только почему-то очень болит сердце. Обычное дело, девушка вышла замуж. Это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. А так, честное слово, все прекрасно.

ничего не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается, нет, никогда не останавливается жизнь. Властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым. Маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир. –

Далеко-далеко отошла моя юность. Я взрослый человек, жизнь у меня хороша. Правда, я не стал ни поэтом, ни музыкантом. Ну, что ж, не всем быть поэтами. Лилю я совсем забыл. Где она, я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Но иногда она мне снится. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему 17 лет, и я люблю впервые в жизни. Но это бывает редко. И потом это все сны. Сны. Непрошенные сны. Ах, Господи, как я не хочу снов.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем добрый день. Около спорта. Федор Замыцкий и Василий Дрожин. Всем привет. Пять привет.
3: Вась, привет. И всем слушателям тоже большой привет.
2: У нас сегодня свободный эфир. Мы, наверное, обсудим итоги чемпионата мира спустя неделю. Наверное, главные эмоции уже улеглись. И по итогам, по тем событиям, которые происходили, мы очень-очень кратко пройдемся. Наверное, прежде всего, имеет смысл поговорить про финал, который мы смотрели вместе. Он получился, с одной стороны, достаточно эмоциональным, с другой стороны, ну, как бы это ни звучало, в общем-то, достаточно скучным, да, и количество событий на единицу времени в нем, если мы особенно берем сравнение с матчем за третье место, было, ну, совершенно небольшим. Понятно, что здесь статус давления совершенно на разных уровнях, но твои впечатления от финала с точки зрения эмоций, с точки зрения результата, спустя вот неделю, как это произошло?
3: Ну, мне трудно, наверное, отделить прям отдельные какие-то впечатления от финала, от впечатлений там от всего чемпионата. Наверное, ну, вот я, может быть, хотел другого, но когда я садился смотреть матч Испания-Аргентина, по факту все получилось так, как я ожидал. Испания очень сильная команда. А то, как они прошли Францию, ну, для меня, наверное, было удивительно, потому что Франция выглядела очень сильной, но вот Испания оказалась еще сильнее, и, в принципе, все по делу в этом смысле. И тут, наверное, общие эмоции от всего чемпионата. Сейчас прошла неделя, я понял для себя, что я немножко, может быть, не очень включенно смотрел этот чемпионат, а сейчас я понял, что мне его, наверное, не хватает в каком-то смысле. То есть все-таки, вот, наверное, в этом смысле праздник получился. И вот когда по итогу чемпионата я смотрю, читаю разные статьи, читаю тексты, причем не только о футболе. Я увидел там опять интересные соцопросы из США, которые, похожие соцопросы проводились и в России в 2018 году. И вот такие, знаешь, волшебные цифры от чемпионата мира, когда выясняется, что вдруг люди к представителям там других рас, других там национальностей начинают лучше относиться во время чемпионата мира. В России была та же самая история, там тоже социологические службы разные опрашивали, и тоже была примерно такая же история. А вдруг люди начинают там, я не знаю, хотеть общаться, быть открытие к миру. И вот в этом смысле, конечно, чемпионат мира очень большая история, не считая того, что это, конечно, футбольный праздник. Но мне кажется, что все это вот немножечко, ну, как бы начинает опережать, вот для меня, особенно спустя неделю, какие-то там токсические изыски, что такое футбольное, наверное, атмосфера вот в этом смысле больше влияет. Еще одно впечатление, которое у меня, наверное, сформировалось уже после окончания там финала чемпионата мира, спустя несколько дней все-таки было ощущение, что, ну, как бы понятно, что там ветераны, Месси, Роналдо, это какая-то больше такая медийная история. Но вот по факту, потом уже анализируя, я понял для себя, что Месси провел выдающийся турнир. Он был действительно одним из лучших игроков, если не лучшим на этом чемпионате. И я думаю, что я бы, вот меня бы нисколько не возмущало, если бы там Аргентина каким-то чудом выиграла бы, и он бы получил золотой мяч. Я понимаю, что меня это бы устроило. То есть вот в этом смысле, конечно, история, ну, наверное, такое завершающее карьеру, наверное, в каком-то смысле, хотя он еще поиграет, большое такое событие, да, оно там не закончилось титулом, но при всем при этом мы действительно, наверное, возможно, в последний раз увидели большого футболиста, который провел большой турнир без всякого преувеличения, без всяких скидок там на возраст, без всяких поправок. Он действительно был лидером команды и действительно тащил эту команду. А ну, кто-то говорит, что это средняя команда, на мой взгляд, команда все равно с хорошими футболистами, команда, которая все равно ну, достаточно высоко в рейтинге, и не только благодаря Месси, там, вот, и он, ну, как бы, это, наверное, не так часто можно увидеть, наверное, таких футболистов, как Месси, наверное, не так часто, в принципе, можно увидеть, но это, и вот, наверное, по прошествии чемпионата мира, там, спустя несколько дней, для меня впечатление от Месси, может быть, я себя накручивал и допридумывал себе это, оно как будто бы увеличилось, оно как будто бы усиливалось, и я вот для себя поймал себя на мысли, что, наверное, такая это очень сильная эмоция от того, что это получилось не просто ярмарка, выставка ветеранов, а действительно большая игра большого футболиста.
2: Да, ты много очень моментов отметил. Мы говорили в прошлый раз про формат, и я, наверное, для себя понимаю, что все-таки я за большую компактность, я за более высокую концентрацию, и несмотря на то, что вот эта глобализация, расширение количества участников, конечно, дает шанс вовлечься в этот спортивный праздник таким командам, благодаря которым мы узнаем медийные истории типа Вазиньо и так далее, но в целом, как будто без этого зрительский интерес, мне кажется, не был бы слабее, и, ну, наверное, за счет того, что мы увеличиваем вовлечение одних, мы теряем интерес других. Ну, по крайней мере, вот у меня все равно это ощущение осталось. Понятно, что мы можем пропускать матчи и смотреть столько, сколько хотим, и наблюдать за теми командами, которые нам больше интересны, но все равно как будто бы хочется все-таки большей концентрации футбола. И я, наверное, не могу сказать, что я устал от чемпионата ближе к его завершению. Очень много таких мыслей я слышал. Нет, мне сам чемпионат понравился. Было грустно, наверное, даже не столь от того, что он заканчивается, а то, как он заканчивается. Для меня все-таки Месси – это один из любимейших игроков. Возможно, самый любимый. Ну, безусловно, когда ты себя ассоциируешь с человеком, за всей карьерой которого ты наблюдал, да, и это очень сильно влияет и на твои эмоциональные оценки. Но здесь я с тобой согласен, что без скидок, да, он действительно провел выдающийся турнир в 39 лет. Может быть, он не был самым лучшим игроком, но точно он, наверное, лидером своей сборной был, и он был определяющей фигурой. Наверное, если мы выйдем Месси из сборной Аргентины, это будет самая большая потеря, нежели там любой другой игрок в любой другой сборной. Мне кажется, что это так, да, убери Мбаппе или убери, я не знаю, Харри Кейна или кого-нибудь еще, их сборные в сравнении с Аргентиной будут скорее, ну, фаворитами, да, нежели наоборот. Сборная Испании для меня в этом смысле, наоборот, феномен. Я понимаю, что моя грусть связана с тем, что на самом деле это, безусловно, очень закономерно. Победа Испании – это самое закономерное, что могло произойти, потому что это объективно сильнейшая команда, это сборная, которая доказала свою состоятельность и поэтапно идет от одного турнира к другому. И это не команда звезд, да, это команда звезда, как бы это банально ни звучало. Вот, по сути, если мы хотим кого-то выделять в сборной Испании, у нас будут какие-то не совсем очевидные варианты. И, скорее всего, когда мы спросим 10 человек, у нас вполне себе может быть 8 вариантов, да. И Ямаль, он не показал себя как вот какой-то единственный лидер. Он неплохо сыграл в каких-то моментах, но, ну, того ожидания, которое возлагалось до чемпионата, конечно, он не оправдал глобально. При этом сама по себе Испания все и всем доказала, и в матче с Аргентиной, в общем-то, она являлась фаворитом и свой потенциал реализовала абсолютно заслуженно. Но ты не можешь прекратить верить в сказку, созданную вот здесь и сейчас, да, и, наверное, я в каком-то смысле, как и многие другие болельщики, стал заложником того, что происходило на чемпионате, потому что наверняка до начала, до старта у всех были достаточно скромные ожидания. Не очень было понятно вообще, сыграет ли Месси, там были истории, связанные с травмами. Ну и, в общем-то, мы видели его последний раз где-то на крупных турнирах достаточно давно. Казалось бы, что вот спустя 4 года, ну, мы увидим действительно медийную историю. Вот что-то подобное тому, что происходило здесь с Рональдо. Да, то есть ветеран, заслуженный, который, может быть, даже действует где-то во вред своей команде, но вот это его последний турнир, и мы отдаем ему дань уважения, почести и так далее и тому подобное. Здесь совершенно другая ситуация. Мы видели значение. Да, возможно, где-то действительно Месси немножко благоволили судьи, да, и он мог чуть меньше количество игрового времени получить, если бы там карточки определенных цветов ему дали. Но мы не можем отрицать, что за этим следили, ну, очень многие. Да, мы действительно увидели создание этой сказки, потому что в спорте всегда привлекает интрига, в спорте всегда привлекает интерес, когда мы видим какие-то там неожиданные результаты, или когда мы видим, когда матч переворачивается за какое-то количество минут. И Аргентина это сделала несколько раз подряд. Да, и вот все это в совокупности давало колоссальное ожидание перед финалом. Понятно, что у нас опять есть Давид и Голиаф, что Аргентина андердог, и вроде как ты себя настраиваешь на то, что, наверное, опять какое-то чудо мы увидим. И то, что чудо не произошло, ты понимаешь, что это, ну, супер закономерно, но то разочарование, которое ты при этом чувствуешь, с этим сложно. Да, как будто бы, наверное, вот именно так не хочется провожать легенду, и с этой мыслью я пока не понимаю, что делать. Вот у меня в голове, наверное, самый главный диссонанс после этого чемпионата мира заключается в том, что как будто бы ты хотел другого финала и чувствуешь себя каким-то обиженным ребенком, которому не показали ту концовку фильма, на которую он рассчитывал. Вот. Что касается каких-то других сюжетов, в целом действительно было много интересных медийных событий, да, и я, ну, скорее рад вот по совокупности эмоций, что дал мне этот чемпионат мира. И особенно, когда он заканчивается и начинаются другие соревнования, о которых мы сейчас тоже поговорим, ты понимаешь, что теперь ведь это произойдет только через 4 года. Ну, если считать чемпионат Европы неким аналогом, то все равно, ну, промежуток времени будет достаточно большой. И хочешь, не хочешь, мы все равно будем ждать нового турнира, в каком бы формате он ни был, сколько бы там сборных не было. Мы можем много очень критиковать, что и как там будет происходить, но, опять же, это все равно история, которая уникальна и которая, ну, в том числе вызывает большое количество эмоций, на которых я уже сказал выше.
3: Мне кажется, что круто, что даже в таком однозначном матче, ну, Мартинес вместе с Месси чуть не сотворили чудо, в конце все равно был какой-то шанс на него, то есть и там прям на индивидуальном мастерстве Месси, в первую очередь, команда, у которой ничего не получалось, имела какие-то шансы за счет этого, это была крутая история. А что касается количества команд, это штука, я прям быстро скажу, насчет которой я вообще, на самом деле, ну, пусть постепенно, но радикально поменял свое мнение. Я изначально был противником этого всего, а сейчас я как-то прям переобулся, и мне, наверное, это история скорее даже нравится, я потому что, не знаю, у меня какая-то такая мысль пришла в голову в какой-то момент, ну, не то, что прямо это моя мысль, это просто факт был такой, что ведь изначально же чемпионаты мира были маленькие в силу ограничения логистики. Поначалу вообще играли, кто приехал, потом были ограничения в силу инфраструктурные, да, когда не хватает там количества стадионов для определенного количества, и как, ну, плюс все это возить долго, дорого, то есть такие вот моменты. И потом, возможности увеличиваются, и в сегодняшних реалиях там с транспортными возможностями, со всем с этим, мне кажется, можно и больше команд принять. И я вот поймался на мысли, что для меня все-таки самое важное — это действительно какой-то праздник футбола, какая-то такая большая история. Я не воспринимаю чемпионат мира как турнир, вот именно такой профессиональный футбольный турнир, но он таким, безусловно, является. Но в целом чемпион мира — это, конечно, классная история, это лучшие футболисты, еще что-то, но вот именно ценности, что я там хочу смотреть большой футбол, еще что-то, у меня, наверное, нет. Мне кажется, что зрелище Вазинью гораздо в этом смысле прикольнее, поэтому я, наверное, мечтаю о чемпионате мира, который впервые там в истории примет все сборные, которые существуют на планете, может быть, когда-нибудь мы его увидим. То есть вот как-то мне как-то понравилась эта мысль, я о ней подумал, и подумал, почему бы и нет.
2: Ну, да, это какой-то межгалактический шахматный турнир. Ну, тогда уже как будто бы, ну, не знаю, даже всегда мы говорим, что дефицит рождает интерес. Да, когда нет очереди, кажется, что это слишком доступно, если все будут попадать на этот чемпионат мира. Ну, интересно, да, как идея, в принципе, почему нет. Знаешь, последний момент, связанный с чемпионатом мира, потому что, ну, все понимают, когда мы говорим про лучших игроков, чемпионат мира, он, ну, его нельзя не брать во внимание. Вот ты как считаешь, кто сейчас главный фаворит на золотой мяч? Называют Харри Кейна, хотя, ну, тут есть свои нюансы, да, потому что, ну, как бы на клубном уровне в рамках чемпионата, да, на уровне сборной, ну, в целом, тоже неплохой результат, но все-таки вот для тебя есть ли альтернативы англичанин?
3: Очень сложно, там же будут голосовать, и будут голосовать, мы знаем принцип этого голосования. Я, во-первых, не исключаю, что дадут Месси, Это возможно. Реально, я думаю, что будет какая-то компания за это. Второй вариант, который я не исключаю, второго золотого мяча Родри, который провел неровный сезон, но чемпионство мира, тут вот эта вот вся история тоже может сыграть. Ну и третья история, наверное, Харри Кейн. Но в Харри Кейна верю меньше всего. И вот в силу того, что типа некому давать, ну, может быть, это футболисты ПСЖ, то есть, может быть, это условно Дембеле в очередной раз, к примеру, такое что-нибудь подразумеваю. Но не удивлюсь, если это будет Месси. То есть в этом случае я, наверное, если бы он выиграл, я был бы совсем не против, так под большим вопросом. Но и поскольку другого явного фаворита нет, возможно, будет такая история.
2: Ну, да, посмотрим. По сути, наверное, вот те события, которые на это влияют, они уже состоялись.
3: А его же дают по итогам сезона, его не дают... Понятно, что когда люди голосуют, они смотрят на последнее впечатление, но по идее то, как они играют вот с начала нового сезона, не должно считаться. То есть считается сезон вот от прошлого августа до вот нынешнего июля.
2: Формально да, но мы понимаем, что часто старт яркий какого-то отдельного игрока, он очень сильно влияет на какие-то итоговые расклады. Ну, при условии, что он был изначально, конечно, в этой гонке. Хорошо. Перейдем к событиям, которые разворачиваются на полях нашей страны. Есть ли у тебя какие-то впечатления по поводу Суперкубка? Наблюдал ли ты за ним? И насколько ты считаешь вот эту историю, которая разгоняется относительно того, что матч должен был быть переигран из-за отсутствия жеребьевки в рамках серии пенальти, насколько для тебя это какая-то, ну, оправданная история, либо это больше хайп?
3: Я не смотрел Суперкубок. Знаю, что там собралось куча народу, что там достаточно под конец было сложно достать билеты, то есть такая история была. Это очень круто. Ничего про переигровку не знаю. Единственное, что хотел бы сказать, то, что мне, конечно, нравится, когда... Ну, как нравится? Мне самому не нравится, но это восхищает, когда от противного мы видели историю Дюбы, который так черпал мотивацию, и то, как сейчас черпает мотивацию Соболев, ну, это, наверное, прикольная история. Если так можно играть хорошо в футбол, то пускай играет.
2: Ну, это называется грязное топливо, да, когда...
3: Ну, да, ну, но оно у него работает, понимаешь, он же...
2: Да, да, да. Ну, это очень символично, да, они фактически вот повторяют путь друг друга, вот, и, да, здесь много пересечений. Ну, у меня тоже нет какого-то, на самом деле, явного мнения по этому поводу. Мне кажется, что здесь, с одной стороны, эта история больше медийная, чем какая-то практическая. Вот. И наверняка просто в рамках чемпионата еще две игры у нас будут очень-очень, ну, с большим подтекстом, да, скажем так.
3: Мне кажется, что «Спартак» делает это заявление в качестве троллинга. Я уж не думаю, что всерьез можно сказать то, что из-за того, что не провели жеребьевку, мы там проиграли серию пенальти, но это как будто, ну, как будто несерьезно для команды масштаба «Спартака». Я думаю, что это был троллинг. Еще раз обратить внимание на вот такие вот мелкие моменты, на которые как бы принято обращать внимание, да и, наверное, справедливо принято обращать внимание, что касается вот каких-то таких маленьких нюансов вокруг «Зенит», которые в последнее время, ну, как бы их действительно какое-то количество такое накапливается. И, ну, наверное, «Спартак» правильно сделал с точки зрения обращения внимания, с точки зрения какой-то там, ну, серьезно переигрывать из-за таких вещей, ну, как будто так себе причин.
2: Мне кажется, здесь еще дополнительный контекст заключается в том, что, возможно, в рамках этого конкретного сезона «Спартак» и будет главным оппонентом «Зенита». Да, ну, такая вероятность вполне существует, учитывая...
3: Как и в начале каждого сезона, да?
2: Ну, мы сейчас берем даже вот не дух противостояния, а все-таки, ну, сейчас, да, мы понимаем, что как будто бы некоторые команды еще ослабли. Ну, то есть вот все, кроме «Зенита», сильнее не стали, да, я думаю, что это очевидный факт. А вот, ну, кроме «Спартака», да, вот «Спартак», мне кажется, что в кои-то веки находится на такой траектории, которая может ему позволить, ну, не то чтобы конкурировать с «Зенитом» прям активно, но быть вот как раз лидером среди догоняющих, да, как бы это ни... может быть, звучало. Я просто не понимаю, каким Краснодар мы увидим. Там, может быть, у нас еще какие-то будут трансферы и так далее. Но сейчас, да, кажется, что вряд ли у Краснодара просто хватит ресурсов и топлива, учитывая, что их не хватило и в лучших условиях в прошлом году, да, поэтому, не знаю, мне кажется, что сейчас я не удивлюсь, да, если «Спартак» будет навязывать эту борьбу, Для тебя, вот среди, наверное, топ-команд, кто, может быть, наиболее интересен, мы сейчас не знаем, да, в целом мы на примере одного тура вряд ли можем какие-то выводы делать, да, мы только увидели команды, еще даже, наверное, составы не сформированы до конца, и много слухов трансферных ходят. Ну вот для тебя какие команды, наверное, интересны, любопытны, за кем ты будешь следить в первую очередь?
3: Не отошли от «Спартака». Мне кажется, что в этом туре стоял самый большой судейский беспредел. Это когда совершенно по правилам, по футбольным, но не по сути, отменили пенальти, когда должен был пенальти Максименко бить в ворота Максименко в этом туре. Мне кажется, что это очень неправильно, что это отменили. Надо было назначить. Вот. Но это шутки такие. Вот. А вообще, ну, мне кажется, как будто бы «Спартак» самая интересная команда, при всем при том, что мы каждый год про это говорим. Но пока у Кайседо получается, получается неплохо. И, наверное... Кто же это написал, я не помню, кто-то из комментаторов в своем телеграм-канале написал. Давайте вспомним добрым словом Станковича за то, что он привез Маркиниса в наш чемпионат. Пожалуйста, вот первый тур меня в очередной раз убедил, что, возможно, мы сейчас вот в роли Маркиниса видим самого, наверное, яркого, самого, может быть, даже самого сильного игрока чемпионата. Очень крутое впечатление производит. Что касается Краснодара, ну, как сказать, как будто бы да, но все эти аргументы в пользу того, что Краснодар второй сезон подряд, они были и в прошлом году, и условно остались бы Спиртян и Кордоба, было бы это плюсом или минусом, наоборот. Воробьев, во-первых, не самый слабый футболист, Кристиан вот этот вот в первом туре тоже себя неплохо показал, поэтому я думаю, что тут надо посмотреть. Я бы громко не заявлял, но при всем при этом я бы, наверное, и уж совсем бы их не хоронил. Это тоже достаточно такая история. Про кого еще сказать? Про «Локомотив» и «ЦСКА» сложно, наверное, что-то говорить. Тут, наверное, похожие истории. Тут надо просто смотреть, пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. И про «Динамо». Ну, тут очень сильные ожидания, как будто бы должно... как будто бы есть риск, что они в очередной раз не оправдаются. И про «Зенит». Мне кажется, что еще нужно не недооценивать тот факт, что... Ну, понятно, что как бы в свои очки «Зенит» наберет какое-то количество. Но мне кажется, что вот эта вот усталость, поиск мотивации, осень же настанет, она у «Зенита» никуда не денется. То есть штука в том, что «Зенит»... Вопрос будет снова в том, что никто с «Зенитом» не поборется, кроме Краснодара, если бы была бы еще одна команда, которая вцепилась, да, как вот обычно делается. И «Зенит» своих очков потеряет много. Я думаю, что даже в ситуации, когда с ним никто не борется, 81 очко «Зенит» в чемпионате не наберет. «Зенит» действительно будет... Сейчас вот солнышко поменьше станет, сейчас зло будет у Соболева кончиться, и вот этот вот унылость, она в целом продолжится. Поэтому я думаю, что можно будет смотреть. Вот. У нас в целом неплохие, кстати, не топовые команды, которые тоже будут отбирать очки, и мы, я думаю, что это в ближайшее время увидим.
2: Ну, интересно будет за новичками понаблюдать, да, «Факел» мне...
3: Ну, вот... в новичков как раз не верю.
2: Мне интересно не с точки зрения того, что они заберутся высоко в турнирной таблице, мне вот команда «Факел» нравится, когда я хожу на матчи, где, там, условно, «Локомотив» играет, с воронежской командой, у них, по-моему, самая топовая группа поддержки, они очень зажигательные, и вот с этой точки зрения мне прям
3: У них нравится. Стадион там крутой в этом плане свой, то есть они в этом смысле, да, действительно большие. Большие молодцы. Вот, а так я думаю, что из среднячков, ну, действительно, вроде бы все пока неплохо у «Крыльев». Посмотрим, что будет дальше. Они из «Динамо» хорошо сыграли, то есть там не то, чтобы «Динамо» хорошо играл, просто «Крылья» второй тайм прям очень сильно прибавили. Там был такой хороший матч, равный вполне себе. Очень мне понравился «Оренбург». Я смотрел второй тайм, где они отыгрались. Это было прям очень зрелищно. Вот. И кто еще? Ну, и «Ахмат». «Ахмат» вообще команда, которая, ну, как бы, честно, действительно свою работу в этом смысле выполняет качественно, поэтому я думаю, что мы при определенных обстоятельствах маты достаточно высоко можем увидеть тоже.
2: По поводу того, что «Зенит» где-то все-таки будет там получать спад, да, звучит, как будто действительно он может проиграть в этом году только сам себе, и мне кажется, что вот это очень похоже на правду, потому что, ну, не знаю, вот за последние, наверное, 4 сезона, да, включая вот этот, который еще, собственно, только начинается, мне кажется, «Зенит» наиболее явный фаворит, вот, ну, по моим по крайней мере, ощущениям, да. Не знаю, понятно, что все может быть очень субъективно, и, ну, какие-то элементы команд еще не сформированы, но, по крайней мере, вот у меня ощущение такое. Я понимаю, что на команду все равно давит вот этот, скажем так, элемент того, что все приедается, и говорят, что нельзя насытиться чемпионствами, нельзя там получить эффект того, что все, ты выиграл там 5 раз, 6-й уже не хочешь, понятно. Но я думаю, что конкретно здесь есть элемент усталости, просто усталости Симака как тренера, да, потому что каждый год ты проходишь один и тот же процесс, тебе нужно выстраивать взаимодействие в команде, интегрировать новых футболистов, причем достаточно высококлассных, в российские реалии, где люди, может быть, немножко снижают к себе требования в силу определенных обстоятельств, и нужно находить им источники мотивации и так далее и тому подобное. Давление того, что тебя всегда ждут на вершине, это тоже, я думаю, не такая простая работа, как, может быть, мы ее себе представляем, как, ну вот, у тебя есть самый классный ресурс, бери и делай свое дело. Я думаю, что, ну вот, наверное, этот фактор тоже можно учитывать, и он, возможно, сыграет свою роль.
3: Я думаю, что «Зенит» фаворит, фаворит запасом, то есть я этого не отрицаю. Мне просто кажется, что «Зенит» в последнее время настолько с ним никто не борется, кроме Краснодара. И тут моя, наверное, претензия как раз к московским командам, которые настолько проваливают свои сезоны, одна за другой, прям на постоянке, что «Зенит», с одной стороны, с очень большой командой, с большими ресурсами, чем у всех, но там местами ноги вот эти колоссы настолько глиняные были, что если бы хоть кто-то бы набрался сил, подтолкнул бы и сам бы не провалился, то мы могли бы видеть совершенно другие результаты. Потому что мне кажется, что последние 4 года это даже не история про «Зенит». С «Зенитом», с ресурсами «Зенита» все понятно. Это большой-большой провал московских команд, которые, ну, если честно, по совокупности, если взять, можно там находить какие-то положительные моменты, еще что-то такое. Но это просто большой позор, большой провал вот всех 4 московских команд, которые по совокупности очень плохо провели там 5 последних чемпионатов, а то и больше. И мне кажется, что вот об этом нужно говорить, потому что про ресурсы «Зенита» понятно, но эти команды на свои ресурсы не наигрывают. У них ресурсов гораздо больше, чем то, как они играют.
2: Ну, возможно. Возможно, хотя, не знаю, тут можно... Опять же, мы тут, получается, выделяем московские команды от немосковских, учитывая тоже, что...
3: Но они по ресурсам-то отличаются.
2: Как будто бы у них ресурсов должно быть больше, чем у других.
3: У них больше ресурсов.
2: Вот, но при этом мы «Зенит» тоже за эти скобки выносим. Хорошо. В любом случае, я думаю, уже буквально через пару недель у нас появится много новых поводов для обсуждения, потому что будут сыграны еще туры, Кубок России тоже начнется. Ну и будем обсуждать уже более предметно те события, которые будут происходить. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас. Услышимся в очередном эфире. Всем счастливо. Будьте здоровы. Пока-пока.
0: Около спорта. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Пятигорска, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Здравствуйте, Алена.
8: Здравствуйте, Наталья.
7: Очень рада вас слышать. У вас очень интересное направление, оно достаточно популярно, есть много интересных книг, но до конца, я думаю, что еще никто не разобрался из наших слушателей, да, в сути этого направления. Скажите нам, пожалуйста, с чего все начиналось, как возникло такое интересное направление и с какими проблемами психологическими оно работает?
8: Наталья, очень рада, что вы пригласили меня, и у меня появилась такая возможность поделиться с вашими слушателями, на мой взгляд, очень важной областью в психологии, именно психотерапии, транзактный анализ. Это очень простое направление. И оно привлекательно своей открытостью и простотой, потому что Эрик Берн, это основатель транзактного анализа еще в середине 20 века, он говорил о том, что психотерапия должна быть написана таким языком, чтобы даже 8-летний ребенок понял. Поэтому транзактный анализ доступен практически всем людям и детям, и он действительно прост в своем понимании. Он вышел из психоанализа, потому что сам основатель Эрик Берн более 15 лет проходил психоанализ, личный анализ и обучался психоанализу. Но так вышло, что его не включили в профессиональное сообщество психоаналитиков. И тогда он изобрел свое направление. Это про то, что если вам закрывают одну дверь, можете организовать себе свою собственную дверь.
7: Uh-huh. А расскажите нам, какая философия этого направления?
8: С удовольствием. Эрик Берн говорил о том, что, во-первых, все люди окей. Он был автором вот этого понятия окейности, то есть как бы в порядке, если на русский перевести. Все люди в порядке, независимо от возможностей и всех остальных различий, мы все ок. Второе — это каждый человек способен думать. За исключением каких-то органических повреждений мозга, мы все, как бы мы ни отличались скоростью мышления, скоростью восприятия, объемами памяти и так далее, мы все способны думать. И третье — это что люди сами решают свою судьбу и могут менять принятые решения. На мой взгляд, это очень мудрая философия, которая позволяет человеку, попадая в любые обстоятельства, что-то изменить, руководствуясь вот этими принципами.
7: И также вот это ощущение понимания, что ты можешь что-то изменить, наверное, немножко страхует человека от возникновения невроза, да, от какого-то состояния отчаяния.
8: Я согласна с вами, что даже если возникнет такое состояние отчаяния, человек может вспомнить, что он может думать, что он в порядке, независимо от этих обстоятельств, и то, что он может сам менять свою судьбу.
7: Угу.
8: Еще бы я хотела вам рассказать это об основном нововведении, которое ввел Эрик Берн, это структурный анализ, так он это назвал. И он ввел такое понятие, как эго-состояние. Это действительно просто, кажется, на первый взгляд, что вся наша личность состоит из трех частей, условных частей. Это эго-состояние родителя, которое отвечает за функции надо, нужно, контроля, заботы. Эго-состояние ребенка, которое отвечает условно за «хочу» и за удовольствие, которое мы можем получать в жизни, за свободные проявления, творческие проявления наши, и, может быть, даже в некоторой степени бунт. А также эго-состояние взрослое, которое как бы регулирует эти два предыдущих эго-состояния — родителя и ребенка. И эта структурная модель стала настолько популярной в Соединенных Штатах и в целом по всему миру, что сейчас любой интересующийся психологией человек знаком с понятием «внутренний ребенок», как его исцелить, как о нем заботиться и как найти баланс между внутренним родителем, чаще всего критикующим и малозаботливым, и вот этим свободным ребенком.
7: Угу.
8: Этим, по сути, и занимается транзактный анализ, и специалист в области транзактного анализа, да, помочь человеку урегулировать эти эго-состояния и внести больше ясности и осознанности в его жизнь за счет усиления взрослого эго-состояния.
7: То есть, раз есть понятие усиления взрослого эго-состояния, значит, в каждом человеке есть разная доля, да, которую занимает каждое из эго-состояний.
8: Да, действительно, образно это можно представить в виде сосудов, в которых перетекает энергия. Энергия может попадать больше в эго-состояние взрослого, может перетекать в эго-состояние ребенка, эго-состояние родителя. Например, если мы возьмем бытовую ситуацию, где женщина заботится о своем ребенке, который может быть еще совсем маленький, то она большую часть времени находится в своем родительском эго-состоянии. Да? И параллельно со взрослым, то есть взрослый ее не выключается, она понимает и осознает, она может контролировать то, что происходит. Но если мы, например, идем, будучи взрослыми людьми, на какой-то парк аттракционов, то мы можем забыться в какой-то момент и быть больше в детском эго-состоянии, получая удовольствие и не контролируя того, что происходит.
7: Ну, то есть, в принципе, эти эго-состояния еще переплетаются с ролями, да, которые мы выполняем, но при этом тоже должен быть какой-то баланс, да, то есть нельзя впадать в одно как бы эго-состояние.
8: Да, если мы говорим о том, что доминирует какое-то одно эго-состояние, а остальные как будто исключены, то здесь речь идет уже о психопатологии. Ну, например, если у человека отсутствует взрослое эго-состояние, он может страдать шизофренией или каким-то другим заболеванием, которое связано с нарушением мышления. Если говорить про нормального человека, условно нормального человека, психически я имею в виду, то, конечно, важен баланс. И первое, конечно, в первую очередь важен баланс, а во вторую очередь — это осознанность. И это то, что помогает сделать специалист, помочь человеку осознать, в каком эго-состоянии он находится и как ему это помогает или мешает.
7: А бывают ситуации, когда отсутствует, ну или почти отсутствует эго-состояние ребенок и родитель, и практически все время только взрослый, и как бы здесь тоже идет перекос, это тоже плохо?
8: Я думаю, да, что если человек исключает совсем эго-состояние ребенка, то есть лишает себя удовольствия в жизни, или исключает эго-состояние родителя, не способен проявить заботу или эмпатию по отношению к себе или другому, то я думаю, да, что это такой перекос, как будто человек превращается в робота.
7: Mm-hmm. Да, вот я тоже почувствовала сразу, вот когда вы сказали про заботу, да, если ну, от родителей, да, или удовольствие от ребенка, сразу такой холодный, да, представила что-то такое холодное, безэмоциональное.
8: Да, знаете, такая
7: машина, действительно.
8: какая-то машина, робот.
7: А можете описать, ну, вот людей, так нам, чтобы было проще понять, да, у которых, например, превалирует, ну, в данный момент, да, состояние, например, эго-состояние ребенок, а потом отдельно вот родитель, отдельно взрослый. Просто чтобы мы себе представили, как этот образ выглядит.
8: Если мы возьмем человека, у которого доминирует эго-состояние родителя, то это может быть либо такой сверхзаботливый человек, который в первую очередь ставит интересы других превыше собственных интересов. Он готов жертвовать собой во благо других людей. Он готов, не знаю, там, вставать в 5 утра, идти выгуливать собаку, которая может быть даже не его, а там мужа или ребенка. Почему-то я женщину себе представила. Может быть, потому что женщины в родители чаще встречаются, чем мужчины. Что еще? Это люди, которые жертвуют собой, готовы к самопожертвованию. Или, как другая крайность, это люди, которые чересчур правильные, чересчур требующие соблюдения правил, чересчур так утрированно критикующие других, там, о времена он нравы, а вот в наше время такого не было, а куда эта женщина-девушка пошла, а что это у нее за юбка такая неприлично короткая или блузка с неприлично открытым декольте. Да, то есть такие бабушки.
7: Да, вот мне тоже представилось. Бабулька.
8: Которые только делают, что критикуют. И вся их жизнь... О, знаете, какой хороший пример я вспомнила? Это была такая передача «Наша Раша», и там был один персонаж Сергея Светлакова, который все время телевизор смотрел и разговаривал с телевизором.
7: Да-да-да.
8: Да, вот, вот мне кажется, это такой совсем утрированный вариант человека, который все время в родителе, в критикующем родителе.
7: А давайте теперь для сравнения, вот если состояние превалирует взрослый.
8: Это осознанный человек, человек, который понимает, что с ним происходит, то, что происходит с другими людьми вокруг него. Он понимает, как устроены взаимоотношения, он готов поддерживать себя, он готов поддерживать других, он эмпатичен. Да? То есть это такая, ну, можно сказать, даже идеальная картинка человека. Конечно, невозможно сделать так, чтобы мы все время находились во взрослом эго-состоянии, потому что, как я это упомянула раньше, это энергия, которая перетекает естественным образом. В какой-то момент мы больше в одном эго-состоянии, в какой-то момент больше в другом. Желательно, чтобы человек был чаще во взрослом.
7: Так, а как у нас выглядит человек в эго-состоянии ребенка?
8: Человек, который чаще всего находится в эго-состоянии ребенка, это такой чрезмерно свободный человек, который нарушает все правила, для него вообще они не существуют. Яркий пример тому — это человек с наркотической и алкогольной зависимостью. Это люди, которые не способны заботиться о себе. Они как будто маленькие беспомощные существа, которые требуют постоянного внимания, капризны, например, если вот говорить про таких ярких персонажей. Девушка молодая, капризная, хочет выйти замуж за мужчину, который будет ее содержать, заботиться о ней, и она дует губки, если ей там не подарили очередное что-нибудь. Вот что-то такое.
7: Угу. А от чего может вообще зависеть, какое состояние преобладает, и это именно как уже характеристика человека, или это вот зависит от ситуации, как бы, как, какой перекос будет, да, в какую сторону?
8: Можно сказать, что это какая-то тенденция, которая сформирована, безусловно, в первые годы жизни человека. Ну, например, если родители поощряли красоту девочки, они говорили, какая ты у нас красивая, зачем девочке думать, зачем тебе не надо учиться, девочке главное успешно выйти замуж, посмотри, какая ты у нас принцесска, давай мы тебе сделаем красивые локоны, кудри, косички или еще что-то подобное, наденем красивое платьице. То ребенок получает поощрение, одобрение за вот такое детское поведение. И это закрепляется как условный рефлекс: я хороша, я ок, если я веду себя как глупенькая дурочка. И люди играют в эту игру. Она так и называется — глупенькая. Игры — это еще одна важная часть транзактного анализа. Есть замечательная книга, которую я с удовольствием всегда рекомендую читать и своим клиентам, и коллегам, и просто людям, которые только знакомятся со сферой психологии. Это книга-бестселлер «Игры, в которые играют люди». И ее продолжение «Люди, которые играют в игры», где автор очень подробно описал, как происходит эта психологическая игра и как человек перемещается, например, будучи в детском эго-состоянии, отказывается, бессознательно, конечно, отказывается переходить во взрослое эго-состояние и нести ответственность за свою жизнь.
7: Угу. Да, к играм мы обязательно еще перейдем, и более того, я знаю, что еще сценарии есть, да? Угу. А вот интересно, вы упомянули про то, как воспитывают девочку, да, вот для того, чтобы у нее закрепился вот этот перекос некий в эго-состояние ребенка. А как себя ведут родители, как себя ведут родители детей, у которых потом больше превалирует

0: Не надо капризничать. Посмотри, ты же не маленький малыш, ты уже взрослый. Да? И это, конечно, выглядит немного странно, потому что не соответствует реальности. Он все еще малыш, и это также вызывает некоторую путаницу в голове. Ребенок как будто бы получает некоторое послание, что быть ребенком это не очень хорошо, надо быть взрослым, ответственным и серьезным. И он как будто блокирует свое детское эго-состояние, превращаясь вот в ту машину робота, о котором мы упоминали раньше.
1: Как интересно эта фраза действует, если посмотреть с точки зрения транзактного анализа. А ведь, мне кажется, 90% людей говорят детям вот эту фразу, что «Ну, посмотри, ты же уже взрослый, да? Не
0: Любом
1: хныкай,
0: возрасте.
1: как маленький».
0: Да, в любом возрасте. У меня тоже дочь, и я часто занимаюсь транзактным анализом на улице, невольно становясь свидетелем этих коммуникаций между родителями и ребенком. И забавно замечать, как реагируют дети, как они по-разному на самом деле реагируют. Вы верно заметили, что большинство родителей так говорят, но каждый ребенок по-своему это воспринимает. Поэтому это не фраза проклятие или фраза, которая определяет будущее. Все зависит от личного восприятия того или иного ребенка.
1: Это хорошо, что у ребенка есть выбор, есть шанс.
0: Вот мы снова вернулись про то, что люди сами решают свою судьбу
1: Да.
0: и могут менять принятые решения.
1: Это здорово. А давайте тогда теперь поговорим немножко об играх и сценариях.
0: Игр очень много на самом деле. И у нас вряд ли хватит времени охватить все игры. Но если очень коротко обозначить, то игра — это способ получить контакт. При тех обстоятельствах, при которых близость недопустима или она небезопасна, человек использует игры для того, чтобы оставаться в контакте. Основная беда игры в том, что неизбежна расплата. То есть, когда мы проигрываем игру, мы остаемся чаще всего с каким-то определенным решением, сценарным решением. Ну, например, вот так всегда. Стоило мне довериться, и меня обманули. Или вот все мужчины одинаковые, не надо никому доверять. Или нужно рассчитывать только на себя. Или еще какие-то другие сценарные убеждения или сценарные решения. Человек бессознательно играет в игры, и с помощью психолога в ходе транзактно-аналитической психотерапии человек понимает, в какой момент он играет в игры, и это помогает ему вовремя остановить игру или даже предотвратить эту игру. Одна из концепций психологической игры, она уже принадлежит не Эрику Берну, а последователю Эрика Берна, автору Стивену Карпману, знаменитый драматический треугольник. Почему я говорю знаменитый? Это действительно очень популярная, распространенная концепция в психологии, и она настолько распространена, что затрагивает не только транзактный анализ, но и разные другие направления. Очень часто я слышу, как люди оперируют в обычной жизни понятиями жертва или спасатель или преследователь. Это три участника психологической игры, которые взаимодействуют между собой вот в таком игровом формате. И, как я сказала, в итоге каждый из них остается с этой расплатой. Могу привести какой-то один пример, если хотите, игры.
1: Да, давайте, может быть, даже еще немножко разберем вот этот треугольник, потому что действительно это настолько часто встречающиеся ситуации, что действительно вот это уже перешло в терминологию просто обычного человека, не имеющего отношения к психологии.
0: Да, согласна. Происходит и одновременно популяризация психологии, и одновременно некоторая путаница в сознании людей, что сейчас модно оперировать психологическими терминами, не всегда понимая их истинное значение. Что касается драматического треугольника, то это, он выглядит как перевернутый треугольник, где верхние углы принадлежат спасателю и преследователю, а нижний угол принадлежит жертве. Всегда есть крючок в игре. Крючок — это такая приманка, которая запускает игру. Ну, например, очень часто яркие примеры — это семейные истории, поэтому я приведу пример, ситуацию семейной жизни. Это вымышленный пример. Ну, например, мужчина встает утром и ожидает, что ему приготовят завтрак супруга. Почему я говорю «ожидает»? Это у него есть такое представление в его восприятии мира, что женщина проявляет любовь и заботу,

0: через приготовление завтраков или еще каким-то другим способом. И он ожидает и не говорит об этом. Он не говорит: «Дорогая, пожалуйста, приготовь мне завтрак. Это было бы так здорово, если бы ты приготовила. Я бы почувствовала, что ты меня любишь, и я тебе дорог». Как будто он не может так сказать. Что-то мешает ему открыто выразить свою потребность и быть честным в близости. И тогда он выбирает игру. Он, например, обижается, что она не готовит и не проявляет инициативы приготовить ему завтрак. И это жертвенное поведение. Супруга, видя, что муж как-то расстроен, впадает в чувство вины, думая, что это, наверное, что-то из-за меня. Может быть, это что-то в наших отношениях. И впадает в роль спасателя. Завязывается игра, которая может привести к тому, что кто-то из участников перейдет в роль преследователи. Ну, например, муж может начать ругаться на жену, что вот ты так всегда, ты никогда не заботишься обо мне, ты безразлична ко мне. Или такую же позицию может занять супруга, которая сначала будет очень стараться для своего мужа угодить, а потом отчается и сама может впасть в жертву. Вот, ничего не получается, вся моя семейная жизнь коту под хвост. И вообще, я давно знала, что... И мама мне говорила, что не надо выходить за тебя замуж.
1: Вот и поговорили, называется, да? А всего-то сказать: «Дорогая, приготовь мне, пожалуйста, завтрак».
0: Да. И, возможно, даже услышать отказ, потому что она может не хотеть готовить завтрак. И это не значит, что она его не любит. Но если он в детском эго-состоянии, то, конечно, ему будет болезненно это услышать, потому что он будет воспринимать это как отсутствие заботы по отношению к себе, как отсутствие внимания и любви. Потому что дети воспринимают заботу именно через поступки. И любовь воспринимают через какую-то заботу и внимание.
1: А как выйти из этой ситуации, если еще кто-то, да, из, ну, например, жена в этом случае, да, она не впадет, например, сразу в какие-то эмоции, mm-hmm. да, а поймет, что это действительно игра, да, это его личное какое-то ожидание, его проблема, mm-hmm. да, и что ему надо сейчас помочь из этого выйти. Вот как нужно поступить, чтобы вот эта ситуация не закончилась так, как вы описали?
0: Если супруга проходит курс психотерапии и уже знает об играх, она может сказать: «Дорогой, я вижу, что ты сейчас что-то происходит сейчас у тебя. Чем-то ты расстроен или что? Я могу помочь тебе? Или про что твое расстройство? Оно вообще касается меня? Если хочешь, можем поговорить об этом. Или когда будешь готов, скажи мне об этом». И все.
1: А всегда ли человек, который был в ожиданиях, который в состоянии ребенка, сможет перейти тоже? То есть здесь она пытается его вывести на состояние взрослого, да?
0: Да.
1: Вот всегда ли можно действительно вывести на состояние взрослого, и если не получается, да, как бы с первых попыток, что делать?
0: Конечно, нет. Не всегда человек способен. Зависит от уровня его осознанности. Вот насколько крепкий у него этот взрослый, насколько он способен этой энергией руководить, управлять этой энергией. Если мы говорим о серьезной зависимости, например, алкогольной зависимости, наркотической зависимости, то человека вернуть во взрослое эго-состояние становится огромной задачей. И эта задача не под силу порой не только специалистам, но и тем более близким людям, с которыми проживает человек. Поэтому будет зависеть от индивидуальных особенностей того или иного человека, который играет в игру. Если руководствоваться моим опытом в работе с парами, семейными парами и просто людьми, которые находятся в отношениях, то чаще несколько раз такой остановки игры, и человек осознает, что он играет, и учится, если он этого хочет, учится удовлетворять свои потребности по-другому, учится быть близким. Чаще всего игры происходят по причине страха приближения. Если человек справляется со своим страхом, а большая часть людей и планеты способны справляться со страхом, то это помогает останавливать игры.
1: Кстати, вот раз тема зашла о страхах, как вообще транзактный анализ смотрит на страхи и на фобии?
0: В транзактном анализе выделяют 4 основных чувства. Это страх, печаль, радость и гнев. Они называются аутентичными. Все остальные чувства называются замещающими. Поэтому страх анализируется. Страх — это чувство, которое чаще всего связано с будущим, то есть с какой-то фантазией, основанной на сценарном убеждении. И когда человек анализирует это сценарное убеждение, понимает причинно-следственную связь, он способен справляться, находить способы справиться со страхом, преодолеть этот страх и преодолеть это сценарное убеждение.
1: Безумно интересный транзактный анализ. Мне кажется, о нем можно говорить.
0: Согласна.
1: Не одну передачу, наверное, все-таки что мы и сделаем. Мы обязательно вернемся еще раз к транзактному анализу. Хотелось бы продолжить и про игры еще побольше поговорить, да, и про какие-то психологические функции, да, которые тоже как их рассматривает транзактный анализ, и про сценарий еще отдельно поговорить.
0: О, да, действительно глубокая тема, глубокая, интересная, поэтому с удовольствием. Вернемся к ней еще раз.
1: Здорово, спасибо. Будем ждать вас еще раз. На сегодня мы с вами прощаемся. Напомню, у нас на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. До новых встреч, Алена.
0: До свидания, Наталья. До свидания всем вашим слушателям.
1: До свидания. И напомню, что с вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.

0: Вы слушаете «Радио ВОС».
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
0: Выпуск новостей.
2: В Екатеринбурге с 9 по 15 августа пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Студентка МАИ создала ИИ-помощника для слабовидящих пассажиров, определяющего номер автобуса. В Карачаево-Черкесии прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России». Сотрудники Дагестанской специальной библиотеки для слепых удостоены высоких наград. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В спортивную программу войдут шашки, легкая атлетика, настольный теннис, кулбол и футбол-футзал 5x5. За плечами 6 межрегиональных этапов. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. С 19 по 24 июля в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Участвовали 10 человек. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Первое место в общем зачете занял Алексей Рунов, второе – Дмитрий Жирнов, третье – Алексей Терентьев. Награды вручил секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ереклинцев. Студентка Московского авиационного института Софья Воропаева разработала портативную камеру с системой голосового оповещения для слабовидящих. Устройство определяет номер автобуса, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект. Камера закрепляется на одежде. При подходе к остановке активируется автоматически. Система распознает автобусы, троллейбусы и трамваи, отсеивая легковые автомобили и через наушник сообщает номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. С 21 по 23 июля на базе физкультурно-спортивного комплекса Карачаево-Черкесское РОВОС прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участники состязались в настольном теннисе, русских шашках и звуковом дартсе. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами. В Министерстве культуры Республики Дагестан прошла торжественная церемония награждения работников отрасли. Почетной грамотой Министерства культуры за вклад в развитие библиотечного дела награждена Жанна Алиева, заведующая Центром методик инклюзивных творческих технологий Республиканской специальной библиотеки для слепых. Благодарность отмечен ведущий специалист по кадрам Айла Ахмедова. И коротко о других событиях. 1 августа Молодежный совет Нижегородской организации ВОС приглашает на встречу с байкерами и мотопрогулку с клубом «Байк-такси». Мероприятие пройдет по адресу улица Ашарская, дом 57А, в 12:00. Количество мест ограничено. В Петрозаводске директор комплексного центра социального обслуживания Карелии посетил местную организацию ВОС. Обсуждались проблемы доступности прилегающей инфраструктуры, разбитая дорога, отсутствие пандусов. Подготовлены предложения по решению вопросов. Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили 3 мультфильма с тифлокомментарием «Премудрый пескарь», «Жихарка» и «Соловей». Все доступны для просмотра онлайн. В Чеченской региональной организации ВОС прошли соревнования по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Участвовали 12 человек, победители и участники награждены грамотами и денежными вознаграждениями. В Михайловской местной организации Волгоградской области прошло памятное мероприятие «Женщины в пламени Сталинградской битвы» к годовщине начала сражения. Для членов ВОС организовали тематическую книжную выставку с устными аннотациями и возможностью тактильного осмотра экспонатов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий.
3: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки.
1: Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк.
1: На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы.
3: Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Конкурс «Письмо по Брайлю» провели для работников унитарного предприятия «Фильтр» на базе специальной библиотеки для инвалидов по зрению в Гродно. Подобные состязания являются традиционными для членов системы БелТИС, но из года в год администрация предприятия «Фильтр» старается вносить изменения и дополнения, которые могут привлечь и расширить количество участников, а главное – вдохновить их на активное использование рельефно-точечного шрифта в обыденной жизни. Об особенностях организации нынешнего конкурса рассказала заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам предприятия Лариса Богатова.
1: У нас очень мало работников предприятия осталось, которые хорошо владеют системой Брайля. И получается, в конкурсе принимают участие одни и те же люди. Ну вот думали и пришли к выводу, что мы разнообразим тем, что мы возьмем участвовать в данный конкурс людей, которые не владеют системой Брайля, дадим им подсказку, алфавит визуальный, и при помощи этого алфавита они будут писать заданный им текст. А вторая категория была владеющие шрифтом Брайля. Каждому были даны прибор, грифель.
0: Задания были одинаковые для всех?
1: Нет, задания были немножко разные, потому что те, которые владеют шрифтом Брайля, им проще, конечно, написать. Они писали диктант о белорусской женщине. А те, кто не владеет шрифтом Брайля, писали пожелания белорусской женщине. Оно было покороче, конечно же. Каждый из них сказал, что он желает, и все эти слова они потом воспроизводили и писали свое пожелание.
0: А текст о белорусской женщине, который писали брайлисты со стажем, почему именно вот на такую тему был выбран текст?
1: 2026 год, он объявлен годом белорусской женщины. Очень много мероприятий мы в этом году посвящаем этому. И вот, в частности, этот конкурс брайлистов был посвящен.
0: Как вы выбирали участников для той или иной категории?
1: Мы брали людей с инвалидностью по зрению. Первой группы это у нас была первая категория, но они все владеют Брайлем. И брали людей с инвалидностью первой, второй группы, у которых остаток есть зрения и которые могут посмотреть вот в эту визуальную подсказку.
0: Что собой представляла таблица?
1: Написанные точками буквы. То есть была написана, к примеру, буква А, и буква А точками. Дальше следующая буква «Б», и буква «Б», как она пишется, точками. То есть на основе шеститочия были все буквы прописаны. Дело в том, что у нас на предприятии есть интерактивная площадка «Трогательный мир». И у нас там две зоны, одна светлая, другая темная зона. В темной понятно, что там кромешная тьма, и человек ориентируется при помощи гида в пространстве, а в светлой зоне мы проводим для тех, кто к нам приходят.
0: Для экскурсантов.
1: Да. Такой интерактив. Показываем им Брайль, как он пишется. И вот там у нас были заламинированные визуальные алфавит вот такой вот, для того, чтобы люди попробовали, как пишут незрячие. Допустим, они у нас пишут свое имя, фамилию. И вот они пишут, каким образом по Брайлю там, они смотрят визуально на этот алфавит. То есть он у нас уже был. И вот возникла идея, почему бы нам на своих сотрудниках не попробовать сделать вторую номинацию вот такую. И очень хорошо получилось.
0: Давайте перечислим участников первой категории и второй.
1: Те, кто владеет шрифтом Брайля. Левша Ирина Марьяновна, Гурбанович Михаил Данилович, Богданов Александр Владимирович, Сыроватка Валерий Александрович. И следующая категория – Кушелевич Олеся, Ефременков Андрей, Калида Вера, Пралич Виталий, Цыгель Никита. Это сотрудники нашего предприятия все. Но среди них учились в школе для детей с нарушением зрения 3 человека. То есть они видели и знали, что такое шрифт Брайля.
0: Из этой новой категории?
1: Да. А 2 человека, они вообще Брайль видели первый раз.
0: Расскажите, кто оценивал конкурсантов ваших?
1: Валерий Иванович Будник, специалист Гродненской областной организации. редакции. Он достаточно грамотный человек, владеет шрифтом Брайля. И вот мы его пригласили, и вот он оценивал. Огромная благодарность от нас, от работников предприятия, библиотекарю специальной библиотеки Ланевской Раисе Владимировне за оказанную помощь. Я думаю, что мы именно в таком направлении и будем продолжать, потому что всем работникам очень понравилось. Все очень хорошо справились. И были такие работники наши, у которых очень маленький остаток. И, в принципе, им неплохо было бы изучить Брайль и в дальнейшем пользоваться этим.
0: Напомню, что участникам, которые хорошо пишут и читают по Брайлю, было предложено написать диктант рельефно-точечным шрифтом. Занималась подготовкой конкурса и подбирала текст для диктанта инструктор по социально-трудовой реабилитации предприятия «Фильтр» Ирина Бернат.
2: Конкурс этот готовился к году женщины белорусской. И мне хотелось, чтобы это было вот ода женщине. То, что приятно слышать каждой женщине во все времена. И текст этот сам по себе был, ну, не очень длинный, так как это диктант, который, ну, не должен был занимать много времени. И не очень такой сложный, так как участники уже, в общем-то, давно закончили школу, и какие-то сложности дополнительные им не нужно было испытывать. Поэтому, ну, вот это вот выбирала в первую очередь. Там где-то, может быть, 50 слов в этом тексте и знаки препинания, но в основном обращение, запятая, тире где-то в одном, наверное, месте надо было, и точки, вот восклицательный знак, так как ода.
0: Чей это текст? Да, кто автор?
2: Даже и не знаю я, кто автор. Я просто нашла его случайно в интернете. Сначала пыталась найти каких-то вот известных авторов, которые там обращения как-то вот к женщине. Писали классиков нашей литературы, советской даже, или там русской литературы. И как-то вот ничего не попалось мне такое. А потом вдруг случайно такой вот небольшой отрывок.
0: Писали ли, кстати, раньше диктанты вот в рамках таких конкурсов участники?
2: В прошлом году диктанты не было. Там нужно было именно прочтение текста. Только вот единственное, в том году мы разгадывали загадки, и нужно было ответы вот записать по Брайлю. А в этом году вот именно писали диктант. Было интересно, особенно тем участникам, которые только приобщались, которые пробовали писать по Брайлю.
0: И мне кажется, вот как раз-таки первая категория брайлистов, которые активно используют свое умение и знание шрифта Брайля, должна была вдохновить вторую категорию участников, которые только еще начали узнавать. Правильно, правда?
2: Да, да. То, что вот это возможно, что это не так страшно, что это действительно может быть. Какие-то дополнительные знания никогда не бывают лишними.
0: Женщина — это величайшая тайна Вселенной, воплощение земной красоты и божественного милосердия. Ей дарована уникальная способность созидать миры, согревать остывшие сердца и дарить жизнь. В ее глазах сокрыта мудрость веков, а в улыбке — исцеляющая сила. Она бывает хрупкой, как весенний цветок, но в минуты испытаний обретает несокрушимую стойкость. Мужчины строят города и ведут войны, но лишь ради одного ее одобрительного взгляда. Ее любовь — это тихая гавань, где затихают любые жизненные бури и штормы. Спасибо тебе, женщина, за твое бесконечное терпение, нежность и великий дар вдохновения. Ты — вечная муза, ради которой этот мир все еще стремится к совершенству. Именно такой текст брайлисты со стажем должны были воспроизвести рельефно-точечным шрифтом на бумаге. Критериями оценки были скорость, грамотность и чистота письма. Первое место в категории профессионалов заняла аккомпаниатор предприятия «Фильтр» Ирина Левша. Вы справились лучше всех, быстрее всех. Каково это было вам?
3: Мне, в принципе, было несложно, хотя слова такие были сложноваты. Там есть знаки препинания нужно было расставить, то есть, ну, их, естественно, никто не диктовал. Кто-то быстрее писал, кто-то медленнее, потому что пользуется меньше. Но, в принципе, написали все.
0: Насколько было приятно вот осознать, что вы лучшая из всех участников в своей категории?
3: Лучшая и лучшая. Я спокойно на это смотрю.
0: Ирина Марьяновна, расскажите, как давно вы знаете, владеете и пользуетесь пользуетесь Брайлем?
3: Я Брайль изучала со школы, училась вообще в школе по Брайлю. Я в Гатинской школе училась, первого класса. Вот как научилась, так и владею. Много лет уже в быту как-то не сильно я Брайль использую, больше в работе. В основном, когда занимаемся ансамблем. Пишу, кому нужно, тексты для репетиций, для ускорения процесса, так скажем, когда текст есть под руками, то есть учить быстрее. А так еще, ну вот в быту, если мне нужно, иногда какие-то рецепты записываю кулинарные, ну и еще узоры по вязанию.
0: В свое время быстро ли удалось выучить Брайль?
3: Наверное, это такой достаточно сложный процесс. Мне так кажется. Вот я иногда вспоминаю, это трудно было, в общем. Ну, отстающей я не была.
0: Когда вы учились в школе, много ли учеников в вашем классе учились по Брайлю именно?
3: Сначала были вообще все, а потом, наверное, класса со второго появились дети, которые учились обычным шрифтом. А потом еще как-то больше стало, наверное, в четвертом, в пятом классе. И уже когда мы заканчивали школу, было примерно пополам.
0: Какие это годы были?
3: Я закончила школу в 86-м году.
0: Ирина Марьяновна, вы победительница вот такого конкурса интересного «Письмо по Брайлю». По вашему мнению, почему следует людям сегодня тоже практиковаться в Брайле, писать по Брайлю и знать этот шрифт?
3: Брайль нужен, чтобы быть просто грамотным человеком. Потому что не будешь читать, даже вот педа ловлю, сейчас как-то нет по времени читать, и как-то уже иногда приходится задумываться над тем, как что пишется. Брайль нужен, чтобы можно было применить в быту, подписывать что-то там дома себе. Вот многие, я знаю, пользуются. Потом в работе, вот с нотами кто работает, как вот я, музыканты. Обязательно.
0: А вот по вашему мнению, что поможет ускорить изучение шрифта Брайля участникам второй категории?
3: Ну, вообще желание. Но вот нас рабочие, кто в цехе работает, это еще тоже связано с тем, что, знаете, вот работа у некоторых такая, что пальцы, кожа грубеет. Вот это я тут, как говорится, специалист, то у меня пальцы, они чувствуют хорошо. А у кто в цехе работает, вот пальцы загрубевают, и, на мой взгляд, это осложняет изучение, потому что то, что чувствовать хорошо, нужно. Раньше, когда старые книги были, то они были более такие точки оформленные, а сейчас все-таки они менее, и расстояние между строчками поменьше. Ну, вот как журналы вот эти современные сейчас, которые вот приходят в библиотеку. Расстояние между строчками поменьше. Даже там начинаешь читать. Сначала пока вчитаешься.
0: И что такие, может помочь, вот, да, вот людям вот в изучении Брайля?
3: Надо просто стараться самому. Потихонечку читать. Потом и техника появится, и писать тоже можно пробовать. Пока напишешь, так как-то, наверное, оно в памяти отложится. Знаете, как шпаргалку написать. Пока напишешь шпаргалку и запомнишь.
0: Среди новичков, которые участвовали в конкурсе «Письмо по Брайлю» и должны были записать рельефно-точечным шрифтом свои пожелания белорусской женщине, выиграла слесарь механосборочных работ участка сборки фильтров Олеся Кушелевич. Как часто вообще вы принимаете участие в мероприятиях предприятия «Фильтр», где вы работаете? И как давно вы трудоустроены?
4: Устроилась я в прошлом году, в августе, сравнительно недавно. Стараюсь как можно чаще принимать участие. Мне это очень нравится. Время проходит в интересных беседах, в интересных мероприятиях.
0: А чем вы до этого занимались?
4: Сидела дома, жила в деревне, немножко бисероплетением занималась, в центр ездила для инвалидов, участвовала в мероприятиях.
0: И уже вот год как на фильтре.
4: Да, работа мне очень нравится.
0: Ну, здорово, что вот есть возможность проявить себя с разных сторон. Были ли вы каким-то образом ранее знакомы с Брайлем?
4: Да, я училась в школе Гродненской для слепых и слабовидящих, и у меня в классе были незрячие одноклассники, которые владеют письмом по Брайлю.
0: Как вам кажется, что позволило вот в этом конкурсе вам победить?
4: Просто повезло. Наверное, в том, что я ранее пробовала писать для общего развития, так, для интереса. Со временем, конечно, подзабывается все, но когда я увидела листик с азбукой Брайля и в руках оказался прибор, я руководствовалась пословицей Глаза боятся, а руки делают.
0: Сколько лет вы уже вот не пользовались Брайлем?
4: 16 лет.
0: Не боялись допустить каких-то ошибок грамматических, например, или еще что-нибудь?
4: Честно, боялась. Просто сосредоточилась и отключилась от всего вокруг происходящего. И просто писала. Я медленно писала, как умею. Приятные воспоминания были о тех временах, когда я училась в школе.
0: Я знаю, что заданием для вашей подгруппы участников было написать послание белорусской женщине. Что написали вы и как это было, расскажите.
4: Я сначала подписала свой листик, потом написала 3 слова: счастье, здоровье и любви. Здоровье, оно всегда нужно и важно. Счастье, у каждого счастье свое, но главное, чтобы женщины были счастливы. А любви, потому что любви всем хочется.
0: Помогала в проведении конкурса библиотекарь специальной библиотеки для инвалидов по зрению Раиса Ланевская. Она подготовила развлекательно-познавательную программу для участников, пока жюри оценивало их письменные работы по Брайлю.
5: Во-первых, я решила, что надо немножко рассказать историю, с чего начались вот эти тематические годы. Мы начали с 2006 года. Я рассказала о том, что указом президента каждый год объявляется тема года. И уже в течение года проводятся различные мероприятия, которые посвящаются этой теме, к жизни общества, которые привлекают внимание к теме, заостряют внимание. Они объединяют людей. И люди узнают много новых вещей и действуют в этом направлении. Но поскольку год женщины, наши женщины вообще внесли огромный вклад и в культуру, и в науку, и в искусство. И ну просто невозможно было не рассказать о некоторых из них. И вот я взяла вам такие маленькие биографии. Например, Людмилу Рублевскую мы рассказывали, про Татьяну Бирич, это символ белорусской медицины, офтальмолог известнейший, первая женщина-профессор у нас в Беларуси. И ее девиз был «Человек должен видеть». И один из наших участников говорил, что он лечился у ученицы Татьяны Бирич. Даже вот такая связь была. София Гройсман, уроженка нашего Новогрудского района, знаменитейшая парфюмер. Она создала аромат «Трезор». Многие знают, но не связывают ее с Белоруссией. Янина Жеймо, это тоже знаменитая актриса, которая сыграла вот эту маленькую Золушку. Потом Стефания Станюта, тоже это царица белорусской сцены. А с нашим городом она связана тем, что вот она снималась в фильме «Белые росы», который снимался в нашей Девятовке. Я рассказала небольшие биографии вот наших женщин. А потом мы провели викторину по биографии. Этих вот женщин, которые я упоминала, еще Виктория Азаренко, и Арина Соболенко, и Светлана Кузнецова, это наша первая красавица, победительница первого национального конкурса. Королева Бона Сфорца обязательно. Она в Гродно нам и водопровод при ней построился, и улицы мостить стали, и она научила вилкой есть.
0: В рамках этого конкурса, как вам кажется, вот какой был самый, не скажу, что сентиментальный, но момент, который вас впечатлил, удивил?
5: Вообще меня каждый раз удивляют, когда наши читатели, наши люди, когда они успешно пишут шрифтом Брайля, очень быстро, и потом очень быстро читают. У меня всегда это вызывает восхищение. А такой вот сентиментальный момент. Новый читатель у нас есть, человек, который работает на предприятии, Никита.
0: И также участник этого конкурса.
5: Да, он первый раз столкнулся со шрифтом Брайля. И сначала он не представлял, что нужно писать справа налево. Сначала он написал слева направо, ну, как обычно мы пишем, обычным шрифтом. И дал прочитать там своему соседу. А ему говорят, а что-то не, вообще ничего не понятно. Что-то написал, потому что наоборот получается, да, читают. То есть шрифт Брайля — это такая интересная система. Она универсально восхитительная просто. И я каждый раз восхищаюсь, как мог человек в 15-16 лет придумать такое удивительное дело.
0: Какие цели и задачи вот вы лично для себя оставили, готовясь к этому конкурсу и подбирая для него материал?
5: Для нас, наверное, сейчас ни для кого не секрет, что шрифт Брайля все-таки его меньше используют. Это надо признать, потому что время идет, прогресс движется, все ускоряется, хочется быстрее получить информацию, быстрее информацию зафиксировать, послушать, где-то на диктофон записать. Но Брайль — это вдумчивое чтение, это внимательное письмо. Я считаю, что вообще шрифт Брайля — это такой инструмент необыкновенный. Представив себе, что через кончики пальцев, через все вот наши там нервные окончания, вот этот сигнал доходит до мозга, как вот начинают работать внутренние наши вот все там нейроны, и какая работа мозга происходит в этот момент. То есть мы еще раз напоминали, что шрифт Брайля очень важен в жизни незрячего человека.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! 29 июля свой юбилей отмечает полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, председатель Татарской региональной организации ВОС Федорин Владимир Алексеевич. Уважаемый Владимир Алексеевич, от всей души поздравляем вас с юбилеем. Ваша работа во главе Татарской региональной организации ВОС и Приволжском федеральном округе – это пример настоящего служения людям, самоотверженности и преданности делу. Благодаря вашему вниманию к нуждам незрячих и слабовидящих, грамотному руководству и чуткому отношению к каждому человеку организация уверенно развивается, а ее члены чувствуют поддержку и заботу. Вы не просто решаете важные организационные задачи. Вы помогаете людям обретать новые возможности, сохранять достоинство и веру в себя. Ваша энергия, мудрость и неравнодушие вдохновляют коллег и активистов и служат опорой для всего общества. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, новых достижений и благополучия. Пусть и дальше все задуманное воплощается в жизнь. А рядом всегда будут надежные соратники и благодарные люди, которым вы помогаете. В этот праздничный день Владимира Алексеевича поздравляют коллеги, товарищи и друзья. Первое поздравление прозвучит от Юдиной Мавзелии Ахмадиевны, полномочного представителя президента ВОС в Уральском федеральном округе, председателя Свердловской региональной организации ВОС.
4: Дорогой и любимый наш юбиляр Владимир Алексеевич, наш Уральский округ, в основном женщины, от души вас поздравляем с замечательным юбилеем. Ваш юбилей – юбилей этой вашей семьи, юбилей – это Нурьи. И не могу отдельно только вам пожелать свои пожелания всей семье и вокруг ваши коллеги, друзья, поэтому будет адресовано пожелание в первую очередь под руководством вашим коллективу и семье. Пусть погода и в доме, и в коллективе будет всегда хорошей, стабильной, чтоб не сильно жарко и не так сильно холодно. Мы с вами объединены Всероссийским обществом слепых. Как Владимир Васильевич говорит, куда-то, если надо ехать, только вы вместе. Вы папа, а я мама. А может быть, по возрасту я и ваша сестра. Я бы очень хотела с вашей семьей дружить и дальше понимать друг друга. Вы у нас характером умеренный, стабильный, спокойный, добиваетесь успехов, а у меня характер такой взрывной, но башкирский характер, да? А вы умеете всегда стабилизировать такое состояние, будучи мы с вами в Башкирии, уже не раз вы доказали, я горячусь, а вы меня успокаиваете. Порешаем. Надо спокойно эти вопросы. И, конечно же, хочу, чтобы каждый ваш день, он был светлым, радостным. И чтобы радости от добрых слов, поздравлений ваших близких людей и кто рядом находится. То уважение, которое со стороны правительства вашего, со стороны чиновников, мы убедились, будучи на вашей конференции. Насколько было трогательно, когда руководители пришли, поздравили, и как по-семейному, по-доброму. И, конечно же, реакция людей, ваших членов организации, ну, за исключением нескольких человек, они настолько доброжелательно, с уважением к вашей работе, с уважением, с любовью к вашей семье. Потому что за эти годы работы неразделимо трудовой коллектив и семья. Если в семье хорошее настроение, все получается, значит, на работе тоже будет все замечательно. Очень жаль, что рядом 29 числа мы не можем поделиться, радоваться вашему юбилею. В этот день у нас тоже чествование нашего уважаемого человека, спектра, почетного члена Всероссийского общества слепых. Ну и, конечно же, как говорят, поздравления поздравлением, а подарки должны быть в студии. Наш подарок, наше обещание дружить и дальше с вами, чтобы наши встречи были всегда такими теплыми, хорошими, как до этого дня вот именно. Мы с вами и служим народу, работаем вместе. Ну, может, не всегда все получается, редко встречаемся, а надо бы почаще, но это уже с разрешения президента. Если он скажет, давайте, едьте туда, значит, мы с вами снова встретимся. Любви, радости, и пусть каждый шаг в жизни у вас будет только вперед. И не шагу назад. И, конечно же, те вопросы, которые вы рассматриваете, решаете, это перспектива будущего. Будьте счастливы, Нурья, с юбилеем тебя, Владимир Алексеевич, с юбилеем. Ура!
3: Следующее поздравление из Владивостока. В эфире звучит поздравление от Поташова Дмитрия Вячеславовича, полномочного представителя президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председателя Приморской региональной организации ВОС.
5: Владимир Алексеевич, позвольте мне поздравить вас от Дальневосточного федерального округа с этой круглой юбилейной датой. Я хотел бы сказать, что вы очень позитивный человек. И как бы это вот не звучало уже избито, но вы знаете, пока вас получше не узнаешь, то ваша доброта – это просто, ну, пример для многих, в том числе и для меня. Хорошо, когда вот она есть от души и для всех, а не замешанная на каком-то собственном эгоизме, тех или иных сиюминутных ориентирах и выборе каких-то преференций. Вы тот человек, с которым приятно работать, можно смело идти в разведку, зная, что ваше надежное плечо никогда не подкачает. До сих пор вспоминаю свою поездку в Казань, наш там прекрасный сбор, на который вы, так сказать, курировали, и даже вплоть до тех подарков, которые вы каждому из нас дали. Можно только еще раз сказать спасибо вам и вспомнить добрым словом. Поэтому я искренне желаю, чтобы это была не последняя ваша пятилетка. Я горд, что я с вами вот работаю вместе. Я знаю, что не только у меня, но и у нашего президента в вашем лице есть опора, которая, ну, знаете, она не подкачает и не качнется вправо или влево там, как флюгер. Поэтому горжусь, что работаю с вами. Знав вас поближе, вот говорю это совершенно искренне. Спасибо вам, что вы есть, и еще раз вас с юбилеем. С женщине бы я сказал, что поздравляю ее с 30-летием. Ну, вас я поздравляю именно с тем, что есть. Вам, знаете, надо не две семерки, не одну семерку, а три семерки. Вот так прожить желаю вам. Всех вам благ. Обнимаю, Поташов.
3: На связи культурная столица. Владимира Алексеевича поздравляет Колосов Алексей Борисович, полномочный представитель президента ВОЗ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ.
6: Дорогой, глубоко уважаемый Владимир Алексеевич, от имени Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и, конечно, от себя лично, горячо и сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Юбилеем настоящего мужчины. Зная вас на протяжении многих лет, могу сказать, что вы один из самых ответственных, организованных руководителей, один из самых профессиональных, высококвалифицированных специалистов во Всероссийском обществе слепых. Именно на таких, как вы, держится сегодня наше общество в непростое, но в то же время достаточно интересное время, в которое мы живем и работаем. Перед нами стоят большие задачи, перед обществом стоят большие задачи. Перед каждым из нас стоят сегодня большие задачи. Перед обществом в целом стоят большие задачи. Но уверен, именно благодаря таким руководителям, как вы, мы обязательно справимся. Я хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, благополучия. Я хочу пожелать любви и тепла родных и близких вам людей. У вас хорошая, большая семья. Дай Бог всем здоровья и удачи. Ну, а вас, конечно, еще раз со знаменательным юбилеем.
3: Владимира Алексеевича хорошо знают, уважают и любят в разных регионах России. Праздник – повод еще раз отметить профессиональные и человеческие качества Владимира Алексеевича, умение слышать людей, принимать сложные решения и вести команду вперед. Владимир Алексеевич не просто решает проблемы, а создает среду, где каждый человек чувствует себя нужным и услышанным. За это его особенно и ценят. Следующее поздравление от коллеги, товарища и друга. Владимира Алексеевича поздравляет Хайелетдинов Тагир Кудусович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
7: Добрый день, уважаемый Владимир Алексеевич. Сегодня, в столь знаменательный день, мы с Данией Завитовной приносим вам свои большие и огромные восхищения вашей жизнью, вашим пониманием своего долга, вашего большого-большого счастья, которое вы приносите незрячим людям. Потому что сегодня я могу сказать, что долгие годы у руля татарской региональной организации ВОЗ находится человек, который понимает душу человека, понимает его стремление и, самое главное, понимает то, что в данный момент нужно этому человеку и по мере своих сил, по мере своих возможностей делать эту работу. Поэтому я хочу желать вам во многом в будущем большого-большого успеха. Пусть вам всегда сопутствует удача, а самое главное, дай Бог вам здоровья и дай Бог вам, чтобы все ваши планы, все ваши пожелания и все ваши мысли сбывались, и чтобы всегда за вами стоял такой огромный, очень надежный щит. Я имею в виду и вашу супругу, и ваших детей, и ваших внуков, и всех ваших родственников, близких, которые всегда были и будут с вами. Пусть вам сопутствует удача, пусть вам всегда будет в жизни уют, мир и огромное-огромное удовольствие от жизни. Будьте здоровы, будьте счастливы.
3: Сколько добрых слов сегодня звучит в адрес Владимира Алексеевича. Не остались в стороне и коллеги. В эфире Агафонов Антон Викторович, директор Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих, город Казань.
8: Владимир Алексеевич, с юбилеем! Крепкого здоровья, хорошего настроения. Оставайтесь примером для всех, кто работает на благо незрячих, надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Поздравляем.
3: Владимир Алексеевич, примите искренние слова благодарности за ваш многолетний труд и значимый вклад в развитие Всероссийского общества слепых. Ваши решения и инициативы меняют жизнь людей к лучшему. С юбилеем вас, крепкого здоровья и многих лет успешной работы на благо незрячих.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня —

0: которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
2: Здравствуйте! В эфире Тюменская студия Радио ВОС. У микрофона Юлия Бушнева. Я не знаю, как у вас, а у нас сегодня за окном дождливо, но это передышка после двухнедельной жары. Несмотря на то, что за окном пасмурно, а в нашей студии тепло и ярко по-солнечному. Потому что сегодня у меня в гостях участники-туристы, которые совсем недавно побывали в Москве. А ездили они туда по специальной реабилитационной программе «Социальный туризм», которую проводит наше любимое Всероссийское общество слепых. И сегодня мы будем говорить об этом, делиться впечатлениями, слушать интервью и репортажи с места событий. Итак, я представляю наших гостей. Это Александр Гусев.
3: Привет.
2: И наша гостья, которая впервые в студии Радио ВОС, это Юлия Корневец. Юля, привет.
4: Всем привет.
2: Ну что ж, ребята, вы побывали в Москве, были вы там, я так поняла, 4 дня. Программа у вас была насыщенная, познавательная, интересная и развлекательная. Делитесь впечатлениями.
3: Впечатлений на самом деле море. Я бы даже сказал, что мы там были 5 дней. То есть 4 – это официальная программа, а 5-й день был свободный день отъезда, который мы использовали по максимуму для того, чтобы еще и насладиться Москвой самостоятельно. Но, наверное, обо всем по порядку. Я хочу сказать, что в Москве я бывал вообще много раз, но вот эта поездка, она произвела на меня такие самые яркие впечатления. И за вот эти 4 дня я не посмотрел в Москве столько всего, сколько не посмотрел, наверное, за прошлые 10 лет. Особенно, наверное, меня впечатлила поездка в Троице-Сергиеву Лавру, в Сергиев Посад. И очень-очень мне понравился музей криптографии.
2: Поподробнее, что это? Что вы там смотрели?
3: Ну, смотри, музей криптографии – это история шифрования, да, ведь всегда нужно было соблюдать какую-то тайну переписки между всякими органами власти, да, между какими-то царями, правителями. И это история шифрования всяких писем, донесений со времен практически до нашей эры и до наших дней. Там вот, например, есть знаменитая машина шифровальная «Энигма» называется, которая использовалась во времена Второй мировой войны. Вот. А мне, например, очень было близко по душе. Там был такой стенд, на котором висели наушники, и можно было послушать записи старых зашифрованных передач, где на коротких волнах передавались всякие важные сообщения на большие расстояния. И я прям помню, как я в детстве, вот еще когда увлекался приемником, я крутил и слушал тоже. Мне это было интересно, там странно, какой-то диктор говорит, например, какие-то цифры там, ну, на каком-нибудь, допустим, английском языке 1, 5, 9. Я думал в детстве, что они занимаются какой-то ерундой. А потом вот уже, когда стал взрослее, я узнал, что это шифрование, и у меня это был такой возврат в детство.
2: Юль, ну расскажи, вот Саше понравилась криптография, да, он как-то окунулся даже в детство. А тебе что больше всего запомнилось?
4: В Москве, я тоже скажу, была несколько раз. Была много, где еще был мэр, когда Лужков, он организовал для студентов, в общем, выставку ВДНХ, и по Москве экскурсии были. Но в этой поездке были те места, которые я ранее не посещала. Поэтому, конечно, мне это очень понравилось в плане того, что я бы сама туда не сходила, и благодаря вот программе соцтуризма я побывала в тех местах, в которых побывала. В общем, меня впечатлило Зарядье, парк Зарядье.
3: О, Зарядье — это вообще волшебное
4: да,
3: место.
4: Да, интересное. Я бы хотела бы еще вернуться и побольше там провести времени, больше посмотреть, потому что программа была насыщенная, и, соответственно, тайминг надо было соблюдать. В общем, я бы еще вернулась, посмотрела Зарядье. ВДНХ — это огромная территория, которую, ну, конечно, не обойти за то время, которое мы там были. Хочется вернуться. Много всего изменилось с тех времен, когда я там была последний раз. Вот, это вот самый... Да, еще, кстати, в Сергиев Посад очень интересная была поездка. Мы там провели весь день. Это тоже запомнилось. Мы привезли туда сувенирчики, святую водичку. В общем, вот эти яркие впечатления в этих поездках. Еще понравилось, еще очень хочу сделать акцент на том, что столько цветов. В общем, во всех местах, где мы посещали, было много цветов. И мы все фотографировались, потому что это ярко, не так, как у нас. Мы, по крайней мере, столько цветов в оформлении города в Тюмени нет.
3: Ну, кстати, мне вот понравилось, например, мы прямо даже вот в первый день обратили внимание, что постоянно за городом ухаживают, да, мы чуть не попали под полив машины,
4: да? Да-да-да-да-да. Мыли дороги, парки, где люди ходят, все это промывается, да, стрижется, подстригается, газоны, деревья. Все это фигуристо делается, все красиво. В общем, удивила нас Москва.
3: Верните нам Собянина в Тюмень. Пусть у нас тоже подстригут все.
2: Да-да-да. Все культурные пространства вы посещали с помощью профессионального экскурсовода Ларисы Тарарыф. И я предлагаю послушать небольшое интервью, которое, Александр, ты сделал в Москве с ней.
5: Начиная с 1147 года, предприимчивый и дальновидный политик Юрий Долгорукий будет формировать землю московскую, ковать мощь. Мощь ковалась и здесь продолжает коваться дальше. То есть одной из этимологий названия топонима Москва склоняются местные краеведы и научное сообщество к тому именно лексическому значению этого слова, что мощь ковалась. Москва. На берегу реки Москва, на берегу реки Неглинки, омываемый холм Боровицкий стал тем самым местом, где в последующем появится Московский Кремль.
6: Я экскурсовод, дополнительно я еще учитель русского языка и литературы, живу и работаю в городе Щелково. Но и то, что касается работы вот второй, есть работа для души, а есть работа для помощи. Помощь бывает разная, и уметь делать людей счастливыми – это талант.
3: Ну, то есть для души это работа в школе, да?
6: Нет, не совсем так. Вот не в школе, совсем. В школе как раз диплом. Диплом должен кормить. Это я еще усвоила очень-очень давно. А помимо того, что для души, это вот как раз все, что связано с экскурсоводческой деятельностью. И даже для людей, которые имеют индивидуальные особенности для социума.
3: А вот сейчас вы проводили экскурсию для группы людей с ограниченными возможностями по зрению. Это первый ваш такой опыт?
6: Можно сделать немножечко корректировку в вашей фразе. Ограниченных возможностей у человека нет. Есть индивидуальные особенности. Нет, это не первый мой опыт. У меня уже опыт был позади. Вы у меня вторая группа. А еще самый мой первый опыт был – это люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
3: А как вообще вы стали экскурсоводом? Я знаю, что в Москве вы не коренная москвичка, но вы так здорово знаете Москву.
6: Судьба меня забросила в Москву в 2008 году. Тогда я приехала, вот где взяли на работу, там и взяли на работу. Я 13 лет проработала в другой компании, крупной компании, но и профессия меня догнала в 2013 году. Вот, потому что то, что ты любишь, то, что ты знаешь немножко, и то, что тебе нравится, должно быть все-таки всегда у тебя в сердце и в душе.
3: А сложно ли вам работать как раз вот с особенными людьми?
6: Ну, вы знаете, с особенными людьми первое время... Как вам сказать? Первое время, конечно, есть какие-то особенности, а потом уже привыкаешь к этому. И потом ты уже не считаешь, что они с особенностями, и чувствуешь их как вот себе равный.
3: А как подбираются маршруты для групп организованных? Это вы сами разрабатываете или к вам поступают какие-то запросы?
6: Нет, ко мне не поступают запросы. Мне нужно знать хорошо Москву и все, что с ней связано. А все, что касается маршрутов, это занимается само общество Всероссийское слепых.
3: То есть перед вами ставят задачу, да?
6: Да.
3: А вы
6: а
3: ее просто реализуете?
6: Реализую, да, я ее исполняю. Поэтому моя цель, вернее, не моя цель, а мои знания – это информация историческая, литературная, одним словом, все, что касается москвоведения, краеведения, истории и все, что к этому прилагается. Моя вот главная задача – это знание и умение это донести до людей.
2: Итак, мы с вами прослушали интервью Ларисы Тарарыф, экскурсовода, которая была вместе с нашими участниками по программе «Социальный туризм». Саш, ты можешь что-то прокомментировать? Как в плане доступности Лариса подошла к своей работе?
3: Ну, на самом деле, вот я у нее спрашивал в интервью, и она говорит, что это мы вторая всего-навсего группа с нарушением зрения, но она проявила очень большое внимание. То есть у нас... Часто бывает, что если на экскурсию едет какая-то группа, бывает, кто-то отстанет. У нее такого не было. Она очень-очень внимательно следила, чтобы никто никуда не споткнулся, никто не провалился в яму, ну, чтобы ничего не случилось. И очень хорошо помогала и рассказывала, тоже вот все описывала очень четко, да, чтобы человек, даже если не имеет зрения, незрячий, чтобы все понял. Плюс много где были в Москве тактильные всякие макеты, тактильные пособия, которые тоже незрячие могли осмотреть руками, да, и поближе познакомиться с различными достопримечательностями.
2: Ну да, вот мы плавно перешли к доступности, доступной среде в Москве. Юль, вот у тебя есть остаток, да?
4: Uh-huh.
2: Как тебе было сложно или легко передвигаться по Москве?
4: Так как у меня есть остаток зрения, конечно, передвигаться, ну, тем более еще с подсказками Ларисы Васильевны, было легко. То есть она предупреждала, что тут будут глубокие ступеньки, либо сейчас начинается подъем. Это не ступеньки, а просто подъем. В общем, по правой стороне держитесь, тут поручни. Очень удобно было, особенно меня не беспокоилось за людей, которые с тростью ходили, что им, в принципе, все комментируют. Просто оглядывалась назад, смотрела, все ли нормально, или сама могла предупредить. А так, в принципе, не было проблем. Ориентировались, не спотыкались, не падали, все хорошо.
3: Ну, а я бы сказал, это, да, у меня, наверное, чуть-чуть другое впечатление, да, потому что, наверное, я вижу капельку похуже, да, у меня остаток маленький, и мне показалось, Москва не очень дружелюбная к тем, у кого вот совсем мало зрения. То есть ты идешь без трости, но так тебе прямо и говорит Москва, возьми трость, иначе ты куда-нибудь свалишься, потому что для меня это было удивительно, я был во многих городах, и вот у нас в Тюмени тоже везде есть желтые линии перед ступеньками, да, а в Москве, вот, например, в метро очень много-много мест, где этих как раз желтых полосок контрастных нету, и очень тяжело ориентироваться. Плюс мне не очень понравилось. Но это я рассказываю, потому что мы гуляли много самостоятельно по вечерам, когда у нас было свободное время. В метро, например, тоже какие-то указатели, они расположены так, что недоступны для тех, у кого плохое зрение. Они либо под потолком, либо где-нибудь на стене уже за путями. То есть их не посмотреть.
2: Ну, я предлагаю продолжить тему доступности в городе Москве и послушать интервью незрячего звукорежиссера Бориса Халина, который также посетил экскурсии «Город Москва». Давайте послушаем. Борис, я бы с тобой хотела поговорить о доступности, о передвижении по Москве. Я понимаю, что, конечно, ты ходил с группой, да, и у тебя было много помощников, но ты, как человек очень внимательный, наблюдательный, какие бы плюсы и минусы отметил бы именно по доступности, по доступной среде в городе?
7: Да, Юля, я соглашусь с тобой, что да, я ходил с группой, у меня много было помощников, особенно помощник был у меня Александр Николаевич, с которым мы всегда вместе ходили, он меня сопровождал и хорошо сопровождал. Как бы особо каких-то трудностей, таких прям больших проблем я не заметил. Ну, это, наверное, всем было не очень удобно, что по Москве вообще очень большое количество ступенек и подъемов, и спусков туда-сюда. Единственное, что мне не очень понравилось в доступности, что это в метро нет хороших обозначений, то есть где входы, выходы, на какую сторону из метро можно выйти, потому что направлений там очень много, и можно вообще выйти в разные стороны части города, и очень легко заблудиться. Ну и плюс еще работники метро не очень осведомлены о том, что вот, видимо, бывают такие группы, как вот мы незрячие, что мы можем обратиться за помощью и спросить, куда можно выйти, чтобы найти тот или иной объект, да. Они просто не знают этого, какой выход нужен человеку, чтобы попасть там, например, куда-нибудь там, на Старый Арбат, например. Они просто отвечают, ну, не знаем, и все.
2: Ну, то есть инструктаж, видимо, с работником метро не проводится.
7: Ну, он, скорее всего, проводится, но это, знаете, как человеческий фактор. То есть в одно ухо влетело, в другое вылетело, и все. Как бы ежедневно, постоянно не пользуются этим и забывают. И потом, когда приходится случай, они просто не помнят этого, как нужно вести себя с маломобильными гражданами.
2: Борь, ну а теперь давай перейдем к самой программе. Так как у тебя почти нет, да, остатка зрения, насколько тебе были интересны вот эти вот экскурсии, по которым вы ходили, да, о которых рассказывал экскурсовод, да, что там какие-то экспонаты в музее. Насколько тебе было интересно, учитывая вот то, что у тебя нет остатка зрения?
7: Ну, мне очень интересно было, потому что я примерно 20 лет назад я был в Москве уже, и на Красной площади был, в Кремле был, то есть, ну, вообще во многих местах в Москве был, и, ну, был я как самостоятельно, то есть я без экскурсоводов, там, без всяких каких-то справок, то есть просто ходили, смотрели и все. Как бы видеть я это видел, я еще у меня это в памяти осталось, то есть как это выглядит. Но когда экскурсовод рассказывал какую-то историю, там, например, какого-то храма, который там построен в 15 веке, там, и стоишь так, думаешь, да, интересный, и задумаешься о том, что вот постройка стоит, ей там несколько веков, да, и вот ты стоишь, тебе тут 30 с небольшим лет, так, и думаешь, да, конечно, как бы все это здорово очень, так вот, ощутить вот эту вот атмосферу всю, вот эту, там, старины, вот это, представляешь, что когда-то тут вот цари ходили, там, еще, да, такие значимые люди в истории. Ну, как-то это захватывает дух. Ну и когда по храму Василия Блаженного у нас была экскурсия, там, во-первых, при входе стояла тактильная модель, которую можно было посмотреть, пощупать, там пальчиками все изучить, где что, какие окошки, какие там элементы декора на нем изображены. А потом еще экскурсовод и говорил, как это внутри там все выглядит, там те же иконостасы, вот эти, где алтарь. Вот какие там резные колонны сделаны, там все как это оформлено. То есть вот это вот интересно было. А вот, например, в Кремле экскурсия была, и там был экскурсовод именно от Кремля. Но она не особо углублялась в мелкие детали храмов, там все. Интересно было историю послушать, но как это выглядит в мелких деталях, вот этого вот мне не хватило.
2: Для какого-то большего представления, да, для того, чтобы у тебя полностью картинка сложилась, тебе нужны были какие-то тифлокомментарии.
7: Ну да, то есть более подробного описания, например, храма. То есть, ну да, она говорит, там вот высота его там 82 метра, да, колокольни, там большой он, там в ширину столько-то, в длину столько-то. То есть, ну как бы представляешь, ну да, большое здание. А как именно оно выглядит, то есть какие на нем купола, какие там какие-то фрески, может, сделаны. Там, потому что я понимаю, что и раньше я это раз видел, то есть я как бы немножко это помню, что он не просто вот прямые стены, а все-таки на нем есть украшения и все это. Но вот описания вот этого немного не хватило.
2: Угу. Борис, а что тебя больше всего впечатлило в этой поездке?
7: Наверное, то, сколько мы все-таки передвигались по Москве пешком. Сколько мы намотали километров своими ногами?
2: Я от кого-то слышала, что более 70 километров.
7: Вот, да. Я точно не подсчитывал, но очень много было передвижений пешком. Я думаю, это всех впечатлило именно это.
2: Угу. Ну, а было ли какое-то место, которое ты, приехав в очередной раз в Москву, еще бы раз посетил?
7: Я его посетил, это место. Правда, мы потом уже самостоятельно с ребятами ходили не в рамках экскурсии, там, а у нас было свободное время, вот Александровский сад. То есть я там был, когда еще видел, то есть я видел его, этот Александровский сад, какие там газоны, как там, ну, вообще, как там красиво. Ну, мы, конечно, тоже торопились, все, а у меня было желание, конечно, знаете, где-нибудь остановиться, так посидеть, вспоминать, там, такие воспоминания. То есть тех времен, когда я еще видел, Ну и оказавшись еще раз в Москве, я бы хотел еще раз там побывать.
2: Вот такие впечатления у Бориса Халина. В общем, делаем вывод. Едем в Москву с тростью, либо с зрячими помощниками. Да. Все-таки нужно себя как-то обезопасить. Ну что ж, а теперь давайте все-таки поговорим о самой организации данной поездки. Насколько вот вам все понравилось, насколько было организовано питание, проживание, трансфер, насколько вам было удобно, комфортно, или все-таки какие-то были немножечко неровности?
4: Я, в принципе, соцтуризм и вообще организованные такие экскурсии, когда проводятся, была впервые, вообще, неважно, Москва это или другой город, была впервые. И что меня впечатлило, что они организовали трансфер и от, и до самолета. Потом питание было по пути, то есть мы не возвращались в гостиницу, завтракали в гостинице, ужинали в гостинице. В трапезной при храмах мы обедали. Тоже я даже не подумала бы, что мы можем... Просто люди идут по городу и зашли в трапезную при храме и пообедали. Цены доступные, то есть тоже на заметочку себе взяла. Вот. По поводу экскурсии. Для меня, как человека с остатком зрения, конечно, я бы первую половину дня проводила на экскурсиях, а вторую половину дня я бы посещала те места, которые сама хотела бы посетить, ну, раз приехала в Москву, как говорится, воспользоваться возможностью посмотреть что-то для себя другое. Вот. А так, конечно, они старались организовать так наш день, чтобы мы успели много и посмотреть, и отдохнуть. Ну, конечно, сидеть было не особо где. Мы и на поребриках сидели, отдыхали. Но люди были у нас разного возраста. И если я уставала ходить много пешком, то представляю, как они уставали. Но молчали, потому что они
2: терпели.
4: Да, терпели. Они хотели тоже не отставать от нас, все узнать, все послушать. Вот. И что еще хотела бы сказать по организации? Нас дружелюбно встретили, к нам относились дружелюбно, все выслушивали все наши пожелания. Никто не нервничал, все было спокойно. Ну, в принципе, все. Может быть, еще по пути что-то я вспомню, что бы хотела сказать.
2: А если что, перебивай, Саша, ну, я разрешаю.
3: Можно, да? Ну, а я скажу, что да, реально, вот я-то как, наверное, более требовательный, может, потому что я уже не впервые в каких-то организованных поездках. Здесь было все отлажено, как часы. Мы прилетели, нас встретили прямо вот мгновенно. То есть у нас не было нигде никаких непродуманных простоев каких-то, да, и питание тоже было на высшем уровне. Правда, вот в трапезной было очень интересно. Я впервые, например, поел в Троице-Сергиевой лавре гречку с рыбой, да, с рыбными тефтелями, которые причем приготовлены на пару. Но такая вот она монастырская пища, зато она очень-очень полезная. И рассольник, между прочим, тоже был не на мясном бульоне, а овощной. Вот. Ну, мне очень понравилось. Единственное, что, да, тоже добавлю к Юлиным словам, что не хватало немножко свободного времени. Мы приезжали в гостиницу на ужин, и мы дальше самостоятельно пытались куда-то съездить, но не везде успевали, потому что, ну, пока ужин, да, то есть мы часов в 8 вечера только выходили из гостиницы, и пока доберешься до центра Москвы, ну, тут, к счастью, транспорт в Москве ходит очень долго, и порой мы даже возвращались на последней электричке, которая от Ярославского вокзала уже идет в сторону станции Лось в 1:22 ночи.
2: Саш, ну да, ты тогда расскажи, какие все-таки места вы посещали самостоятельно, куда вас повело?
3: Ну вот нам как раз очень не хватило некоторых мест, а у нас была такая активная Татьяна Вишнякова, которая прямо каким-то катализатором служила. Она начинала нас с вечера уже с ужина пинать, говорит, поехали туда, поехали туда. И, наверное, мы, может быть, даже отчасти плясали под ее дудку. Мы вот в первый день у нас была обзорная экскурсия по городу, а вечером после ужина мы поехали по Арбату гулять. Вот. Ну, на Арбате очень многолюдно, но это тоже очень такие впечатления несгладимые, я бы сказал. Да? То есть Арбат — это какие-то кафе, рестораны, там все светится, сверкает, и постоянно музыканты выступают, да, причем живые, там целые рок-группы были, вот. Кто-то читает стихи собственные, да. Потом вот я снял видео, привез с собой басню, девушка читает, очень интересную, про то, как мужчина лежал все время на диване, а как-то не хотел починить розетку, чтобы жена могла погладить ему одежду. То есть очень интересно. Потом мы побывали... Очень интересная история, да, как булгаковское все мистическое, да. Во вторник мы поехали вечером после ужина поискать квартиру Булгакова, да, сфотографироваться с котом-бегемотом, но, видимо, все так сложилось, что мы не нашли, мы дошли только до Патриарших прудов, а когда уже потом в следующий раз мы поехали, чтобы добить эту тему, мы нашли буквально за 2-3 минуты это место. Вот. Еще мы побывали в музее космонавтики тоже самостоятельно. Тоже хочу сказать, что там очень-очень много тактильных макетов, ну, наверное, штук 10, да, там и первый спутник Земли, и луноход, и какие-то космические корабли, которые, с которыми тоже можно ознакомиться тактильно. Вот Борис, он бы, если бы мог сейчас сказать, он бы сказал, что да, это было интересно. А вот канатная дорога на ВДНХ нас абсолютно не впечатлила, мы много про нее слышали. И вот сначала, конечно, мы просто, наверное, почти час искали, где же касса, потому что, по моей логике, касса должна быть рядом со входом, а у них одна касса на весь парк развлечений. Но когда мы сели в кабинку, оказалось, что она полностью закрыта, это был очень жаркий день, нас замуровали, и виды не очень. Причем я думал, может, это с плохим зрением виды. Нет, оказывается, все-таки вот нет каких-то, да, это не как колесо обозрения, где ты поднимаешься высоко над городом. Это, наверное, больше просто детский аттракцион, что ли.
2: Саш, у тебя масса, я смотрю, впечатления, тебя просто не остановить. Мне кажется, дай тебе час эфира, ты говорил бы и говорил.
3: Конечно, конечно, мы же и на корабле покатались, и побывали в Александровском саду, где посмотрели смену почетного караула. Ну, в общем, реально, можно разговаривать бесконечно.
2: Использовали время прямо вот по полной. Не сидели в номере, да, что-то делали, где-то гуляли. Ну, что-то вот, смотрели.
3: Конечно, я когда приехал в Тюмень, я посмотрел, сколько за эти дни прошел. Где-то у меня порядка 73 километров получилось. Это практически от Тюмени до Елутровска, где я работаю, я бы мог сходить пешком.
2: Так, ну, давайте побежим дальше. Я знаю о том, что у вас в рамках социального туризма было очень интересное мероприятие, которое для вас организовали Лариса Овцинова и Геннадий Карцев, дуэт «Совпадение», сотрудники культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Они вам показали очень интересные оригинальные театральные постановки. Вот хочется поподробнее сначала поговорить с вами об этом, а потом мы послушаем интервью с театральным дуэтом.
3: Ну, это был очень интересный, я бы сказал, необычный спектакль. Это была театральная, литературно-музыкальная композиция. То есть Геннадий и Лариса, они читали стихи, да, мне очень понравилось решение, что это были такие мини-новеллы, которые связаны между собой, ну, такими связочками театральными, и Лариса играла статую королевы Марии Медичи, которая стоит в Люксембургском саду, а Геннадий — роль Платана, который возвышается над этим садом и стоит там уже не один век, и они были свидетелями встреч различных известных людей, которые прогуливались по аллеям этого сада. Вот, все это было с прочтением стихов, да, допустим, Анны Ахматовой, там, потом исполнялись романсы. Геннадий, он очень классный вокалист, и он круто пел. Потом они еще танцевали. У нас многие зрители наши подумали, да, вот с нами был, например, Александр Прокопич, он зрячий человек, он подумал, что, ну, кто-то из них видит, а они сейчас оба не видят. Геннадий раньше видел, но сейчас он полностью потерял зрение.
2: Юль, давай тоже что-нибудь добавь, пожалуйста.
4: К сожалению, в этот момент мы уже ехали в аэропорт. Мы раньше уехали.
2: То есть вам не удалось посмотреть, нет, да, не постановку? Удалось. Ну, Юль, тогда я предлагаю и тебе, и нашим радиослушателям послушать интервью с Геннадием и Ларисой прямо сейчас.
8: Вы сегодня представили спектакль для гостей, которые приехали по программе социального туризма. Что это был за спектакль?
9: Спектакль «Воспоминания Люксембургского сада», но сейчас у него уже появляется второе название «Парижские свидания Серебряного века», потому что это действительно о свиданиях наших поэтов, больших поэтов Серебряного века, которые проходили в Париже и даже действительно конкретнее в Люксембургском саду.
10: Спектакль похож на сборник новелл, поэтому спектакль сам имеет такую сюжетную линию, довольно-таки интересную, многоплановую, многослойную. Зрители, ну, не каждый зритель воспринимает такое как бы сразу с первого раза, но сегодня, вот, наверное, у нас это удалось, судя по реакциям. Ну и еще скажу, что и этот спектакль, и все остальные спектакли, которые выходят из-под исполнения театрально-музыкального дуэта «Совпадение», они принадлежат перу Ларисы Овциной.
9: Да, сегодня, по сути, самое теплое, самое так, контакт случился между нами и зрителями именно в этом спектакле. Ну, мы пригласили путешественников в Париж прокатиться, более того, в Серебряный век, и нас всех сопровождали два долгожителя Люксембургского сада. Это дерево платан, который там растет уже не один век. И не один век стоит скульптура королевы Марии Медичи. Вот такие у нас были сопровождающие.
8: Как родилась такая идея нетрадиционная, нестандартная? Я бы сказал, что участники – это платан и статуя.
9: Не могу сказать, поскольку это я уже, ну, наверное, не помню. Вообще сюжет может родиться, вот его основа может буквально из какого-то мимолетно услышанного слова, какой-то сценки, даже бытовой, вот честно, где-то в метро. Это совершенно не связано напрямую, они могут быть не связанными, но тем не менее вот рождает такой образ. Ну, вообще, у меня как-то такие образы еще не воплощенные есть от лица природы. Это, допустим, от лица камня, который лежит на берегу моря, например, или от лица реки, которая течет через столетия. Так что вот как-то мне это близко, видимо, ну, так.
10: У Александры Марининой есть трилогия, забыл, как называется.
9: А, «Взгляд из вечности».
10: Да, «Взгляд из вечности», да, да, да. Там как раз
9: там, тоже, тоже природные
10: там вот главные герои, лица. Три природные стихии. То же самое. То есть, в принципе, мы уже это потом увидели, что этот прием не то чтобы не новый, он уже используется. Но сегодня, кстати говоря, был, наверное, этот спектакль у нас катался неоднократно, были хорошие приемы, были чуть сдержанные приемы и тому подобное. Но сегодня и прием был хороший, и наконец-то был именно контакт между зрителем и артистом. Наконец-то мы смогли, наверное, в полной мере донести то, что нужно донести этим спектаклям. То есть, в принципе, сегодня и мы, и зрители были на одной волне и понимали суть и действия вот этого спектакля
9: точно,
10: одинаково.
9: Одним словом, на одной волне.
8: Я слышал реакцию зрителей, и очень многие говорили, нет, они, наверное, кто-то из них да видит. Как вы ориентируетесь по сцене, раскройте этот секрет? У вас же есть свои маленькие секреты для того, чтобы не потеряться на сцене?
9: Ну, секретов на самом деле не так много. Просто пространство не такое большое. Нам, конечно, легче играть на небольших сценах, на небольших пространствах. Ну, собственно, у нас и спектакли дуэтные, они смотрятся в камерных пространствах самым естественным образом. Потом у нас есть опорные точки, это наши, ну, стулья, в общем-то, вокруг них происходит все действие, просто меняется реквизит, меняются детали образов разных, и уже другой образ, уже там другая диспозиция, уже другая картинка. То есть, ну и тренировки, конечно.
10: И имеются, естественно, маячки на сцене. То есть в данном случае были маленькие неровности. Твердый контур на сцене был, и мы на него тоже ориентировались. Но еще самый хороший ориентир, в принципе, всегда, везде и всюду, это звуковой ориентир. То есть ты знаешь, колонка там стоит, значит, там звук, значит, зритель там. Ну и само состояние зрителя, все равно зрители без движения, без звука сидеть не могут. могут, ты все равно знаешь, где они находятся.
9: Ну и отработка, мы знаем буквально, ну как, собственно, в любом спектакле, тренировки, репетиции нужны, что мы знаем, где мы, в какую позицию встаем, какая картинка у нас должна быть визуальная, вот местоположение нас относительно друг друга, все это и хорошо, если этого не заметно, что это так вот жестко регламентировано, но на самом деле это так.
10: Сложнее играть, когда ты работаешь с микрофоном, и ты не можешь сказать, где в данный момент у тебя находится партнер.
9: Ну да, кстати, без микрофона это вообще очень легко. То есть ты слышишь партнера и, собственно, и подойдешь к нему, и все как надо. А вот микрофон звук искажает, уводит. Тут уже надо... Ну, привыкли, конечно, именно, тоже иметь в виду, что
10: сценические маячки
9: не там, быть, где звук, там не обязательно там находится твой партнер. А, ну да, есть вот у нас еще в более таких масштабных, если, ну, сцена более масштабная, то там есть у нас такое покрытие, дорожки такие, которые мы задействуем для ориентиров.
10: И с помощью этих дорожек мы можем вычертить на сцене определенную траекторию движения артиста, на которую он будет просто-напросто опираться. И, ну, всякое бывает, как говорится, можно улететь со сцены и тому подобное. Главное, чтобы это на самом деле не сделать. Чтобы ограничения на сцене маленькие были. То есть не обязательно это делать, там какой-то забор градить и тому подобное. Достаточно положить эту дорожку. Если дорожка кончается, то значит после этого начинается мониторная линия, куда артисту соваться не стоит.
9: Ну и вот опорные точки из, ну, реквизита такого, стулья, допустим, или кушетка там, или скамейка, или там какую-нибудь этажерка, это все ориентиры.
3: А движение вы ставите сами или с вами работает какой-то режиссер?
10: Сегодняшний спектакль нам помогала поставить режиссер театра у Никитских ворот Виктория Доценко. Танцами мы тоже занимались с педагогом на коммерческой основе. Все это было, все, как говорится. Но мы нисколько не жалеем этих вложений, потому что этот танец поставил не он. Он нам только дал инструменты, что, ребята, вот можно так. Есть такой прием. Есть такой прием. И этот танец, который сегодня был на сцене, в принципе, мы сами его делали.
9: Ну, сконструировали. Ну, просто нам дают какие-то основные рекомендации.
10: А конструктор уже собирается.
9: И смотрят со стороны. Любой спектакль должен режиссер смотреть со стороны, как это видится, как это смотрится. Ну, это буквально вот несколько встреч, а потом уже сами.
3: Ну, у меня еще одна тема. Лариса, вы человек многогранный и занимаетесь не только театральной деятельностью, не только играете спектакли, но еще и проводите экскурсии. И вот как раз вчера мы побывали на экскурсии в соборе Василия Блаженного, которую провели вы. Это ваша авторская экскурсия же, да?
9: Ну, экскурсия, в общем-то, обзорная, она авторская. Ну, у нас был проект, мы обучались именно в соборе. Полгода были такие курсы и по архитектуре, и по живописи, по убранству, по истории. И, конечно, ориентировка в соборе была. И вот после этого уже, ну, несколько нас человек было, но не все продолжили свой путь в этом направлении. Я вот продолжаю и, конечно же, хочу. Это вот обзорная экскурсия, в общем-то, общая, хотя мы из-за нехватки времени даже не все обошли в обзорном плане. Ну и дальше у меня план сделать совсем авторскую уже экскурсию по конкретным церквям, потому что их там 10, и вот взять какую-то конкретную тему и ее разработать. Надо двигаться вперед, хочется.
3: А вы проводите экскурсии только в этом соборе?
9: Нет, нет, конечно, это в закрытом помещении, собственно, в музейном пространстве, потому что собор имеет статус музея давно уже, с 1923 года, и больше у меня пешеходных даже экскурсий. адаптированных, конечно же, для людей с нарушением зрения. То есть это тактильная составляющая и тифлокомментарий. Конечно, я работаю с тифлокомментатором некоторое время, который мне комментирует, чтобы все было подробно. Но остальную информацию, вот саму экскурсию, конечно, я разрабатываю сама. Ну, тактильный материал мы заказываем, либо это проект, либо это...
10: В зависимости от точек софинансирования.
9: Да, КСРК ВОС помогает это сделать, так как у нас сейчас уже отдел, настоящий отдел доступного социального туризма. Ну и пешеходные экскурсии сейчас уже включают несколько их по центру Москвы. Это Пушкинская площадь, Тверской бульвар, собственно, такая трапеция идет, площадь Никитских ворот, Большая Никитская улица, Маховая, Тверская улица, ну и Красная площадь с Александровским садом и Манежной, конечно же. И еще такой вот немного в стороне маршрут чуть-чуть. Это от Триумфальной площади до сада «Аквариум», по саду самому и до дома Булгакова, который там рядышком находится. Ну и, конечно, в планах еще разработка нескольких маршрутов уже имеется.
3: Ну что ж, я тогда надеюсь, что нам удастся приехать еще раз на социальный туризм в Москву и побывать на других ваших экскурсиях.
9: А пока, пользуясь случаем, приглашаю слушателей в программу «Туристоскоп», авторская программа на Радио ВОС. Можно в качестве слушателей, она выходит по средам, каждую среду в 14:30, либо в качестве гостей, потому что мы приглашаем всех к сотрудничеству, чтобы рассказали о доступных локациях в своих регионах. Это экскурсии, музеи, какие-то природные локации, что-то еще, может быть, чего до сих пор мы и не освещали даже в своих передачах. Можно позвонить в КСРК ВОС, попросить соединить с отделом доступного туризма, и мы все обговорим, сделаем запись, и вся страна узнает о доступных достопримечательностях вашего города, региона, поселка.
3: Ну что ж, спасибо большое, желаю удачи.
9: Большое спасибо, потому что очень важно вот теплое отношение, теплый прием, ведь всегда две стороны участвуют и в общении, и в спектакле, и в экскурсии. Это тот, кто проводит, и слушатели, зрители, экскурсанты, туристы. Поэтому, конечно, спасибо большое им.
3: Такое у нас замечательное интервью получилось, потому что как раз вот они рассказали нам не только про спектакль, а Лариса еще и экскурсовод. И у меня тоже очень яркие впечатления от экскурсии, которую провела Лариса. Она реально настолько хорошо пересказала все об убранстве собора Василия Блаженного. И сразу видно, что человек подготовленный, и если бы я тоже не знал, я бы не сказал, что она не видит, да? То есть она настолько изучила тему, что, ну, я просто снимаю перед ней воображаемую шляпу.
2: Здорово. Ребят, вот вы так все рассказываете положительно, у вас масса, конечно, впечатлений, но мне бы все-таки хотелось от вас услышать какие-то пожелания. Может быть, вам чего-то не хватило в этой поездке. Я думаю, что это будет на пользу и организаторам социального туризма.
3: Опять-таки, я вот скажу, да, что мне не то, что не хватило, мне бы, наверное, было интереснее, если бы я программу знал заранее, и тогда бы я мог свободное время тоже распределить лучше. То есть нам прислали, во сколько мы будем выезжать, а куда мы поедем, когда поедем, тоже непонятно было. Вот, наверное, этого мне не хватило немножко.
4: Мне, как я уже ранее сказала, организовать бы хотя бы несколько по-другому день экскурсии. То есть это часть мы ходим, смотрим, слушаем, а часть дня мы проводим так, как мы бы хотели сами. Вот это единственное мое пожелание. А так, в принципе, они подошли, в общем, подготовились. Я к тому, что и для зрячего, и незрячего человека, чтобы было интересно одновременно, это, конечно, сложно сделать, но они смогли организовать так дни наши. Вот, и все, в принципе.
2: Спасибо за пожелания. Я думаю, организаторы учтут. А теперь давайте послушаем интервью с генеральным директором спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса ВОС Светланой Скребец.
3: Вы занимаетесь социальным туризмом очень давно. Как зародилась эта программа социального туризма?
11: Ну, зародилась она еще в начале 2000-х, когда, в общем-то, уже происходил опрос среди незрячих членов нашей организации. Как бы идея эта зародилась. Но 2009 год нас, в общем-то, как бы так подвинул на то, чтобы заняться этим серьезно. Потому что Юрий Михайлович Лужков в 2009 году объявил год равных возможностей. Вот. И мы как бы со своей командой решили посмотреть, что же нам может предложить Москва вот, для нашей категории экскурсантов. Мы занимались в течение года обследованием, исследованием, беседами, собирали круглые столы, и мы поняли, что практически очень-очень мало, что мы, музеи и площадки выставочные могут предложить для людей с ограниченными возможностями зрения. Вот. И тогда я вышла с предложением к Александру Яковлевичу Неумывакину и к Лидии Павловне Абрамовой о том, что все-таки, наверное, нам нужно начать работу вот такую, потому что запрос был от членов ВОЗ, что хочется поехать, хочется выехать из своих малых городов в столицу, посмотреть, познакомиться с художественными, историческими ценностями. Вот. Ну и мы начали работать. 2010 год ушел на подготовку. В 2011 году вот, приехала к нам первая группа. Ну и с этого года пилотный проект, он был в 2011 году как пилотный, показал хорошие результаты, образовалось много заявок, и он, в общем, как бы вышел на постоянную уже основу. И вот в этом году этому проекту 15 лет.
3: А вы помните, какая группа из какого города приехала первая?
11: Да, у нас была Ульяновская область, город Димитровград, была сборная группа, там были и опорники, но не Николас

0: международные группы. Одна была в количестве 25 человек от Европейского союза слепых. Одна группа была наша российская, и мы выезжали в Болгарию. Там был международный молодежный форум «Молодежь в действии», так он назывался. Вот. И наши ребята, которые уже окончили учебное учреждение, уже работали. Вот. И мы на этом форуме представляли Россию. Было у нас еще 8 групп детей-сирот из Татарстана. В этом нам помогал фонд «Живые сердца». Вот, в общем, 8 групп по 15 человек мы принимали здесь, в Москве. На сегодняшний день у нас 126 групп прошло.
1: А по количеству человек?
0: По количеству человек 2061 человек. Вот.
1: Скажите, а да. Как подбираются маршруты и как менялась программа за эти годы?
0: Ну, за эти годы менялась программа, конечно, в таком поступательном движении, потому что, когда мы начинали, самый доступный тактильный музей – это был «Огни Москвы». Вот, они, в общем-то, в нашем развитии приняли очень большое участие, в том числе и Лариса Овцинова они готовили к экскурсоведению. И практически остальные музеи были, можно сказать, частные, потому что музей радио – это при Московской замоскворецкой школе, потом Московский телеграф. То есть это те люди, которые откликнулись, пошли к нам навстречу, и они лично сами на своих объектах организовывали нам тактильные доступные экскурсии. Но затем уже к нам в помощь присоединился Реакомп, Ваншер Сергей Николаевич. Они стали разрабатывать методички, как вести экскурсии. В этом принимал участие музей, Дарвинский музей. То есть это уже стало расходиться по другим музеям Москвы. И началось такое оживление, и в нашу программу уже вливались разные и Третьяковка, и Гараж, который в парке Горького, и на ВДНХ, когда она тоже приняла такое широкое развитие, ВДНХ. Там практически все музеи, в котором вы были, «Слово», потом еще у нас там есть «Гараж особого назначения» также. Подсоединились усадьбы Кузьминки, к сожалению, сейчас они немножечко переформатировались на коммерческую основу, и с нами на связь немножко потерялась. Царицына, Сергиев Посад к нам присоединился, это уже Подмосковье. В общем, много чего можно перечислить, все это расширилось. Это радует, что наша территория городская, московская, культурная, историческая, она стала все шире и больше. Но под каждую группу формируются те музеи, которые у них тоже есть свои нюансы. Да? Не у всех немножко одинаковая программа. Это зависит от того, есть там специалист на данный день, на данную неделю заезда или нет. Или там у них какие-то свои мероприятия. И поэтому в основном все по годовому заезду между группами может быть различие 1-2, или объекты могут разниться. А так, в общем-то, все у всех одинаково. Поэтому каждый год, уже начиная с марта, мы уже контактируем, обзваниваем музеи, предлагаем их им, нас. Они с удовольствием они нас знают. За 15 лет уже союз укоренился. Они уже под нас тоже подстраиваются. И всегда, с удовольствием ждут нашу аудиторию. И, кстати, всегда они отмечают, что наша аудитория, она всегда очень внимательно слушает. И очень хорошо, положительно реагирует. И есть вопросы. Они всегда отмечают, что мы подготовленные приходим. Это их, конечно, радует.
1: А экскурсоводы как подбираются? Это специальные подготовленные экскурсоводы, которые проходят какое-то обучение, или их просто

0: предупреждают заранее?
1: Ну, смотрите, у нас в Москве тоже была программа, вот, РИАКОМ тоже как бы поучаствовал в этом в главном лице. У них был до пандемии проект федеральный по обучению экскурсоведения и тифлокомментирования. Они очень большую работу провели, они приглашали даже из регионов желающих проводить такие экскурсии. И по музеям Москвы они также подготовили достаточно большое количество экскурсоводов. И сейчас уже получилась такая цепочка. Если уже в музее есть такой специалист или в каком-то известном для них музее, да, сотрудничающие с ним, тоже есть такой специалист, то, принимая нового, они уже на месте обучают. Вот, и это вот хорошо. Поэтому практически в каждом музее есть такой специалист. Вот, если его нет, тогда они нам говорят об этом. Ну, значит, мы тогда выбираем другой какой-то музей.
0: А вот. Финансирование за счет каких средств производится?
1: Финансирование у нас сборное финансирование, так как это такая целевая программа. Финансирует ее бюджет ВОЗ и СРГК, мы сами из своей коммерческой деятельности. Поэтому как бы вот есть такая возможность и в положении. Вот Владимир Васильевич в 2020 году поддержал дальнейшее развитие этого проекта, присвоил имя этой программе «Всероссийская реабилитационная программа «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Приоритет, конечно, когда мы рассылаем приглашения, председатели местных региональных организаций, они понимают, и в положении у нас как бы написано, что, конечно, приоритет, они формируют группу, и приоритет отдают тем членам Всероссийского общества слепых, кто, конечно, активно себя проявил, кого-то хочется наградить этой поездкой, потому что для участника она бесплатная, кроме, ну, стоимости проезда до Москвы и обратно. Поэтому это, конечно, хорошая такая возможность, как говорится, отдать благодарности организации каждому члену организации, который хорошо работает, творчески развивается, активен, успешен, с предприятий много приезжают тоже. Людей, которые вот там директора тоже формируют, тоже хотят как-то поощрить. И вот это, конечно, большой плюс. Ну, еще то, что не все могут же самостоятельно одни путешествовать, да, там по разным причинам. У кого-то нет сопровождающего, кто-то один человек живет. А здесь уже в рамках своей организации, в рамках своей команды он может приехать, это как бы ему более доступно. Мы тоже как бы это предусматривали, считаю, что это тоже хорошо.
0: Скажите, а насколько большая очередь, как можно попасть в эту программу, чтобы жители каких-то регионов смогли присоединиться и тоже посмотреть все красоты Москвы?
1: Ну вот на данный момент у нас очередь 2 года вперед нужно. Сегодня подать заявку в 26-м году, в 28-м году, да, можно сформироваться, потому что, ну, как бы есть некоторые проблемы с финансированием. Ну и цены, конечно, подросли. И если мы за летний сезон принимали 6-8 групп, то сейчас вот как бы в рамках того же бюджета 2-годичной давности мы можем вот только 4 принять. В этом, как бы сказать, удлинился период ожидания. Поэтому подавайте заявки. Мы всех регистрируем, по очередности ставим. У нас большая статистика с 2011 года, какие организации приезжали, были. Вот в прошлом году мы приоритет дали тем, кто ни разу еще не был. Некоторые организации уже по 2-3 раза. Но мы понимаем, что это, да, региональные организации, допустим, вот разные, да, еще территориальные местные организации. Ну, поэтому вот как бы в обращении, в заявке указываете, что это уже местная организация такая-то, такая-то. Чтобы у нас как бы формировалась статистика, чтобы никто не был обижен, не задвинут куда-то в конец очереди, а шел вот именно согласно поступающим заявкам и количеству предыдущих заездов, чтобы как бы пополнялись новые группы. И, конечно, хочется, чтобы вот рядовые члены организации, да, местных организаций, которые, может быть, не так ярко их видно там на региональном уровне, но вы хотите, чтобы эти люди поучаствовали, вот это как раз их вариант. И ваш вариант поощрить их.
2: Светлана говорит в своем интервью, что программа будет еще дальше существовать, хотя немножечко урежут количество участников, но это здорово, потому что, ну, где-то до меня доходили слухи, что проект закончится. И у меня все-таки есть возможность, есть шанс все-таки побывать в качестве туриста в программе «Социальный туризм». Ну что ж, дорогие участники, давайте чего-нибудь нам желайте и будем закругляться.
3: Я хочу пожелать, чтобы этот проект существовал дальше и как можно больше наших членов общества побывало в Москве по этой программе и ощутили те же самые эмоции, может быть, даже что-то свое бы привнесли в эти экскурсии.
0: А я желаю всем, вот, наверное, самым отдаленным регионам России, да, любой маленькой, даже самой местной организации направить своих членов как раз в Москву по этой программе, потому что это будет море неизгладимых впечатлений. Посещайте все экскурсии, не отсиживайтесь в номере, гуляйте как можно больше, используйте это время с пользой, если так можно сказать. Ну и не сидите на месте, особенно в жаркие летние дни. Но развивайтесь, растите, идите вперед, пусть ваша жизнь будет прекрасна.
2: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были активисты Тюменской местной организации Всероссийского общества слепых, туристы, которые посетили город Москва в рамках программы «Социальный туризм», Александр Гусев и Юлия Корневец. С вами у микрофона была Юлия Бушнева. Запись эфира обеспечивал Борис Халин. Всем пока-пока и прекрасного летнего настроения.
4: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге с 9 по 15 августа пройдет финал 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Студентка МАИ создала ИИ-помощника для слабовидящих пассажиров, определяющего номер автобуса. В Карачаево-Черкесии прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России». Сотрудники Дагестанской специальной библиотеки для слепых удостоены высоких наград. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет финал 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В спортивную программу войдут шашки, легкая атлетика, настольный теннис, голбол и футбол-футзал 5x5. За плечами 6 межрегиональных этапов. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. С 19 по 24 июля в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Участвовали 10 человек. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Первое место в общем зачете занял Алексей Рунов, второе – Дмитрий Жирнов, третье – Алексей Терентьев. Награды вручил секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ереклинцев. Студентка Московского авиационного института Софья Воропаева разработала портативную камеру с системой голосового оповещения для слабовидящих. Устройство определяет номер автобуса, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект. Камера закрепляется на одежде. При подходе к остановке активируется автоматически. Система распознает автобусы, троллейбусы и трамваи, отсеивая легковые автомобили и через наушник сообщает номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. С 21 по 23 июля на базе физкультурно-спортивного комплекса Карачаево-Черкесская РОВОС прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участники состязались в настольном теннисе, русских шашках и звуковом дартсе. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами. В Министерстве культуры Республики Дагестан прошла торжественная церемония награждения работников отрасли. Почетной грамотой Министерства культуры за вклад в развитие библиотечного дела награждена Жанна Алиева, заведующая Центром методик инклюзивных творческих технологий Республиканской специальной библиотеки для слепых. Благодарность отмечен ведущий специалист по кадрам Айла Ахмедова. И коротко о других событиях. 1 августа Молодежный совет Нижегородской организации ВОС приглашает на встречу с байкерами и мотопрогулку с клубом «Байк-такси». Мероприятие пройдет по адресу улица Ашарская, дом 57А в 12:00. Количество мест ограничено. В Петрозаводске директор комплексного центра социального обслуживания Карелии посетил местную организацию ВОС. Обсуждались проблемы доступности прилегающей инфраструктуры, разбитая дорога, отсутствие пандусов. Подготовлены предложения по решению вопросов. Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили 3 мультфильма с тифлокомментарием «Премудрый пескарь», «Жихарка» и «Соловей». Все доступны для просмотра онлайн. В Чеченской региональной организации ВОС прошли соревнования по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Участвовали 12 человек, победители и участники награждены грамотами и денежными вознаграждениями. В Михайловской местной организации Волгоградской области прошло памятное мероприятие «Женщины в пламени Сталинградской битвы» к годовщине начала сражения. Для членов ВОС организовали тематическую книжную выставку с устными аннотациями и возможностью тактильного осмотра экспонатов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день – день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты особенно связанной с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
5: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
6: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
5: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
6: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
5: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
6: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие туристоскоповцы, потому что у нас уже, я знаю, есть своя аудитория, и это очень радует. Мы продолжаем делать сюрпризы, то есть необычные передачи. И вот сегодня мы расскажем о путешествии по Москве. Скажете, ничего необычного в этом нет, но необычность в экскурсантке, в туристке, смелой, отчаянной, можно сказать, девушке, которая приехала в Москву одна покорять туристические ее просторы. Это девушка из Тюмени, и зовут ее Лилия Забирова, и она у нас на связи. Лилия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Ну и в первую очередь, Лиля, расскажи, как ты созрела до такого путешествия, все-таки довольно дальнего, в одиночку. У тебя нет не то что какого-то сопровождающего. Скажу сразу, что Лилия у нас без остатка зрения путешествует. И вот не только сопровождающего, а даже просто партнера, друга, компаньона. Как ты дошла до этого и как вообще узнала, что можно совершить вот такое путешествие?
3: Ну, это мое уже третье самостоятельное путешествие. Первое состоялось 3 года назад. Я летала в Сочи, тоже одна. Но я уже 7 лет живу самостоятельно и подумала, может, попробовать самостоятельно куда-нибудь слетать. И попробовала, и поняла, что это возможно. Меня на самостоятельное путешествие вдохновляет история незрячих людей. Есть много блогеров, например, Владимир Васкевич. Есть еще среди знакомых незрячие, которые часто путешествуют. Также есть люди с отсутствием зрения, которые даже ездят за границу. И эти истории меня, конечно же, вдохновляют. И я решила сама попробовать. Тем более я в последнее время стала интересоваться именно туризмом.
1: Тем не менее, вот этот огонек, который в тебе горит, вдохновляет, потому что для другого человека сколько ни читай о самостоятельности других людей, сам человек никуда не двинется. Здесь все, как говорится, 50 на 50. Внешняя среда определяет какие-то действия, ну и внутренний вот этот огонь. Расскажи, наверное, немножечко о себе.
3: Я тотально слепая, закончила специализированную школу-интернат для слепых слабовидящих города Ялуторовска, это город 80 километрах от Тюмени. Потом 5 лет училась в Тюменском государственном университете по образованию преподавателя русского языка и литературы. Затем год дистанционно проходила профессиональную переподготовку на тифлопедагога в Омской государственной академии. И сейчас я работаю во 2-й школе Тюмени, где учатся дети с интеллектуальными нарушениями. Я в данной школе работаю тифлопедагогом. Еще работаю по совместительству в гимназии 4, тоже города Тюмени. Я там помощник библиотекаря. Работаю дистанционно, помогаю библиотекарю гимназии разрабатывать мероприятия по литературе, которые библиотекарь проводит. Я составляю сценарии. Также у меня есть еще подработка. Я в московском издательстве «Сиви», где продаются брайлевские книги, работая редактором по Брайлю.
1: Ну вот, Лилия, нашла себя во всех ипостасях. И в туристической тоже. Путешествие в Москву состоялось с участием специалистов отдела доступного туризма КСРК ВОС. Как ты узнала об этом? Откуда? Как вообще пришло решение вот совершить такое путешествие?
3: Я давно слушаю радио ВОС, когда вышла новая передача туристоскоп. Я так обрадовалась, поскольку люблю путешествовать. И на одном из выпусков, выпуск, по-моему, если я не ошибаюсь, был посвящен какому-то музею московскому. И я помню, ты, Ларита, сказала, что если вы приедете в Москву, вы можете обратиться в этот музей. И потом добавила, а также есть мы можем провести экскурсию по Москве. А я еще давно мечтаю побывать в Москве, чтобы экскурсии были адаптированными. Не так, что побывала, походила со сопровождающим, и все, а город не представила. Нет, мне очень хотелось данный город представить, как, например, Красная площадь выглядит, ну и другие достопримечательности. Когда я в университете училась, на первом курсе в Москву приезжала, даже на Красной площади была сопровождающая, правда, я ходила по Красной площади, конечно, спрашивала, что находится слева, что справа, как вообще выглядит Красная площадь. Мне, конечно, пытались объяснить, но я ничего не поняла, никакого тифлокомментария не было, да и такой специализированной экскурсии там, конечно же, не было.
1: Да, действительно, вы можете обратиться к нам в отдел, ко мне, как специалисту отдела, и мы проведем экскурсии, организуем походы в музей, посещения именно самых адаптированных музеев, которые мы протестировали, уже уверены в них. До сих пор у нас были путешественники только проездом, кто-то на лечение, кто-то еще по каким-то причинам. Ну, вот 1-2 дня в Москве, и хотелось бы что-то посетить. Такое было не раз. А вот чтобы целый тур мы сделали, это впервые. Первый раз он, конечно, самый запоминающийся. Поэтому, Лили, давай с тобой вместе расскажем об этом туре. Во-первых, как ты приехала и в какой гостинице ты жила?
3: Я приехала на поезде. Ехать нужно 33 часа, но от этого я только получила удовольствие, поскольку я очень люблю ездить. Приехала утром, меня встретили работники метро, центра обеспечения маломобильных пассажиров. Там заявку надо за сутки оставить. Сотрудник метро помог мне добраться до гостиницы Риа Компа. То есть я жила...
1: Забронировала по интернету номер, и все хорошо. Можно, конечно, выбрать и другие гостиницы, разумеется, но сразу оговорюсь, что до гостиницы Риа Компа и до гостиницы Сокол есть сопровождение ЦОМПа, то есть у них проложен маршрут, вы можете им воспользоваться. До других гостиниц, конечно, маршрутов нет, там уже придется добираться совершенно самостоятельно. Ну и сразу о туристической программе, она началась у нас практически сразу. Лиля только приехала, позавтракала быстренько и в дорогу. Разобьем наш тур на несколько частей, секторов. Первое — это пешеходные экскурсии, поскольку я знала, что Лиле это очень интересно, путешествие именно по городу пешком, узнавать его.
3: Касается первого дня, мы ходили по площади Пушкина. Там, конечно же, есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник, конечно, мы не можем потрогать, потому что находится высоко, но у тебя, Лариса, был бюст, можно было посмотреть. Также, что мне очень понравилось, вокруг памятника есть такая композиция, листья лавры.
1: Лавровые венки, постамент мы полностью обошли с тобой, да, полностью его изучили. Это возможно в наших силах. Ну, а памятник Пушкину, именно как выглядит, представили с помощью тифлокомментария.
3: Также на площади есть фонтан, еще на площади есть театр мюзикла. Мы еще на крыльцо поднимались, крыльцо большое, и, конечно же, я смогла представить, как театр выглядит, поскольку был тифлокомментарий.
1: Затем мы с тобой отправились на Тверской бульвар. В общем, у нас был длинный, большой-большой маршрут. Тверской бульвар, площадь Никитских ворот, храм Большое Вознесение, Большая Никитская улица. И закончили мы на Маховой улице.
3: Я поняла относительно Тверского проспекта, как расположена площадь Пушкина и как расположен Тверской бульвар. И сам бульвар я тоже представила. Просто много о нем слышала до приезда в Москву, а сейчас даже вот посчастливилась побывать.
1: И у нас была тактильная карта, это этого района. Как она помогла тебе?
3: Да, помогла. Я, наверное, даже благодаря карте лучше узнала. Сначала мы посмотрели, да, на карте, а потом уже пошли. Карта, она все-таки облегчает изучение пространства.
1: Эта составляющая, она важная, наряду с другими. Внесу небольшую коррективу. Это была Тверская улица. А так, да, Тверская улица с Тверским бульваром, вот как они состыкуются, ты совершенно точно отметила. Далее мы спешили как раз-таки в парк Горького, где сейчас ремонт, и поэтому основной вход недоступен. Но мы прогулялись по обновленной набережной. Экскурсовод нам дал представление о устройстве именно парка, паркового пространства. Ну, а предыдущую экскурсию провела я, пешеходную как раз-таки. Это одна из моих первых экскурсий. У нас такое типа дневника получается, но мы немножечко будем перескакивать. Пешеходные экскурсии вот объединим в один блок. И следующая большая экскурсия у нас от отдела доступного туризма КСРК в моем лице завершала наш тур. Это экскурсия по Красной площади.
3: Сейчас даже самому не верится. Я наконец-то представила, как выглядит Красная площадь, какую форму имеет. Мне раньше казалось, что Красная площадь в виде квадрата. Думала, что квадрат просто огромный, что на этом квадрате стоит Кремль полностью. А сейчас узнала, что на Красную площадь выходит только Кремлевская стена. То есть, если идти по Красной площади, которая в виде прямоугольника, то по правую руку будет стена, а по левую руку будет ГУМ, Государственный универсальный магазин. Он огромный очень. Мы там тоже побывали. И попадаем мы на Красную площадь через Воскресенские ворота. Там еще находится Государственный исторический музей. Поверхность меняется под ногами на Красной площади, там камни. И если, как я уже сказала, мы идем по Красной площади, то справа Кремлевская стена, слева ГУМ. Еще узнала, где мавзолей находится. Проходили мимо него. Если идти к Анту площади, там идет спуск, пологий спуск по Тилев, и спускаемся к Москве-реке. И там как раз располагается Покровский собор. Очень-очень красивый.
1: В Покровском соборе мы тоже побывали. Тут самое место рассказать о впечатлениях от этого грандиозного сооружения.
3: Ой, представляешь, Лариса, я нигде не встречала такой красивый собор, как Покровский. Там главы, их очень много, шатры. Это так красиво. Сам собор состоит из 9 церквей, посередине высокая центральная, а вокруг еще 8 церквей, там есть большие и маленькие. Но еще есть 10-я церковь, откуда мы с тобой, Лариса, заходили. Там была экскурсия, да, твоя авторская экскурсия. Ты мне рассказала об истории создания собора, как собор выглядит. Там еще был макет. Макет есть как на улице, на территории собора. Большой такой макет. И внутри здания такой же макет, только чуть меньше. Потом из этой 10-й церкви мы поднялись по винтовой лестнице и попали в центральную церковь. Там мы побывали на экскурсии. И когда ушли, мы попали на аллею. Там можно ходить по кругу. Справа будет вот эта центральная церковь, которая посередине. А по левую руку церкви будут меняться. Их 8. Такой красоты и такого сооружения я еще никогда не встречала. Но собор, он очень-очень красивый.
1: Вот эту красоту ты смогла представить и благодаря макету, и благодаря тифлокомментариям, и благодаря изучению вживую, что называется, ногами прошли и вокруг центральной церкви, и в самой церкви побывали, и в церкви Василия Блаженного действительно побывали. Прошли винтовой лестницей, которая была во времена Ивана Грозного потайной. В соборе мы побывали. Расскажи о впечатлениях от тактильных рисунков, от тактильной графики, изображения фасадов зданий на Красной площади.
3: Тактильные изображения, они тоже очень-очень хорошо помогают. Без них, конечно, было бы тяжело. И я так рада, что сейчас они часто используют эти рельефные изображения.
4: О, окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота!

У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает

0: там был макет всего комплекса, всей территории ВДНХ.
1: Мы сначала зашли с тобой в инфоцентр, и оказывается, в инфоцентре есть тактильный макет этого самого огромного музейного комплекса. Мы долго смотрели, комплекс огромный. Ну а потом через арку главного входа попали в сам комплекс. Там очень много павильонов, там даже есть павильоны, представляющие культуру разных стран, которые входили в состав Советского Союза. Есть там Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь. На какое-то время можно улететь в другую страну. На дверях там такая композиция растительная, очень красивая, рельефная. Можно там все это потрогать. В данном комплексе очень много фонтанов с розариями. Вокруг фонтана розы растут, это очень красиво. Мы, например, побывали у фонтана «Дружба народов», а еще у фонтана «Каменный цветок». Просто я очень фонтаны люблю, а их как раз и на ВДНХ было много. Мы посетили музей славянской письменности «Слово». Название за себя говорит, что это связано с историей русского языка, поскольку, как я уже вначале сказала, что являюсь преподавателем русского языка и литературы, мне это было очень интересно. Что мне больше запомнилось в данном музее, то, что я посмотрела, как выглядят буквы старославянского языка. В университете мы эти буквы проходили, но как они выглядят, я не знала. А в музее славянской письменности, оказывается, есть рельефные буквы, там такие буквы, как «ять», «юз большой», «юз малый» и так далее. Мы, конечно, не успели пройти весь комплекс, потому что он огромный, чтобы его пройти, мне кажется, нужно приехать на целый день, если, конечно, не больше. На макете просто мы видели, что если пойти дальше, то можно дойти до прудов, там еще пруды есть, но мы до них не дошли. И до них было, кстати, далеко, то есть настолько огромный данный комплекс.
0: Еще обычно павильон «Космос» очень привлекает внимание, там тоже есть адаптированные экскурсии. Был у нас еще комплекс «Царь Царицына» в программе, был у нас Арбат, это все пешеходные экскурсии. Ну, а теперь обратимся к музеям. Какие музеи произвели наибольшее впечатление и как ты считаешь, как они адаптированы?
1: Я побывала в музее Николая Васильевича Гоголя и в доме Марины Ивановны Цветаевой. Но оба дома мне, конечно, понравились. Для меня такое счастье побывать в доме, где жил поэт или писатель. И в доме Гоголя был макет дома, то есть снаружи можно было посмотреть, как дом выглядит. Я поняла то, что дом имеет вытянутую форму. И экскурсия была тоже адаптирована под потребности незрячих людей. Мы по комнатам ходили, где жил Гоголь. У камина был уменьшенный вариант, то есть это как макет. И экскурсовод мне этот макет показывал. Также я посмотрела в уменьшенном варианте письменный стол, конторка называется, то есть столешница, она наклонена, и стол высокий. То есть я представила, как данный стол выглядит, за которым Гоголь работал. Что касается дома Марины Цветаевой, там даже было еще интереснее, поскольку макет дома можно было даже посмотреть изнутри. То есть это был деревянный огромный макет, и там все комнаты есть, то есть форму комнат можно было руками посмотреть. Перед экскурсией в цокольном этаже нам дали большой альбом, он тактильный, и на каждой странице был каждый этаж, например, цокольный этаж, то есть можно было посмотреть, как выглядит каждый этаж, где какая комната находится. Сначала под цифрами идут обозначения, допустим, цифра 1 вестибюль, цифра 2 служебное помещение. Справа идет схема, и на этой схеме находишь цифры по Брайлю, все напечатано, и ты представляешь, где находится вестибюль, где, например, находится служебная комната, где гардероб и так далее. Дом Марины Цветаевой находится на втором этаже. Потом мы пошли на экскурсию. Там экскурсия была с тифлокомментарием. Мы ходили по комнатам, где жил

0: Марина Цветаева, там и кухня, и музыкальный кабинет, и столовая. Обычно дома поэтов устроены так, ну и раньше, думаю, все дома так были устроены, что ты из одной комнаты попадаешь в другую, из другой в третью. Это не так, как сейчас, да, в квартире комната отдельная, в каждую попадаешь только через коридор. Там все интересно устроено, есть даже мезонин в доме Марины Цветаевой. И что меня еще поразило, там комнаты не прямоугольные, не квадратные, как у нас сейчас, да, не четыре угла. Есть комнаты, которые имеют, по-моему, 11 или 12 углов, и макет этой комнаты тоже был, тоже я смогла представить форму этой комнаты. Понимаю, если эти углы находятся на одинаковом друг от друга расстоянии, как у многоугольника, как у шестиугольника, у восьмиугольника, но тут форма очень интересная. Если сверху мы на комнату смотрим, то внизу только два угла, между ними большое расстояние, это как в обычной комнате, да, когда заходим. Ну а если пойти вперед к задней части комнаты, да, к задней стене, то там углов очень много. Все оставшиеся углы там находятся, и они встречаются часто-часто. То есть расстояние между ними маленькое. Но форма комнаты, конечно, интересная очень.
1: Это дом необычный, квартира необычная. Сама Марина называла эту квартиру коробкой с сюрпризами. Ну вот мы все именно о туристических местах, конечно, рассказываем в первую очередь. Но были и некоторые такие особенные моменты, которые нам нужно было ощутить, прожить именно с Лилией. В частности, это московское метро.
0: Поскольку в Тюмени метро нет, то для меня это был новый вид транспорта. Там, конечно, нужно на эскалаторе спускаться, было страшновато, я практически никогда им не пользовалась. Первые два дня было очень сложно, я эскалатора очень боялась. Что касается метро, данный вид транспорта казался мне, ну, казалось для меня как бы чужим, незнакомым, что ли. Ну, а вот на третий день уже стала привыкать, и что касается с четверга, пятницы, то уже смело заходила на эскалатор, и метро уже казалось знакомым видом транспорта. Также, кстати, в Москве у вас я покаталась не только на метро, но и на трамвае, на чем тоже никогда не ездила, на МЦД, но и на московских автобусах. Казалось бы, что тут такого, но разница все равно есть между тюменскими и московскими автобусами, например. Ну, когда едешь, там тихо, у нас вот бывает шумновато, остановки, как говорят, женские, голос. Все равно это как-то непривычно, да, казалось бы, что тут такого, да, но все равно непривычно.
1: Самое главное, что у тебя не было впечатления об устройстве метро, как устроено это пространство, и как после наших походов, как у тебя появилось ощущение восприятия этого
0: пространства? Я так, Ларита, тебе благодарна, что ты мне показала, как устроено метро, потому что я раньше не понимала. Ну и как поезд метро устроен, мне тоже показали тифлокомментаторы, сопровождали. Как устроен трамвай, мне показали. В общем, я смогла посмотреть все, что хотела.
1: Нас сопровождали два тифлокомментатора. В наших путешествиях они менялись. Это Александра Сопова и Анастасия Лисиченко. И сотрудник КСРК Федор Михайлович Поляков. Ну и водный транспорт ты тоже освоила московский, да?
0: Да, на кораблике покаталась. Просто это, наверное, уже у меня такая традиция, когда приезжаю в какой-нибудь город, незнакомый город, да, то мне обязательно нужно покататься на кораблики, то есть по реке этого города. Я каталась с Александрой Соповой. Там, конечно, экскурсии не было, но раз Александра Сопова на тифлокомментатор, она мне даже лучше рассказала, что мы проезжаем. Даже мы по кораблику ходили, чтобы я представила, как он выглядит. А если бы была экскурсия, ну, она была бы просто обычная. Нам просто рассказывали бы про Москву, ну, вот рассказывали бы, что мы проезжаем, но представлений у меня не было бы, как выглядит те достопримечательности, да, которые мы сейчас приезжаем на кораблике.
1: О путешествии можно рассказывать, наверное, еще много. Самые яркие впечатления, что бы порекомендовала, может быть, что бы пожелала Лиль нашим путешественникам, нашим туристоскоповцам?
0: Самые мои яркие впечатления – это, конечно, посещение Красной площади, Покровского собора, экскурсия в Царицыно и на ВДНХ. Ну и, конечно же, музеи мне очень понравились. А радиослушателям я хотела бы пожелать путешествовать хотя бы раз в год. И если не с кем ехать, да, в какой-нибудь город, то не бойтесь делать это самостоятельно. Сейчас, тем более, везде есть служба сопровождения, что в аэропорту, что на метро, что на ЖД вокзале. Что касается передвижения по городу, если это тур, то, конечно, сопровождают, да, организаторы тура. Ну а если вы приехали не в тур, а просто самостоятельно познакомиться с городом, то сейчас же очень много навигаторов, да и мир не без добрых людей, прохожие помогают с удовольствием. Мне они даже предлагают помощь тогда, когда я в ней не нуждаюсь. Поэтому не бойтесь, путешествуйте. Это гораздо лучше, чем проводить отпуск в четырех стенах.
1: Наверное, мы сделаем девизом нашего туристоскопа, наших путешественников, именно вот это главное – не бояться.
0: И когда путешествуешь самостоятельно, вот я, например, да, я чувствую себя более самостоятельно, а когда меня кто-то сопровождает, у меня такое чувство, что я какая-то беспомощная. То есть я предпочитаю путешествовать без сопровождения.
1: Такие бытовые подробности. Даже ты сходила и в магазин самостоятельно.
0: От станции метро до гостиницы дошла самостоятельно. Я так счастлива, что немножко, но хотя бы так погуляла самостоятельно по Москве. Для меня это тоже было огромным счастьем. Никогда еще по незнакомому городу я одна не ходила.
1: Что тебе дают путешествия? Вот ощущение самостоятельности, конечно, в первую очередь.
0: Конечно же, знакомство с историей, с географией. Такое знакомство более углубленное. Кстати, Лариса, мне еще очень понравилось то, что в нашем туре не было автобуса, то есть не был выделен транспорт для туристов, потому что благодаря тому, что я ездила на общественном транспорте, я прочувствовала, как живут москвичи. Для меня это очень важно, когда я приезжаю в какой-нибудь город.
1: Программа наша была очень насыщенной. Конечно, люди разные, но вот для Лили я знаю, что это было очень хорошо.
0: С 10 до 8 я была на ногах, и мне это очень понравилось.
1: Ну, на самом деле, тур можно сформировать по-разному, с учетом индивидуальных особенностей. Отдел доступного туризма КСРК ВОС вам в помощь.
0: Чем мне еще ваши туры нравятся? Тем, что не нужно ждать, когда наберется группа, и можно подобрать программу, исходя из индивидуальных особенностей туриста. Это вот очень удобно. Просто, как ты уже сказала, не все предпочитают такую насыщенную программу. Кто-то устает ходить, кто-то хочет после программы сам по городу прогуляться. У каждого свои предпочтения. Что касается ваших туров, все предпочтения, все желания учитываются при составлении программы.
1: Спасибо, Лиля, большое за то, что ты была первой нашей вот такой туристкой, отправившейся именно в тур с нашей помощью. Мы очень рады, что тур понравился. Это теперь нас вдохновит на другие дела. Но, как всегда, есть две стороны. Есть мы и есть вы, дорогие путешественники, поэтому мы надеемся, что наши усилия соединятся в одно большое интересное дело, в одно большое и полезное путешествие. Хорошего лета, хороших путешествий и до новых встреч!
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле? Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
4: Туристоскоп.
3: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песню.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
7: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: выбрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднем.
1: Хапают друг на друга. Антон, ну тут большой
2: щит. Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо,
4: там
3: есть.
4: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
2: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен, на мой взгляд, очень важной теме – как найти свое спортивное призвание и каков он путь к золотому пьедесталу. О том, как правильно сориентироваться, не заблудиться и, главное, не разочароваться на этом непростом, а порой даже тернистом пути, нам сегодня расскажет моя соведущая, выдающаяся спортсменка, заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо, член Паралимпийского комитета России Ирина Александровна Кальянова. Ирина Александровна, добрый день.
7: Добрый день.
2: Есть одно очень правильное высказывание. Какой бы вид спорта вы ни выбрали, помните, тело дается только одно. Его надо беречь. Занимайтесь в меру своих сил и возможностей, тогда будете буквально летать. С этим, я думаю, не поспоришь. Примем это высказывание за аксиому и поговорим подробнее обо всем этом в рубрике «Спортивная тифлоэнциклопедия».
8: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
2: Ирина Александровна, давайте постараемся скоординировать наших незрячих любителей физкультуры и спорта и немного расскажем им о структуре инваспортов, какие организации существуют, кто чем у нас занимается, кто в стране уполномочен заниматься этой деятельностью, а кто нет. Вообще, что делать нашим незрячим ребятам, которые хотят стать спортсменами? Ну, может быть, для начала только физкультурниками, а потом уже и большими спортсменами. Я так понимаю, что все-таки, наверное, отталкиваться нужно от того, что все должны вступать во Всероссийское общество слепых.
7: Да, совершенно верно.
2: Всероссийское общество слепых – очень разветвленная структура, которая имеет свои организации в каждом регионе, в каждом субъекте Российской Федерации. И, собственно говоря, там есть те самые специалисты, которые могут сориентировать и подсказать, куда и как двигаться дальше.
7: Конечно, конечно, в этом проблем нет.
2: Помимо, естественно, Всероссийского общества слепых, есть такая замечательная организация, которая занимается спортом высших достижений. Это Всероссийская федерация спорта слепых, с которой, конечно же, заключен договор у Всероссийского общества слепых. Работа скоординирована, и мы понимаем, какие календарные планы существуют, какие виды спорта слепых существуют. И таким образом инвалиды, собственно говоря, понимают, что на стране происходит. Не только в стране, но и в мире.
7: Да.
2: Ну, а более высокие, скажем, организации, которые в том числе и финансируют спорт высших достижений, это Министерство спорта Российской Федерации, которое тоже имеет направление и конкретные выделенные средства на инваспорт, и, конечно, Паралимпийский комитет России, в котором вы активно свою деятельность ведете, но это уже более высокий уровень, спорт высших достижений, международные какие-то форумы, все верно?
7: Совершенно верно. Просто хочу уточнить, чтобы слушатели наши понимали, вот этой структурой, вот этими ступенями заниматься им самим не обязательно. Если они попадают в общество слепых, изначально становятся членами, то этим занимаются организаторы и тренеры.
2: Вот это великолепно. То есть мы все-таки надо отдать должное Всероссийскому обществу слепых, в отличие от многих других обществ инвалидов, у нас сохранена и база, и специалисты, и в целом у нас неплохая ситуация. Будем говорить честно, даже в лихие 90-е годы, когда разваливался Советский Союз, не было утеряно все это и сохранилось наследие. Поэтому, наверное, у нас такие хорошие успехи в инваспорте у наших незрячих паралимпийцев.
7: Я бы даже добавила не то, что не очень плохая, а очень даже хорошая. Потому что действительно, вот в эти годы было очень трудно и тяжело. А спортсменам в этом плане было, ну так скажем, комфортно. И они понимали все это и достигали действительно наивысших ступеней и защищали честь своей родины. Вот это большой плюс для нашей организации.
2: Да, вот. Но а если начать, ну, с самого низа? Допустим, есть молодой человек, Ну, или, допустим, есть родители, у которых ребенок родился с нарушением зрения, они уже понимают, что надо как-то выбирать уже какие-то определенные структуры, чтобы сделать его жизнь более благополучной, направить его как-то. Как правило, в школе-интернате впервые такие детки, да, потом взрослее, знакомятся с видами спорта, которые есть в спорте слепых. Все верно?
7: Да, верно. Начинается все это с элементарного учителя физкультуры, который понимает по своим определенным значениям, по результатам, куда можно направить такого ученика. Он советуется с ним, он советуется с родителями, и начинается уже...
2: Вот та самая ориентация профессиональная, спортивная отчасти, да?
7: Да, и начинается уже взросление этого самого ребенка. Он понимает, что ему нравится, что ему не нравится. Это тоже как бы не минус. То есть, действительно, если ребенку не нравится, то насиловать в этом плане совершенно не обязательно. Результата как такового не будет.
2: Естественно.
7: Поэтому должны быть готовы и сам ребенок, и родители, и также тренеры и учителя физкультуры. Должны ему это объяснить, потому что обязательно может быть момент, если вот здесь вот это все упустить, что ребенок просто пойдет в игнор. Он будет игнорировать все. Ну и, соответственно, это уже нервная система нарушается, ухудшение работоспособности, и на учебу это будет влиять, и на отношения с близкими, и учениками в классе. Поэтому вот это нужно обязательно учитывать.
2: Да, и здесь даже же не идет разговор о том, что о большом спорте каком-то в будущем, а просто о обычном состоянии здоровья, нормальном функционировании, здоровом образе жизни, что можно сразу сбить, да, с правильного пути, заставляя, принуждая что-то делать, подталкивая к тому, что не нужно.
7: Именно подборка по интересам, по желаниям. Да, совершенно верно.
2: Давайте напомним нашим слушателям, какие вообще в спорте слепых есть виды спорта. Вот паралимпийские, непаралимпийские. Паралимпийские у нас виды спорта летние. Это плавание, легкая атлетика, конечно же, козырное наше дзюдо, мини-футбол B1. Я ничего не упускаю?
7: Нет.
2: Соответственно, зимние виды спорта – горные лыжи, лыжные гонки. Непаралимпийские виды спорта – это пауэрлифтинг, торбол. Я, кстати, в паралимпийских упустила голбол.
7: Да. Я просто потом хотела добавить, что...
2: Да. Вы мне, пожалуйста, поправляйте, говорите, потому что на сегодняшний момент у нас превеликое количество уже различных совершенно видов спорта. Шахматы, шашки. Есть виды спорта, которые вообще еще не входят в спорт слепых. Они не вошли в реестр, но они существуют, они развиваются и проходят всероссийские соревнования. И вот ими больше, скажем так, их развитием, распространением, популяризацией занимается именно Всероссийское общество слепых, а не Всероссийская федерация спорта слепых. Это такие виды спорта, как волейбол для лиц с нарушением зрения, большой теннис для слепых. Ну, мы знаем о существовании таких методик, как параджитсу. Мы знаем, что есть гонщики слепые, незрячие люди ходят в горы, погружаются с аквалангом. Это тоже все виды спорта. Просто это разные, скажем так, направления системы. Есть действительно большой спорт и есть паралимпийское движение, как мы говорим, что это Всероссийская федерация спорта слепых занимается, Министерство спорта Российской Федерации, Паралимпийский комитет России. И более здоровительные, наверное, какие-то методики, которые потом, возможно, подсаживают вперед, куда-то как ступенечка являются для незрячих ребят – в паралимпийский, в спорт высших достижений, те, которые я перечислила.
7: Да. Хочу добавить, что сейчас еще тоже на грани того, что это будет попадать в паралимпийские игры, это футбол женский. Вот 5 на 5. И уже идут разговоры, соревнования пробные проводятся, самбо. Причем не только не спорт слепых и слабовидящих, но там еще есть и ДЦП, и ментальники.
2: Угу. Ну и, конечно, настольный теннис для слепых, который шагает семимильными шагами по всему миру и по стране, но пока вот на уровень паралимпийских игр он пока не вышел, хотя проводятся международные турниры. Огромное количество возможностей. И в целом в школе-интернате ребенок уже немножко там с чем-то может познакомиться в разных регионах по-разному. Так ведь получается?
7: Да.
2: Но в целом какое-то понимание есть. Вот Всероссийское общество слепых, допустим, региональная организация. Я так понимаю, что руководство этих организаций тоже старается у себя в регионе уже сориентироваться, какие школы-интернаты, даже не школы-интернаты, сейчас скажу правильно, школы Олимпийского резерва или спортивные школы, тоже есть какие-то, наверное, классы или отделения, куда принимают детей
7: незрячих. Да, есть общение, да, они информируют программу,
2: группу. То есть, допустим, у себя в городке или там в регионе уже можно немножко понять, что посоветовать родителям или ребенка, который вот, ну, хочет, например, заниматься лыжами, и, соответственно, смотрим, а куда его направить. Не всегда, конечно, это может прям привести сразу к каким-то там большим достижениям, но пробовать надо.
7: Да, но срабатывает, и очень хорошо. И потом, кстати, приходят и родители, и сами дети с благодарностью. Спасибо, если бы не вы, мы бы ничего не знали об этом.
2: Так что, дорогие друзья, кто слушает нашу передачу, пожалуйста, имейте в виду, вы не одиноки и не брошены. Система ВОЗ, она успешно функционирует. Вот, чтобы вы знали также, культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ является такой флагманской организацией во Всероссийском обществе слепых, которая занимается именно реабилитацией, в том числе средствами физической культуры и спорта. Поэтому вы можете спокойно звонить к нам в КСРК, в спортивный отдел КСРК, или задавать вопросы на радио ВОЗ, вас обязательно соединят и переориентируют. Мы подскажем подробнее, куда прийти. Может быть, подскажем, где есть какие тренеры. Например, во Всероссийской Федерации спорта слепых есть старшие тренеры по видам спорта, которые тоже в основном находятся в регионах и тренируют в регионах сборные команды России. Но, конечно же, отсматривают и перспективных молодых каких-то ребят и посоветуют, как минимум, может быть, куда обратиться, как с чего начать. Все верно, Ирина Александровна?
7: Все верно. Просто хочу немного добавить, что те же самые тренера стараются все-таки для начала вот в школах-интернатах сделать свои секции, чтобы дети могли прям вот непосредственно отучиться и заниматься здесь же. Никуда не надо не ходить, не надо какое-то время занимать, не нужно находить каких-то людей, которые будут сопровождать их. Это очень удобно, и я думаю, что там тоже можно с директорами поговорить, потому что они, естественно, в курсе этих событий. Вот. Поэтому сейчас все усовершенствуется, очень удобно, и действительно все для людей.
2: Хорошо. Ну, ориентируемся все-таки на местную свою организацию ВОЗ, которая направит, подскажет, куда позвонить, допустим, вышестоящую организацию, и те уже вот, собственно, по своим схемам, по своим наработкам соединятся с специалистами и тренерами, как можно сориентировать ребенка. Ну, а ориентироваться, мы поняли, нужно по предпочтениям. А вот, ну, наверное, более простой путь или более сложный для людей, которые инвалидность по зрению приобрели не в детстве, а позже. Ну, тоже проходит же момент какой-то реабилитации, адаптации. Вот это они попадают во Всероссийское общество слепых уже во взрослом возрасте. Многие из них были спортсменами. Вот сейчас, наверное, можно говорить о наших мужчинах героических, которые принимают участие в СВО и, к сожалению, получают ранения. Тут ничего с этим не поделаешь. И они тоже возвращаются к нормальной мирной жизни и включаются в нашу жизнь активно, начинают заниматься спортом. Я уже со многими специалистами говорила в разных наших дисциплинах. Да, приходят такие ребята. Это долго. Путь реабилитации, но тем не менее они вливаются в наши ряды, и им получается тоже в сущности, вот как с ними больше работать? Это Паралимпийский комитет России или это какие-то все-таки вот эти структуры, созданные для членов семьи военнослужащих, которые на СВО, там что-то подсказывают?
7: Большую часть информации они получают непосредственно в госпиталях, куда и приходят члены Паралимпийского комитета во главе с руководством, с Рожковым Павлом Алексеевичем. Они объясняют, они разъясняют, они приводят с собой людей. Если, например, идет посещение слабовидящих и слепых, они приводят таких спортсменов, которые объясняют, что жизнь не потеряна, жизнь продолжается, только если вы не перешагнете через самого себя. Жизнь такая же прекрасная штука, олимпийский или паралимпийский вид спорта, но что с нами случилось, как бы это наша ноша, это тоже нужно пережить. И для этого вот непосредственно приходят люди, показывают свои результаты и то же самое благодарят. Ну и мы еще встречались с такими, что, например, какое-то количество побыл в госпитале, а не попалось вот это вот посещение Паралимпийского комитета со спортсменами. И у солдат есть свои чаты, они тоже там. Вот у нас тоже были случаи, что один парень пошел в легкую атлетику бег, и он чуть ли не всю свою роту, можно сказать, притащил. То есть там они отбрыкивались руками и ногами, да зачем это надо, да кто мы такие, всю жизнь потеряна, мы поставили на себе крест.
2: Вот. Прекрасно.
7: Да, и потом его благодарили, говорили спасибо, и сейчас они уже в сборной паралимпийской.
2: И будем надеяться, что это будут высокие результаты, потому что все-таки мы понимаем, что мужчины, которые пошли на СВО, они прекрасно физически были подготовлены, они сильные. Ну, получилось, что ж такая судьба, это произошло.
7: Стараемся опять-таки поднять их дух, полюбить себя и собственное тело.
2: Я думаю, что они покажут прекрасные достижения, мы будем еще ими гордиться. И я уверена более чем, что мы выйдем также снова на международную арену когда-либо, и наши паралимпийцы будут блистать, как блистали всегда во многих дисциплинах.
7: Обязательно. Политику не будем трогать, но все равно это будет.
2: Да, мы о политике говорить не будем, но мы всегда надеемся на самое лучшее и желаем нашим ребятам самого лучшего. Ну что же, по схеме, по системе и по видам спорта, которые существуют, мы с вами немножечко разобрались. Я думаю, нам стоит сделать небольшой перерыв, а точнее взять музыкальный тайм-аут.
9: Музыкальный тайм-аут. Тайм-аут.
2: Для всех любителей спорта звучит песня «Темп» в исполнении Софии Ротару. Песня «Темп» из великолепнейшего кинофильма «Баллада о спорте». Всем настоятельно рекомендую его посмотреть. Слушаем и наслаждаемся.

старт, рывок и финиш золотой. Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг быстрее всех. Мир застыв глядит на твой успех. Мир застыв глядит на твой успех. Ты

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем нашу беседу с Ириной Александровной Кальяновой. Ирина Александровна, ну теперь давайте немножко перейдем на личности, потому что примеры таких великолепных спортсменов, как вы, их достижения, они частенько и подталкивают ребят, которые еще сомневаются, стоит ли пробовать, надо ли вообще за это браться, есть ли шансы. Именно такие примеры подталкивают людей к великим каким-то свершениям, каким-то шагам в своей жизни, они приходят в спорт. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы начинали, с чего началась ваша любовь к спорту?
2: Начнем издалека. Когда мне было 1,5 года, я отболела менингоэнцефалитом. Практически жила, как, можно сказать, комнатный овощ. Меня от всего оберегали, я ничего не понимала, хотя мне это очень нравилось. И уже ближе к 5 классу я начала понимать, что все-таки что-то со мной не так. Вот, никакие не физкультуры, никакие окрики или там вспышки радости, все это по отношению ко мне запрещалось. Я начинала все это понимать.
1: То есть такое комнатное растение, цветок, вокруг которого родители носились и сказали, что девочка наша спортом, не дай бог, будет даже близко подходить там, к мячику или к чему-то еще.
2: Там не то, что спортом, там нельзя было на меня очень сильно прикрикнуть или очень сильно обрадовать. То есть могли появиться опять какие-то головные боли, вот, и вплоть до летального исхода.
1: Ограничения во всем. О спорте даже разговоров не было. И как же так получилось, что, несмотря ни на что, Ира Кальянова решилась заниматься спортом?
2: Да. Мотивацией было то, что, ну, вроде я как, знаете, человек второго сорта. То есть вот есть люди, которым можно вот это, вот это, вот это, и еще кое-что попробовать. Так, а ты, девочка, постой в сторонке.
1: Это обидно.
2: Очень. Это было как-то обидно. Потом все-таки ты взрослеешь, ты же начинаешь понимать, это как-то уже стало оскорбительно. Я даже не знаю, как. Просто я пошла. У нас была там самая ближняя лыжная секция. Вот. Я пришла и говорю, я хочу у вас заниматься. Городочек маленький, все друг друга знают. Я даже не знаю, почему. Тренер такая у нас была хорошая женщина, опытная сама лыжница. Я начала заниматься у нее. Прозанималась где-то 1,5 года. Она говорит, ну ты же понимаешь, что это, ну, как бы не твое, но то, что ты начала заниматься хоть чем-то.
1: Это тот самый поиск того самого спортивного призвания начинался,
2: да,
1: уже,
2: да?
1: Да,
2: да, да, да, да. И то есть она тоже, она вот так деликатно, она мягко, она умно, с толком к этому подошла. Я поняла, что да, ступенечка, хорошо, в лыжах у меня не пойдет, но, значит, надо где-то пробовать дальше. Пошла я, значит, дальше уже куда? Коньки. Ну, я такая была, знаете, как мальчишница. Вот. Я с мальчиками в хоккей играла, стадион тоже рядышком. И потом у них какие-то начинаются соревнования. Я одевала дядину шапку мужскую, и вроде как я мальчик. Да, тоже. Опять-таки, я же понимаю, я начинаю крепнуть, мне начинает это нравиться. Вот, мне уже хочется так же, как и всем нормальным детям,
1: вот
2: чего-то высшего.
1: Ключевое слово «начинаю крепнуть». Стало улучшаться здоровье?
2: Да, да, совершенно верно. Потому что я же говорю, до 5 класса мне детский врач, когда мне было плохо, ко мне не приезжали. Моим родителям говорили, ну, не жилец.
1: Даже так было, да?
2: Да,
1: что как бы
2: да,
1: не тратим время,
2: ехать,
1: просто радуем,
2: да, и
1: не
2: тратить время на нее зачем? Мы лучше какую-то душу еще спасем. Ну, да, один раз отмучаете, похороните, и все нормально.
1: Слава богу, такого не случилось, и тут стало крепнуть, улучшаться здоровье от занятий спортом. А как, кстати, родители отнеслись, что Ира сама самостоятельно стала принимать такие решения, все-таки вопреки? Или согласились рано или поздно, увидев, что что-то улучшается?
2: Рано или поздно, да, побаивались. Но как-то все это тоже было корректно. Благодарю их до сих пор.
1: Приняли. Приняли,
2: да,
1: ситуацию,
2: да,
1: такое,
2: да,
1: решение.
2: Что вот не было либо вот мы, либо отношение вот это твое к чему-то.
1: Угу.
2: Вот, молодцы. Ну, потом, естественно, когда я расту, да, женского нету, в мужской, ну, куда мне? Нет, конечно. То есть опять вторая ступенька. Я понимаю, что у меня уже появляются какие-то силы, у меня появляются какие-то надежды и планы. То есть конкретно на какой-то спорт.
1: Да.
2: Потом я ухожу в баскетбол. Была высокая, самая первая в классе стояла. В баскетболе тоже все очень хорошо, замечательно. Но опять минус такой, что все подрастают, все уже меня обгоняют, а у меня 1,70 м. Для баскетбола все-таки
1: мало.
2: Это маловато.
1: Угу.
2: Да, и плюс я еще такая, можно сказать, полненькая девочка была. Не особо худенькая, это тоже минус. Но Я говорю, как-то вот или Бог мне это сделал.
1: Тренеры подсказывали.
2: Попадаются хорошие, да, хорошие тренеры. То есть не то, что Кальянова, ну ты понимаешь, да, 1.70 м, это не баскетбол, давай, иди куда-нибудь.
1: То есть можно было сказать грубее, и то, что отбить желание любого ребенка заниматься спортом.
2: Да, да, да. Вот. И потом я закончила школу, ухожу в техникум, и, на мое счастье, открывается женская борьба дзюдо.
1: И вот,
2: и я уже,
1: то самое,
2: да,
1: призвание.
2: Да, да, я укрепила себя, я укрепила свой дух, физику, и я пришла и с удовольствием начала заниматься. Ну, вот эти вот истории, я так поняла, что не надо никому рассказывать, потому что это уже все, это уже прошедший этап. Я уже начинаю проходить любые медицинские осмотры, врачи смотрят с удивлением, у них глаза просто округляются в 5 копеек. Неужели это было с вами?
1: То есть такой диагноз, да, когда даже говорили, что ребенок, может быть, и не выживет, вы знаете, и вообще, какой спорт, о чем вы говорите? А тут такие результаты, такие достижения. Ирин, а как вы вот в инваспорте, вот именно по спорту слепых, вы же, как я понимаю, среди здоровых ребят и занимались, и выступали, именно с паралимпийцами стали, с незрячими работать, вот именно вот в эту команду попали?
2: Я занималась в нормальном спорте, так сказать, в
1: здоровом.
2: Да-да-да. А потом выполнила мастера спорта СССР по дзюдо и самбо. Вот. И, естественно, это травмоопасный, конечно, вид спорта, но получилось так, что я... Легла в больницу с мениском коленного сустава. И когда мне прооперировали, нужно было тоже продержаться год.
1: Угу.
2: Вот, но у меня не получилось. Я пошла опять на соревнования. Видимо, что-то там прям совсем. И когда я пришел профессор и сказал, если вы не хотите ходить с палочкой или в коляске, то вам нужно заканчивать спорт.
1: Это была драма?
2: Это была не драма, это вот был какой-то конец света. Хотя я понимала, потому что я же начинала с того, что да, на мне уже стоял крест. Угу. Потом, значит, я поднялась, все выше и выше, выше же хотелось. И я понимаю, что опять крест. Но тут тоже мне помогли. Мой тренер очень замечательный, Срамков Анатолий Сергеевич, он мне сказал, ну чего ты, ну теперь давай передавай свой опыт. Ну жизнь-то не останавливается. И я пошла в гимназию, и там работала тренером. Около 15 лет я работала тренером замечательно. Когда я переезжала в Москву, я сама из Башкирии, дети ревели, кричали: «Ирина Александровна, останьтесь». Вот, да, мне очень нравилось. И я понимала, что я могу многое преподать. Если ты работаешь сама, ты работаешь над собой. Что-то там не получается, значит, нужно что-то сделать другое и уже отрабатывать это до автоматизма. А здесь дети все разные, как подойти, весовые категории разные, худой, полненький, средний, рост маленький, высокий, средний, возрастная тоже группа, все-таки на тренировках не очень это подберешь. Какие приемы у кого получаются, что-то сами придумываем. То есть меня это так затянуло, вот. Но, к сожалению, помимо, значит, моего менингоэнцефалита, головного мозга, у меня по родительской линии, по генам открывается, значит, сахарный диабет. И мое зрение резко, резко ухудшается. У меня частичная атрофия зрительного нерва. И я уже даже не справляюсь ни в плане детей, а очень много волокиты бумажные.
1: Угу. То есть, ну, педагогическая деятельность, она,
2: да,
1: такая, в том,
2: да,
1: числе, да?
2: Да, да. Нужно на день написать, помимо, значит, списка, кто пришел, кто ушел. Нужно... написать, какие у них приемы, дневники.
1: Это понятно,
2: или...
1: все, Ирина,
2: да,
1: Александровна.
2: Да, да.
1: И какое пришлось... же решение было найдено вами? Такой
2: мне
1: вот
2: пришлось, да, задумываться о том, куда, чего и как я теперь. Разговор уже не стоял, остаться или не остаться, а что дальше. И чисто случайно в Башкирии я знакомлюсь. То есть у меня вообще не было понятия какого-то от общения с инвалидами, что есть такая категория людей.
1: Паралимпийцы.
2: Паралимпийцы, да? Я вообще даже слова такого не знала. То есть вот просто есть какие-то инвалиды, которые, угу, могут жить дальше, но с тем, что у них есть.
1: Ну, поскольку вы все время были в здоровом спорте, вроде бы и не стоял такой вопрос.
2: Да. Да?
1: Не интересовались.
2: Да-да-да, совершенно
1: вот
2: верно.
1: А тут вот жизнь так распорядилась.
2: Да, и в Уфе я познакомилась с Савастьяновой Татьяной Валерьевной.
1: Наша известная спортсменка.
2: Очень известная наша спортсменка, двукратная бронзовая призер Паралимпийских игр и серебряный призер Паралимпийских игр. Тоже заслуженный мастер спорта, она работает администратором, до сих пор она еще выступает. Молодец, умничка. Вот, также работает администратором в своей команде. Замечательный человек, тоже член Паралимпийского комитета и сотрудник Министерства физической культуры.
1: И спорта, да, и Российской спорта России.
2: Да-да-да. И мы с ней чисто случайно встретились, разговорились. То есть у моих знакомых девочек она готовилась к Олимпиаде 2004 года. Вот. А я приехала, я с ними в зрячей команде работала, занимались. Вот. И я приехала к ним в гости, и она у них. И мы с ней вышли на улицу. И мы с ней до утра поговорили обо всем. Началось, как тебя зовут, кто ты, чего ты и как из себя представляешь, что с тобой стряслось. Ага, все понятно, рассказали, поедем ко мне. Я говорю, что значит поедем ко мне? Поедем в Москву. Я говорю, а я у себя в маленьком городке слепая, никому не нужна, а там прям вот...
1: Сразу всем буду нужна.
2: Да, красную дорожку расстелили и с оркестром встречают. Кальянова заехала в Москву. Ну, конечно, посмеялись. Она объяснила, что все-таки да, есть инвалиды, всевозможные, в том числе и слепые, и слабовидящие. Вот, приехали, познакомились с тренером Ибрагимом Исламом Сарапиловичем, тоже очень корректный мужчина, молодец, просто прелесть. Большое ему благодарность за то, что он меня взял, поверил, увидел какие-то, видимо, возможности, увидел мое будущее, доказал, причем мне это. Я тоже сопротивлялась, говорила, ну, такого не бывает. Один раз в жизни может повезти, но два раза не может повезти.
1: Ирина, а какой возраст вот был, когда вы пришли вот в сборную команду России по дзюдо нашу?
2: 41.
1: Это фантастика ведь, да?
2: Но это, тем мне не кажется, менее, свыше фантастики.
1: Тем не менее, это возможно. И поэтому, ребята, друзья, вот кто нас слушает, не сомневайтесь в своих силах. И такое происходит в жизни, потому что люди так рано ставят на себе крест... Бывает порой, а все возможно. Только должно быть усилие. Ну и, наверное, желание общаться с хорошими людьми, поиск каких-то вариантов, и тогда все складывается.
2: Да. Я помню, мне один раз человек сказал, я запомнила это на всю жизнь. Это практически мой девиз. То есть, если, например, у тебя есть 1000 желаний, у тебя будет 1000 возможностей их преодолеть. Если у тебя будет 1000 каких-то негативов, то у тебя будет 1000 провалов, и ты будешь винить опять-таки себя или кого-то. Поэтому надежда, вера, они делают удивительные чудеса.
1: Прекрасно. Ирина Александровна, ну тогда хочется уже о таком своем спортивном пути, о своих медалях. Расскажите, пожалуйста, о своих достижениях. Ведь такой тернистый путь. Уже взрослая, молодая женщина, но уже взрослый человек для спорта. И вот начинаются победы, медали. Как это все было?
2: Это было удивительно, это было страшно, это было непонятно, потому что я опять окуналась по новой, начинала, можно сказать, жизнь с белого листа. Но вот я говорю, благодаря тому, что меня окружали люди, которые не то что мотивировали, они просто вот толкали меня, иди вперед, у тебя все получится. Но не надо, не надо, получилось там. Да, с тобой получилось, но мы, посмотри, мы такие же, как и ты. Есть даже хуже. У нас вот Потапова Виктория, у нее вообще вырезанные глаза. Посмотри, она не комплексует, она занимается, она задействована, у нее тоже есть интересы. Не веришь в себя, посмотри на нас, посмотри на наши победы. И добейся хотя бы этого. Вот я говорю, благодаря им, конечно, у меня стало хорошо получаться. Ну и плюс, я так думаю, что помогло, опять-таки, что все-таки организм был подготовлен к этому.
1: Да, потому что вы пришли из спорта, всю жизнь занимаясь им. Ну, с 5 класса, как мы уже посчитали. Самые интересные ваши, самые запоминающиеся победы, наверное, Паралимпиады, немножко об этом. Я самые сильные впечатления, как это было. Были ли сомнения, были ли приятные сюрпризы?
2: Да.
1: Это были... какие были годы и какие страны?
2: 2008 год. Вот у нас была Паралимпиада в Китае. Ну, я понимала, конечно. То есть у меня еще такая категория, можно сказать, витиеватая. То есть плюс 70 килограмм.
1: Угу.
2: И все. Вот. И...
1: Попасть можно на спортсмена... категории, вернее, не категории, а весом куда больше,
2: не
1: чем
2: то,
1: твой.
2: Не то, что, да, попасть, а, ну, просто все были больше меня в килограммах. Иногда спасало то, что вот эти мои 1,70 м все-таки для кого-то были высоки.
1: Угу.
2: Вот, потому что, ну, как и все нормальные люди, полненькие тоже бывают и высокие, и средние, и маленькие. А в Китае меня поражало то, что я когда вот увидели мы, кто будет, значит, выступать, кто заработал очки до Олимпиады, это тоже надо, баллы, очки зарабатываются.
1: Рейтинг, вот. Да, получить, чтобы попасть.
2: Да, чтобы попасть, да, на высокие спортивные достижения. Вот. И я увидела китаянку. Ну, думаю, попробую, конечно, но вряд ли справлюсь, и надо все принять для того, чтобы мы с ней были в разных подгруппах. То есть у нас есть определенное количество людей, делится напополам, и вот подгруппа 1, подгруппа 2. А вот, если мы, значит, будем в разных подгруппах, то второе место я займу. Если мы с ней будем в одной подгруппе, то, ну, соответственно, выше третьего мне уже не подняться. То есть, ну, там вот эти протоколы и правила соревнований. Другого не дано. Вот, и у меня, конечно, было большое желание ее победить. Вот. И когда я узнала перед соревнованиями вечером накануне, тренер сообщил, когда произошли все эти протоколы, вот, что у меня первая схватка с ней.
1: Страх или нет?
2: Не страх, а вот, знаете, ну какая-то безысходность. Ну почему? Ну почему? И вот ну, когда, вот как вот и со
1: судьбы,
2: зрением, как
1: да.
2: и с болезнью. Ну почему именно я? Ну почему так именно со мной? Ну что это такое? Ну как? Ну, естественно, конечно, я и проиграла, сникла еще хуже, вот, и те же самые спортсмены, умнички, молодцы, респект им большой, которые подошли и говорили, ну, случилось, ну, давай уже, готовься, ну, надо же бронзу зарабатывать. А до меня даже это не доходило. Мне уже ничего не надо было.
1: То есть опускались руки где-то даже,
2: опускались,
1: да?
2: руки, не было никакого желания. Вера куда-то исчезла, все. Вокруг меня никого, ничто и никак. Все, я просто снимаю кимоно и пешком пошла в Башкирию. Вот прям вот до такой степени. То есть окончательно, как меня подняли, непонятно. Как-то вот взбодрили, и все пошло. И вот это вот впечатление у меня до сих пор. Если чего-то я боюсь в спорте, я имею в виду, да, не уверена там в своих силах, там, больше привилегий отдаю моему, как говорится, сопернику, чем себе. Я начинаю вспоминать вот этот момент.
1: И
2: помогает.
1: При этом эта паралимпиада, она заканчивается для вас с бронзовой медалью, что очень большое достижение просто для большинства жителей.

0: Тоже у меня была бронза. Там опять та же китаянка.
1: Все тоже все те же. Бывает.
0: Да, да, это мой крест. Но я уже смирилась с этим, когда и так же произошло, что мы с ней попадаем в одну подгруппу. Я все это прекрасно понимаю. Просто думаю уже, ну что, ну судьба. Ну второй раз меня там, ну третий, ну пятый раз она меня проверяет. Все равно я сделаю все для того, чтобы хотя бы совсем не упасть на дно.
1: Но внутренние ощущения были, надеюсь, другие. Мы все это сейчас обсуждаем для того, чтобы ребята понимали, да, какой это вызов лично для себя и внутренняя работа над собой, вот, да, проделывается.
0: То есть я уже
1: человеком.
0: Не сникшая, я уже не поникшая, а я уже наоборот сама себе, знаете, как с внутренним голосом разговариваешь. Я говорю, наверное, если со стороны посмотреть, скажут, ну, господи, какая-то ненормальная, сама с собой разговаривает, так еще это. Ага. Нет, все, надо. Сейчас, значит, ага.
1: Вот самонастрой.
0: Походила, ну, пробуешь, конечно, но чтобы... И у меня же еще команда была от тренера. Она всех, китаянка наша, ну, практически ипон. То есть это чистая победа, бросок, и партнер падает на спину. Угу. Вот. И он сказал, Ира, ну, давай сделаем так, чтобы она тебя не уронила. То есть первый раз, когда я заняла тоже третье место, ей проиграла, она меня не уронила. Мы просто по баллам она меня выиграла. Uh-huh. И, ну, понимаем уже, что как бы моя спортивная карьера на исходе, мол, надо уйти красиво. И вот мы уже работали над этим. Как сделать красивую борьбу и как сделать так, чтобы она меня, как всех, не уронила на спину чистой победы
1: что
0: своей.
1: Что и случилось, собственно что говоря, и мы случилось, не позволили ей это сделать.
0: И это очень был большой восторг, и я поняла, что я опять все-таки перешагнула через свое «нет, не получается, почему я». Еще чем запомнилась мне эта медаль, после этого соревнования прошли, награждения прошли, допинг-контроль прошел, и я смотрю ее тренеры, медработники, там еще кто-то, организаторы, переводчики, все стоят и почему-то ждут меня, я так поняла. Да, я не ошиблась. Вот, они подошли ко мне, они мне жали руки, почему-то они по-английски не разговаривали, рядом со мной не было нашего переводчика, но они по-японски, я по-русски, конечно, мы ничего не понимали, каким-то образом получалось все это жестом, и когда они узнали, сколько мне лет, а я узнала, сколько китаянке лет, то есть у нас с ней 10 лет разницы.
1: Это огромная разница в спорте.
0: Да, да, то есть мне было на тот момент, когда я заняла эту бронзу свою вторую, 48 лет, а китаянке 38. И они сначала что-то говорили про нее, как-то там я поняла, что, ну, старушечка наша. Вот. А когда они узнали, что мне 48 лет, они меня обнимали, каждый из них со мной сфотографировался, попросил, я не знаю, за что прощение, до сих пор не могу понять, благодарили, жали руки.
1: Ирина Александровна, я думаю, что вот этой самой китаянке, которую ее коллеги по сборной называли старушечкой в ее возрасте, дали шанс и стимул дальше заниматься спортом, потому что действительно в спорте жизнь спортсмена коротка. И когда в обычном мире, в принципе, еще цветущая молодая женщина, в спорте часто надо заканчивать карьеру. Когда вы закончили? В каком возрасте карьеру, получается, спортивную?
0: Олимпиады 48, вот мне было, на второй, на третью уже нас в 16 году не взяли, вот мне уже было 52 годика, да, но благодаря, опять-таки, нашему руководству, в нашей стране нам сделали альтернативные игры, и чтобы отобраться на Олимпиаду, я все-таки дошла все ступени до чемпионата мира, угу. Опять мы встретились с китаянкой, я стала второй. Вот, и как бы у меня неофициальная серебряная медаль за вот эти альтернативные игры 2016 года, 52 года.
1: Это, да, это фантастика. Что я могу сказать? Это фантастика. Ирина Александровна, ну, сейчас я знаю, что вы очень активно занимаетесь и какой-то общественной деятельностью, даже где-то волонтерской. Вы постоянно с нами, с КСРК, на наших всероссийских мероприятиях, каких-то фестивалях, передаете свой опыт молодежи. Причем речь идет вовсе не о спорте высших достижений, а о той самой физкультуре. Прививаете любовь к здоровому образу жизни, показываете, как можно двигаться, реализовывать себя в спорте. Причем людям разных возрастов это показывать, порой совсем даже пожилым, которые приходят, приезжают на эти фестивали, которые совсем не верят в себя, не занимались спортом, да и молодым ребятам, которые не уверены, что они хотят. Спасибо вам большое за этот труд. Вот эта ваша педагогическая деятельность 15-летняя в свое вот время вами так хорошо осуществленная и сейчас продолжается, и это здорово. И я очень рада, что сейчас у вас есть возможность еще большему количеству людей, незрячих вот, любителей физкультуры и спорта, помочь определиться, найти свой путь,

0: порте, потому что я знаю, что кому-то вы что-то подсказываете, делитесь телефонами какими-то секретными, чтобы, когда узнаете, что человек что-то знает, умеет или хочет, подсказываете лично, куда можно обратиться, куда ему двинуться. Это очень, очень важно, что человек, побывавший буквально на Олимпе, так легко с него спустился и радостно общается с обычными жителями Земли, которые тоже туда хотят подняться. И я надеюсь, что вашими стараниями многие ребята еще вот туда пойдут, вот, потому что вы их направляете. Перейдем еще к такому интересному вопросу. Есть ли у вас помимо вот спорта какое-то хобби, ну, какое-то увлечение человеческое? Кто-то путешествует, кто-то вышивает или выращивает цветы, а у вас что?
1: В связи с тем, что я была в спорте высших достижений в сборной России, очень было мало времени уделять семье. Поэтому, да, мы старались куда-нибудь выехать с семьей, обязательно побыть вместе. У нас трое детей с мужем, вот, поэтому великолепно было, замечательно. Мы даже специально купили карту России, нашли и отмечали крестиками или там
0: все
1: вот иголочками,
0: городки,
1: дети
0: места,
1: вставали.
0: Куда вы съездили,
1: да,
0: да?
1: Куда съездили, чего делали. Да-да-да, очень было интересно, когда дочь среднюю повезли первый раз на море, вот в Сочи здесь. Когда я ей говорю, ой, мы подъезжаем к Сочи, чувствуешь, морем пахнет? Она, смотрю, психует маленькая, я не знаю, что такое море. Сейчас узнаешь, когда младшего сына повезли в горы, Золотое кольцо Абхазии, он никогда ничего не видел, первый раз зашел, там такая, значит, есть панорама экскурсионная, называется «Мешок».
0: Это прекрасно. Ирина Александровна, я знаю, что у вас чудесная семья, я знаю, что ваши мужчины сейчас на СВО, низкий вам поклон, вы находите в себе силы поддерживать и их, и заниматься ими, и сейчас в том числе заниматься, продолжать свою вот эту волонтерскую общественную деятельность, работать с инвалидами. Сил вам всяческих и благополучия, успехов. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то песня, которая вот вас как-то так ведет, мотивирует, радует? Что это за песня?
1: Да, есть. Она мне очень помогает, она мне нравится. «Позови меня с собой».
0: Друзья, сейчас в конце передачи эта песня обязательно и для Ирины Санны Кальяновой, и для всех, для вас, для всех женщин прозвучит песня «Позови меня с собой». Песня композитора, поэтессы и певицы Татьяны Снежиной.

0: А наша передача, к сожалению, великому подходит к концу. Очередной выпуск «Аксиом спорту» заканчивается. Ирина Александровна, всего вам наилучшего. Счастья, здоровья, благополучия. И почаще приходите к нам на радио.
1: Спасибо. А я желаю всем слушающим не унывать и продолжать жить.
2: Аксиомы спорта. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Екатеринбурге с 9 по 15 августа пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Студентка МАИ создала ИИ-помощника для слабовидящих пассажиров, определяющего номер автобуса. В Карачаево-Черкесии прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России». Сотрудники Дагестанской специальной библиотеки для слепых удостоены высоких наград. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В спортивную программу войдут шашки, легкая атлетика, настольный теннис, голбол и футбол-футзал 5x5. За плечами 6 межрегиональных этапов. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. С 19 по 24 июля в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Участвовали 10 человек. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Первое место в общем зачете занял Алексей Рунов, второе – Дмитрий Жирнов, третье – Алексей Терентьев. Награды вручил секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ереклинцев. Студентка Московского авиационного института Софья Воропаева разработала портативную камеру с системой голосового оповещения для слабовидящих. Устройство определяет номер автобуса, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект. Камера закрепляется на одежде. При подходе к остановке активируется автоматически. Система распознает автобусы, троллейбусы и трамваи, отсеивая легковые автомобили и через наушник сообщает номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. С 21 по 23 июля на базе физкультурно-спортивного комплекса Карачаево-Черкесское РОВОС прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участники состязались в настольном теннисе, русских шашках и звуковом дартсе. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами. В Министерстве культуры Республики Дагестан прошла торжественная церемония награждения работников отрасли. Почетной грамотой Министерства культуры за вклад в развитие библиотечного дела награждена Жанна Алиева, заведующая Центром методик инклюзивных творческих технологий Республиканской специальной библиотеки для слепых. Благодарность отмечен ведущий специалист по кадрам Айла Ахмедова. И коротко о других событиях. 1 августа Молодежный совет Нижегородской организации ВОС приглашает на встречу с байкерами и мотопрогулку с клубом «Байк-такси». Мероприятие пройдет по адресу улица Ашарская, дом 57А в 12:00. Количество мест ограничено. В Петрозаводске директор комплексного центра социального обслуживания Карелии посетил местную организацию ВОС. Обсуждались проблемы доступности прилегающей инфраструктуры, разбитая дорога, отсутствие пандусов. Подготовлены предложения по решению вопросов. Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили 3 мультфильма с тифлокомментарием «Премудрый пескарь», «Жихарка» и «Соловей». Все доступны для просмотра онлайн. В Чеченской региональной организации ВОС прошли соревнования по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Участвовали 12 человек, победители и участники награждены грамотами и денежными вознаграждениями. В Михайловской местной организации Волгоградской области прошло памятное мероприятие «Женщины в пламени Сталинградской битвы» к годовщине начала сражения. Для членов ВОС организовали тематическую книжную выставку с устными аннотациями и возможностью тактильного осмотра экспонатов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Александр Абдулов, народный артист.

И странная все же вещь — природа актера. Всеобщие любимцы, глашатые судеб, чревовещатели, сокрытые от глаз мудрости мира. И вот пойди же при всем том в какие-то там средние века их, к примеру, даже запрещали хоронить на кладбищах, только за церковной оградой. Это за какие такие ужасные грехи? Хотя иногда, если спокойно и несколько со стороны про все это подумать, действительно закрадывается в душу легкая чертовщинка. Зачем бы это взять и превратить свою единственную, настоящую, Богом и случаем данную жизнь в сырой и как бы неотесанный, подготовительный, что ли, материал для какого-то предполагаемого, блистательного, фантомного десятка или даже сотни других, выдуманных и, конечно же, вполне ненастоящих жизней? Что за странная жажда, нужда, потребность, необходимость прожить их во множестве за срок одной? Актеры, как и все мы, конечно же, бесконечно разнообразны и исключительно многолики. При этой верткости кабатинных обличий роднит их и такая коренная черта – беззащитность. Наверное, объясняется это довольно прозаически, во всяком случае, практически. Они изначально зависимы. Эти другие их жизни роли не с неба на них сваливаются, роли им дают. Обычному человеку и в голову прийти не сможет вдруг всерьез попросить у кого-то себе другую жизнь. Как говорил Василий Макарович Шукшин, ни у кого из нас билетика на другой сеанс не будет. У актера же главная его жизнь, в расчете на которую он и проживает свою условную, единственную, черновую, именно на каком-то там, только ему известном другом сеансе, ухитриться побыть и принцем, и нищим, и ангелом, и дьяволом. Отсюда, наверное, и образуется в самих их характерах странная, с трудом осознаваемая помесь надменности и смирения. Великого нахальства запросто вести задушевные разговоры с миллионами незнакомых людей и столь же великой робости перед каким-нибудь занюханным театральным администратором, от которого, между прочим, зависит, не перепадет ли ему еще четвертинка чьей-то жизни. И каждый из них, конечно же, понимает некоторую ненормальность своего положения. Каждый пытается к ненормальности этой как-то приладиться, одолеть в чем-то, что ли, свой природный артистический недуг. Тогда одни из них вдруг с сумасшедшей страстью активно углубляются в книги, начиная слыть в нормальной жизни интеллектуальными артистами. Другие, наоборот, внезапно прекращают вообще что-либо читать, даже газеты и объявления, и начинают пить горькую. Но и пьют как-то ненормально, страстно, самозабвенно, как-то даже не по-человечески. Третьи ударяются в денежные халтуры, вдруг стараясь сомнительным своим актерством на наивности и доверчивости неактерской части человечества зашибить немыслимую актерскую деньгу. Кто-то вдруг уходит не просто в религию, а норовит с той же немыслимой страстью прямо в схимники, в святые. Трудно. Практически невозможно представить себе спокойную, уравновешенную, обдуманную актерскую судьбу.
Во всяком случае, мне такие не встречались. Да и знакомился-то я с актерской профессией не по учебникам, а в пучинах настоящих, невыдуманных актерских судеб, где в большинстве своем актер был обыкновенно нищ, слегка пьяноват, любопытен, весел, грустен и старался до поры не интересоваться никакими другими текстами, кроме текстов своих ролей. Я их люблю. Я с ними провел жизнь. С такими, какие они есть. С такими, какие встретились мне в профессии. Женственные и мужественные одновременно. Гордо независимые, с постоянной, часто ненавидимой ими самими потребностью похвалы, без чего внезапно они способны впасть в какую-то необъяснимую, иногда даже смертельную тоску. Среди великого множества моих актерских привязанностей есть одна особенная, может быть, даже странная дружба. Я говорю о Саше Абдулове, удивительно многообразной и довольно сложной человеческой личности, которая в сердцевине своей может быть определена очень просто и ясно. Саша – чистой воды актер. Он, мне кажется, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях, ни даже при каких-нибудь невиданных превращениях в другой жизни, в какую-нибудь козочку, скажем, в этой все-таки не мог быть никем иным, только актером. Иное для него как-то даже, наверное, биологически невозможно. Правда, сейчас он владеет едва ли не десятком других профессий, владеет вполне уверенно, иногда даже виртуозно, но все это благодаря именно своей химически чистой актерской природе. Отношения наши когда-то начались просто и без затей. Никакой поэтической легенды про то, как Саша, допустим, во время своего босоногого детства и отрочества где-то в узбекской глубинке со слезами на глазах смотрел мои 100 дней после детства, или я млел от внезапного душевного просветления, глядя, скажем, на его медведя в «Обыкновенном чуде», рассказать, к сожалению или к счастью ли, не могу. Сашу ни с какого боку не интересовали пионерские муки и страсти, меня – превращение медведя в хорошенького мальчика. Каким тогда был Саша? Познакомились мы в ресторане «Дома кино», куда пришли вместе с Сашей Кайдановским, который к тому времени уже перестал быть коллегой Абдулова, сошел с ума на режиссуре и трансвертировался из актеров в мои студенты. Таким образом, мы с Кайдановским в тот вечер являли в некотором смысле даже некую благородную древнеримскую сцену. «Учитель с учеником разделяет чашу водки». За этим занятием мы некоторое время философски сидели вдвоем, однако по каким-то неведомым канонам выпивания в «Доме кино» вокруг нас в скорости образовалась довольно случайная компания, в которой был и малознакомый мне Саша Абдулов. С собой у Саши почему-то был торт, который он нес кому-то на день рождения, и теперь здесь же, у нас за столом, загодя хотел воткнуть в него свечки. Свечки ломались, кто-то предложил тоже загодя торт попробовать. И тут Саша, по до сих пор невыясненным мотивам, вероятнее всего от избытка переполнявших его сумеречных чувств, вполне внезапно даже для себя, взял и надел коробку от торта мне на голову. Кайдановский,
который пусть недавно, но уже окончательно простился с артистической непосредственностью, вдруг на глазах изумленной публики страшно побелел. «Ты кому на голову коробку надел?» «Чего ты взъерепенился?» — ласково отвечал Абдулов, очень даже по-товарищески. «Кому надо, тому и надел». И Саша, для убедительности, наверное, откусил торта, коробки с моей головы не снимая. «Ты думаешь, что все такие же придурки, как ты? Два сапога пара?» «Может быть», — с достоинством продолжал полемику Абдулов. «Очень даже может быть. Именно два сапога и именно пара». Кончилось тем, что Кайдановский сказал Абдулову, что если тот немедленно с моей головы коробку не снимет и не извинится, то он, Кайдановский, найдет способ, чтобы в отместку Абдулов немедленно и прилюдно съел бы шнурки с собственных ботинок. На что, помню, Абдулов с достоинством ответил, что это не составит ему ни малейшего труда. Но с еще большим достоинством, уже обратившись ко мне, он сердечно добавил, что если меня чем-то, разумеется, сам того не желая, он обидел, то и я, в свою очередь, немедленно могу надеть ему на голову все, что угодно, и даже пользоваться этим сомнительным правом в любых обстоятельствах постоянно. В течение скандала я, тем не менее, из-под коробки наблюдал, как разнообразные, подвижные, ртутные, неожиданные оценки, доводы и реакции Абдулова. Именно в тот момент он мне и понравился как артист. Чтобы светски завершить витиеватое это знакомство, Абдулов сказал мне, что отныне надеется на более частые наши свидания. И вообще готов сняться у меня в какой-нибудь роли, в какой-нибудь картине, тем более, что и раньше слышал обо мне много хорошего, и не только от Кайдановского. Вот тут-то незаметно и подкатила к случаю «Черная роза». Уже когда я писал сценарий, твердо имел в виду пригласить на одну из главных ролей Сашу Абдулова. В первый съемочный день, разумеется, тоже безо всякого злого умысла, а исключительно в связи с дефицитом времени, я, не церемонясь, не рассуждая про сквозное действие и зерно роли, довольно определенно предложил: «Давай, Саша, ложись на пол, поднимая руки, ноги вверх, и как ребенок верещи: ау, ау, ау». Саша разобиделся чуть не до слез. Его обуяла актерская гордыня, которую, впрочем, вполне можно было понять. От волнения и негодования он внезапно перешел на «вы». «Что вы мне предлагаете? Чего это ради ни с того ни с сего я стану задирать ноги? Я сейчас, между прочим, в «Гамлете» репетирую. Какое такое «ау, ау»? Покажите мне это «ау» в сценарии. И вообще, почему я должен валяться на полу?» «Саш, я тебя прошу, сделай все это быстро, хорошо и талантливо. Если ты хочешь, ты сумеешь. Давай, Саша, правда. Совсем времени нет». Недолго пообдумав что-то про себя, безо всяких дополнительных объяснений, Саша замечательно талантливо лег на пол и изумительно точно и смешно, болтая в воздухе ногами и руками, изобразил младенца. Все присутствовавшие на съемочной площадке не могли удержать смеха, а после команды «стоп» от души ему аплодировали. Первоначальный лед наших взаимоотношений на глазах растопился. Я почувствовал, что с этого момента мы с обоюдным удовольствием вовлечены в одну и ту же совершенно дурацкую игру, и чем в ней меньше будет каких-нибудь умных объяснений друг другу, тех или иных ее правил, тем будет лучше. В картине у Саши было несколько парных сцен с его товарищем по театру Сашей Збруевым.
Вот тут я понял еще одну необыкновенно сильную сторону абдуловского артистизма. Абдулов – командный игрок. Может быть, даже именно в этом и заключается общая главная сила захаровских ленкомовских актеров. Являя каждой по себе очень сильную и талантливую индивидуальность, они способны не потерять ее в самозабвенной командной игре. Время идет. Одни артисты взрослеют, стареют, кто-то уходит, приходят новые, в большинстве своем действительно талантливые. Но театр, проверяя их индивидуальность на прочность, прежде всего проверяет их командные способности, после чего новые артисты входят в труппу. Вот почему, я думаю, так долго держится Ленком. Конечно, и там живые, ранимые люди, к тому же актеры. Они могут друг на друга обидеться, даже возненавидеть, но свое командное достоинство сохраняют всегда. Эту свою превосходную марку театр держит безукоризненно. И в «Черной розе», выкладываясь до последнего, Саша особое артистическое удовольствие находил в том, чтобы классно сыграть на партнера. Мы все про это слышали в разговорах про футбол. И там хорошему футболисту даже важно не столько именно самому забить гол, сколько видеть поле, уметь вовремя и точно передать пас на выигрыш. В команде «Черной розы» Саша был превосходным партнером не только своим старым опытным товарищем Збруеву, Люсе Савельевой, но и впервые увиденным на площадке Тане Друбич, Саше Баширову, непрофессионалу Илюше Иванову, даже моей тогда трехлетней дочке Ане. Аня играла квартирного ангела. Естественно, перед съемкой страшно волновалась. Говорила мне шепотом: «Я не боюсь, но отчего-то ладошки мокрые». Свой первый кадр Аня играла в партнерстве с Абдуловым. Саша сказал ей перед съемкой: «Аня, ничего не бойся. Они сейчас, вот ты увидишь, сами удивятся, как мы с тобой все нормально сделаем». И действительно, все сошло очень ладно. Саша для снятия напряжения во время съемки и для оживления внутренней жизни онемевшего от ужаса ангела даже срочно изобрел ту самую, довольно знаменитую потом реплику, обращенную в картине к Ане. «Это ничего, что я куру?» В ответ ангел неопределенно, но симпатично пожимал плечами. Александр Абдулов – настоящая кинематографическая звезда. В том самом подлинном народном смысле, в каком были звездами Борис Андреев, Борис Бабочкин, Петр Олейников, Вячеслав Тихонов – и вообще все старшее, уже звездное ленкомовское поколение. Это, наверное, и есть последние звезды русского народного кинематографа. Абдулова, Янковского, Збруева, Инну Чурикову по-прежнему знают и любят все. На всех на них обычный массовый зритель переносит чувства, испытываемые к их героям. К этим артистам он по-прежнему относится как к близко знакомым, видя в них те же человеческие достоинства, что и в созданных ими характерах. В советском кино всегда было большим несчастьем играть злодея. У превосходного актера Глузского была, к примеру, испоганена всенародной ненавистью лучшая часть его жизни. Долгие годы ему выпадало играть лишь злодеев. И только сыграв в монологе Авербаха добрейшего и благороднейшего профессора Сретенского, он стал обретать подлинную народную положительную любовь. А без этой звездной системы, как называют это в Голливуде, не может существовать великий национальный кинематографический миф, способный даже заменить национальную идеологию, во всяком случае,
надежно гарантировать единство нации. Судьба Саши Абдулова сложилась так, что все в нашей стране его знают. Подавляющее большинство не только знают, но и любят как близкого родного человека. Думаю, Саше приятно, когда незнакомые ему люди называют его по имени. Не слышал, чтобы где-нибудь, кроме как в милиции, его называли Александр Гаврилович. Саша тоже умеет просто, почти по-родственному, но и достойно общаться с малознакомыми и вообще незнакомыми людьми, поддерживая этот странный, но вполне благородный род некоего национального братства. А вот халуйского полупьяного панибратства Саша терпеть не может, в связи с чем иногда вдруг становится даже надменным. Но это редко. В особых случаях. Обычно же, следуя своему естеству, общается с людьми легко, раскованно, ненатужно, без стеснений и комплексов, получая удовольствие от своей популярности. Словно бы так и должно быть вечно, таким он родился, и от рождения все так уж почему-то получается, должны его любить и ему помогать. Может быть, в связи и с этим тоже. Количество дел, которыми каждодневно занимается Саша, непостижимо уму. При том, что снимается он одновременно в 3-4 картинах, и что на нем во многом держится репертуар Ленкома, Саша умудряется делать еще и 1-2 телепередачи в месяц и даже пробует активно заниматься кинорежиссурой. Все это словно бы и не занимает его времени. Всего этого ему мало. Во всей остальной жизни он ухитряется параллельно с профессиональными играть еще и глобальные роли во внетеатральной и вне кинематографической, общественной и государственной русской жизни. В частности, некоторое количество лет он очень естественно и серьезно, с пользой для дела, играл роль генерального директора Московского международного кинофестиваля. Эта роль, потребовавшая от него абсолютной правдивости, полного вживания в образ, умения быть собой в предлагаемых обстоятельствах, общаться и с суперзвездами мирового кино, и с президентом страны, и с ее премьер-министром, и с мэром города Москвы, разговаривать с ними достойно, на равных, без унизительного шутовства, многому его научило. В частности, более холодному, серьезному и спокойному знанию людей, проявляющихся не с самой лучшей своей стороны. Много времени и сил мы с ним вместе потратили и на то, чтобы попытаться возродить в России системы кинопоказа, кинопроката. Для начала хотя бы в Москве. Здесь был у нас замечательный помощник и товарищ по этому начинанию, московский мэр Лужков. По моему наблюдению, кроме всех своих других человеческих и государственных качеств, также еще и замечательный артист. Ему без артистизма жизнь скучна и уныла. Много раз я был единственным зрителем и свидетелем замечательного первоклассного актерского дуэта «Лужков-Абдулов». Все начиналось официально. Поначалу один, вы все это многократно видели по телевизору, гениально играл роль мэра, другой довольно убедительно, во всяком случае вполне сносно, роль генерального директора международного фестиваля. В рамках этого толково решалось большое количество деловых вопросов. Но самыми интересными были моменты перекуров, когда оба ненадолго сбрасывали маски, один мэра, другой гендиректора, и два нормальных, необыкновенно артистичных человека –
начинали рассказывать друг другу что-нибудь из области «как живешь». Часто происходило это уже не в кабинете, а в маленькой лужковской закулисной комнатушке. Режиссерское удовольствие наблюдать это общение было большим. И вот я думаю, почему. Когда-то во ВГИКе Михаил Ильич Ром, рассказывая о премудростях режиссуры, как бы, между прочим, сообщил нам и такое свое наблюдение над природой актерского мастерства. Что такое хороший актер, а что такое плохой? Несколько риторически вопрошал в пространство Ром. Вам на эту тему наплетут огромное количество теоретической никчемной чепухи. А на самом деле все очень просто. Вот сидит, скажем, перед вами человек и просто почесывает себе веко. И смотреть на это фантастически интересно. Это и есть отличный актер. Это и есть артистизм. А другой, скажем, с чрезвычайным нервным напряжением и крайним сосредоточением всех умственных сил читает вам Нагорную проповедь. А вам и слушать это, и смотреть на него почему-то совсем не интересно. И даже смысл великих слов вы вообще улавливаете с трудом. Проще, вам скучно. Вот это актер плохой. Абдулов и Лужков почесывают веки первоклассно. Абдулов переиграл чрезвычайно много. Почти все хорошо, редко не очень, часто очень хорошо. Абдулов профессиональный актер исключительно высокого класса. Но есть среди его ролей одна меня совершенно сразившая. В «Варваре и еретике» по игроку Достоевского. Тут уже не профессионализм. Этот счет гамбургский. Похоже, когда-то на всю жизнь сразил меня Иннокентий Михайлович Смоктуновский в «Товстоноговском идиоте». Это Сашина работа такого же личностного масштаба, проникновенности, силы, красоты, внутренней сложности. Во многих спектаклях, параллельно участию в сценическом действии, Саша успевает сделать еще тысячу дел. Уходя со сцены, допустим, со словами «я сейчас вернусь, только кофею выпью», уже через секунду в паузе за кулисами он успевает подписать пяток бумаг, отдать какие-то срочные распоряжения по разным другим внесценическим вопросам и снова вернуться на сцену, причем внешне совершенно не утруждая себя выхождением из образа и обратным в него вхождением. Так называемое перевоплощение словно бы и не составляет для него ни малейшего труда. «Варвар» и «Еретик» — совсем другой в его сценической практике случай. В день спектакля в час дня он обязательно ложится спать, спит 3-4 часа, чтобы с 5, постепенно отходя от сна, входить в мир Достоевского и к 7 непременно быть в наилучшей форме, в абсолютной душевной сосредоточенности. Он играет 2-3 спектакля подряд и на это время исчезает изо всех своих бесконечных жизненных ролей. Но это, повторяю, случай исключительный. Вообще, Саша – человек непростой для обыденного понимания. При внешнем оглушительном своем обаятельном раздолбайстве, тут он дает фору всем самым раздолбайским раздолбаем из своего цеха, и полном отсутствии какой бы то ни было обязательности по отношению к кому-либо или чему-либо, ему бывает свойственна и неожиданная, очень четкая самодисциплина. В какие-то моменты внезапно он способен стать самым педантичным немцем.
Возможно, и это тоже игра. Но игра, без сомнения, для дела полезная. Вообще, Саша в жизни старается играть так, чтобы облегчить партнерам и зрителям и без того трудное их существование, если в самом деле есть возможность помочь. С удовольствием сообщаю, что не знаю ни одной его роли в жизни, где он выступил бы как злодей, негодяй, растлитель или просто даже как пассивно дурной человек. В жизни Александр Абдулов играет исключительно положительных героев. В кино же любит играть разное. Да и вообще в кино у него вовсе не ангельская репутация. Саша оптимист и часто соглашается играть то или иное не потому, что ему понравилась роль в сценарии, а потому, что ему померещилось, как это хорошо можно будет сделать во время съемок. Во имя этого «хорошо» он готов бесконечно дружить и с режиссером, и с оператором, и со всей съемочной группой. Но если ему вдруг начинает казаться, что ни режиссер, ни оператор не понимают и даже не хотят сделать это конечное «хорошо», Саша становится невыносимым деспотом, капризой, самой что ни на есть взбалмошной кинозвездой. Оговаривает немыслимые бытовые условия, требует завиральных гонораров. Но если он в режиссере ли, в сценарии ли, по-настоящему душевно верит, готов сниматься в любых самых тяжелых и некомфортных условиях, не получая даже вообще ничего. После «Черной розы» Саша, мне кажется, поверил и мне. В обыкновенной же жизни с утра до ночи Саша окружен десятками, сотнями людей. Записная книжка у него взбухла, перейдя все возможные пределы. Каждый сантиметр ее исписан во всех мыслимых направлениях. Я не знаю, с кем он только не знаком. Каких только телефонов у него нет в этой, увы, недавно потерянной книжке. Кому в кабинет или в офис он не может открыть дверь, с кем не сумеет поговорить по делу и по душам. По моему наблюдению, таких людей нет. И все это, как ни грустно, происходит, по-моему, при почти полном его человеческом одиночестве. Несмотря на всю его сверхобщительность, близких людей у него совсем немного. Из совсем близких, так чтобы через всю жизнь и до конца, может быть, только мама, брат, еще жена Юля, еще дочка Женя. Но даже и с ними, нежно им любимыми, тоже все совсем непросто. Мама иногда на него в обиде. Ну почему это Саша вот такой везунчик, а брат, который и старше, и не глупее? А правда, почему? И у Саши по этому поводу иногда возникает неловкое, но тягостное ощущение какой-то неясной собственной вины. За что? Черт его знает. За дурное везение, что ли? Не раз наблюдал я и то, как кто-то нехорошо корыстно пользуется Сашиной дружбой. И почти никогда Саша этого не замечает. Я, увы, вижу, но тоже предпочитаю молчать. Не хочется лезть не в свои дела, да и понимаешь, что в сумерки вокруг лампы не бывает без мошкары. Это естественно. Хотя человек все-таки не лампа. Ему такое может быть обидно. В последние годы среди бесчисленных Сашиных артистических ликов и личин сформировался еще один, на сегодняшний день, думаю, главный. Какое-то время назад Саша удивил меня рассказом о том, что зачем-то вдруг выкупил наличные деньги у Ленкома старый детский спектакль для утренников «Бременские музыканты». Тут же, врубив на всю катушку одному ему известный рубильник,
Он со страшной энергией стал возить этот спектакль по городам и весям. Начал с Москвы, потом Питер, прокатился по России, потом, слышу, Киев, Азербайджан, Ереван, Белоруссия. Все как встарь, будто бы в СССР. Честно говоря, поначалу я подумал, что Саша просто нашел новую, вполне удачную и экономически зрелую форму борьбы с нуждой, так актеры называют многообразные типы своих халтур. По поводу приобретения бременских музыкантов и Сашиной деятельности по внедрению их в сознание юного поколения реформенной России, я даже дал ему кликуху «Карабас-Барабас». Саша смеялся. Играть Карабаса-Барабаса ему определенно нравилось. Однако следом за этой ролью мерещилась уже и другая. Саше давно уже, ох, как хотелось, я это видел, сыграть и роль кинорежиссера. Роль, я-то уж знаю, действительно впечатляющая, часто коронная. Саша не мог не видеть, с каким покоряющим талантом и поистине всенародным, а потом и всемирным эффектом перевоплотились в художественный образ кинорежиссеров великолепные до того актеры Сергей Федорович Бондарчук и Никита Сергеевич Михалков. Когда он в здравом уме и твердой памяти, а также и совершенно трезвый, сообщил мне, что намеревается дебютировать в кинорежиссуре, я не удивился. Но тут же был поражен тем, что для дебюта Саша выбрал тех же бременских музыкантов. Видя мои недоумевающие глаза, Саша, пытаясь объяснить замысел, стал почему-то пересказывать мне воображаемый фильм. Хорошо зная и сказку, и спектакль, и действительно замечательнейший мультфильм по сценарию Энтина и Ливанова, поначалу я практически пропускал его рассказ мимо ушей. Но Саша продолжал, как написали бы в литературе XIX века, одушевляясь все более и более, и при этом размахивая руками. На некоторых моментах рассказа я даже против своей воли вдруг почему-то стал сосредоточиваться, и в голове вполне объемно нарисовались какие-то вполне определенные и, к моему удивлению, очень даже нетривиальные, живые и по-своему прелестные картины. А давай еще расскажи дальше. Ты что-то очень правильное рассказываешь. Наконец начал с интересом подстегивать его рассказ и я. Что-то даже забормотал в порядке совета. «Слушай», — сказал Саша, — «я тебя прошу, сядь, напиши мне этот сценарий». Долгое время это у меня не очень получалось. Месяца полтора вообще не мог написать ни строчки. Саша уже начал на меня тихо злиться, но ничего от этого не менялось. Тогда, отчаиваясь, Саша продолжал свои фантастические рассказы, вываливая передо мной огромное множество сцен, сценок, деталей, каких-то поначалу кажущихся незначительными подробностей характеров. С тем же неистовством, с каким ему хотелось прожить за одну свою жизнь тысячи артистических жизней, теперь, казалось, вместо одного фильма он хочет снять 150. Среди этих обрушенных на меня в хаотическом беспорядке 150 картин, самых разнообразных, талантливых и средних, блистательных, а иногда вдруг даже безвкусных, в моей голове постепенно все четче и яснее вычленялась одна, вдруг начавшая казаться мне милой и грациозной. Когда именно эту картину я стал досочинять и записывать, вдруг возникло необходимое чувство абсолютной неслучайности приходящего в голову. Показалось,
что среди всего бедлама нашей сегодняшней жизни, да и вообще космологического бедлама конца прошлого века и начала нынешнего, Саша со своими бременскими музыкантами имеет шанс снять картину исключительно искреннюю, цельную, светлую, нежную. Про то, что лучше всего знает. Про то, каково быть на этом свете актером. Про то, как актерство может преобразить унылый, дисгармоничный мир в волшебную сказку, полную нешуточных душевных надежд. Можно даже сказать, что у Саши есть шанс снять своего рода актерское абдуловское зеркало, разумеется, совсем не похожее на великое зеркало Тарковского. Совсем другое, но свое. Конечно, если хватило бы сил и самодисциплины снять картину правильно, то есть вдохновенно и при этом профессионально. Одна из главных, на мой взгляд, черт зрелой режиссерской профессии – жесткая и суровая самодисциплина. Если в актерском деле почти неконтролируемый поток ничем не ограниченной фантазии необходимый элемент профессии, хотя бы только для строгого отбора вариантов режиссуры, то в режиссуре такой вот бесконтрольный фантазийный фонтан бывает просто губительным и даже гибельным. Тут необходимо трудное искусство аскетического, строгого воплощения замысла. Сами же бременские музыканты, повторюсь, удивительно точно найденные Сашей в безбрежном море лукавых разнообразностей, ясная притча, естественная, ему родная, для него природная сказка о прекрасности актерского труда, несмотря ни на что. О том, в конце концов, что это сомнительнейшее кабатинское дело не то придурков, не то отверженных, которых, повторяю, считалось негоже даже и хоронить по-людски, по-христиански на кладбище, вдруг способно сделать множество людей хоть на какое-то время счастливыми, примирить непримиримое и даже в какой-то мере способствовать совершенству столь несовершенного мира. Добрая, прозрачная, изысканная сказка о счастье быть актером в конце жестокого, временами даже кошмарного века, в надежде на новый свет нового. Вот сейчас

0: картину, которой был страшно увлечен. Все случилось по-другому, вы знаете. Похоронили его на Ваганьковском кладбище на центральной аллее неподалеку от Божьего храма. Провожали его многие тысячи людей, практически вся Москва. Сергей Соловьев.
1: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.

0: система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! 29 июля свой юбилей отмечает полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, председатель Татарской региональной организации ВОС Федорин Владимир Алексеевич. Уважаемый Владимир Алексеевич, от всей души поздравляем вас с юбилеем. Ваша работа во главе Татарской региональной организации ВОС и Приволжском федеральном округе – это пример настоящего служения людям, самоотверженности и преданности делу. Благодаря вашему вниманию к нуждам незрячих и слабовидящих, грамотному руководству и чуткому отношению к каждому человеку организация уверенно развивается, а ее члены чувствуют поддержку и заботу. Вы не просто решаете важные организационные задачи. Вы помогаете людям обретать новые возможности, сохранять достоинство и веру в себя. Ваша энергия, мудрость и неравнодушие вдохновляют коллег и активистов и служат опорой для всего общества. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, новых достижений и благополучия. Пусть и дальше все задуманное воплощается в жизнь. А рядом всегда будут надежные соратники и благодарные люди, которым вы помогаете. В этот праздничный день Владимира Алексеевича поздравляют коллеги, товарищи и друзья. Первое поздравление прозвучит от Юдиной Мавзелии Ахмадиевны, полномочного представителя президента ВОС в Уральском федеральном округе, председателя Свердловской региональной организации ВОС.
2: Дорогой и любимый наш юбиляр Владимир Алексеевич, наш Уральский округ, в основном женщины, от души вас поздравляем с замечательным юбилеем. Ваш юбилей – юбилей этой вашей семьи, юбилей – это Нурьи. И не могу отдельно только вам пожелать свои пожелания всей семье и вокруг ваши коллеги, друзья, поэтому будет адресовано пожелание в первую очередь под руководством вашим коллективу и семье. Пусть погода и в доме, и в коллективе будет всегда хорошей, стабильной, чтоб не сильно жарко и не так сильно холодно. Мы с вами объединены Всероссийским обществом слепых. Как Владимир Васильевич говорит, куда-то, если надо ехать, только вы вместе. Вы папа, а я мама. А может быть, по возрасту я и ваша сестра. Я бы очень хотела с вашей семьей дружить и дальше понимать друг друга. Вы у нас характером умеренной, стабильной, спокойной, добиваетесь успехов. А у меня характер такой взрывной, но башкирский характер, да? А вы умеете всегда стабилизировать такое состояние. Будучи мы с вами в Башкирии, уже не раз вы доказали, я горячусь, а вы меня успокаиваете. Порешаем. Надо спокойно эти вопросы. И, конечно же, хочу, чтобы каждый ваш день, он был светлым, радостным. И чтобы радости от добрых слов, поздравлений ваших близких людей и кто рядом находится, то уважение, которое со стороны правительства вашего, со стороны чиновников, мы убедились, будучи на вашей конференции. Насколько было трогательно, когда руководители пришли, поздравили, и как по-семейному, так вот, по-доброму. И, конечно же, реакция людей, ваших членов организации, ну, за исключением нескольких человек, они настолько доброжелательно, с уважением к вашей работе, с уважением, с любовью к вашей семье. Потому что за эти годы работы неразделимо трудовой коллектив и семья. Если в семье хорошее настроение, все получается, значит, на работе тоже будет все замечательно. Очень жаль, что рядом 29 числа мы не можем поделиться, радоваться вашему юбилею. В этот день у нас тоже чествование нашего уважаемого человека, спектра, почетного члена Всероссийского общества слепых. Ну и, конечно же, как говорят, поздравления поздравлением, а подарки должны быть в студии. Наш подарок – наше обещание дружить и дальше с вами, чтобы наши встречи были всегда такими теплыми, хорошими, как до этого дня вот именно. Мы с вами и служим народу, работаем вместе. Ну, может, не всегда все получается, редко встречаемся, а надо бы почаще, но это уже с разрешения президента. Если он скажет, давайте едьте туда, значит, мы с вами снова встретимся. Любви, радости, и пусть каждый шаг в жизни у вас будет только вперед. И ни шагу назад. И, конечно же, те вопросы, которые вы рассматриваете, решаете, это перспектива будущего. Будьте счастливы, Нурья, с юбилеем тебя, Владимир Алексеевич, с юбилеем. Ура!
1: Следующее поздравление из Владивостока. В эфире звучит поздравление от Поташова Дмитрия Вячеславовича, полномочного представителя президента ВОЗ в Дальневосточном федеральном округе, председателя Приморской региональной организации ВОЗ.
3: Владимир Алексеевич, позвольте мне поздравить вас от Дальневосточного федерального округа с этой круглой юбилейной датой. Я хотел бы сказать, что вы очень позитивный человек. И как бы это вот не звучало уже избито, но вы знаете, пока вас получше не узнаешь, то ваша доброта – это просто, ну, пример для многих, в том числе и для меня. Хорошо, когда вот она есть от души и для всех, а не замешанная на каком-то собственном эгоизме, тех или иных сиюминутных ориентирах и выборе каких-то преференций. Вы тот человек, с которым приятно работать. Можно смело идти в разведку, зная, что ваше надежное плечо никогда не подкачает. До сих пор вспоминаю свою поездку в Казань. Наш там прекрасный сбор, на который вы, так сказать, курировали. И даже вплоть до тех подарков, которые вы каждому из нас дали. Можно только еще раз сказать спасибо вам и вспомнить добрым словом. Поэтому я искренне желаю, чтобы это была не последняя ваша пятилетка. Я горд, что я с вами вот работаю вместе. Я знаю, что не только у меня, но и у нашего президента в вашем лице есть опора, которая, ну, знаете, она не подкачает и не качнется вправо или влево там, как флюгер. Поэтому горжусь, что работаю с вами. Знав вас поближе, вот говорю это совершенно искренне. Спасибо вам, что вы есть, и еще раз вас с юбилеем. С женщине бы я сказал, что поздравляю ее с 30-летием. Ну, вас я поздравляю именно с тем, что есть. Вам, знаете, надо не две семерки, не одну семерку, а три семерки. Вот так прожить желаю вам. Всех вам благ. Обнимаю, Поташов.
1: На связи культурная столица. Владимира Алексеевича поздравляет Колосов Алексей Борисович, полномочный представитель президента ВОЗ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ.
4: Дорогой, глубоко уважаемый Владимир Алексеевич, от имени Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и, конечно, от себя лично, горячо и сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Юбилеем настоящего мужчины. Зная вас на протяжении многих лет, могу сказать, что вы один из самых ответственных, организованных руководителей, один из самых профессиональных, высококвалифицированных специалистов во Всероссийском обществе слепых. Именно на таких, как вы, держится сегодня наше общество в непростое, но в то же время достаточно интересное время, в которое мы живем и работаем. Перед нами стоят большие задачи, перед обществом стоят большие задачи, перед каждым из нас стоят сегодня большие задачи, перед обществом в целом стоят большие задачи. Но уверен, именно благодаря таким руководителям, как вы, мы обязательно справимся. Я хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, благополучия. Я хочу пожелать любви и тепла родных и близких вам людей. У вас хорошая, большая семья. Дай Бог всем здоровья и удачи. Ну, а вас, конечно, еще раз со знаменательным юбилеем.
1: Владимира Алексеевича хорошо знают, уважают и любят в разных регионах России. Праздник – повод еще раз отметить профессиональные и человеческие качества Владимира Алексеевича, умение слышать людей, принимать сложные решения и вести команду вперед. Владимир Алексеевич не просто решает проблемы, а создает среду, где каждый человек чувствует себя нужным и услышанным. За это его особенно и ценят. Следующее поздравление от коллеги, товарища и друга. Владимира Алексеевича поздравляет Хайелетдинов Тагир Кудусович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
5: Добрый день, уважаемый Владимир Алексеевич. Сегодня, в столь знаменательный день, мы с Данилой Завитовной приносим вам свои большие и огромные восхищения вашей жизнью, вашим пониманием своего долга, вашего большого-большого счастья, которое вы приносите незрячим людям. Потому что сегодня я могу сказать, что долгие годы у руля татарской региональной организации ВОС находится человек, который понимает душу человека, понимает его стремление и, самое главное, понимает то, что в данный момент нужно этому человеку и по мере своих сил, по мере своих возможностей делать эту работу. Поэтому я хочу желать вам во многом в будущем большого-большого успеха. Пусть вам всегда сопутствует удача, а самое главное, дай Бог вам здоровья и дай Бог вам, чтобы все ваши планы, все ваши пожелания и все ваши мысли сбывались, и чтобы всегда за вами стоял такой огромный, очень надежный щит. Я имею в виду и вашу супругу, и ваших детей, и ваших внуков, и всех ваших родственников, близких, которые всегда были и будут с вами. Пусть вам сопутствует удача, пусть вам всегда будет в жизни уют, мир и огромное-огромное удовольствие от жизни. Будьте здоровы, будьте счастливы.
1: Сколько добрых слов сегодня звучит в адрес Владимира Алексеевича. Не остались в стороне и коллеги. В эфире Агафонов Антон Викторович, директор Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих, город Казань.
6: Владимир Алексеевич, с юбилеем! Крепкого здоровья, хорошего настроения. Оставайтесь примером для всех, кто работает на благо незрячих. Надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Поздравляем!
1: Владимир Алексеевич, примите искренние слова благодарности за ваш многолетний труд и значимый вклад в развитие Всероссийского общества слепых. Ваши решения и инициативы меняют жизнь людей к лучшему. С юбилеем вас, крепкого здоровья и многих лет успешной работы на благо незрячих.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня —

0: Вся в окне твоем ночует наша грусть. Я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь, жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: «Тряхнем стариной» — авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск называется «Поют актеры театра». Ведь сейчас идет год театра, и я думаю, что не лишним будет вспомнить певших или поющих сейчас актеров театра. Конечно, все они снимались в кино. Большинство актеров театральных снимаются в кино. Кто-то больше, кто-то меньше. Но раз сейчас год театра, говорим об актерах как о театральных. Итак, начнем с Андрея Александровича Миронова. Он родился в актерской семье. Родители — Мария Миронова и Александр Минакер, известный дуэт эстрадный. И в 1962 году Андрей окончил театральное училище имени Щукина. И с 1962 по 1987 год служил в театре «Сатиры». Наверное, служил бы он там и дольше, но, к сожалению, скоропостижно скончался в 1987 году. Во время спектакля ему стало плохо, он отыграл свою роль и потом, уже не приходя в сознание, скончался. Так что почти на сцене. О киноролях, я думаю, вы знаете, а вот в театре Андрей Миронов играл роли в спектаклях по произведениям Маяковского, Островского Александра Николаевича, Мольера, Бомарше, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Чехова, Грибоедова, Твардовского, Селлинджера и других. В кино было сыграно более 80 ролей, и, конечно, Андрей Миронов много пел вне театра и кино. Если песни были просто эстрадными, все равно Андрей Миронов добавлял какую-то актерскую нотку, что-то какие-то слова, какие-то шутки вставлял. В общем, он играл в песни. И для сегодняшней программы я выбрал песню, которая называется «Я выхожу на сцену». Музыка Яна Френкеля, стихи Роберта Рождественского. Поет Андрей Миронов.
3: Миг наступил и сцена, в этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю. Все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю. Все, что смогу, спою. Так уж актер устроен. Радуясь или скорбя, он оставляет в роли часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, встретив свою любовь.

лучшая роль моя встретится мне однажды, может быть, главная роль.

0: Ну вот вы слышали, наверное, можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Я думаю, что эта фраза подходит ко всем сегодняшним героям, да и к большинству театральных актеров. Следующий наш герой – Михаил Сергеевич Боярский. Тоже актерская семья, родители – актеры, два дяди – актеры, старший брат – актер. А вот чего я не знал, что Михаил Боярский учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Поэтому, наверное, не чужда ему музыка, и он часто поет тоже вне театра и кино. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Еще учась, сыграл в Ленинградском театре Ленинского комсомола Д'Артаньяна и в мюзикле «Овода». Так что вот роль Д'Артаньяна в кино была, наверное, не случайной. Служил Михаил Сергеевич в Ленинградском театре Ленсовета. Играл в спектаклях по произведениям Володина, Арбузова, Салтыкова-Щедрина, Брехта, де Филиппо. А в 1986 году создал театр «Бенефис». Около 150 ролей в кино им сыграно. Ну и, конечно, как я уже сказала, он пел. Мы сейчас слышим песню Максима Дунаевского и Леонида Дербенева «Ах, этот вечер» из фильма «Ах, водевиль, водевиль». В фильме, конечно, поет не Боярский, но Михаил Боярский, правда, в дуэте с Анней Невески, записал эту песню. Давайте послушаем.
1: В нем город, как город, и люди, как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. И Гамлет страдает, и снова поет Лоенгрим. Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно

Опять каравеллы привозят рабов и вино. В ту гавань, что дремлет на дне океана давно. И вновь слышен голос бессмертной и гордой любви, что схожа с планетой еще не открытой людьми.

вернется вновь. Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа. И вечер волшебник запомнит нас всех навсегда. И новые люди в далекой неведомой мгле. Когда нас не будет, нас будут играть на земле.

0: мир вернется вновь.
1: И еще один очень известный артист, которого, наверное, и представлять особенно не нужно, как только скажешь его имя, Аркадий Райкин. Даже молодые, наверное, слушатели знают это имя. Семья у него не актерская, но он с детства интересовался театром, в школе играл в драмкружке. Потом поступил в Ленинградский техникум сценического искусства, начал работать в Ленинградском театре Ленинского комсомола, а с 1939 года актер, с 1942 года художественный руководитель Ленинградского театра «Миниатюр». В 1982 году театр переехал в Москву. И до конца дней Аркадий Исаакович возглавлял этот театр, играл в этом театре. Не стало его в 1987 году. Ну и пел, конечно, Аркадий Райкин по ходу спектаклей частенько и вне спектаклей. В завершении нашей программы прозвучит песня Яна Френкеля и Игоря Шеферана «Доброму зрителю», которую исполнит Аркадий Райкин. Интересно, что и началась, и заканчивается наша программа песнями Яна Френкеля. Ну, вот такое совпадение. На этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего самого доброго. И я думаю, что еще послушаем с вами голоса наших любимых театральных актеров, но уже в следующих программах. До новых встреч. Всего вам доброго.
2: Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

0: Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно.
1: Актуальный репортаж.
2: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране. Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее. В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь. Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации, возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
3: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело.
4: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС.
2: Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» – это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
3: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
2: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
3: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
4: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни. Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводятся свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное – судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
2: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
4: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
2: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
5: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
6: Переход улицы Усиевича разрешен.
5: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
7: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
5: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
5: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
8: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
9: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
10: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
11: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
12: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
13: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
5: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
14: Программа «Популярная классика» на радио ВОС.

их композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, три сонаты и три партиты для скрипки соло, шесть сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти шесть концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором четырех оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно вторая часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Вы слушаете радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
6: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Екатеринбурге с 9 по 15 августа пройдет финал 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Студентка МАИ создала ИИ-помощника для слабовидящих пассажиров, определяющего номер автобуса. В Карачаево-Черкесии прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России». Сотрудники Дагестанской специальной библиотеки для слепых удостоены высоких наград. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет финал 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В спортивную программу войдут шашки, легкая атлетика, настольный теннис, голбол и футбол-футзал 5x5. За плечами 6 межрегиональных этапов. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. С 19 по 24 июля в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Участвовали 10 человек. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Первое место в общем зачете занял Алексей Рунов, второе – Дмитрий Жирнов, третье – Алексей Терентьев. Награды вручил секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ереклинцев. Студентка Московского авиационного института Софья Воропаева разработала портативную камеру с системой голосового оповещения для слабовидящих. Устройство определяет номер автобуса, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект. Камера закрепляется на одежде. При подходе к остановке активируется автоматически. Система распознает автобусы, троллейбусы и трамваи, отсеивая легковые автомобили и через наушник сообщает номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. С 21 по 23 июля на базе физкультурно-спортивного комплекса Карачаево-Черкесская РОВОС прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участники состязались в настольном теннисе, русских шашках и звуковом дартсе. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами. В Министерстве культуры Республики Дагестан прошла торжественная церемония награждения работников отрасли. Почетной грамотой Министерства культуры за вклад в развитие библиотечного дела награждена Жанна Алиева, заведующая Центром методик инклюзивных творческих технологий Республиканской специальной библиотеки для слепых. Благодарность отмечен ведущий специалист по кадрам Айла Ахмедова. И коротко о других событиях. 1 августа Молодежный совет Нижегородской организации ВОС приглашает на встречу с байкерами и мотопрогулку с клубом «Байк-такси». Мероприятие пройдет по адресу улица Ашарская, дом 57А, в 12:00. Количество мест ограничено. В Петрозаводске директор комплексного центра социального обслуживания Карелии посетил местную организацию ВОС. Обсуждались проблемы доступности прилегающей инфраструктуры, разбитая дорога, отсутствие пандусов. Подготовлены предложения по решению вопросов. Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили 3 мультфильма с тифлокомментарием «Премудрый пескарь», «Жихарка» и «Соловей». Все доступны для просмотра онлайн. В Чеченской региональной организации ВОС прошли соревнования по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Участвовали 12 человек, победители и участники награждены грамотами и денежными вознаграждениями. В Михайловской местной организации Волгоградской области прошло памятное мероприятие «Женщины в пламени Сталинградской битвы» к годовщине начала сражения. Для членов ВОС организовали тематическую книжную выставку с устными аннотациями и возможностью тактильного осмотра экспонатов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
11: Здравствуйте всем.
10: У нас сегодня с вами летняя тема. Приближается пора отпусков. И, наверное, кто-то поедет за границу. Мы хотели бы сегодня дать вам несколько советов о том, как себя следует и не следует вести в заграничных поездках. Но я думаю, наши советы пригодятся вообще всем на отдыхе. В первую очередь надо сказать, что, к большому сожалению, русские, как туристы, по всяким отзывам и мнению иностранцев, это туристы не самые лучшие. То есть мы попадаем, к сожалению, в тройку самых безобразных, самых неадекватных туристов, самых тяжелых. А мы занимаем в этой тройке почетное третье место. Перед нами только американцы и англичане. Они, видимо, еще капризнее. В чем же проблема? Да, что иностранцам кажется ненормальным в поведении русских людей за границей? Как ты думаешь, Лена, вот какие претензии могут быть у иностранцев к нам?
11: Скорее всего, плохое поведение. Может быть, в иностранных государствах, там, где что-то запрещено, наши делают все наоборот?
10: Про запрещение всячески мы немножечко поговорим. Есть интересная тема. А в первую очередь иностранцы сетуют на недружелюбие, на то, что русские мало улыбаются, очень часто бывают хмурыми, необщительными.
11: Ну, зато искренне.
10: Зато искренне, да. В частности, например, итальянцы некоторое время назад стали пускать по своим телеканалам рекламу с русскими субтитрами, где в вежливой форме они пытаются донести до русских информацию о том, как себя следует вести. В частности, там есть такой совет, что, входя в гостиницу, каждый раз возвращаясь в отель, входя в вестибюль, лучше все же здороваться с клерком или с клерками, которые находятся за стойкой. И при этом желательно смотреть на человека, а не бурчать себе под нос или куда-то там в сторону. Очень много претензий на то, что никогда русские не благодарят персонал, не говорят «до свидания». Ну, благодарность, подчеркиваю, не в виде денег, конечно, да, вот именно устная благодарность. Так вот, оказывается, что русские мало благодарят обслуживающий персонал, тех, кто с ними работал. Это тоже, в общем, правило хорошего тона считается, так что не забывайте об этом. Есть такой момент, который мне показался достаточно диким, потому что там были примеры. Дело в том, что иностранцы жалуются, ну, например, на то, что русские могут издеваться над персоналом. Вот, я не знаю, часто ли это происходит, но, тем не менее, приводился такой случай, когда женщина кричала на официанта, ну, что-то вроде «ты не улыбаешься, улыбайся, я тебе приказываю». Видимо, женщина была очень эксцентричная, но, тем не менее, вот, зарегистрированы и такие случаи. Что же касается общения еще. У нас разные этикеты, видимо, с Европой и с Америкой.
11: И с Азией.
10: И с Азией тоже, конечно. Очень много жалоб от иностранцев на то, что русские неправильно смотрят. Имеется в виду, что, как выразился один из англичан, которого опрашивали на эту тему, очень много пялится. То есть очень пристальный взгляд, очень долгий взгляд, и это мешает, это смущает. Но между тем, кстати, я пока готовился к передаче, посмотрел правила, которые рекомендуют иностранцам соблюдать при приезде в Россию. Так вот, среди прочего, там есть такое правило: мужчины должны избегать длительного контакта с женщинами, особенно в людных местах. Ну вот такое у них представление о нас. По поводу общения, пожалуй, все. Сложно сказать, общение это или нет. Есть такой элемент, замечен иностранцами, что когда русские попадают в какую-нибудь, ну скажем так, толпу или очередь, да, то очень активно толкаются, пихаются, пытаются пробиться куда-то, вот, и активно работают локтями. Это тоже считается неприличным.
11: Какие-то плохие примеры ты привозишь.
10: Ну, если честно, мне самому тяжело представить, что вот многие...
11: Не толкающего россиянина?
10: Нет, тяжело представить, что прям вот все русские так толкаются, прям вот так вот пялятся.
11: Мне тоже кажется, что это привлечение.
10: Вот, да, это как-то... Есть, наверное, определенная категория граждан. Надеюсь, что это не так часто. Но, тем не менее, об этом не забывайте. Теперь поговорим об одежде. Ну, в первую очередь, иностранцы недоумевают до сих пор, почему русские могут сочетать несочетаемое. Это, например, спортивные костюмы и золотые украшения. Понятно, что очень хочется показать свое богатство, да, состояние и так далее, но обычно не принято все же носить спортивный костюм и золотые браслеты и так далее. Это тоже нужно учесть. Есть такой интересный момент, когда в жарких странах вечером мужчины на ужин приходят по пояс раздетыми.
11: Это ж где?
10: Ну, Турция, Египет, Тунис, Испания и так далее.
11: Я надеюсь, это не принято, это просто как раз это исключение
10: вот,
11: из правил?
10: Это вот как раз категорически запрещено.
11: Ага,
10: это,
11: отлично.
10: Да, ну, иностранцы говорят, что, в общем, очень неприятно смотреть на потные красные тела. Вот, особенно, когда ты ешь, это, в общем, не очень здорово. Вот, так что имейте в виду, что лучше что-нибудь на себя все-таки накинуть. Почему-то особенно итальянцы и испанцы возмущаются вот чем. Откровенностью одежды русских женщин. Там такое мнение даже существует, что многие наши барышни одеваются так на отдыхе, как будто вот непременно им сейчас же нужно найти любовника. Шарахаются многие иностранцы от женщин в бикини, которые обшиты вот всякими блестящими штуками, стразами и так далее. Это считается тоже дурновкусие. Причем такое с элементом пошлости, я бы, наверное, это так назвал.
11: А они снобы.
10: Возможно. Но они не понимают вот этого. Для них это что-то такое уже запредельное. Шпильки их не устраивают. Многих иностранцев, причем и англичан, и немцев, и австрийцев, и испанцев, и итальянцев, как выяснилось, очень не устраивают шпильки и вообще высокие каблуки, а особенно, когда в этом во всем расхаживают возле бассейна. Ну, считается, что это неприлично тоже.
11: Давай я немножко... А то мы все время окрашиваем россиян. Я расскажу о том, как поступают иностранцы.
10: Давайте, да, пожалуемся теперь на иностранцев.
11: Но в первую очередь, если мы заговорили о женщинах, то часто жительницы иностранного государства в Европе, не буду называть какого, они делают эпиляции почему-то, и на пляже выглядят не очень хорошо. В общем-то, для российской женщины, для женщины из России это выглядит ужасно, наверное. Еще те же жители из той же страны очень часто жалуются, если есть какие-то малейшие нарушения, например, ПДД. Понятно, что правила парковки были нарушены, но ведь иностранец, он иногда может не понимать, где запрещено, а где нет. То есть какие-то поблажки ему, наверное, все-таки можно сделать. А жители этой страны обязательно наябедничают, позвонят в полицию и вызовут людей в форме, чтобы оштрафовали нарушителя, даже если он иностранец и вот так вот случайно попутал что-то.
10: Занудство немножко тоже дает, да? Как-то так вот. Может быть, еще что-то из этой категории у тебя есть?
11: Теперь я тоже читала про россиян как раз, что бывает так, что в мусульманских странах наши соотечественники предлагают жителям, местным жителям, спиртные напитки. Их это оскорбляет, особенно если человек действительно верующий, то это для него вообще что-то ужасное. Поэтому если вы находитесь в Арабских Эмиратах, в Турции или в Египте, вдруг, мало ли, туда поехали.
10: Там вообще, насколько я знаю, нужно быть очень-очень-очень аккуратно в этом смысле, потому что в некоторых Эмиратах все настолько строго, что женщины и мужчины даже едят в разных кафе, да, ну, это понятно, что вот местные жители. Так что очень аккуратно. Для них это больной вопрос сильно. Вот алкоголь, свинина, такая открытая одежда сильно.
11: Табак.
10: И так далее. А, даже и табак. Вот. Я вот об этом не знал.
11: А еще люди, которые приехали впервые в страну, очень любят фотографировать из-под тишка. Это относится не только к россиянам, но, наверное, и ко всем жителям мира, которые сейчас пытаются сфотографировать все на свете. Поэтому, если их заинтересовал какой-то объект, они пытаются сфотографировать его. И очень часто не спрашивают разрешения у человека, если его фотографируют. Ну, любопытный объект, да, и вот так вот из-под тишка на фоне него, дай-ка я сфоткаюсь. В общем, это неэтично, поэтому, когда вы хотите сфотографировать человека, надо, конечно, попросить у него разрешения.
10: Ну, вот, кстати, в Индии, насколько я знаю, наоборот, местное население...
11: О, там
10: очень,
11: с вами
10: очень
11: будут фотографироваться.
10: Очень радуются, и даже детей в кадр подпихивают, да, они считают, что... Ну, не все, конечно, но вот в определенных местах считают, что фотография с белым человеком приносит удачу. Потому что везде по-разному. Ну, к этому вопросу мы еще подойдем как бы в конце нашей программы. Попробуем сделать некоторое такое резюме. Что касается одежды еще. Пожалуйста, имейте в виду, что одеваться нужно в соответствии с сезоном, который вы проводите на данном курорте. Имеется в виду не супермодная одежда. Имеется в виду, что некоторые русские туристы носят осеннюю или весеннюю одежду, хотя стоит жара, да, палящее солнце и так далее. Все, в общем, достаточно легко одеты. Почему-то иностранцев это тоже смущает. Ну, это
11: замерзли мы у них в стране. Что ж такого?
10: Что же в этом, да?
11: Да.
10: Есть еще странная особенность, которую отметили наши хозяева, на котором мы, возможно, поедем. Есть такой момент, когда русский турист берет шезлонг и уносит его к себе в номер, чтобы потом взять его и с утра пораньше принести и забить себе место. Есть такой, опять же, обычай положить полотенце в шезлонг или шляпу, сумку на стул в ресторане, уйти куда-нибудь часиком на полтора, а потом прийти, и, ну, место свободно, вроде мое место, да? То есть вот эта вот попытка забить себе, взять что-то без очереди или забить место сразу, тоже очень возмущает иностранцев. Хорошо, на этом мы пока прервемся и вернемся к вам через несколько секунд.
1: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
10: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Максим Петров и Елена Колосенцева. А говорим мы сегодня о русских туристах, об их привычках и рассматриваем, чем же недовольны иностранцы в поведении русских туристов на отдыхе. Мы закончили на том, что иностранцев возмущает особенность русских забивать себе место или лезть без очереди. Кроме того, есть жалобы на то, что русские никогда не предложат помощь, хотя видят, что она нужна. Ну, вот такой случай был. Опять же, англичанин отвечал на вопросы о русских туристах и сказал следующее, что когда-то они сели за стол в ресторане, и им нужно было еще два стула. За соседним столом сидели муж с женой русские, и было два свободных места. Они попросили, значит, англичане у наших вот эти вот два стула, на что получили ответ, что, несмотря на то, что места не заняты, на них лежат, вот на этих стульях свободных лежат сумки, там какие-то кепки и так далее. То есть стулья вы не получите. Это очень оскорбило туриста из Великобритании, поэтому он вот так вот пожаловался. На самом деле, я думаю, что есть в этом доля правды. Рассказывали мне тоже знакомые примерно о таком же поведении.
11: У меня есть история, когда человек обиделся, это было в Египте, таксист из-за того, что человек сел на заднее сиденье. Оказывается, считается, что те, кто садится в машину, это гости, а не пассажиры, поэтому им лучшее место, а лучшее считается рядом с водителем.
10: Как интересно. За рубежом считают, что переднее место — это место все-таки хорошее, да? Самое хорошее в машине. Это любопытно, потому что я, например, слышал, что у нас правое заднее сиденье называют вообще дамским, да? То есть оно считается наиболее уютным, наиболее удобным и, кстати, наиболее безопасным по каким-то причинам. Вот. Ну вот, разный менталитет. Кроме того, есть некоторые особенности, касающиеся отдельных курортов и отдельных стран. Например, вот этот момент обыграли даже в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Русские очень часто заказывают красное вино к рыбе и морепродуктам. Иностранцы надрывают животики. Так делать нельзя, считается. К рыбе и морепродуктам нужны белые вина. То есть это, опять же, вот, как они говорят, это плохой тон.
11: А я считаю, это вкусовщина.
10: Наверное. Я, кстати, вот с тобой здесь согласен. Ну вот хочу я красного вина с мидиями там, или с чем там, с креветками. И хочу, и все. Понятно, что есть какие-то там особенности кухни и, как это сказать, гурманского этикета, но я не гурман, поэтому... Но тем не менее, просто чтобы вот вы, уважаемые радиослушатели, знали, что есть такие нюансы. Итальянцы сильно возмущены тем, что русские просят в обед капучино. Капучино в Италии — это утренний напиток исключительно, поэтому никто его готовить вам не будет. или будут, ну, соответственно, любить вас больше не станут. Там есть такой вариант, как макиато кофе, это эспрессо с молочной пенкой, или советуют они, возьмите просто эспрессо. Ну, опять же, вот соглашусь, что это причуды уже, наверное, итальянские. Вообще во всем мире, не только в Италии, считается плохим тоном, плебейством покупать самое дорогое из имеющихся вин. Это, как они говорят, не признак достатка, а признак вот именно что плебейства. Считается плохим тоном сделать заказ и просить, чтобы все блюда принесли одновременно. Это прямое оскорбление для тех, кто вам готовит. Тоже вот плохой тон. Опять же, будьте дружелюбнее, больше улыбайтесь. Как мы уже говорили в начале, русских считают очень хмурыми, очень неприветливыми. Так что улыбайтесь, улыбайтесь и улыбайтесь. Эти советы, которые мы сейчас вам дали, как мне кажется, касаются всех. Есть ли зрение, нет зрения, разницы никакой. Какие-то советы особенные для незрячих давать, я думаю, нет смысла, хотя есть один нюанс все-таки, как мне кажется. Перед тем, как ехать в какую-либо страну, попытайтесь все-таки через знакомых или через интернет немного узнать о культуре страны, об общественной жизни, об истории, об укладе. Ну, самые общие как бы сведения. Возьмите с собой в дорогу, чтобы не попасть впросак. Бывают такие ситуации, когда это действительно важно. Вот как мне кажется. Дело вот в чем. Я, наверное, многим рассказывал эту печальную и в то же время смешную историю о себе самом. То есть, ну, я вот живу себе и живу, да, отдыхаю где-то в России, в санаториях и так далее, возможно, где-то там на море. И, ну, я по определенным причинам, собственно, по причине отсутствия зрения, не могу наблюдать за окружающими людьми. А вот так, чтобы сильно интересоваться модой, там, перелистывать какие-то модные форумы и что-то там такое изучать, ну, у меня такого нет просто. Так вот, поехали мы отдыхать в свое время за границу. Это был Израиль, чудеснейшая страна. Все замечательно и великолепно, но не подозревая о новых там модных тенденциях, ну, я так понимаю, что они уже не совсем модные, поехали мы с братом в обычных плавках, да, то есть чтобы купаться. Совершенно обычные советские плавки, которые, как вы знаете, выглядят как, ну, можно сказать, резиновые трусы, да. При этом вот эта одежда, она же очень обтягивает на самом деле. Как оказалось, там уже на месте, когда мы захотели купить там плавки и зашли в магазин, меня долго там не понимали. И оказалось даже не потому, что я не там плохо знаю язык. С английским-то я более-менее совладал. Меня все равно не поняли. Мы даже воспользовались помощью местного жителя, который сказал, как плавки будут на иврите. И это не помогло, потому что все время на вопрос вот, про плавки в магазине мне давали в руки то, что я называю шорты. Да, ну и в принципе это и есть шорт, то есть это вещь с карманами, просторная, да, с подкладкой, с задним карманом, с завязками, вот, и меня все время удивляло, почему меня никто не понимает, просто потом объяснили, что вот там так именно и купаются, да, то есть это либо шорты до середины бедра, либо даже нечто похожее на бриджи. Разных фасонов существуют такие плавки, но, тем не менее, это именно плавки, это одежда для того, чтобы купаться. Соответственно, они достаточно просторные. Я просто представляю, как мы с братом выглядели на пляже, ну, а тем более, что нам приходилось ходить вдвоем, да, это понятно. И еще вот в этих вот обтягивающих, очень узких советских плавках. Это в такой стране, где встречается тоже достаточно много мусульман, и вот, в частности, там, в бассейне периодически появлялась девушка, которая в чадре купалась, в платье там и в чадре. Да, видимо, там достаточно жесткие правила, а мы вот, я боюсь, что выглядели не очень хорошо. Поэтому неплохо было бы выяснять культурные и религиозные нюансы того места, куда вы едете. Я думаю, что если у тебя, Лен, нет ничего добавить, на этом
11: буквально,
10: мы сегодня...
11: раз ты начал говорить о плавках, mm-hmm. несколько слов о женском костюме. В некоторых странах рекомендуют использовать парео, если купальник слишком открытый, или если человек имеет какие-то дефекты там, с кожей связанные или с состоянием тела и так далее. Если люди старшего возраста, тоже им рекомендуется носить парео, по крайней мере, до момента входа в воду. А еще в некоторых странах не принято появляться на пляже совсем белым. То есть если вы где-нибудь живете на севере и вдруг решили поехать куда-нибудь на юг, например, в Индию, а живете в Карелии, то лучше заранее все-таки получить минимальный загар, чтобы не выглядеть белой вороной на пляже. Такой тоже совет дают. И иногда просто, когда купальник теряется или нет возможности его приобрести или по каким-то другим причинам, женщины надевают нижнее белье вместо купальника. Это тоже считается плохим тоном. Найдите время, купите купальник. Может быть, заранее, может быть, на месте. Но все-таки не выходите в нижнем белье на пляж. Это считается плохим тоном. Повторюсь.
10: Ну вот, тогда на этой ноте мы с вами и закончим. Хорошего вам отдыха, удачных поездок и взаимопонимания. А если у вас остались какие-то предложения, замечания, вопросы, присылайте их, пожалуйста, по адресу radio@radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
11: До свидания.
12: Бытовой вопрос.
13: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
14: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
13: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
15: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
13: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
16: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
13: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели! 29 июля свой юбилей отмечает полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, председатель татарской региональной организации ВОС Федорин Владимир Алексеевич. Уважаемый Владимир Алексеевич, от всей души поздравляем вас с юбилеем. Ваша работа во главе Татарской региональной организации ВОС и Приволжском федеральном округе – это пример настоящего служения людям, самоотверженности и преданности делу. Благодаря вашему вниманию к нуждам незрячих и слабовидящих, грамотному руководству и чуткому отношению к каждому человеку организация уверенно развивается, а ее члены чувствуют поддержку и заботу. Вы не просто решаете важные организационные задачи. Вы помогаете людям обретать новые возможности, сохранять достоинство и веру в себя. Ваша энергия, мудрость и неравнодушие вдохновляют коллег и активистов и служат опорой для всего общества. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, новых достижений и благополучия. Пусть и дальше все задуманное воплощается в жизнь. А рядом всегда будут надежные соратники и благодарные люди, которым вы помогаете. В этот праздничный день Владимира Алексеевича поздравляют коллеги, товарищи и друзья. Первое поздравление прозвучит от Юдиной Мавзелии Ахмадиевны, полномочного представителя президента ВОС в Уральском федеральном округе, председателя Свердловской региональной организации ВОС.
17: Дорогой и любимый наш юбиляр Владимир Алексеевич, наш Уральский округ, в основном женщины, от души вас поздравляем с замечательным юбилеем. Ваш юбилей – юбилей этой вашей семьи, юбилей – это Нурьи. И не могу отдельно только вам пожелать свои пожелания всей семье и вокруг ваши коллеги, друзья, поэтому будет адресовано пожелание в первую очередь под руководством вашим коллективу и семье. Пусть погода и в доме, и в коллективе будет всегда хорошей, стабильной, чтоб не сильно жарко и не так сильно холодно. Мы с вами объединены Всероссийским обществом слепых. Как Владимир Васильевич говорит, куда-то, если надо ехать, только вы вместе. Вы папа, а я мама. А может быть, по возрасту я и ваша сестра. Я бы очень хотела с вашей семьей дружить и дальше понимать друг друга. Вы у нас характером умеренной, стабильной, спокойной, добиваетесь успехов. А у меня характер такой взрывной, но башкирский характер, да? А вы умеете всегда стабилизировать такое состояние. Будучи мы с вами в Башкирии, уже не раз вы доказали, я горячусь, а вы меня успокаиваете. Порешаем. Надо спокойно эти вопросы. И, конечно же, хочу, чтобы каждый ваш день, он был светлым, радостным. И чтобы радости от добрых слов, поздравлений ваших близких людей и кто рядом находится. То уважение, которое со стороны правительства вашего, со стороны чиновников, мы убедились, будучи на вашей конференции. Насколько было трогательно, когда руководители пришли, поздравили, и как по-семейному, так вот, по-доброму. И, конечно же, реакция людей, ваших членов организации, ну, за исключением нескольких человек, они настолько доброжелательно, с уважением к вашей работе, с уважением, с любовью к вашей семье. Потому что за эти годы работы неразделимо трудовой коллектив и семья. Если в семье хорошее настроение, все получается, значит, на работе тоже будет все замечательно. Очень жаль, что рядом 29 числа мы не можем поделиться, радоваться вашему юбилею. В этот день у нас тоже чествование нашего уважаемого человека, Спектра, почетного члена Всероссийского общества слепых. Ну и, конечно же, как говорят, поздравления поздравлением, а подарки должны быть в студии. Наш подарок — наше обещание дружить и дальше с вами, чтобы наши встречи были всегда такими теплыми, хорошими, как до этого дня. Вот именно мы с вами и служим народу, работаем вместе. Ну, может, не всегда все получается, редко встречаемся, а надо бы почаще, но это уже с разрешения президента. Если он скажет: давайте, едьте туда, значит, мы с вами снова встретимся. Любви, радости, и пусть каждый шаг в жизни у вас будет только вперед, и ни шагу назад. И, конечно же, те вопросы, которые вы рассматриваете, решаете, это перспектива будущего. Будьте счастливы, Нурья, с юбилеем тебя, Владимир Алексеевич, с юбилеем! Ура!
12: Следующее поздравление из Владивостока. В эфире звучит поздравление от Поташова Дмитрия Вячеславовича, полномочного представителя президента ВОЗ в Дальневосточном федеральном округе, председателя Приморской региональной организации ВОЗ.
18: Владимир Алексеевич, позвольте мне поздравить вас от Дальневосточного федерального округа с этой круглой юбилейной датой. Я хотел бы сказать, что вы очень позитивный человек. И как бы это вот ни звучало уже избито, но вы знаете, пока вас получше не узнаешь, то ваша доброта – это просто, ну, пример для многих, в том числе и для меня. Хорошо, когда вот она есть от души и для всех, а не замешанная на каком-то собственном эгоизме, тех или иных сиюминутных ориентирах и выборе каких-то преференций. Вы тот человек, с которым приятно работать. Можно смело идти в разведку, зная, что ваше надежное плечо никогда не подкачает. До сих пор вспоминаю свою поездку в Казань. Наш там прекрасный сбор, на который вы, так сказать, курировали. И даже вплоть до тех подарков, которые вы каждому из нас дали. Можно только еще раз сказать спасибо вам и вспомнить добрым словом. Поэтому я искренне желаю, чтобы это была не последняя ваша пятилетка. Я горд, что я с вами вот работаю вместе. Я знаю, что не только у меня, но и у нашего президента в вашем лице есть опора, которая, ну, знаете, она не подкачает и не качнется вправо или влево там, как флюгер. Поэтому горжусь, что работаю с вами. Знав вас поближе, вот говорю это совершенно искренне. Спасибо вам, что вы есть, и еще раз вас с юбилеем. С женщине бы я сказал, что поздравляю ее с 30-летием. Ну, вас я поздравляю именно с тем, что есть. Вам, знаете, надо не две семерки, не одну семерку, а три семерки. Вот так прожить желаю вам. Всех вам благ. Обнимаю, Поташов.
12: На связи культурная столица. Владимира Алексеевича поздравляет Колосов Алексей Борисович, полномочный представитель президента ВОЗ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ.
19: Дорогой, глубоко уважаемый Владимир Алексеевич, от имени Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и, конечно, от себя лично, горячо и сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Юбилеем настоящего мужчины. Зная вас на протяжении многих лет, могу сказать, что вы один из самых ответственных, организованных руководителей, один из самых профессиональных, высококвалифицированных специалистов во Всероссийском обществе слепых. Именно на таких, как вы, держится сегодня наше общество в непростое, но в то же время достаточно интересное время, в которое мы живем и работаем. Перед нами стоят большие задачи, перед обществом стоят большие задачи, перед каждым из нас стоит, перед каждым из нас стоят сегодня большие задачи, перед обществом в целом стоят большие задачи. Но уверен, именно благодаря таким руководителям, как вы, мы обязательно справимся. Я хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, благополучия. Я хочу пожелать любви и тепла родных и близких вам людей. У вас хорошая, большая семья. Дай Бог всем здоровья и удачи. Ну, а вас, конечно, еще раз со знаменательным юбилеем.
12: Владимира Алексеевича хорошо знают, уважают и любят в разных регионах России. Праздник – повод еще раз отметить профессиональные и человеческие качества Владимира Алексеевича, умение слышать людей, принимать сложные решения и вести команду вперед. Владимир Алексеевич не просто решает проблемы, а создает среду, где каждый человек чувствует себя нужным и услышанным. За это его особенно и ценят. Следующее поздравление от коллеги, товарища и друга. Владимира Алексеевича поздравляет Хайелетдинов Тагир Кудусович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
20: Добрый день, уважаемый Владимир Алексеевич. Сегодня, в столь знаменательный день, мы с Данилой Завитовной приносим вам свои большие, огромные восхищения вашей жизнью, вашим пониманием своего долга, вашего большого-большого счастья, которое вы приносите незрячим людям. Потому что сегодня я могу сказать, что долгие годы у руля татарской региональной организации ВОС находится человек, который понимает душу человека, понимает его стремление и, самое главное, понимает то, что в данный момент нужно этому человеку и по мере своих сил, по мере своих возможностей делать эту работу. Поэтому я хочу желать вам во многом в будущем большого-большого успеха. Пусть вам всегда сопутствует удача, а самое главное, дай Бог вам здоровья и дай Бог вам, чтобы все ваши планы, все ваши пожелания и все ваши мысли сбывались, и чтобы всегда за вами стоял такой огромный, очень надежный щит. Я имею в виду и вашу супругу, и ваших детей, и ваших внуков, и всех ваших родственников, близких, которые всегда были и будут с вами. Пусть вам сопутствует удача, пусть вам всегда будет в жизни уют, мир и огромное-огромное удовольствие от жизни. Будьте здоровы, будьте счастливы.
12: Сколько добрых слов сегодня звучит в адрес Владимира Алексеевича. Не остались в стороне и коллеги. В эфире Агафонов Антон Викторович, директор Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих, город Казань.
21: Владимир Алексеевич, с юбилеем! Крепкого здоровья, хорошего настроения. Оставайтесь примером для всех, кто работает на благо незрячих. Надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Поздравляем!
12: Владимир Алексеевич, примите искренние слова благодарности за ваш многолетний труд и значимый вклад в развитие Всероссийского общества слепых. Ваши решения и инициативы меняют жизнь людей к лучшему. С юбилеем вас, крепкого здоровья и многих лет успешной работы на благо незрячих.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня —

0: И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.
2: Let me tell y'all.

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому, в Вятской губернии, в маленьком городке при Камско-Воткинском заводе, начальником которого был его отец. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье. Детство его прошло в атмосфере любви и сердечности. Его родители, Илья Петрович, выдающийся русский инженер, и Александра Андреевна, дочь обрусевшего француза, действительно статского советника, давшего ей блестящее женское образование. Отец был на 18 лет старше матери, но, несмотря на это, родителей связывали исключительные по глубине и искренности чувства. Петр был вторым ребенком, а всего их было шестеро. Отношения между детьми были очень теплыми. С восторгом 10-летний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. А позже писал: «Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов. Воображаю, какие они ангелочки». Родители будущего композитора были музыкальны, мать прекрасно пела, и в доме нередко проходили любительские концерты. Как писал позднее сам Чайковский, он вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что позднее нашло отражение в его творчестве.

Маленького Петеньку отличали понятливость и впечатлительность. По собственному настоянию начал учиться, когда ему было чуть больше 4 лет, а с 7 лет он уже сам записывал свои детские впечатления. Музыкальный слух и музыкальная память проявились у Петруши тоже очень рано. Домашний орган с валами был первым музыкальным инструментом, с которым ему довелось познакомиться, а первой услышанной им оперой стал «Дон Жуан» Моцарта. Всю жизнь Чайковский хранил особое благоговение перед этим великим композитором. В возрасте 5 лет он начал учиться игре на фортепиано, а через 3 года читал ноты не хуже своей учительницы. В 9 лет Петруша играл на фортепиано как взрослый. Когда Пете было 14 лет, а его младшим братьям-близнецам чуть больше 4, от холеры в одночасье умерла мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Смерть матери обнаружила в Пете все самые замечательные его душевные качества. Один из младших братьев-близнецов, Модест, вспоминал об этом периоде своей жизни так. «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы нам заменить Петю. Влияние его на нас было безгранично, его слово – закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник, все на свете». И словно в награду за это, Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либреттистом, автором «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он же стал хранителем памяти великого композитора, основал в Клину его музей, создал в нем архив, стал организатором многочисленных концертов из произведений Чайковского. 10 лет от роду Петю отдали учиться в училище правоведения в Петербурге, куда переехали родители. А музыке он продолжал учиться в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинениями будущего композитора были «Анастасия Вальс» для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на стихи Афанасия Фета.

После окончания училища Чайковский стал чиновником Министерства юстиции и продолжил заниматься как любитель в музыкальных классах, которые открылись при Русском музыкальном обществе Петербурга. Классы эти были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда он и поступил учиться, приняв окончательное решение стать профессиональным композитором. За годы учебы Чайковский написал великое множество учебных работ, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата на текст оды Шиллера «К радости». Известность пришла к Чайковскому неожиданно. В 1865 году он написал характерные танцы для симфонического оркестра, и его друзья тайком отнесли их партитуру Иоганну Штраусу, который в то время служил дирижером постоянных концертов в Павловске под Петербургом. Музыка привела его в восторг, и Штраус продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте из произведений выдающихся русских композиторов. Через год после окончания учебы Петр Ильич уезжает в Москву преподавать в только что открытой Второй русской консерватории, Московской. Через много лет она будет названа его именем. Чайковский появился в Москве лишь автором очень талантливых ученических работ, но благодаря своему раскрывшемуся в полной мере дару и немыслимой работоспособности в течение очень короткого времени он становится одним из самых значительных композиторов России. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, названная им «Зимние грезы». А была ведь и преподавательская работа, которой Чайковский уделял не меньше времени, чем сочинительству. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и гениального творческого наследника и продолжателя Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию «Франческо да Римини».

Чайковский же стоял и у истоков создания первых в России музыкальных учебников. В обиход русских консерваторий он ввел также переведенный им на русский язык пособие европейских теоретиков музыки. Сам Чайковский через много лет так оценил этот период своей жизни. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. Он начал сочинять практически во всех жанрах. Писал оперы, симфонии, сочинял квартеты, концертные пьесы для различных инструментов, музыку для фортепиано, романсы. Чайковский обращается к музыкальному фольклору разных народов. Так он использует сербские напевы в сочинениях, посвященных событиям войны на Балканах, и в славянском марше.

Вершинными сочинениями московского периода явились опера «Евгений Онегин», первая опера Чайковского на пушкинский сюжет,

и четвертая симфония, которую он посвятил своему другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек. Их переписка продолжалась долгих 14 лет и служила опорой в жизни для каждого. Чайковский писал с благодарностью: «Вы вместе с братьями воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». Отношения были столь высоки и духовны, что ни один из них не посмел из чувства деликатности предложить другому познакомиться очно. Они так ни разу в жизни и не увиделись. Надежда Филаретовна пережила своего кумира только на год.

Композитор вполне сознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». В Москве Чайковский вошел в круг творческой интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. В свою очередь, Толстой был потрясен его музыкой. С драматургом Александром Николаевичем Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Он стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Тяжелый душевный кризис, который он пережил после неудачной женитьбы, заставил его уйти со службы в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах. Наступили годы странствований и творческих поисков. Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887-го, начале 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в США. О своем дирижерском поприще он писал: «Если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли у меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель Ромен Ролан оставил нам литературный портрет Чайковского дирижера, пребывавшего в те годы в зените славы. «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя. Высокий, худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке, когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм». Чайковский первым из русских композиторов еще при жизни добился всемирной славы. Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в оперном творчестве к исторической тематике «Орлеанская дева» и «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама».

последний год своей жизни Чайковский создает свое величайшее трагическое полотно – Шестую симфонию. Вообще, какого бы рода музыки Чайковский ни касался, всюду он привносил обаятельный, чрезвычайной красоты мелодический элемент. Все его творчество проникнуто преимущественно русским складом –

Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души это сделать.

Жизнь Чайковского оборвалась неожиданно. Он приехал в Петербург, где дирижировал своей 6-й симфонией, а через несколько дней заболел холерой и скончался. Ему было только 53 года. Похоронен Чайковский в Петербурге в Александро-Невской лавре. Для России это была невосполнимая потеря. В дворянском собрании Петербурга устраивается грандиозный траурный концерт его памяти. Потрясенный, молодой Сергей Рахманинов, любимый ученик Танеева, пишет элегическое трио «Памяти великого художника».

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках,

0: конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
1: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
0: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции трех республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные.

0: И они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
1: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
0: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройство, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире радио.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Екатеринбурге с 9 по 15 августа пройдет финал 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Студентка МАИ создала ИИ-помощника для слабовидящих пассажиров, определяющего номер автобуса. В Карачаево-Черкесии прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России». Сотрудники Дагестанской специальной библиотеки для слепых удостоены высоких наград. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет финал 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В спортивную программу войдут шашки, легкая атлетика, настольный теннис, кулбол и футбол-футзал 5x5. За плечами 6 межрегиональных этапов. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. С 19 по 24 июля в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Участвовали 10 человек. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Первое место в общем зачете занял Алексей Рунов, второе – Дмитрий Жирнов, третье – Алексей Терентьев. Награды вручил секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ереклинцев. Студентка Московского авиационного института Софья Воропаева разработала портативную камеру с системой голосового оповещения для слабовидящих. Устройство определяет номер автобуса, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект. Камера закрепляется на одежде. При подходе к остановке активируется автоматически. Система распознает автобусы, троллейбусы и трамваи, отсеивая легковые автомобили и через наушник сообщает номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. С 21 по 23 июля на базе физкультурно-спортивного комплекса Карачаево-Черкесская РОВОС прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участники состязались в настольном теннисе, русских шашках и звуковом дартсе. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами. В Министерстве культуры Республики Дагестан прошла торжественная церемония награждения работников отрасли. Почетной грамотой Министерства культуры за вклад в развитие библиотечного дела награждена Жанна Алиева, заведующая Центром методик инклюзивных творческих технологий Республиканской специальной библиотеки для слепых. Благодарность отмечен ведущий специалист по кадрам Айла Ахмедова. И коротко о других событиях. 1 августа Молодежный совет Нижегородской организации ВОС приглашает на встречу с байкерами и мотопрогулку с клубом «Байк-такси». Мероприятие пройдет по адресу улица Ашарская, дом 57А, в 12:00. Количество мест ограничено. В Петрозаводске директор комплексного центра социального обслуживания Карелии посетил местную организацию ВОС. Обсуждались проблемы доступности прилегающей инфраструктуры, разбитая дорога, отсутствие пандусов. Подготовлены предложения по решению вопросов. Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили 3 мультфильма с тифлокомментарием «Премудрый пескарь», «Жихарка» и «Соловей». Все доступны для просмотра онлайн. В Чеченской региональной организации ВОС прошли соревнования по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Участвовали 12 человек, победители и участники награждены грамотами и денежными вознаграждениями. В Михайловской местной организации Волгоградской области прошло памятное мероприятие «Женщины в пламени Сталинградской битвы» к годовщине начала сражения. Для членов ВОС организовали тематическую книжную выставку с устными аннотациями и возможностью тактильного осмотра экспонатов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
6: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
8: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня гости моей программы «Я вижу ослепительный мир» Олеся Мохова из Ленинградской области, из города Кирова. Добрый день, Олеся.
9: Добрый день.
8: Олеся занималась в не очень далеком прошлом, училась, точнее, да, в Курском колледже по классу фортепиано.
9: Да, да. Ну, как сказать, не очень далеком, очень далеком. Но
8: очень,
9: было
8: да?
9: Такое-то.
8: А ты знаешь, все быстро так проходит. Мне кажется, сегодня было вроде как, думаешь, да, как это было вроде недавно, а потом смотришь, а это уже давно. А мне показалось, ты недавно училась. И что, скажи, как вот ты фортепиано вообще как бы пригодилось тебе в жизни? Играешь иногда?
9: Играю. Это мне очень пригодилось и в моей последующей деятельности, когда я уже стала заниматься аранжировками, компьютерными песнями. Вот, песни аранжировала. Кстати, училась я у вас в КСРК, на компьютерную аранжировку приезжала.
8: Uh-huh.
9: 2011 год это был, вот, за что вам очень большое-большое спасибо.
8: Ну, это не мне, это КСРК,
9: это
8: да, спасибо. Спасибо, КСРК, потому что КСРК, да-да. Это мы должны Владимиру Петровичу поблагодарить Баженова, который на самом деле, вот, генеральный директор КСРК ВОС, он все делал возможное и невозможное, чтобы у нас было и радио, и многие разные спортивные есть секции, люди приезжают, и в том числе вот компьютерная аранжировка очень многим пригодилась, люди из разных-разных мест нашей родины, необъятные, приезжали, учились. И скажи, вот тебе трудно было учиться компьютерной аранжировке? На мой взгляд, там достаточно сложновато.
9: Ой, ты знаешь, я когда туда приехала, я особо даже и компьютер не знала. То есть у меня компьютер появился, ну, наверное, может быть, году в 2000, может быть, 10-м, да, получается. А в 11-м уже мне надо было учиться. И я особо и компьютер не знала. Поэтому сначала, конечно, да, было сложновато. Мне приходилось учить каким-то компьютерным азам. Ну, вернее, как, клавиатуру я знала, остальное как-то было очень за гранью моего понимания. Ну, ничего. Спасибо за терпение преподавателям вообще. Спасибо за терпение моим одногруппникам, потому что, ну, это было что-то. Ну, ничего, оно того стоило. В общем, чему-то я научилась там, наверное.
8: Ладно, давай тогда послушаем первую песню в твоем исполнении. Какая это будет песня? Объяви, пожалуйста.
9: «Антон де Паради», песня на французском языке. Одно время увлекалась я французским, поэтому вот итог этого всего — это песня.
8: Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, Олеся Мохова сегодня у нас виртуально в гостях в студии «Радио ВОС» в программе. Вот. И хочу сказать, что очень интересные у нее есть аранжировки, очень интересные собственные песни ты пишешь. Вот такой банальный вопрос хочу тебе задать. Скажи, пожалуйста, как ты вот все-таки пришла к тому, что сама начала сочинять песни, сама стала композитором, поэтом? Когда это впервые с тобой произошло, что ты решила сама сочинить песню?
1: Ну, я не поэт, в общем-то. Я когда-то пыталась что-то там в школе стихи писать, что-то там в студенческие годы писала. Но это все было подражание русскому року, наверное, нашему радио и же с ними, вот, со словом как-то у меня не очень. Я все-таки считаю, что
0: композитор, да, больше.
1: Пишешь что-то, то есть за музыку отвечать, наверное, легче, чем за слова. Поэтому я больше, наверное, композитор. Ну, наверное, я не знаю, у меня вся жизнь просто связана с музыкой. Я года в два я начала, наверное, что-то там бренчать на пианино. У меня и семья вся музыкальная, и бабушка у меня поет, и тетя с высшим музыкальным образованием. Поэтому, наверное, это было какое-то предопределение, наверное. Хоть я в это и не верю, но, наверное, это было все-таки как какое-то предопределение.
0: А в детстве какие песни слушала? И какие потом уже в юношеском возрасте? То есть какие вот любимые исполнители?
1: Что я слушала в детстве? Да в основном сказки. Мюзиклы вот эти вот наши советские, всеми любимые, да? В основном сказки я слушала. Мне это, конечно, потом очень помогло. Мы там делаем пару с ребятами всякие передачи, и это очень помогает. Я никогда не думала, что как-то немножко я буду актрисой, но вот и такое.
0: А где ты делаешь передачи? Расскажи поподробнее.
1: Ну, передачи делаю не я, просто участвую там, как какую-нибудь ролику сыграть, там какую-нибудь сценку. Так, в общем, в голосовом чате «Теремок». Так что это я в себе открыла. А сейчас я, в принципе, слушаю все от классики до рока. Очень богатая у нас сейчас дома музыкальная коллекция. Просто терабайты музыки всякой разной. Поэтому сейчас слушаю абсолютно практически все и во всех стилях, во всех жанрах.
0: То есть можно сказать, что меломан, да?
1: Да, да, можно сказать и так.
0: А вот скажи, как ты выбираешь, какой кавер вот тебе спеть? Потому что огромное количество всяких разных песен, если хочется спеть, как возникает желание? То есть песню, надо же ее пережить, послушать, чтобы она действительно как-то вот запала в душу, а потом сказать, да, я смогу это сделать. Вот как происходит такое желание?
1: Ну, я вообще человек страстей, и меня постоянно чем-нибудь переезжает. Я постоянно чем-нибудь увлекаюсь. И, наверное, на базе этого вот и возникает что-то такое. Увлекалась в свое время Гумилевым, вот появилась песня. Увлекалась французами, тоже, в общем, стала петь. Свои песни, конечно, на французском писать у меня не получилось, но кавера я вот делала. Песня, прозвучавшая, это тоже кавер на французском.
0: Да-да, прекрасно.
1: То есть вот это так и происходит, что чем меня переезжает, то потом, в общем-то, и хочется перепевать.
0: Ну вот стихи Гумилева это достаточно, скажем так, классические все-таки они, да? А ты подала, вот сейчас мы послушаем, в очень интересном таком музыкальном обрамлении. Как вот интересно у тебя такие ассоциации это вызвало? Просто как-то над этим работала?
1: Опять же, переехала фолком. Всяким вот этим ирландским и какими-то славянскими вкраплениями. В общем, всем таким переехала, и получилось вот так.
0: Да, мне поразило в этой песне то, что думаю, глянь, начинается какая-то баллада ирландская, вроде как по музыке, а потом, когда ты поешь, у тебя элементы русского фольклора в голосе проскальзывают. То есть очень необыкновенная смесь и очень приятная. Давай послушаем эту песню, как она называется. Значит, здесь слова Николая Гумилева, музыка Олеся Моховой. И аранжировка твоя же, да?
1: Да, да. Песня называется «Мечтаю всегда».
0: «Мечтаю всегда». Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня с нами на связи из Ленинградской области, из города Киров, Олеся Мохова. Вот необыкновенная, на мой взгляд, певица, необыкновенный композитор и аранжировщик. Я, честно, вот сталкиваюсь впервые с такой вот девушкой-аранжировщиком, которая работает так вот уверенно, ну, я бы сказал, в разных жанрах, потому что здесь вот, вот эта вот широта мышления, все-таки, наверное, потому что меломан, сама сказала, слушаю там от классики до рока. А если говорить о классике, что тебе нравится из классики, что ты слушаешь иногда?
2: Это, естественно, наши самые, да, потрясающие, уважаемые гайды, ну, Моцарт и Бетховен, да.
1: Австрийская школа, да.
2: Что, да, много чего. Очень нравится Дворжик, очень нравится Глинка, очень нравится Мусоргский, много чего очень нравится. Единственное, что, ну, вот авангард я как-то не понимаю.
1: Современную
2: как-то
1: музыку,
2: меня пытались...
1: Еще,
2: да? Да, меня пытались как-то серийная музыка, вот это еще называл композитор, к которому я ходила учиться композиции в музыкальной школе. Да, музыка интересная, конечно, своеобразная, но как-то я что-то не поняла ее. Это вот можно сидеть, просто нажимать от полты клавиши, и это можно выдать, оказывается, за какое-то глубокомысленное произведение. Но как бы это дело вкуса, да, я все-таки, да, вот что касается классической музыки, я именно, наверное, сторонник все-таки классики.
1: Ты знаешь, если признаться честно, мне нравятся какие-то отдельные такие композиции, которые, может быть, можно назвать с элементами авангарда, но все-таки в нашей жизни сегодня столько много вот хаотичного, да, дисгармоничного, поэтому сегодня я тоже тяготею больше к тому, что должна быть, так сказать, доминанта, субдоминанта и так далее. То есть все должно быть по порядку. А когда...
2: Да,
1: и тоника, естественно, тяготение, а не какой-то потом септаккорд из другой тональности, там, причем часто звучат вот эти секунды там и прочее, какие-то нагромождения, понимаешь, всего этого. Да, приходится сталкиваться с этим. У некоторых людей такие вкусы. Ну, как бы, может быть, человеку не хватает в жизни стресса. Мне кажется, вот эти вот все вещи, они порождение, как бы, отражение каких-то событий современных. Вот, ну, вот такая современность, наверное. Поэтому все-таки то, что сделал... Да, современность. Она, как бы, это отражение современности, по сути, если так разобраться. Потому что мы живем в каком-то сегодня хаотичном немножко мире, а хочется нам все-таки доброй, такой красивой, светлой музыки и понятной. Вот. И таких вот чистых, светлых голосов, как у тебя. Скажи, пожалуйста...
2: Спасибо.
1: Нет, ну, действительно, ты очень хорошо поешь и очень хорошие аранжировки делаешь. Скажи, пожалуйста, для тебя в какой-то степени... музыка является, так можно сказать, что это стало каким-то средством реабилитации? То есть понятно, что музыка — это прежде всего целый мир, в который мы погружаемся и получаем огромное удовольствие. Но тем не менее, вот многие незрячие люди, они, ну, вот много очень талантливых людей я встречаю на своем пути, вот ты тому пример, но все-таки, знаешь, часто есть люди, которые вот они, ну, ничего им не интересно, начинается какое-то нытье, они сидят на диване, трудно вытащить куда-то в общество, они как-то замкнуты, вот, а если чем-то увлекаются, вот там, я не знаю, там, бисероплетением, какие-то, может быть, рукоделия, еще что-то, в том числе музыка, поэзия, что угодно, вот согласись, что это такое очень хорошее средство реабилитации. Ты же интегрируешься как-то, социализируешься в массы. Приходится где-то там выступать иногда, выкладываешь, наверное, в интернет свои произведения.
2: Да, конечно, конечно, бесспорно, да. Это очень хорошее средство реабилитации. Это просто, да, это потрясающе. Это самовыражение. Интегрируешься, конечно, знакомишься с интересными новыми людьми, да, с кем-то работаешь, с кем-то просто общаешься, да, на вот эти темы, не только на вот эти. Это вообще здорово. Можно еще подключить к этому делу и людей, не имеющих отношения к музыке. Мы вот, например, собираем сейчас всякую старую аудиотехнику, увлекаемся, да, кассеты, бобины, кассетники, бобинники. И, что называется, спрашиваем у народа, кому не жалко, вот отдают нам аппараты, да, старые, вот это вот все... Вот, ну вопрос остается открытым, мы всех всегда спрашиваем, то есть кому не жалко, мы всегда приедем.
1: Ну, жаль, что только, знаешь, вот эти старые радиоприемники, у меня тоже несколько штук есть, вот жаль, что по ним уже ничего не услышишь на средних волнах особо так вот включаешь, а там тишина, понимаешь, сегодня все на FM, в FM-диапазоне, а там как бы вот проблема, мне кажется.
2: Ну, мы не приемники, мы кассетники и бобинки собираем, не приемники,
1: ясно,
2: да,
1: ясно.
2: И кассеты, и бобины, все, что связано с лентой, нашей родной, любимой целлофановой лентой, вот, поэтому...
1: Это не целлофановая лента, а магнитная пленка называется. Магнитная лента.
2: Целлофановая, она же из целлофана сделана.
1: Ясно. Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. Объяви, пожалуйста.
2: Ну, раз мы говорим сегодня о разных жанрах, да, разнообразии, ну, послушаем, наверное, металлчик. Песня называется «Несущим свет». Она изначально была сделана только на гитаре, ее девочка бард пела, Елена Мартынова, она же Мартель. Ну, а я сделала кавер, решила сделать кавер, метальный мне почему-то увиделся. Ну, давайте послушаем, что получилось.
1: Конечно, с удовольствием слушаем эту песню на волнах радио ВОЗ.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, сегодня наши гости, напомню, из Ленинградской области, из города Киров, которая вот такая очень многоградная певица, многоградный композитор. Здесь аранжировку тоже ты делала? Или с кем-то вместе
1: Да? Нет, аранжировку тоже я делала, да.
0: А из тяжелых групп вот таких современных или несовременных, кто тебе нравится? Кто влияет, так сказать, на твои вкусы в тяжелой музыке?
1: Ну, вообще, если из наших, это, естественно, Ария, туда же без него, Мастер, Маврик и Юрий с ними. Вот. Арда также, Эпидемия. Ну, все, что мы вот любим, да, все, что мы с детства. Из импортных это Терион, это Мановар. Нурвал Таск. Ну, в общем, да их много. Перечислять ни одной передачи не хватит.
0: Ну, понятно. Металлику, Слэйр слушала. Просто мне удивительно, что девушка так вот именно любительница такой музыки. Я тоже в детстве, скажем, в юности слушал и Слэйр, и Металлику, и много чего. Вот, поэтому...
1: Металлика, да.
0: Да, поэтому... И Мановар, кстати, там столько красивых и баллад, и не баллад, и вообще как бы прекрасная группа такая, классическая. Классический рок тяжелый.
1: Да, да. Он тоже очень рекомендует. Там тоже много.
0: Когда мы включали со своими друзьями даже Мановар, то наши подруги буквально плакать начинали. Выключите, пожалуйста, это все. Вот. А потом там некоторым уже начало нравиться. А так, в принципе, я удивлен, что вот именно у тебя такие вкусы. Это потрясающе. Как вообще ты пришла к тяжелой музыке? Кто тебя именно повлиял на то, что стала слушать такие группы?
1: Ой, знаешь, это достаточно поздно произошло. Это произошло как раз-таки в училище. Да, в общем-то, меня переехала Ария. Я там впервые услышала Арию. Наверное, с этого все и началось. Потом уже стала слушать импортный металл.
0: Угу.
1: Как-то вот так вот получилось, да. Ну, что самое интересное, вот когда чем-то увлекаешься, потом столько интересной музыки для себя открываешь.
0: Ну, и круг общения тоже опять же меняется.
1: И понимаешь, насколько же многогранен мир, да?
0: Да, да.
1: Вот, так что вот все произошло так. И там, естественно, оказались ребята-единомышленники, которые очень много мне всего посоветовали интересного из металла, что можно послушать.
0: В то время слушали как раз на кассетах, еще на пленках, на кассетах, да, слушали все это?
1: Да-да-да. Да, на кассетах, да, все это на кассетах, да. Так что да, юность у нас наша.
0: Вообще, Курский музыкальный колледж, конечно, это вот то, что все вспоминают с большим таким, как тебе сказать, с такой ностальгией. И до сих пор там работают прекрасные преподаватели. И такая, знаешь, царит атмосфера и общения, и дружбы. Ты с кем-нибудь общаешься еще вот спустя годы из своего, так сказать, выпуска?
1: Да, из своего... Ну, в общем, общаюсь-то, конечно, мало с кем. Хотелось бы с большим количеством, но как-то так разбросало нас по миру, скажем так, да. Но вот сейчас плотно общаюсь я с Лешей Тарадайко. Наверное, он неоднократно был у вас на радио. Ну, и в КСРК неоднократно был гениальный совершенно человек, мой однокурсник. Вот с ним мы сейчас общаемся плотно. Мы в том же самом Теремке. Вот, совместные как какие-то у нас проекты, в общем, общались. Наверное, сейчас только с ним вот из однокурсников.
0: Ну и замечательно, замечательно. Давай послушаем следующую песню. Объяви, пожалуйста, и расскажи о ней немного.
1: Ну, песня, ну давайте тогда немножко послушаем тогда такое более панковское творчество. Песня называется «Музыканты». Она из сказки, про Незнайку, которая выходила на кассетах, это тоже сказка.
0: Да-да.
1: Вот. Я решила тоже сделать такой панковский кавер.
0: Любопытно. Очень необычное действительно видение такое панковское. Будем сейчас слушать и удивляться, дорогие радиослушатели. Итак, это Олеся Мохова. Песня, значит, как еще раз называется?
1: «Музыканты».
0: «Музыканты», да. Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Олеся Мохова сегодня на связи из Ленинградской области, из города Кирова. Скажи, пожалуйста, вот в своем городе ты где-то выступаешь, приглашаю тебя в каких-то мероприятиях, может быть, принимаешь участие в каких-то конкурсах, и именно какая-то среда есть такая, в которой ты, как бы сказать, общаешься, вращаешься и так далее?
1: Нет, я раньше пела в хоре в академическом.
0: Даже в академическом пела?
1: Да, пела, как-то было такое. И выступали там, выступали здесь, мы ездили по области, вот, как-то было такое, но там потом сменился руководитель, я оттуда ушла, и теперь это только онлайн. Теперь все мои, что называется, выступления и проекты только онлайн.
0: Слава богу, что есть интернет, да, и посредством интернета можно путешествовать гораздо больше, чем мы смогли бы это сделать в реальности, да, то есть люди абсолютно из разных городов могут оценить твое творчество. Скажи, какие отзывы, приходят какие-то отзывы на твои песни, и как найти тебя в социальных сетях?
1: Меня можно найти. Я и ВКонтакте, и в Ютубе. Единственное, что канала в Телеграме, наверное, у меня нет. Вот, а так...
0: Так вот на Ютубе, ВКонтакте, так и под своим именем, да, Олеся Мохова, так и ВКонтакте?
1: Да, да. Ну, я там Леся. Меня просто друг регистрировал там, я там Леся.
0: Ну, итак, Леся Мохова ВКонтакте, да, и на Ютубе.
1: Леся Мохова, да, и в Ютубе, и ВКонтакте, да.
0: Вот, будем... Я призываю всех, дорогие радиослушатели, кому интересно, слушайте, подписывайтесь. Вот, и я думаю, что найдутся единомышленники, которые... присоединяться.
1: У меня там не только музыка, в общем, я там пыталась и кулинарно что-то блогить, но не знаю, насколько
0: так,
1: получилось.
0: Так, ты еще и кулинарией занимаешься? Что ж ты готовишь, интересно, расскажи.
1: Ой, я... Так, как сказать? Ну, что-то... Ну, я, единственное, что, до чего не дошла сейчас, только до выпечки. Вот выпечку я пока не осилила. Все остальное готовлю, ну, кроме выпечки, в общем.
0: А что вот, какие любимые блюда твои лично? Вот что любишь готовить на какие-то праздники, может быть, к праздничному столу? Что в повседневности, как это вот, знаешь, для многих непонятно, что незрячие люди могут готовить. Ну, мы с тобой понимаем, что это возможно, но многие не понимают, как же так.
1: Ну, здесь я приверженец классики, наверное, все-таки здесь я сторонница более классических каких-то, да, это и оливье, и селедка под шубой, ну, в общем, все-все наше такое самое любимое. И запекать, вот мы очень любим с мужем запекать всякие... буженины там всякие, вот кур запекать, уток. Вот это вот мы все любим делать.
0: А борщ умеешь готовить?
1: Борщ, я, к сожалению, я супы делаю, да, супы я делаю любые разнообразные, а вот до борща я пока не доросла. Очень хочу, но пока не доросла.
0: Ну, надо научиться. Я думаю, что если бы ты все уже смогла, не к чему было стремиться. А я думаю, однажды ты, муж придет, как мужа зовут?
1: Виктор.
0: Вот Виктор однажды придет, а ты скажешь, вот я тут бисквит испекла к чаю, к ужину.
1: Он мечтает об этом на самом деле.
0: Я думаю, что обязательно научишься. Вот главное желание.
1: Это да.
0: И это хорошо, когда у человека разные увлечения, понимаешь? И музыка, и кулинария, вот видишь, как хорошо. А любишь вообще куда-то вот с мужем ездить отдыхать, на природу?
1: Я люблю, муж не очень, он больше домосед, его особо никуда не вытащишь, поэтому как-то мы что-то, мы как тюлени сейчас стали, никуда не выезжаем. Я бы, конечно, удовольствие, но... А к тому же у нас еще 3 кошки, и не всегда есть их...
0: Не с кем оставить.
1: С этим проблема.
0: А кошки какие? Обыкновенные или какие-то особые породы?
1: Нет, кошки обыкновенные, но самые любимые. Я никогда не гнала из-за породы. Я кошатница вообще по жизни. И муж у меня тоже кошатник. И, в общем, мы берем спиритержек кошек, подбираем на улице. Вот. И как-то нам совершенно не важно, порода там, не порода, а главное, что кошки любимые и самые-самые лучшие.
0: Они, знаешь, вот создают и уют в доме, и, как сказать, особое что-то, да, в этих животных есть.
1: Да,
0: они как-то
1: да,
0: и успокаивают.
1: Да. Дом без кошки. Вот я считаю, что да, дом без кошки это не дом. Да, 3 кошки дом превращают в хаос, но... Но они все равно самые любимые.
0: Так, ну поговорили о многом. Давай сейчас еще одну песню, и будем уже скоро мы прощаться с тобой. Подведем итоги небольшие. А какую еще песню послушаем?
1: Послушаем слушаем тоже козерожчик, тоже сделал на нее кавер, называется «Полнолуние», автор группы «Анжелика». Вот, кто-то из них написал эту песню, я решила сделать кавер такой, и получился немножко дэнс. Давайте послушаем ее.
0: Слушаем эту песню на «Волнах радио ВОС» в исполнении Олеси Моховой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Вот приятные беседы, дорогие друзья, вот всегда говорю об этом, очень быстро заканчиваются. Но, тем не менее, у нас еще есть немного времени. И вот я по традиции своей программы хочу задать тебе такой вопрос. Вот ты человек незрячий, да?
2: Угу.
1: А супруг, кстати, видит или нет?
2: Нет, тоже не видит.
1: Тоже не видит. Значит, ты занимаешься музыкальной такой деятельностью очень интересной, достаточно активной. Вот, у тебя кошки, занимаешься кулинарией, семья. Скажи, вот несмотря на то, что ты не видишь, ты чувствуешь себя таким вот счастливым и полноценным участником жизни, участником нашего общества, как бы, да?
2: Да, конечно, конечно, да. Я считаю, что для счастья у меня есть все. Естественно, что как бы от зрения никто бы из нас не отказался, да. Вот, но тем не менее, как бы вот я считаю, что я счастливый человек, да.
1: И скажи, что больше всего тебя вот так вот вдохновляет в жизни, вот как тебе сказать, радует? Как вот хотел вопрос задать, как вот, знаешь, вот сейчас вот мы разговаривали, ты такая веселая, такая улыбчивая и так далее. А вот многие люди вот говорят, что экономический кризис, не хватает там денег, что-то непонятное происходит в мире, постоянно какие-то вот эти вот конфликты, да, все это есть. Но вот как нам настроить себя, чтобы все-таки мы продолжали жить и радоваться жизни, потому что все-таки, ну вот мы так устроены, что жизнь, она быстротечна, и если мы будем постоянно только в трагедиях, каких-то переживаниях, то она так и пройдет, да? Как нам вот спокойно жить, быть уверенным в завтрашнем дне, как нам бороться с какими-то небольшими там, ну, у всех разные страны, кто-то, может быть, депрессии, вот, все, послушает все эти новости, посмотрит все это, и как бы люди, знаешь, погружаются в свой мир. Твой совет, как нам мы должны жить?
2: Знаешь, кто-то мудрый когда-то сказал, мудрость – это умение наслаждаться обыденностью. Надо просто смотреть на то, что вокруг тебя, я имею в виду близких твоих, да, твои какие-то увлечения, то, чем ты живешь, и радоваться тому, что есть. Потому что, ну, возможно, сейчас банальность скажу, но есть ведь очень много людей, кому хуже, да?
1: Это точно, да-да.
2: И когда начинаешь сравнивать, да, вот смотришь, да, те же самые новости, ну, я, конечно, не смотрю, у меня и телевизора даже нет, и не слушаю нигде, ничего и не читаю. Может быть, это мне и помогает где-то когда-то счастливой быть. Но, тем не менее, где-то когда-то что-то мы слышим, да, такое негативное, мы понимаем, что есть ведь гораздо больше людей, кому хуже, чем нам. Даже среди зрячих людей. Ну, я очень много встречала вот недовольных чем-то, да, нытиков, вот, и лично им что-то не хватает, да. Есть такое. И вот смотришь на все на это, понимаешь, что, блин, а я же счастливый человек, у меня все есть. У меня есть близкие люди, у меня есть друзья, у меня есть любимое дело, у меня есть семья. Я могу ходить сама, могу куда-то пойти, могу там вот что-то сделать для себя, да. Ну, наверное, это умение наслаждаться тем, что у нас сейчас есть, и ценить то, что у нас сейчас есть.
1: Золотые слова,
2: и
1: да.
2: Всегда думать о том, что если не дай Вселенная случится так, что у нас того, что есть, не будет хотя бы чуть-чуть, это будет же гораздо хуже. Ну, нужно ценить то, что есть сейчас, и не смотреть новости. Хотя я понимаю, что это невозможно, конечно, то, что я сейчас говорю для многих людей. Но не смотрите вы новости, выкиньте вы телевизоры. Ой, ну ладно, это все лирика, конечно.
1: Ну я согласен, что вполне, что мы как бы должны радоваться тому, что мы имеем сегодня. Конечно, мы сопереживаем там каким-то событиям, но это не значит, что мы должны собственную жизнь потратить на то, чтобы только о чем-то переживать и так далее. И спасибо за то, что ты сегодня согласилась поучаствовать в программе и прозвучало столько песен и рассказала о своих занятиях. Спасибо за твою такую вот жизненную позицию, за то, что ты очередной счастливый человек среди незрячих людей, потому что на самом деле люди, которые сегодня здоровы, они часто не ценят то, что у них есть. Понимаешь, они ходят на работу, воспитывают детей, в каком-то смысле живут по инерции, не успевая замечать красоту этого мира, понимаешь?

0: даже видя это, они не видят, понимаешь? Они в какой-то степени бывают слепыми, понимаешь? А мы больше имеем возможности погружаться в прекрасное, то есть и в музыку, и наслаждаться природой, и уметь ценить то, что есть. Вот. В заключении нашей программы какая еще твоя песня прозвучит?
1: Песня тоже будет дэнсовый кавер. Кавер на песню группы «Автоответчик» называется «Бессонница».
0: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС и говорим тебе до свидания. До новых встреч.
1: До свидания. Спасибо.
2: We'll be right back.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Необыкновенные истории.
3: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами очередной выпуск программы «Необыкновенная история» и я, ее автор, Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете, кто из известных людей отказался от Нобелевской премии и почему. Сколько раз сидел в тюрьме самый революционный поэт и об истории самой большой публичной библиотеки России. Слушать разрешается. Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Затем его шаг повторили сознательно или вынужденно еще 8 человек. Девятый отказался от математического аналога Нобелевки. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, Лев Толстой 7 октября 1906 года в письме своему знакомому финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту попросил сделать так, чтобы премию ему не присуждали. «Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться», — написал автор «Войны и мира». Ярнефельт просьбу выполнил, и премию присудили итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. В результате все остались довольны — и Кардуччи, и Толстой. Последний писал: «Это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло. А во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых». Обидевшись на то, что награду шведского комитета получил критик нацизма Карл фон Осетский, Адольф Гитлер в 1937 году запретил гражданам Германии получать Нобелевские премии. В результате химики Рихард Кун, Адольф Буденнант и физиолог Герхард Дамаг, ставшие Нобелевскими лауреатами в 1938 и 1939 годах, не смогли присутствовать на награждении. Медали ученым были вручены после окончания Второй мировой войны, а деньги остались в Нобелевском фонде. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года Борис Пастернак был вынужден отказаться от награды под огромным давлением советских властей. Премию Пастернаку присудили с формулировкой «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы». В ЦК КПСС сочли, что поводом для награды стал опубликованный за рубежом роман Пастернака «Доктор Живаго», признанный в СССР идеологически вредным. В течение недели писатель выдерживал оскорбления, личные угрозы и травлю в печати. Но когда его возлюбленную, Ольгу Ивинскую, уволили с работы, Борис Пастернак отправил телеграмму в Стокгольм: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ». И еще одну в ЦК. От премии отказался, верните работу Ивинской. В Нобелевском комитете отказ сочли вынужденным. В 1989 году диплом и медаль вручили сыну писателя. Еще одним писателем, отказавшимся от Нобелевской премии ради своих убеждений, стал Жан-Поль Сартр, лауреат 1964 года. В заявлении для журналистов он сказал: «В нынешней обстановке Нобелевская премия на деле представляет собой награду, предназначенную для писателей с Запада или мятежников с Востока. Например, не был награжден Неруда, один из величайших поэтов Южной Америки. Никогда серьезно не обсуждалась кандидатура Арагона, хотя он вполне заслуживает этой премии. Вызывает сожаление тот факт, что Нобелевская премия была присуждена Пастернаку, а не Шолохову, и что единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей, запрещенная в родной стране. Равновесие можно было бы восстановить аналогичным жестом, но с противоположным смыслом. Во время войны в Алжире, когда я и другие подписали манифест 121-го, я принял бы с благодарностью эту премию, потому что тем самым был бы отмечен не только я один, но прославлено дело свободы, за которое мы боролись, но этого не случилось. И премия была присуждена мне, когда война уже окончилась». В 1970 году Нобелевской премии по литературе был удостоен Александр Солженицын за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы. Как и в случае с Пастернаком, решение шведского комитета в СССР было воспринято враждебно. Но на Солженицына не давили, знали, что это бесполезно. Но и на вручение премии не выпустили. Премию «Диплом и медаль» лауреат Александр Солженицын получил в 1975 году, после высылки из СССР. В 1973 году премию мира присудили члену Политбюро партии трудящихся Вьетнама Ле Дых Тхо и государственному секретарю США Генри Киссинджеру за совместную работу по разрешению вьетнамского конфликта. Ле Дых Тхо отказался от премии, заявив, что его переговоры с Киссинджером и подписанное по их итогам соглашение не положили конец войне. Американец же награду принял. Австрийская писательница писательница Эльфрида Еленек, ставшая лауреатом премии по литературе 2004 года, заявила, что получила премию незаслуженно и отказалась ехать на церемонию ее вручения. Но деньги, 10 миллионов шведских крон или 1,4 миллиона долларов, взяла. Нельзя не упомянуть в этом ряду петербургского математика Григория Перельмана, отказавшегося в 2006 году от премии Филсда, аналога Нобелевки, поскольку шведский комитет математиков не награждает. Медали Филдза Перельмана удостоили за доказательство гипотезы Пуанкаре. В 2010 году американский институт Клея, включивший гипотезу Пуанкаре в число 7 проблем тысячелетия, наградил Перельмана миллионом долларов. Но ученый отказался и от этой награды. «Я отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин, и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина – это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения. Я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой», – пояснил он. В 1996 году Григорий отказался от присужденной ему молодежной премии Европейского математического общества. «226 лет назад была основана первая государственная общедоступная библиотека России. Указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Подобно европейским библиотекам, хранившим архивы национальной печати и памятники письменности, новой российской библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг и рукописей. Но также она была задумана и организована как публичная и общедоступная». В России День основания Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга отмечается как Общероссийский день библиотек. Идея организации общедоступной библиотеки в России появилась в начале XVIII века. Место для библиотеки было определено в самом центре столицы Российской империи, на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Строительство классического здания по проекту архитектора Соколова началось немедленно, но продолжалось целых 15 лет. Планировалось открыть библиотеку в 1812 году. Однако из-за войны с Наполеоном самая ценная часть собрания была эвакуирована. Торжественное открытие состоялось 2 января 1814 года и было приурочено к первому посещению ее императором Александром I. В первый год работы в библиотеку записалось 329 читателей, которым была выдана 1341 книга. Библиотека поддерживала тесные связи с университетами, учеными обществами, ведущими научными центрами и крупнейшими книгохранилищами мира. В публичной библиотеке работали выдающиеся деятели науки и культуры. Формировались научные школы, связанные с изучением книжных и рукописных памятников. Огромный урон библиотека понесла во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Число оставшихся работников сократилось по сравнению с довоенным временем в 4 раза и составила около 200 человек. Наиболее ценные коллекции и фонды были эвакуированы, но тем не менее библиотека не прекращала обслуживание читателей. За годы войны в здании побывали 42 500 читателей, которым было выдано почти 1,5 миллиона печатных изданий. Послевоенное положение библиотеки было очень тяжелым. Не хватало денег, людей, помещений. В то же время были выделены немалые средства на капитальный ремонт зданий. И уже в 1948 году количество читателей достигло довоенного уровня и составило 74 тысячи человек. Библиотека была приравнена по статусу к научным учреждениям. Создан ученый совет библиотеки, возобновили работу высшие библиотечные курсы и аспирантура, существовавшая по 1954 год. В 1955 году библиотека стала оказывать систематическую помощь библиотекам не только Ленинградской, но также Псковской, Великолукской, Новгородской и Архангельской областей. Далее в сферу оказания методической помощи были включены также библиотеки Прибалтики и всего северо-западного региона страны, включая Вологодскую, Мурманскую, Калининградскую области и Карельскую АССР. И по сей день библиотека играет ведущую роль в культурном развитии российского государства. Владимир Маяковский – совершенно неоднозначная фигура в российской мировой литературе. Бунтарь и революционер. Он ассоциируется у многих читателей с хлесткой поэзией. Но таланты Маяковского простирались намного дальше. Он был художником-карикатуристом, редактором революционного литературного журнала, актером кино, режиссером, сценаристом, драматургом, публицистом. Владимир Маяковский родился в селе Багдаде, Кутаисской губернии Российской империи, в обедневшей дворянской семье. В поэме «Владикавказ Тифлис» 1924 года Маяковский называет себя грузином. О себе он сказал: «Родился я на Кавказе, Отец был казак, мать – украинка. Как и его родители, поэт свободно владел грузинским языком и с детства увлекался идеалами революции. Отец его умер рано, и Маяковский вместе с матерью и сестрами переехал в Москву, где поступил в 4 класс гимназии и учился в одном классе с братом Пастернака – Александром. Семья жила в большой бедности. В марте 1908 года он был исключен из 5 класса из-за неуплаты за обучение. В Москве Маяковский познакомился с революционно настроенными студентами и начал увлекаться марксистской литературой. Был пропагандистом в торгово-промышленном подрайоне в 1908-1909 годах, трижды арестован по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов и по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы. В тюрьме Маяковский скандалил, поэтому его часто переводили из части в часть – Басманная, Мещанская, Мясницкая и, наконец, Бутырская тюрьма, где он, по его словам, в автобиографии «Я сам» провел 11 месяцев в одиночной камере номер 103. В неволе в 1909 году Маяковский снова стал писать стихи, но был недоволен написанным. Вышло ходульно и плаксиво. Что-то вроде «В золото в пурпур леса одевались, солнце играло на главных церквей. Ждал я, но в месяц дни потерялись, сотни томительных дней». И списал таким целую тетрадку. «Спасибо надзирателям», как сказал он. «При выходе отобрали, а то б еще напечатал». Несмотря на столь критическое отношение, Маяковский именно с этой тетрадки исчислял начало своего творчества. В 1913 году вышел первый сборник «Я», цикл из 4 стихотворений. Он был написан от руки и снабжен рисунками Василия Чекрыгина и Льва Жегина и размножен литографическим способом в количестве 300 экземпляров. В качестве первого раздела этот сборник вошел в книгу стихов поэта «Простое, как мычание». 17 декабря 1918 года Маяковский впервые прочел со сцены Матросского театра стихи «Левый марш». В 1919 году вышло его первое собрание сочинений. Годы гражданской войны Маяковский считал лучшим временем в жизни. В поэме «Хорошо», написанной в благополучном 1927 году, есть ностальгические главы. До конца дней поэт сохранил веру в идеалы революции духа и мечтал о мировом восстании пролетариев против засилья буржуазии. А на этом у меня все. До встречи в новых выпусках программы о необыкновенных историях. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. наряду с последующим па де де, вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко, а в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов-ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
2: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также Светлана — это свет, Вахрушева — это земля. В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями именно финансирования, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции, и создали свою брендированную продукцию как подарочную. Мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
1: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
2: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием, благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений. Также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
1: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
2: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях. И бывают, к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь, многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи. Были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись. И мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его, до сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
1: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
2: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Ну, в итоге оно и пошло-пошло и поехало, занималась. Пока училась 11 лет и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований. Это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
1: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
2: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми, инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
1: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
2: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
1: Да.
2: Это спорт руками. А кикбоксинг — это и ногами, и руками. Так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
1: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала. Ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
2: Да, да, ну, очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу. И вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
1: Чтобы не давили, да?
2: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
1: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
2: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на пятерку.
1: А какие самые большие были достижения у Светланы?
2: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила первое место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
1: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
2: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате. Иванов Павел. С него мы начали, так скажем, он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренеры уже менялись, еще два тренера были, ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот. Ну, это уже ее личные там все вот эти моменты, ее, конечно, этот вопрос был бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно кого она ценит. Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся. Выезжаем на сборы летние у нас происходят на 2 недели. С 1 по 15 августа у нас сейчас практикуются сборы.
1: Это ежегодные, да?
2: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещения, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
1: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас? Или...
2: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командно, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
1: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
2: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... Ну, у каждого спорта свои, как бы, да, занятия.
1: Да,
2: бассейн,
1: да.
2: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика нам помогает, ребята. И они организуют нам тоже и помогают в этом плане, как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
1: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
2: Ну, плата каждый год разная. У нас, вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей, остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
1: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
2: Дорога, да, добирались все, каждый.
1: Тоже за свой счет?
2: За свой счет. Автобус, если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
1: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
2: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
1: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
2: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей России практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед. У нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
1: А скажите, пожалуйста, вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
2: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие. Чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё, и начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
1: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
2: Да, конечно, конечно. Поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово. Очень ценный проект, хороший.
1: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свои.

0: Это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты. Получали мы гранты от правительства. И всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают, нас знают. Поэтому вот следующие как бы наши планы — создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Свободное плавание. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге с 9 по 15 августа пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Студентская МАИ создала ИИ-помощника для слабовидящих пассажиров, определяющего номер автобуса. В Карачаево-Черкесии прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России». Сотрудники Дагестанской специальной библиотеки для слепых удостоены высоких наград. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В спортивную программу войдут шашки, легкая атлетика, настольный теннис, голбол и футбол-футзал 5x5. За плечами 6 межрегиональных этапов. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. С 19 по 24 июля в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Участвовали 10 человек. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Первое место в общем зачете занял Алексей Рунов, второе – Дмитрий Жирнов, третье – Алексей Терентьев. Награды вручил секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ереклинцев. Студентка Московского авиационного института Софья Воропаева разработала портативную камеру с системой голосового оповещения для слабовидящих. Устройство определяет номер автобуса, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект. Камера закрепляется на одежде. При подходе к остановке активируется автоматически. Система распознает автобусы, троллейбусы и трамваи, отсеивая легковые автомобили и через наушник сообщает номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. С 21 по 23 июля на базе физкультурно-спортивного комплекса Карачаево-Черкесская РОВОС прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участники состязались в настольном теннисе, русских шашках и звуковом дартсе. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами. В Министерстве культуры Республики Дагестан прошла торжественная церемония награждения работников отрасли. Почетной грамотой Министерства культуры за вклад в развитие библиотечного дела награждена Жанна Алиева, заведующая Центром методик инклюзивных творческих технологий Республиканской специальной библиотеки для слепых. Благодарность отмечен ведущий специалист по кадрам Айла Ахмедова. И коротко о других событиях. 1 августа молодежный совет Нижегородской организации ВОС приглашает на встречу с байкерами и мотопрогулку с клубом «Байк-такси». Мероприятие пройдет по адресу улица Ашарская, дом 57А в 12:00. Количество мест ограничено. В Петрозаводске директор комплексного центра социального обслуживания Карелии посетил местную организацию ВОС. Обсуждались проблемы доступности прилегающей инфраструктуры, разбитая дорога, отсутствие пандусов. Подготовлены предложения по решению вопросов. Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили 3 мультфильма с тифлокомментарием «Премудрый пескарь», «Жихарка» и «Соловей». Все доступны для просмотра онлайн. В Чеченской региональной организации ВОС прошли соревнования по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Участвовали 12 человек, победители и участники награждены грамотами и денежными вознаграждениями. В Михайловской местной организации Волгоградской области прошло памятное мероприятие «Женщины в пламени Сталинградской битвы» к годовщине начала сражения. Для членов ВОС организовали тематическую книжную выставку с устными аннотациями и возможностью тактильного осмотра экспонатов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Это случилось в Ницце в сентябре 1927 года. Знаменитая американская танцовщица Айсидора Дункан спустилась на улицу, где ее ждала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув за плечо конец длинной шали, прощально махнула рукой и, улыбаясь, громко сказала:
1: «Goodbye, my friends! I'm going to have a success!»
0: Она захлопнула дверцу, и машина тронулась. Один конец шали спустился с плеча Айсидоры, скользнул за борт машины, и вдруг, вмотавшись в колесо, с огромной силой рванул ее за горло. Прибывший врач сказал: «Сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно». Провожали ее тысячи людей. В Париже на гроб Айсидоры был положен букет цветов от советского представительства. На ленте была надпись: «От сердца России, которая скорбит об Айсидоре». Мы вспоминаем о трагически погибшей артистке и большом человеке с чувством глубокой благодарности и немеркнущей симпатии — Луначарской. Из дневников Айсидоры Дункан. Я родилась вблизи моря. И впоследствии заметила, что все важные события в моей жизни были связаны с морем. Моя жизнь и мое искусство родились у моря и от моря. И я должна быть благодарна судьбе, что моя мать была бедна. Она не могла содержать нянек и гувернанта. И этому я обязана возможностью выражать свободно свою мысль, свою волю и никогда не теряться. Я бродила одна по берегу и целиком отдавалась во власть фантазии. Именно этому дикому, свободному детству, не знавшему помехи на каждом шагу, обязана я вдохновением танца, мною созданным, так как он, в сущности, был выражением этой свободы. Из биографии Сергея Есенина. Я сын крестьянина. С 2 лет по бедности отца и многочисленности семейства было отдано воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было 3 взрослых, неженатых сыновей, с которыми и протекало почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные, отчаянные. 3,5 лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядь Саша брал меня с собой в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и как щенка бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и пока не захлебывался, он мне все кричал: «Эх ты, стерва, ну куда же ты годишься?» Стерва у него было слово ласкатель. После 8 лет другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим дрочуном, и ходил всегда в царапинах. Так протекало мое детство.
1: Я считаю, что с самого детства я была танцовщицей и мятежницей. Моя мать, воспитанная в благочестивой ирландской семье, оставалась ярой католичкой до того дня, когда обнаружила, что мой отец далеко не такое совершенство, каким она всегда его считала. И она развелась с ним. И не побоялась уйти из дома с 4 маленькими детьми, не имея ни гроша за душу. Но вместе с тем она потеряла всякую веру и из католички превратилась в абсолютную атеистку. Между прочим, она стала нам внушать, что всякая сентиментальность – сплошной вздор. А также сказала мне, тогда еще малютке, что рождественский Дед Мороз Санта-Клаус – простая выдумка. В результате я во время рождественских праздников в школе, когда учительница стала раздавать детям конфеты и пряники, которые якобы принес Санта-Клаус, встала и торжественно сказала: «А я не верю вам. На свете нет никакого Санта-Клауса». Когда я пришла домой и рассказала об этом матери, она ответила мне: «Знаешь, конечно, нет никакого Санта-Клауса. И нет никакого Бога. Есть только твой собственный разум, который может помочь тебе». Рос под призором бабки и деда. Бабка была религиозная, все таскала меня по монастырям. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Родовецкий монастырь, который от нас в верстах в 40. Я еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». В Бога я не верил, в церковь ходить не любил. Дедушка пел мне песни такие старые, тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю.

0: общее образование. Происходило вечер, когда мы сидели у камина, и моя мать играла нам Шумана, Шуберта, Моцарта, Шопена. Или же читала вслух Шелли, Бернса, Шекспира. А я повторяла за ней: она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. А было у меня тогда всего лишь 6 лет.
1: Стихи начал слагать рано, лет 9. Читать выучился в 5. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки, и некоторые сказки с плохими концами мне не нравились. Я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая частушкам. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает с тозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокую плывут в страну далекую седые облака.
0: Моя мать ушла от моего отца, когда я была еще грудным младенцем. Я, естественно, не знала его. Мне было 7, и мы жили в 2 совершенно почти пустых комнатах, где-то на 3-м этаже, когда однажды вечером раздался звонок, и я пошла открывать дверь. Я увидела очень красивого джентльмена в цилиндре. Простите, вы не можете мне указать квартиру миссис Дункан? Я дочь миссис Дункан. Он вдруг поднял меня на руки, стал покрывать мое лицо поцелуями, а из глаз его брызнули слезы. Я была невероятно изумлена и спросила, кто он такой. И вдруг он сквозь слезы ответил, что он мой папа. Я пришла в восторг от подобной вести и помчалась сообщать об этом остальным членам семьи. Там пришел человек, который говорит, что он мой отец. Моя мать поднялась страшно бледная, взволнованная, вышла в другую комнату и заперлась там на ключ. «Скажи ему, чтоб он уходил! Скажи ему, чтоб он уходил! Чтоб он уходил!» неслось со всех сторон. После этого я ничего не слыхала про него в течение нескольких лет. Внезапно он вновь появился и неожиданно предоставил в наше распоряжение прекрасный дом, в котором были огромные комнаты для танцев.
1: Мы часто ездили на Аку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну. Я радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. 18 лет был удивлен, разослав свои стихи по журналам тем, что их не печатают. И неожиданно грянул в Петербург. Все лучшие журналы того времени стали печатать меня чуть ли не на расхват. В России, когда там не было бумаги, я писал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом прямо на стенах Страстного монастыря. Или читал просто где-нибудь на бульваре. Я московский озорной гуляка. По всему Тверскому околотку, в переулках каждая собака знает мою легкую походку. Средь людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. И теперь уж я болеть не стану. Прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном. Оттого прослыл я скандалистом.
0: Как-то случайно я прочла в газете, что в Чикаго прибыл знаменитый Августин Дейли со своей труппой. И я подумала, что не мешает бы повидаться с этим человеком, который был эстетом, знатоком в искусстве и крупнейшим антрепренером в Америке.
1: И вот однажды я очутилась перед лицом Его Величества. С этого момента я и стала профессиональной танцовщицей. Начался трудный путь Дункан, полный творческих взлетов и дерзаний. Пришел огромный театральный успех и мировая слава. От легкокрылой танцовщицы-босоножки она пришла к пластической философии жизни. Ей рукоплескали Париж и Вена, Берлин и Лондон, Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Вести о революции, происшедшей в царской России, заставили Айседору резко порвать с буржуазным миром. Весной 21 года она получила телеграмму от советского правительства. «Русское правительство, единственное, которое может понять вас, приезжайте к нам, мы создадим вам школу».
2: «My dear friends, goodbye! I'm going to Moscow tomorrow!»
1: И вот 7 ноября 1921 года в Москве в Большом театре выступала Айседора Дункан.
2: «Russia impressed me enormously! I am glad to have come! For the first time in my life, I feel that I can breathe freely!»
1: «Россия – это колоссально, и я рада, что приехала сюда. Первый раз в моей жизни чувствую, что могу дышать свободно». Известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов решил пригласить Дункан на небольшой вечер с тем, чтобы ввести ее в круг московских художников и поэтов. Дункан согласилась сразу. Ее появление в студии было очень эффектным и вызвало невообразимый шум. Вдруг, сшибая всех с ног, появляется какой-то человек в светло-сером костюме и кричит: «Где Дункан? Где Дункан?» и ураганом проносится в соседнюю комнату. Это был Сергей Есенин. Немного спустя Есенин стоял возле Дункан на коленях. Она полулежала на софе, гладила его по волосам, скандируя по-русски: «Золотая голова! Золотая голова!» Трудно было поверить, что это первая их встреча. Казалось, что они знают друг друга давным-давно. Так непосредственно вели они себя в тот вечер. Они проговорили целую ночь на разных языках.
2: «Gallop apace, you fiery-footed steeds, towards Phoebus lodging, such wagon, as Phaeton would whip you to the west and bring in cloudy night immediately. Loves can see to do their amorous rites and by their own beauties. Or if love be blind, it best agrees with night. Come civil night, come gentle night, come thou day и night».
1: Весенний вечер, синий час. Ну как же не любить мне вас? Как не любить мне вас, цветы? Я с вами выпил бы на ты. Шумили в койре зеда, с моей душой стряслась беда. С душой моей стряслась беда, шумили в койре зеда.
2: He reads his poems. I can't understand it, but it sounds like lovely music.
1: Он читает мне свои стихи, а я ничего не понимаю, но слышу, что это музыка.

0: дорогая, сядь.
1: Гости расходились.
0: Поглядим в глаза.
1: Айседора нехотя поднялась с кушетки.
0: Под кротким взглядом.
1: Есенин неотступно следовал за ней. Когда они вышли на Садовую, было уже совсем светло. Ни одного извозчика. О, вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора ступила на подножку и опустилась на сиденье с такой грацией, как будто она садилась в придворный экипаж, запряженный цугом. Есенин буквально прыгнул в пролетку и сел рядом с ней.
0: «Слышишь,

0: пролетка тихо протарахтела по Садовой, уже освещенной первыми лучами солнца. Затем за Смоленским свернула направо и очутилась около небольшой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали очень медленно, но это им, по-видимому, было совершенно безразлично. В то первое утро ни Айседора, ни Есенин не замечали того, что вот они уже в который раз объезжают церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого.
1: «Эй, отец, ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, три раза ездишь». И он радостно рассмеялся. «Повенчал!» Раскачивался он в хохоте, глядя смеющимися глазами на Айседору.
0: Наконец, пролетка остановилась у подъезда дома. Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но еще очень долго не прощались.
2: «Море! Голосов воробьиных! Ночь, а как будто ясно.
0: Так ведь всегда прекрасно. Ночь, а как будто ясно. И на устах невинны.
2: Море, колосок, воробьины.
1: Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду.
0: Я не хочу покоя в синюю эту погоду.
2: Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду.
3: Милая, ты ли, та ли?
0: Эти уста не устали, эти уста, как в струях, жизнь утолят в поцелуях.
2: Милая, ты ли, та ли? Рофель мне то нашептали.
1: Сам я не знаю, что будет. Близко, может, где-то плачет веселая флейта в тихом вечернем гуде.
2: Плачет веселая флейта. Сам я не знаю, что будет.

Холодные осенние вечера. В доме у Дункан часто собирались гости. Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно, и чаще всего «Исповедь хулигана» или монолог «Хлопуша» из поэмы Пугачев, над которой в то время работал. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть или сленья калекам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Однажды он ворвался к Айседоре торжествующий, с пачкой только что сброшурованных тонких книжечек, на которых прямыми толстыми буквами оттиснуто было «Пугачев». Он тут же сделал на одной из них дарственную надпись Айседоре. «За все, за все, за все тебя благодарю я!» И подчеркнул заключительные строчки. «Дорогие мои! Дорогие, хорошие, я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр. Чернь его любит за буйство и удаль». На высоком, от пола до потолка узком зеркале, стоявшем в комнате Айседоры, виднелся нестертый след есенинской шутки над Айседорой. Пучок расходившихся линий, нанесенных кусочком мыла, давал иллюзию разбитого трюмо. Мыло так и осталось лежать на мраморном подоконнике. Однажды Дункан взяла его и неожиданно для гостей написала на зеркале по-русски печатными буквами. «Я люблю Есенин». Есенин взял у нее этот мыльный карандаш, провел под надписью черту и быстро написал: «А я нет». Айседора отвернулась печальная. Кто-то из гостей, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и написал: «Это время придет». Айседора долго не стирала эти надписи. И они еще долго беззвучно признавались, отвергали, пророчили. И лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все 3 фразы и написал: «Я люблю Айседору!

0: И вот Исидора стала деятельно готовиться к первому выступлению ее школы и к заграничным гастролям. Она направила телеграмму известному американскому импресарио Солу Юроку. «Можете ли организовать мои спектакли участием моей ученицы Ирмы, 20 восхитительных русских детей и моего мужа, известного русского поэта Сергея Есенина? Телеграфируйте немедленно, Айсидора Дункан». Пришел ответ из Нью-Йорка. «Интересуюсь. Телеграфируйте условия и начало турне. Юрок». Айсидора и Есенин решили закрепить свой брак по советским законам. Но им предстояла поездка в Америку, и Дункан хорошо знала повадки тамошней полиции нравов. У Дункан не было с собой ее американского паспорта. Она приехала в Советскую Россию, имея на руках какую-то французскую Филькину грамоту. Она смущенно подошла к директору студии Илье Ильичу Шнейдеру и спросила: «Можете ли вы немножко тут исправить?» Она стояла перед ним, улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения.
1: «Тушь у меня, конечно, есть, — сказал он, — но, по-моему, это вам не нужно».
2: «Нет, это для Езени. Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы. Но она тут написана. И мы завтра будем давать наш паспорт чужие руки. Ему, может, будет неприятно».
0: Директор исправил цифру. Ранним солнечным утром они отправились в ЗАГС Хамовнического совета. Когда их спросили, какую фамилию они желают носить, оба пожелали носить двойную фамилию – Дункан, Есенин.
3: «Теперь я Дункан! – кричал Есенин. — Я Дункан! Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщин изделие падкой. Разонравилось петь и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Поступь нежная, легкий стан, и если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным, я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил. Только б тонкой касаться руки и волос твоих цветом в осень, я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить».

0: Утром 10 мая 1922 года Есенин и Дункан вылетели из Москвы в Кёнигсберг на самолете, совершавшем свой первый международный рейс. 12 мая Есенин и Дункан прибыли в Берлин. Приезд Исидоры Дункан из большевистской Москвы, да еще в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего ее мужем, это было сенсацией. Артистическое белогвардейское кафе «Леон». Здесь бывало много русских, сочувственно относящихся к Советской России. 13 мая Есенин пришел в кафе один без Дункан и сразу же стал читать стихи. Когда Есенин сел за столик, приехала Исидора Дункан и предложила спеть в честь Есенина советский гимн «Интернационал». Она и Есенин запели, и к ним присоединились многие. Но в зале оказалось несколько белогвардейцев. Они криками «Долой!» и свистом прервали пение. Тогда Есенин вскочил на стул, «Все равно не пересвистите!» и продолжал петь, а потом снова читал стихи. «Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый, низкорослый, среди мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И теперь вот, когда простыла этих дней кипятковая вязь, беспокойная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась, золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтрому все заживет. Это было весной 1922 года. Мы встретились в Берлине, рассказывает жена Алексея Толстого Наталья Корнеевская. На Есенине был смокинг, на затылке цилиндр, в петлице хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Исидора Дункан с театральным гримом на лице шла рядом, волоча по асфальту парчевый подол. Есенин узнал меня, подбежал, крикнул. «Ух ты, вот встреча! Сидора, смотри, кто!» «Кто это?» — спросила Исидора. Она едва скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на моем 5-летнем сыне Никите. Долго, пристально, как бы с ужасом смотрела она на него, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливались слезами. «Сидора!» — тормошил ее Есенин. «Сидора, что ты?» «Ох!» Простонала она, наконец, не отрывая глаз от Никиты, и опустилась перед ним на колени прямо на тротуар. Это было в Париже. Машина с детьми выехала на набережную Сены. Наперерез ей выскочило такси. Наш шофер, избегая столкновения, свернул к реке. Заглох мотор. Шофер вылез из машины, завел мотор. А машина двинулась на него прямо к реке. Парапета тогда не было.
1: Шофер отскочил в сторону, машина упала в реку. А мне потом говорили, будто девочка моя еще дышала. Ой, если бы я тогда могла быть около них. Силой материнской любви я бы вернула ее к жизни.

задумалась дорога. Кусты рябин, туманни глубины. Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Обняв трубу, сверкает по повете зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет, сгинувшим в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам щербленный лист из золота травы. Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленной совы.

А в октябре на гигантском пароходе «Париж» они отплыли из Гавра в Нью-Йорк. Дункан в белой фетровой шляпе, в красных русских сапожках, стояла под руку с Есениным на палубе, окруженная толпой пробравшихся сюда репортеров. Сотни журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают. Да, это было приблизительно около 4 часов дня, а в 5:30 нам уже принесли более 20 газет с большими портретами, со статьями о нас, в которых говорилось немного об Исидоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках, что у меня прекрасное телосложение и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это было в Берлине. Итак, они в Нью-Йорке.

Американский импресарио Сол Юр говорил с Есениным и Дункан и просил их не делать публичных выступлений. На это Дункан заявила: «Я американка и могу говорить все, что думаю о такой прекрасной стране, как Россия». Кончилось все тем, что Исидора Дункан была лишена американского гражданства за красную пропаганду. Ей, Есенину, было предложено покинуть Соединенные Штаты. Из письма Есенина Марингофу, Нью-Йорк, 12 ноября 1922 года. «Милый Толя, лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. Раньше подогревало то, что при всех российских лишениях, что вот, мол, за граница. А теперь, как увидел, молю Бога не умереть любовью и душой к моему искусству. Корабли плывут в Константинополь, поезда уходят на Москву. От людского шума или от топа каждый день я чувствую тоску. Оттого при встрече иностранки я под скрипы шхуны кораблей слышу голос плачущей шарманки и далекий окрик журавлей.

0: Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудны. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, так как без России он жить не может.
1: Какого черта шатался я по заграницам? Что мне там было делать?
0: «Россия!» — произнес Есенин протяжно и грустно. «Россия! Какое хорошее слово! И роса, и сила, и синее что-то!» Веселые, улыбающиеся спустились они со ступенек вагона на платформу. Айседора, мягко взяв Есенина за локоть, привлекла его к себе и сказала:
2: «I have brought this child back home. Alas, we are strangers».
0: «Я привезла этого ребенка домой, но, увы, мы чужды друг другу». Но чувства оказались сильнее решений. Радостные, возбужденные, взволнованные вернулись они к себе домой на Пречистенку. Казалось, ничто не предвещало бурю. Но случилось так, что через несколько дней между ними произошла очередная размолвка. Есенин исчез. Исчез. Айседорой опять овладела мысль о неизбежности конца их отношений. Незадолго перед отъездом на гастроли в Кисловодск неожиданно вновь появился Сергей. Айседора сидела у себя в комнате и не заметила, как он вошел. Есенин подошел сзади и, опершись о спинку дивана, наклонился к Дункан.
3: «Я тебя очень люблю, Изадора. Очень люблю».
0: Она вскочила, обвела руками его голову. Все было забыто. Было решено, что он приедет в Кисловодск через 3 дня. Но Есенин не приехал.
2: «Мне грустно на тебя смотреть. Какая боль, какая жалость.
0: Знать только, ивовая медь нам в сентябре с тобой осталась. Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела, как будто дождик моросит с души немного омертвелой. Смешная жизнь, смешной разлад. Так было и так будет после. Как кладбище усеян сад в берез изглоданные кости. Вот так же отцветем и мы, и отшумим, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо». Итак, в 23-м году пути Есенина и Дункан окончательно разошлись. Последние 2 года жизни Есенин очень много ездил по стране и много работал. Он побывал в Ленинграде, Баку, Тбилиси, Ереване, снова Баку. Это был самый плодотворный период его жизни.
3: «Прощай, Баку! Тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг. И сердце под рукой теперь больней и ближе. И чувствую сильней простое слово «друг». Прощай, Баку! Синь тюркская! Прощай! Холодеет кровь, ослабевают силы, но донесу, как счастье до могилы, и волны Каспия, и Балаханский май.
0: 22 декабря 1925 года Есенин едет в Ленинград, захватив с собой все рукописи, тетради, книги, дневники, вещи. А 30 декабря московские писатели пришли в Дом печати встретить прибывший из Ленинграда гроб с телом поэта.

Париже. Она писала: «Трагическая смерть Есенина причинила мне глубочайшую боль. У него были молодость, красота, гениальность. Неудовлетворенный всеми этими дарами, его отважный дух искал невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет вечно жить в душе русского народа и в душе всех, любящих поэзию. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием». Незадолго до смерти в Ницце Дункан спросили: «Скажите, какой период жизни вы считаете самым значительным и самым счастливым?»

Russia. Only Russia. 3 years of my life in Russia, with all the troubles, is like my whole life. Мои 3 года жизни в России со всеми их страданиями стоили всей моей жизни.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосование

0: Новые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров, слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас вторая передача, вторая часть про транзактный анализ с Аленой Неженцевой, психологом, кандидатом психологических наук, членом Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. Здравствуйте, Алена.
6: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели. Рада снова быть с вами.
5: Да, мы тоже очень рады снова вас слушать. Про какие игры и сценарии вы могли бы нам сегодня рассказать для того, чтобы каждый радиослушатель смог в своей жизни тоже проанализировать, да, и осознать немножечко вот эти моменты, чтобы вести более гармоничные отношения?
6: Для начала можно классифицировать игры как игры между двумя людьми, игры, где есть несколько человек, то есть индивидуальные и групповые игры. Мы сегодня становимся с вами большую часть на индивидуальных играх. Почему? Потому что групповые встречаются гораздо реже, чем индивидуальные. Наиболее распространенная сфера, где встречаются игры, это межличностные отношения. Мы все строим отношения, настолько, насколько можем, приближаемся в этих отношениях к партнеру, к друзьям, к родственникам, к близким, родным и так далее, к коллегам, начальникам и так далее. Поэтому в зависимости от того, как мы выстраиваем отношения, будут выбираться определенные игры. Они выбираются бессознательно, поэтому сегодня вы сможете отчасти параллельно нашему обсуждению проанализировать и, возможно, определить, что кто-то из вас использует ту или иную игру. Мне хочется вас заранее успокоить, если вы обнаружите в себе симптомы игры, это не значит, что это как-то очень опасно и ненормально. Все люди играют в игры, так называется книга Эрика Берна, и поэтому невозможно изменить.

0: бежать игр. То, что вы можете сделать, это осознать то, что вы играете в игру, если вы это осознаете и заметите. И, возможно, найдете способ, как можно выстроить отношения по-другому. Например, мы можем с вами обсудить игру «Ах, бедняжка». Мне нравится, как Эрик Берн называет эти игры. Это яркое и в то же время заметное название, которое сразу наводит на мысли. И сразу понятно, о чем идет речь в этой игре. «Ах, бедняжка» — это игра, в которую чаще всего играют люди с какими-нибудь особенностями, личностными, психическими, физическими. Например, человек, выбирающий игру «Ах, бедняжка», склонен думать, что с ним что-то не так. Я бедный, я нуждаюсь в какой-то особенной помощи, я не способен справиться самостоятельно, и мне нужен кто-то, кто будет делать это за меня. Например, «Ах, бедняжку» часто играют женщины, которым с детства рассказывали, что лучше быть красивой, чем умной. И поэтому любые вопросы, требующие обдумывания и принятия решения, вызывают ступор. И тогда человек впадает вот в эту игру. «Ах, бедняжка, кто же подумает за меня? Кто же примет за меня решение?» У бедняжки всегда есть спасатель и преследователь. Потому что еще одна книга Эрика Берна, очень известная, называется «Что вы говорите после того, как говорите «здравствуйте»». И яркий пример в этой книге был про то, как человек всегда найдет себе соучастника в игру. Ну, например, если взять красную шапочку, и она знакомится и говорит: «Здравствуйте, я красная шапочка», «Здравствуйте, я Буратино», то им не суждено встретиться. Они поздороваются и пойдут дальше. Но если красная шапочка скажет: «Здравствуйте, я красная шапочка», «Здравствуйте, я серый волк», то вот тут вот все сложилось, игра началась. «Ах, бедняжка» всегда найдет своего преследователя. Если брать совсем патологическую историю, то, например, это женщины, которые подвергаются насилию, подвергаются физическому или сексуальному насилию. Женщины, которые как бы заигрывают в эту игру. Эрик Берн выделял три уровня игры. И игры первого уровня — это игры, которые приводят к неприятным ощущениям в конце, как расплата. Игры второго уровня приводят к каким-то физическим последствиям или последствиям со здоровьем. И игры третьего уровня — это самые опасные игры, которые, как он говорил, игры со смертью. Они могут действительно привести человека либо к смерти, либо к сумасшествию, как такой ментальной смерти, либо к тюрьме, как социальной смерти. Вот почему анализировать игры очень важно, для того, чтобы они не закреплялись. Еще один яркий пример игры «Ах, бедняжка» — это человек, который набирает кредиты в большом количестве, а потом не может их выплатить и как будто подставляет себя сам, не способен разрулить эту ситуацию, не способен спрогнозировать, насколько он сможет выплатить эти кредиты или он попадет в эту долговую яму. И тогда это уже игры третьего уровня, игры с законом, игры с тюрьмой и так далее.
1: Каким образом распределяется, кто играет в игры первого уровня, кто второго, кто третьего? То есть как, какими чертами человек обладает, да, или по какой причине он попадает на вот игры второго и третьего уровня?
0: Это зависит от сценария. Чем более трагичный сценарий у человека, тем выше уровень игры. Если мы берем игры третьего уровня, игры с жизнью, там человек может подвергать себя опасности, например, садясь нетрезвым за руль. Это тоже игровое поведение, где человек как будто бы приглашает другого позаботиться о нем. Тоже, как правило, из детского эго-состояния. Ответ на ваш вопрос — все зависит от уровня осознанности. Чем более осознанна личность, тем ниже уровень игр. Чем менее осознанна личность, чем меньше у нее эго-состояние взрослого, тем выше уровень игр.
1: То есть нельзя говорить, что там в игры третьего уровня играют люди, у которых какое-то пограничное состояние или какая-то патология. То есть это может быть человек в совершенной норме, да?
0: Человек может быть психически нормальным и играть в игры третьего уровня. И одновременно с этим, если мы посмотрим более глобально, то психотическим людям с психотическими чертами или даже с психиатрическим диагнозом чаще всего играют именно в игры третьего уровня, потому что их история жизни, как правило, очень трагична, и восприятие мира искажено. Из-за этого им трудно использовать вот это взрослое эго-состояние, им трудно руководствоваться своим критическим мышлением, что приводит вот к такой путанице. И эмоциональной путанице, им трудно понимать свои чувства, и вот к такой игровой путанице. Они как будто бы сами попадают в эту ловушку, в эту паутину.
1: Вот вы затронули понятие сценария, который очень тесно переплетается, да, с играми. Давайте немножко разберем именно, что такое сценарий и откуда он берется.
0: Согласно Эрику Берну, человек пишет свой сценарий до 7 лет. Как он это делает? Бессознательно, конечно. Ребенок не осознает, что он пишет. Сценарий — это совокупность убеждений о себе, о других людях и о мире в целом. К этим убеждениям ребенок приходит, исходя из опыта. Под опытом мы понимаем контакты не только с близкими людьми, хотя мама и папа, родители или сиблинги являются для ребенка наиболее близкими, оказывают наибольшее влияние на формирование сценария. Но это может быть и любой другой опыт. Например, воспитательница в детском саду или даже лес, в который попал ребенок и заблудился, и там шелестят от ветра листья, которых он пугается и фантазирует себе о каких-то ужасах ужасных. То есть опыт — это то, что влияет на написание сценария. Когда ребенок сталкивается с каким-то жизненным опытом, эмоционально заряженным и не способен его переварить условно, то это откладывается как непереваренная, непроработанная часть, которая формирует убеждения. Убеждения о себе, например, как «я плохой», или убеждения о другом, как «другие плохие» или «другие хорошие», или «другие страшные», «опасные», или убеждения о мире в целом. «Мир небезопасный», «мир несправедливый», «мир такой», как «сякой» и еще какой угодно, исходя из того опыта, с которым столкнулся ребенок. И, конечно, ребенок до 7 лет сталкивается с огромным количеством опыта. Поэтому сценарий — это совокупность этих убеждений, которые в дальнейшем как будто подтверждаются. Эрик Берн говорил о том, что мы бессознательно притягиваем к себе какие-то ситуации, которые подтверждают нам сценарные убеждения. Ну, например, женщина с убеждением, сценарным убеждением, мужчинам нельзя доверять, бессознательно выбирает себе мужчин, которые склонны к изменам, которые боятся близких отношений. И таким образом она каждый раз подтверждает себе, что «ну вот, я так и знала, мужчинам нельзя доверять, ну вот, я так и знала, все мужчины изменяют». Вот так вот устроен сценарий. Это бессознательно. Но опять же, в кабинете у психотерапевта, у транзактно-аналитического психотерапевта, человек начинает понимать свой сценарий. Он начинает думать, так как у него есть способность думать, и принимает новые решения, что не все мужчины изменяют, что не всем людям нельзя доверять, что можно проверять, что можно выбирать кого-то, кому можно доверять, и исключать из своего окружения того, кому доверять нельзя.
1: То есть как раз увидев эти установки и изменив их, можно в некотором роде переписать этот сценарий?
0: Можно, да. Как считают современные транзактные аналитики, изменить сценарий полностью невозможно. И я придерживаюсь этой философии, потому что изменить сценарий — это все равно, что изменить свое прошлое. Это невозможно. Мы не можем родиться в другой семье, иметь другой опыт и сложить другие установки. Поэтому совсем сценарий изменить невозможно. Но мы можем изменить некоторое восприятие. Например, мы можем смотреть на жизнь не глазами 7-летнего ребенка, которого, например, не назначили снегурочкой на новогоднем утреннике в детском саду или в школе, а глазами взрослого человека, у которого был такой опыт. Этот опыт не определяет наше настоящее.
1: Угу. А вот вы упомянули по поводу притягивания, да? Помню, эксперимент вроде такой был, когда, ну, женщина неоднократно выходила замуж за алкоголика. и проводили эксперимент. То есть в какой-то аудитории было там порядка 15 или 20 мужчин, если я не ошибаюсь. И просто пообщавшись с каждым, она должна была выбрать человека, который ей близок, с которым она хотела бы встречаться. И она выбрала тоже человека с зависимостью алкогольной. Вот, правильно я помню ли этот эксперимент, и что может здесь транзактный анализ?
0: Да, да, Наталья, вы верно помните этот эксперимент, и это подтверждение того, что человек притягивает ситуации, подтверждающие его сценарий. И, скорее всего, я, честно говоря, не помню, что это была за история у этой женщины, которая участвовала в эксперименте, но я предполагаю, что кто-то в ее собственной истории страдал алкогольной зависимостью. Возможно, папа, возможно, мама. И это было подтверждением. Мне нравится пример, который приводит Эрик Берн про женщину, у которой было два близнеца, два сына. И она им с детства говорила, когда они плохо себя вели, что вы закончите в психушке, если будете себя так вести. И так и получилось парадоксальным образом, что оба они попали в психиатрическую больницу, один как пациент, а другой как врач. И это доказательство того, что человек сам принимает решение, сам пишет свой сценарий, независимо от того, кто и как на него воздействует. Это его личный выбор.
1: Это вот то, что они оказались по две разные стороны, да? А вот то, что...
0: Они оба оказались в психиатрической больнице. Сценарий сработал.
1: Да, сценарий сработал.
0: Как он сработает? Выбор за каждым отдельным человеком.
1: Угу. Получается, что она их как бы запрограммировала, да? Это, правда, термин уже из другой области.
0: На самом деле в транзактном анализе тоже есть такой термин, как сценарные программы. Uh-huh. Это как синоним сценарным установкам. Да, в некоторых направлениях терминология пересекается. И вообще во многом психология говорит разным языком об одном и том же. Вот кто-то выбирает один термин, кто-то выбирает другой термин. Поэтому ваш термин тоже подходит.
1: То есть получается, что вот эта женщина, она же каким образом выбрала вот этого совершенно незнакомого мужчину, но который тоже страдал тем же. По общению она выбрала. То есть ей почему-то комфортно именно общаться с таким человеком, при том, что там бывшие мужья ее раздражали. Да? То есть вот как вообще сочетается, естественно, ее негативное отношение к человеку, который пьет, да, при этом по общению она выбирает такого человека. То есть это, получается, ее какие-то собственные особенности, которые требуют именно такого общения, да?
0: Вы говорите о сознательном непринятии. Сознательно, конечно, она не хочет строить отношения с мужем-алкоголиком и вступать в эти созависимые отношения. И одновременно с этим бессознательно это ее паттерн поведения, это ей понятно и близко. И тогда мы сталкиваемся с конфликтом, внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. Зачастую люди приходят к психологу именно с каким-то внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. И специалист помогает помочь человеку увидеть, как его бессознательное влияет на тот или иной выбор, на ту или иную ситуацию, которая складывается в его жизни. Поэтому эта женщина не специально выбирает этих мужчин. Это ей близко, это помнит ее опыт, помнит ее тело, ее мышечная память, потому что мы помним даже то, чего мы не помним. Все воспоминания хранятся в нашем теле через ощущения. Потому что когда ребенок развивается, и у него еще нет самосознания, то есть осознания себя как отдельной личности, большую часть информации в этом мире и в контакте с другими людьми он воспринимает через ощущения. Ощущения в своем теле, которые хранятся. И вот через запахи, например, через взгляды, еще каким-то другим способом, немыслительным. И, например, эта женщина может уловить похожий наклон головы, и это отзовется в ее ощущениях, которые были когда-то в детстве ей приятны, когда она сидела на коленках у отца, который был не очень трезвый, но был очень добрый к ней, когда был нетрезв. И был одновременно с этим холодный, отстраненный, когда был трезвый. Угу. Ощущения, которые хранятся в теле, они бессознательные. Человек может не понимать эти ощущения и становится заложником этого сценарного убеждения.
1: То есть получается, что нас притягивает к чему-то знакомому и привычному, даже если у нас был с этим негативный опыт.
0: Притягивает к чему-то привычному и знакомому, которое одновременно было приятным. Ведь там были воспоминания у этого ребенка, когда папа был хороший, когда мама была хорошая. Потому что у ребенка есть безусловная лояльность к родительской фигуре. Ребенок любит своих родителей и принимает их, безусловно, такими, какие они есть. И делает вывод, опять же, сценарный, о том, что любовь, она вот такая. Значит, если у меня будет здоровое отношение, это не совсем нормальная любовь. Сознательно он понимает, что да, это нездоровые, созависимые отношения. Но бессознательно в своем детском сценарном убеждении он верит, что это проявление любви, что отношения хорошие, добрые, теплые, они вот такие, с алкоголиком.
1: И, наверное, действительно, вот в такой ситуации, только попав к психотерапевту, да, можно вот осознать, посмотреть на это со стороны и попробовать какие-то установки поменять.
0: Я думаю, что осознание — это 50% решения ситуации. Остальные 50% касаются высвобождения вот этих ощущений, то есть проживания чувств, которые были там и тогда, в детстве. И это помогает человеку изменить свое восприятие сейчас. Потому что только осознание, к сожалению, недостаточно. Я часто в своем кабинете сталкиваюсь с людьми, которые много чего прочитали, много кого послушали. Благо сейчас психология популярна, и есть огромный выбор литературы, и можно знакомиться и знакомиться самостоятельно с психологией. Но это не помогает людям, потому что они делают только 50% работы.
1: У нас осталось не так много времени, но хотелось бы еще услышать какую-нибудь игру.
0: Угу.
1: Расскажите нам еще что-нибудь интересное.
0: «Почему бы вам не» называется игра, и с другой стороны собеседник отвечает «да, но». Очень распространенная игра в нашей жизни, когда спасатель, человек, который находится в роли благосостояния спасателя, предлагает какие-то варианты другому, который находится в жертве. Ну, например, человек потерял работу, и его коллега предлагает: «Почему бы тебе не выложить резюме в интернет? А почему бы тебе не попробовать написать какую-то статью в интернете, которую заметят? А почему бы тебе не посмотреть какие-то видеоролики умных коучей, которые тебе помогут найти работу? А почему бы тебе не…» А другой сопротивляется этим предложениям, не может открыто сказать: «Я злюсь на твои предложения. Мне не это надо сейчас от тебя, мне не нужна такая поддержка, это вообще никак меня не поддерживает». И он начинает играть в «дано». Если вы слышите у вашего собеседника «дано», это признак того, что вы в игре. И как можно остановить игру? Спросить: «А что ты хочешь?» Если вы заметили, что ваш собеседник приглашает вас в игру или уже играет с вами в игру, вы можете спросить: «А что ты хочешь?» И это поможет вам выйти на более близкий уровень контакта, чем игровой.
1: Я думаю, что у человека будет ступор, когда его спросят, что он хочет.
0: О, да. О, да. Ему придется войти в свое взрослое эго-состояние и осознать, что он не говорит о том, что он хочет. Он хочет, чтобы его пожалели. Как ты хочешь, чтобы тебя пожалели? То, что я тебе предлагаю, тебе не подходит. Что ты хочешь? Если вы заметили, что идет игра, или если вы заметили, что вас приглашают в игру, вы можете осознать это и остановить эту игру. Выйти, чтобы не получить расплату, чтобы не остаться потом с этим сценарным убеждением, что либо я опять сделал что-то не так, я столько вариантов предложил, и ни один не подошел, значит, я какой-то не такой. Либо сценарное убеждение о другом, что сколько ему не предлагай, ему все недостаточно, ему все не так, и вообще он какой-то не такой.
1: И тоже еще для наших слушателей такой практический момент. Расскажите, как правильно взаимодействовать, если к тебе обращаются из той или другой позиции. Просто я, ну, очень давно читала эту книгу. По-моему, там идет, что если, например, из позиции родителя, например, да, с тобой пытаются очень нехорошо общаться, скажем так, то ты отвечаешь из какой-то определенной позиции, а потом переводишь на взрослую позицию. Нет? Вот там какая-то вот такая игра есть с этими транзакциями.
0: Вы говорите об анализе транзакций.
1: Да.
0: Это еще один блок транзактного анализа, которому, наверное, можно посвятить отдельную передачу. Транзакции — это единицы коммуникации. И как коммуницировать, чтобы поддерживать или останавливать коммуникацию, ну, действительно большой, обширный блок.
1: Да, тогда, наверное, про вот эти прям транзакции нужно будет как-нибудь отдельной передачи записать.
0: Вот там потрясающие, интересные примеры. У меня есть опыт, я проводила один мастер-класс по одному виду транзакций. Не все, их там больше 50, я только один взяла. И это был полуторачасовой мастер-класс, где мы просто ухахатывались от того, как мы анализировали просто один вид транзакций.
1: Алена, спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим еще тему транзактного анализа. Спасибо, что снова были с нами.
0: Спасибо, что пригласили. Я очень рада была быть с вами.
1: Будем рады снова вас услышать. До новых встреч.
0: До свидания.
1: До свидания. Напомню, что у нас сегодня на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. И я тоже прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом. Радио ВОС. Музыка.

В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: Светлана Лачкова. Особый взгляд в Мари-Эл. Путь к самостоятельности.
1: Сегодня у нас в гостях директор Марийского республиканского спортивно-реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Сергеевна Замкова. Мы поговорим о новых возможностях, которые могут получить люди с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Это и занятия по ориентированию, и кулинарии, и компьютерной грамотности. И самое важное, мы узнаем, как можно получить эту помощь в регионах. Итак, обо всем по порядку. В Вешкоролле в кинотеатре «Октябрь» прошел показ фильма «Буратино» с тифлокомментированием. Все это стало возможно через приложение «Особый взгляд». Что это была за акция и будут ли еще такие фильмы, мы спросим у Марины Сергеевны.
2: Совсем недавно мы посмотрели фильм «Буратино». Это у нас был второй просмотр, да? Первый у нас был самостоятельно. Мы решили посмотреть фильм с тифлокомментарием, договорились с нашим кинотеатром. Это впервые. До этого как-то отказывали, кинотеатры не хотели сотрудничать. А тут мы в ДК инвалидов решили сделать просмотр фильма. Но не разобравшись вообще, что это такое тифлокомментарий, не посоветовавшись с более опытными коллегами, да, не получилось у нас запустить тифлокомментарий, потому что нужно было его запускать через приложение. Каждый индивидуально для себя через телефон. Мы думали, это как по старинке. Многие помнят, да, как раньше, когда фильмы были на дисках. Запускаешь диск, и уже в общую колонку идет и звук с фильма, и между фрагментами фильма, где это возможно, диктор начитывает тифлокомментарий, то есть что происходит на экране. Мы думали, это будет происходить как-то вот так. Но потом мы решили все-таки закрепить успех, посмотреть как следует. И к нам с предложением обратилась вот инструктор фонда по ориентировке в пространстве Абдулова Рушана и говорит: ребят, давайте покажем фильм. Вот такая программа сейчас есть, акция в фонде. Называется «Кино в каждом звуке». В регионах уже в нескольких мы показали. То есть мы находим кинотеатр, который показывает бесплатно фильм. Мы связываемся с фондом. Фонд связывается с телекомпанией, у которой есть фильм. Выделяются наушники, маски для просмотра. То есть это такая акция, она идет для того, чтобы сделать такой вот пробный просмотр, чтобы понимать вообще, как воспринимается тифлокомментарий. Предлагается в этой акции не только наушником воспользоваться приложением, но еще и маской закрыть глаза для тех, кто там частично видит или хорошо видит. То есть вообще ощутить, что такое тифлокомментарий в фильме. Мы заинтересовались, думаем, раз у нас первая попытка неудачная, давайте мы уже со знающими людьми вместе покажем такой фильм. Кинотеатр охотно откликнулся, и мы решили посмотреть, какой фильм посмотреть. Разрешено вот через эту акцию, да, смотреть фильм, который уже более месяца идет в прокате. И тогда мы решили посмотреть фильм «Буратино». Потому что у нас целевая аудитория есть и дети, которым интересно, да, посмотреть. И есть взрослые, которые посмотрят и прочувствуют, чем отличается фильм от старого фильма «Буратино». И вот такой вот показ у нас получился. То есть кинотеатр нам выделил бесплатно просмотр фильма. 110 человек у нас посетили кинотеатр. Фонд предоставил нам наушники, маски. Я сама посмотрела этот фильм, попробовала тифлокомментарий. То есть все мы установили заранее приложение «Особый взгляд». Когда мы уже были в зале, мы скачали дорожку с тифлокомментарием. Она сама синхронизировалась с фильмом. И мы наслаждались просмотром. То есть уже все было понятно, кто как двигается, кто какие эмоции, кто как одет. То есть уже можно было, если ты даже не видишь экрана, понять, как герои ведут себя в той или иной ситуации.
1: Это лишь одно направление, которое могут получить через программу «Особый взгляд» наши члены общества. А какие еще возможности дает программа «Особый взгляд» и немного об «Особом взгляде»? Может быть, кто-то не слышал даже.
2: Мы очень давно уже сотрудничаем с фондом «Наука, искусство, да, и спорт». И где-то, наверное, с 22-го года участвуем в программах «Особый взгляд». Почему мы пришли к этому? Мы несколько лет реализовали проекты. Многие, наверное, слышали «Самостоятельность. Путь к успеху». В течение 3 лет у нас работали вот свои проекты через президентский фонд. Потом, когда мы не получили грантовую поддержку, а наши подопечные нуждались дальше в навыках обучения самостоятельности, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, мы стали думать, что же нам делать, где нам получить финансирование и вообще как выстроить дальше эту работу. И как-то я наткнулась в соцсети на публикацию, что вот в регионе, по-моему, в Чебоксарах прошло такое обучение. По-моему, как раз ориентировка в пространстве была. И мы связались с фондом, узнали, как мы можем принять в этом участие. Нам объяснили, что вообще как бы эти заявки подаются не от какой-то организации, а есть форма подачи заявки электронная. И сами незрячие люди, кто нуждается в этом, они могут заполнить заявку в приложении фонда и как бы участвовать. Но, может быть, для продвинутых, да, там ребят, которые хорошо пользуются телефонами, компьютерами, это все просто. Но оказалось, что заявку подать — это тоже проблема. Особенно первые заявки, когда подавались, как-то у них там было все замудрено. И мы решили делать это через нашу организацию. Мы выделяли волонтера, который в определенный день ждал вот желающих и помогал зарегистрироваться. В дальнейшем менеджер обрабатывал заявки, там же нужно загружать документы все, и паспорт, и справку об инвалидности. Если какие-то были недочеты, мы уже это все вместе дорабатывали, и вот так наши заявки были приняты. Там есть особенность, что обязательно две группы нужно набрать, 12 человек. То есть одна группа 6 человек и другая группа 6 человек. Занятия идут в течение недели. Инструктор фонда приезжает к нам в город и проводит занятия, с чем очень, я считаю, полезно, конечно, получить знания, но еще и при обучении выдается инвалиду трость. Трости хорошие, с хорошими наконечниками. Сейчас в этом году канадские трости выдаются. И мы не только получили возможность обучить своих подопечных, да, но еще и оснастить их тростями.
1: Да, эти трости, я так понимаю, остаются.
2: Остаются, да? Насовсем, и я считаю, что это немаловажный бонус, mm-hmm. потому что мы все знаем, что, получая через фонд социального страхования трость, в большинстве случаев эти трости непригодны для использования. Их, получаем мы как запасные, и мы им пользуемся. В основном все равно, кто каждый день выходит из дома, и трость — это его неотъемлемая часть жизни, конечно, нужна хорошая трость. И поэтому это очень здорово. Сначала как-то настороженно все равно шли люди, ориентировки. А смогу ли я каждый день выделить? Это же нужно в течение недели, каждый день там по 4 или по 5 часов заниматься, да? Сначала как-то люди приходили, но не так активно. А вот сейчас, наконец-то, все поняли, что ты получаешь знания, ты получаешь эту трость. Почти 100 человек у нас уже с 2022 года. Мы работаем уже с третьим инструктором. И сейчас мы переходим к тому, что мы хотим и в местных организациях, в районах запускать вот это обучение. Уже не только в городе Йошкар-Оле будут обучаться, хотя уже из районов приезжали и сюда на обучение. Точечно люди, да, кто может к родственникам приехать с ночевкой там и неделю пожить. А сейчас мы хотим попробовать в районах запустить эту программу. И инструктор, он же приезжает, фонд ему оплачивает проживание, оплачивает его работу. То есть для нас это абсолютно бесплатно. Мы только, именно наша организация предоставляет место, если там для каких-то...
1: Разобрать маршрут,
2: да, мы предоставляем площадку и теорию. То есть они могут заняться на нашей базе, нашей Йошкар-Олинской местной организации. Помимо ориентировки в пространстве, мы активно участвуем в программе обучения кулинарии. Про ориентировку я не сказала, что и дети, и взрослые у нас обучаются. И кулинарии тоже. Мы сначала начали со взрослых. Кулинарии могут обучаться, если я не ошибаюсь, с 12 лет. Поначалу мы предоставляли площадку в своем кабинете социально-бытовой адаптации. По кулинарии мы начали работать с инструктором с Рушаной, которая сейчас у нас ориентировку ведет. Первые занятия по кулинарии она начала с нами проводить. То есть для взрослых мы проводили в кабинете социально-бытовой адаптации. Мы предоставляем кухню, оборудованную полностью и духовками, и плитами. Посуду у нас есть, но многое часть вот этой кухонной утвари предоставляет сам фонд. То есть инструктор с собой привозит и терки, и ножи. И чем мне нравятся вот эти курсы, там не только научат тебя, как нужно наводить тесто, печь, резать или что, а то, что ты оттуда получаешь много знаний о вот этой кухонной утвари, которая удобна для незрячих. Если честно, у нас после этих курсов, наверное, уже все свои кухни, кто прошел занятия, все оснастили вот этими всякими удобными штуками. Потом, когда у нас были проблемы с помещением, определенный период времени не было, где-то полгода, наверное, мы не могли предоставить помещение. И мы обратились в комплексный центр социальной защиты города Йошкар-Ола. И нам была выделена тренировочная квартира, где тоже все оборудовано по последнему слову техники, да, то есть все современно, все комфортно, все классно. 4 группы мы обучали на базе вот этой квартиры. Сейчас у нас снова заработал кабинет на базе нашей организации. Даже сейчас, уже в этом году, мы обучили 2 группы. Группы мы подбираем, чтобы она была удобная по уровню зрения, то есть чтобы либо все были незрячие, либо все с остатком зрения, также с навыками, да, чтобы было всем интересно. То есть вот сейчас у нас обучилась одна группа, уже такая более продвинутая, так скажем. Да, они уже там исхищрялись разные, там хачапури делали и прочее такое все. И другая группа была молодежь, те, кто начинают только вести такую самостоятельную жизнь, отделяться от родителей. Мы подобрали, им было очень интересно. Пришли ребята, которые редко выходят из дома, не очень хотят общаться, еще молодые такие, да, еще не выбрали направление, с кем общаться, куда идти, с кем дружить, вообще как двигаться в этой жизни самостоятельно. А на этих курсах у них была возможность обучиться, пообщаться, подружиться. Да, многие подружились вот между собой, ходят сейчас гулять вместе. Ну, то есть плюсом еще идут и другая сторона жизни развивается, да.
3: Это тоже недельные курсы?
2: Эти курсы тоже идут в течение недели. Одна группа занимается до обеда у нас, вот, а другая группа занимается после обеда до вечера. Нам сейчас повезло, что вот наш педагог Рушана стала проживать в нашем регионе, и поэтому мы теперь не ждем очередь, как раньше мы ждали очереди там полгода где-то, да, раз в полгода к нам инструктора приезжали. Сейчас по мере возможности, когда она не уезжает в командировки в другие регионы, и у нас набирается заявка, то она может в любое время взять группу и начать заниматься. То есть для нас, конечно, это огромный плюс, то, что мы имеем своего педагога.
3: А продукты должны покупать кто?
2: Нет, все предоставляется фондом. Все продукты, все, вот, что для приготовления блюд, все Рушана закупает. Для инвалидов по зрению это абсолютно бесплатно. Многие регионы, я вот знаю, да, что не пользуются такими программами, или сами незрячие, кто в сети где-то узнал эту информацию, подают заявку, и если в этом регионе набралось только человек, ну, нужное количество, да, то есть заявка там долго это вся обрабатывается, пока наберется нужное количество участников, и выезжают. А у нас то, что мы стали через нашу региональную организацию, да, это все делать, через председателей местных организаций запускать вот эти вот курсы, конечно, это удобнее. И самим нашим подопечным удобно. То есть мы и заявку помогаем подать, и помещение предоставляем там, где им удобно, и инструктору удобно, что мы решаем вот эти все формальные вопросы, да, как группу объединить, чтобы, потому что она же, например, не знает, но теперь-то уже она познакомилась, она знает. Намного качественнее занятия проходят, то, что у нас и группа подобрана по навыкам, также и по ориентировке мы стараемся подбирать, то есть у кого нулевые знания, и если с более опытным, там, если ему надо какие-то знания получить, и ты новичка поставил, то есть этому будет неинтересно, что тому все с нуля надо, а мне надо наоборот, ну, какие-то на мои вопросы ответить, по моим потребностям. И фонду, инструктору удобно, что это делается все через нас, все формальные вопросы мы решаем за них.
3: Марина Сергеевна, вы говорите, что есть новички, есть уже опытные, то есть человек может не раз пройти курс.
2: Да, курс по ориентировке в пространстве можно участвовать, сколько тебе требуется знания. Да, да. Но трость ты получаешь единожды. Вот ты первый раз зарегистрировался, и тебе выдали трость, все, больше трости выдаваться не будет.
3: Но... Это мы про взрослых говорим.
2: Да, и про взрослых, и про детей, да. Когда, наверное, он, может быть, 18 лет будет уже по-другому программа будет. Вот это я не могу сказать, мы пока с этим не сталкивались. То есть, если, например, ребенок растет, и росту трости уже не подходит, да, пока мы не столкнулись с такой проблемой, мы будем потом у фонда узнавать, когда вот уже нам нужно будет, если детям новую трость получить. А взрослым один раз она выдается. И сами занятия, то есть, как потребность пришла, можно снова заявку подать. У нас уже есть такие люди, которые проходят несколько раз. То есть они изучили один маршрут на тех занятиях, ну, тот переехал в другой район города, да?
3: Нужно вот. Учиться.
2: Да, нужно учиться заново изучить. Кулинария идет 12 лет, и можно поучаствовать дважды. Две заявки ты можешь подать. Вот дети у нас по кулинарии охвачены и городские города Йошкар-Ола, и районные дети, которые проживают в школе-интернат. Мы договариваемся со школой, они выделяют кабинет социально-бытовой адаптации, и уже инструктор едет к ним в школу после вот как раз уроков, берет, например, если с утра взрослые, то после обеда группа детей, когда если совпадают вот такие группы, и после обеда они уже занимаются на базе школы.
3: Ориентировка и кулинария. Что больше предпочитают? Идут готовить, кушать или считают, что нужно научиться ходить? Или и то очень популярно?
2: И то очень популярно. Если бы кулинарии можно было бы заявки подавать, как и в ориентировке, да, больше двух раз, то, мне кажется, это тоже было бы вот, ну, очень вот грустно, что только два раза можно. Мы понимаем, что людей много. Вот даже у нас, да, вот уже с 22-го года, ну, кулинарии с 23-го года мы ведем, и все еще у нас не иссяк запас людей, да, желающих. Те, кто впервые только на эти курсы будут записываться. Но есть и те, кто получилось, то есть они заявку распадали, но фонд не может им отказать. Кто-то уже второй раз прошел курс.
3: А какие еще направления можно через программу особых связей?
2: Направления, которыми у нас очень популярны, это обучение пользоваться смартфонами. У нас тоже есть два инструктора в нашем регионе. Еще они идут, программа это идет через центр Камерата. Они обучили наших инструкторов. Камерата и Особый взгляд — это у них совместная программа. Мы вот еще обучаем людей пользоваться компьютерами. Компьютерами, по-моему, с прошлого года. А сенсорными устройствами еще ранее началось. Тоже очень много людей записывается. И детей. Вот сейчас мы хотим с нашими инструкторами вот попросить их, чтобы они оставили места для заявок вот, да, для детей. Может быть, это ближе к каникулам туда, да, вот к лету, но чтобы они имели в виду, что если квоты на прохождение занятий останутся у них, и они будут преподавать, потому что, как я понимаю, что вот на эти курсы педагогу какая-то определенная на полгода там, или на квартал выдается квота, сколько он может обучить. И они уже связываются с председателями местных организаций, что вот у нас начинается курс. То есть и председатели уже подбирают людей, группы. Опять также мы предоставляем помещение, где ребята занимаются. И потом вот среди еще, которые вот по телефонам пользуются, по окончанию курса там или раз в год проходит конкурс. И победители потом едут в Нижний Новгород, вот центр Камерата, и уже там проходит всероссийский конкурс. По-моему, словом и жестом этот конкурс у них называется. Также программы у нас, они не очень востребованы почему-то. Ну, наверное, у нас же вот работает студия «Волшебная радуга», и второй год мы выживаем с нашей студии без грантовой поддержки. У нас есть спонсоры, которые нашу студию финансируют. И, наверное, из-за того, что педагоги сами, ну, консультационную вот такую поддержку родителям оказывают, вполне, да, хватает, почему-то у нас вот не востребовано. Есть курс, что «Помощь родителям незрячих детей». То есть может тоже приехать специалист, который поработает с родителями. И насколько мне известно, что вот открывается курс дистанционный, он по консультированию ранней помощи родителям, у кого маленькие детки. У нас был период, что дети не приходили. Может быть, конечно, они не знали о нас, но мы все-таки надеемся на то, что просто у нас не было таких детей, потому что и в школу-интернат с тяжелыми нарушениями, да, зрительными дети не приходили в последние два года, вот, ну, чтобы тотально не зря. Там все-таки мы надеемся, что просто таких деток нет. А последнее время уже вот 4 обращения у нас было. Это дети до 3 лет. Кто-то с частичной потерей зрения, кто-то с полной потерей зрения. Мы тоже вот сейчас заинтересованы в этой программе. То есть, когда у нас наберутся, ну, столько обращений, сколько нужно, мы тоже будем подавать заявки и участвовать вот в этой программе.
3: То есть я правильно понимаю, что мамы, папы могут обратиться к вам, вот этих деток, и вы вместе заполните заявку?
2: Мы заполним заявку, и мы можем оказать помощь, вот проконсультировавшись в фонде, какие программы есть для вот данной категории с детьми там или взрослых. То есть мы всегда с ними на связи, можем узнать, как фонд может помочь вот этой семье, например, какие занятия он может предложить им.
3: И вернусь все-таки к кинопоказу. Это была какая-то разовая акция или вы планируете еще такой совместные походы?
2: Ну, в рамках вот с фондом, я так понимаю, что у них запланирована разовая акция в регионе показать, да? Но теперь мы уже разобрались, как это все работает. Кинотеатр наш, вы знаете, я вообще была удивлена, что они так открыто на эти бесплатные показы. Раньше такого не было. Может быть, руководство сменилось или какой-то подход поменялся другой. И, наверное, то, что этот фонд, там же система идет, что когда кинотеатр запрашивает у кинокомпании этот фильм с тифлокомментарием, и там идет дорожка для глухих, то есть фильм для такой категории населения, он предоставляется бесплатно. За него кинотеатр не платит прокат этого фильма, то есть они же с него не получают никаких денежек, нам они бесплатно. Может быть, поэтому, может, раньше не было такого, и кинотеатр должен был кинокомпании заплатить деньги. Я не знаю, в рамках с фондом или сами, но мы будем и в кинотеатр обращаться на какие-то такие большие показы, но и наша организация, именно наш реабилитационный центр, мы имеем техническое оснащение, конечно, не так, как в кинотеатре, звуковое не такое, но довольно-таки неплохое. У нас большой экран, у нас и до этого в местной организации был хороший экран, большой, и эти звуковые колонки хорошего качества. Мы у себя показывали и Чебурашку с тифлокомментарием, но это у нас было в общей колонке включен тифлокомментарий. А сейчас мы еще докупили оборудование, мы скоро будем праздновать новоселье нашего реабилитационного центра, мы уже купили большой экран во всю стену, закупили оборудование звуковое, и мы все-таки будем практиковать, будем устраивать кинопоказы, хотя бы определимся со временем, как людям будет интересно, как наполняемость зала будет, чтобы он не был в пустой зал. Будем проводить опросы, какие фильмы интересно посмотреть, потому что, конечно, все равно наша целевая аудитория не ходит, мне кажется,

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
0: Выпуск новостей.
2: В Екатеринбурге с 9 по 15 августа пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Студентка МАИ создала ИИ-помощника для слабовидящих пассажиров, определяющего номер автобуса. В Карачаево-Черкесии прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России». Сотрудники Дагестанской специальной библиотеки для слепых удостоены высоких наград. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В спортивную программу войдут шашки, легкая атлетика, настольный теннис, голбол и футбол-футзал 5x5. За плечами 6 межрегиональных этапов. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. С 19 по 24 июля в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Участвовали 10 человек. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Первое место в общем зачете занял Алексей Рунов, второе – Дмитрий Жирнов, третье – Алексей Терентьев. Награды вручил секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ереклинцев. Студентка Московского авиационного института Софья Воропаева разработала портативную камеру с системой голосового оповещения для слабовидящих. Устройство определяет номер автобуса, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект. Камера закрепляется на одежде. При подходе к остановке активируется автоматически. Система распознает автобусы, троллейбусы и трамваи, отсеивая легковые автомобили и через наушник сообщает номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. С 21 по 23 июля на базе физкультурно-спортивного комплекса Карачаево-Черкесское РОВОС прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участники состязались в настольном теннисе, русских шашках и звуковом дартсе. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами. В Министерстве культуры Республики Дагестан прошла торжественная церемония награждения работников отрасли. Почетной грамотой Министерства культуры за вклад в развитие библиотечного дела награждена Жанна Алиева, заведующая Центром методик инклюзивных творческих технологий Республиканской специальной библиотеки для слепых. Благодарность отмечен ведущий специалист по кадрам Айла Ахмедова. И коротко о других событиях. 1 августа Молодежный совет Нижегородской организации ВОС приглашает на встречу с байкерами и мотопрогулку с клубом «Байк-такси». Мероприятие пройдет по адресу улица Ашарская, дом 57А в 12:00. Количество мест ограничено. В Петрозаводске директор комплексного центра социального обслуживания Карелии посетил местную организацию ВОС. Обсуждались проблемы доступности прилегающей инфраструктуры, разбитая дорога, отсутствие пандусов. Подготовлены предложения по решению вопросов. Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили 3 мультфильма с тифлокомментарием «Премудрый пескарь», «Жихарка» и «Соловей». Все доступны для просмотра онлайн. В Чеченской региональной организации ВОС прошли соревнования по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Участвовали 12 человек, победители и участники награждены грамотами и денежными вознаграждениями. В Михайловской местной организации Волгоградской области прошло памятное мероприятие «Женщины в пламени Сталинградской битвы» к годовщине начала сражения. Для членов ВОС организовали тематическую книжную выставку с устными аннотациями и возможностью тактильного осмотра экспонатов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий.
4: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Конкурс «Письмо по Брайлю» провели для работников унитарного предприятия «Фильтр» на базе специальной библиотеки для инвалидов по зрению в Гродно. Подобные состязания являются традиционными для членов системы БелТИС, но из года в год администрация предприятия «Фильтр» старается вносить изменения и дополнения, которые могут привлечь и расширить количество участников, а главное – вдохновить их на активное использование рельефно-точечного шрифта в обыденной жизни. Об особенностях организации нынешнего конкурса рассказала заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам предприятия Лариса Богатова.
1: У нас очень мало работников предприятия осталось, которые хорошо владеют системой Брайля. И получается, в конкурсе принимают участие одни и те же люди. Ну вот думали и пришли к выводу, что мы разнообразим тем, что мы возьмем участвовать в данный конкурс людей, которые не владеют системой Брайля, дадим им подсказку, алфавит визуальный, и при помощи этого алфавита они будут писать заданный им текст. А вторая категория была владеющие шрифтом Брайля. Каждому были даны прибор, грифель.
0: Задания были одинаковые для всех?
1: Нет, задания были немножко разные, потому что те, которые владеют шрифтом Брайля, им проще, конечно, написать. Они писали диктант о белорусской женщине. А те, кто не владеет шрифтом Брайля, писали пожелания белорусской женщине. Оно было покороче, конечно же. Каждый из них сказал, что он желает, и все эти слова они потом воспроизводили и писали свое пожелание.
0: А текст о белорусской женщине, который писали брайлисты со стажем, почему именно вот на такую тему был выбран текст?
1: 2026 год, он объявлен годом белорусской женщины. Очень много мероприятий мы в этом году посвящаем этому. И вот, в частности, этот конкурс брайлистов был посвящен.
0: Как вы выбирали участников для той или иной категории?
1: Мы брали людей с инвалидностью по зрению. Первой группы это у нас была первая категория, но они все владеют Брайлем. И брали людей с инвалидностью первой, второй группы, у которых остаток есть зрения и которые могут посмотреть вот в эту визуальную подсказку.
0: Что собой представляла таблица?
1: Написанные точками буквы. То есть была написана, к примеру, буква А, и буква А точками. Дальше следующая буква Б, и буква Б, как она пишется, точками. То есть на основе шеститочия были все буквы прописаны. Дело в том, что у нас на предприятии есть интерактивная площадка «Трогательный мир». И у нас там две зоны. Одна светлая, другая темная зона. В темной понятно, что там кромешная тьма, и человек ориентируется при помощи гида в пространстве. А в светлой зоне мы проводим для тех, кто к нам приходят.
0: Для экскурсантов.
1: Да. Такой интерактив. Показываем им Брайль, как он пишется. И вот там у нас были заламинированные визуальные алфавит вот такой вот, для того, чтобы люди попробовали, как пишут незрячие. Допустим, они у нас пишут свое имя, фамилию. И вот они пишут, каким образом по Брайлю там, они смотрят визуально на этот алфавит. То есть он у нас уже был. И вот возникла идея, почему бы нам на своих сотрудниках не попробовать сделать вторую номинацию вот такую. И очень хорошо получилось.
0: Давайте перечислим участников первой категории и второй.
1: Те, кто владеет шрифтом Брайля. Левша Ирина Марьяновна, Гурбанович Михаил Данилович, Богданов Александр Владимирович, Сыроватка Валерий Александрович. И следующая категория – Кушелевич Олеся, Ефременков Андрей, Калида Вера, Пралич Виталий, Цыгель Никита. Это сотрудники нашего предприятия все. Но среди них учились в школе для детей с нарушением зрения 3 человека. То есть они видели и знали, что такое шрифт Брайля.
0: Из этой новой категории?
1: Да. А 2 человека, они вообще Брайль видели первый раз.
0: Расскажите, кто оценивал конкурсантов ваших?
1: Валерий Иванович Будник, специалист Гродненской областной организации. редакции. Он достаточно грамотный человек, владеет шрифтом Брайля. И вот мы его пригласили, и вот он оценивал. Огромная благодарность от нас, от работников предприятия, библиотекарю специальной библиотеки Ланевской Раисе Владимировне за оказанную помощь. Я думаю, что мы именно в таком направлении и будем продолжать, потому что всем работникам очень понравилось. Все очень хорошо справились. И были такие работники наши, у которых очень маленький остаток. И, в принципе, им неплохо было бы изучить Брайль и в дальнейшем пользоваться этим.
0: Напомню, что участникам, которые хорошо пишут и читают по Брайлю, было предложено написать диктант рельефно-точечным шрифтом. Занималась подготовкой конкурса и подбирала текст для диктанта инструктор по социально-трудовой реабилитации предприятия «Фильтр» Ирина Бернат.
2: Конкурс этот готовился к году женщины белорусской. И мне хотелось, чтобы это было вот ода женщине. То, что приятно слышать каждой женщине во все времена. И текст этот сам по себе был, ну, не очень длинный, так как это диктант, который, ну, не должен был занимать много времени. И не очень такой сложный, так как участники уже, в общем-то, давно закончили школу, и какие-то сложности дополнительные им не нужно было испытывать. Поэтому, ну, вот это вот выбирала в первую очередь. Там где-то, может быть, 50 слов в этом тексте и знаки препинания. Но в основном обращение, запятая, тире где-то в одном, наверное, месте надо было. И точки, вот восклицательный знак, так как ода.
0: Чей это текст? Да, кто автор?
2: Даже и не знаю я, кто автор. Я просто нашла его случайно в интернете. Сначала пыталась найти каких-то вот известных авторов, которые там обращения как-то вот к женщине. Писали классиков нашей литературы, советской даже, или там русской литературы. И как-то вот ничего не попалось мне такое. А потом вдруг случайно такой вот небольшой отрывок.
0: Писали ли, кстати, раньше диктанты вот в рамках таких конкурсов участники?
2: В прошлом году диктант не было. Там нужно было именно прочтение текста. Только вот единственное, в том году мы разгадывали загадки, и нужно было ответы вот записать по Брайлю. А в этом году вот именно писали диктант. Было интересно, особенно тем участникам, которые только приобщались, которые пробовали писать по Брайлю.
0: И мне кажется, вот как раз-таки первая категория брайлистов, которые активно используют свое умение и знание шрифта Брайля, должна была вдохновить вторую категорию участников, которые только еще начали узнавать. Правильно, правда?
2: Да, да. То, что вот это возможно, что это не так страшно, что это действительно может быть. Какие-то дополнительные знания никогда не бывают лишними.
0: Женщина — это величайшая тайна Вселенной, воплощение земной красоты и божественного милосердия. Ей дарована уникальная способность созидать миры, согревать остывшие сердца и дарить жизнь. В ее глазах сокрыта мудрость веков, а в улыбке — исцеляющая сила. Она бывает хрупкой, как весенний цветок, но в минуты испытаний обретает несокрушимую стойкость. Мужчины строят города и ведут войны, но лишь ради одного ее одобрительного взгляда. Ее любовь — это тихая гавань, где затихают любые жизненные бури и штормы. Спасибо тебе, женщина, за твое бесконечное терпение, нежность и великий дар вдохновения. Ты — вечная муза, ради которой этот мир все еще стремится к совершенству. Именно такой текст брайлисты со стажем должны были воспроизвести рельефно-точечным шрифтом на бумаге. Критериями оценки были скорость, грамотность и чистота письма. Первое место в категории профессионалов заняла аккомпаниатор предприятия «Фильтр» Ирина Левша. Вы справились лучше всех, быстрее всех. Каково это было вам?
3: Мне, в принципе, было несложно, хотя слова такие были сложноваты. Там есть, знаете, препинания нужно было расставить, то есть, ну, их же, естественно, никто не диктовал. Кто-то быстрее писал, кто-то медленнее, потому что пользуется меньше. Но, в принципе, написали все.
0: Насколько было приятно вот осознать, что вы лучшая из всех участников в своей категории?
3: Лучшая и лучшая. Я спокойно на это смотрю.
0: Ирина Марьяновна, расскажите, как давно вы знаете, владеете и пользуетесь Брайлем?
3: Я Брайль изучала со школы, училась вообще в школе по Брайлю. Я в Гродненской школе училась, первого класса. Вот как научилась, так и владею. Много лет уже. В быту как-то не сильно я Брайль использую, больше в работе. Во основном, когда занимаемся ансамблем. Пишу, кому нужно, тексты для репетиций, для ускорения процесса, так скажем, когда текст есть под руками, то есть учить быстрее. А так еще, ну, вот в быту, если мне нужно, иногда какие-то рецепты записываю кулинарные, ну, еще узоры по вязанию.
0: В свое время быстро ли удалось выучить Брайль?
3: Наверное, это такой достаточно сложный процесс. Мне так кажется. Вот я иногда вспоминаю, это трудно было, в общем. Ну, отстающей я не была.
0: Когда вы учились в школе, много ли учеников в вашем классе учились по Брайлю именно?
3: Сначала были вообще все, а потом, наверное, класса со второго появились дети, которые учились обычным шрифтом. А потом еще как-то больше стало, наверное, в четвертом, в пятом классе. И уже когда мы заканчивали школу, было примерно пополам.
0: Какие это годы были?
3: Я закончила школу в 86-м году.
0: Ирина Марьяновна, вы победительница вот такого конкурса интересного «Письмо по Брайлю». По вашему мнению, почему следует людям сегодня тоже практиковаться в Брайле, писать по Брайлю и знать этот шрифт?
3: Брайль нужен, чтобы быть просто грамотным человеком. Потому что не будешь читать, даже вот и доловлю. Сейчас как-то нет по времени читать, и как-то уже иногда приходится задумываться над тем, как что пишется. Брайль нужен, чтобы можно было применить в быту, подписывать что-то там дома себе. Вот многие, я знаю, пользуются. Потом в работе, вот с нотами кто работает, как вот я, музыканты. Обязательно.
0: А вот по вашему мнению, что поможет ускорить изучение шрифта Брайля участникам второй категории?
3: Ну, вообще желание, ну, вот нас рабочие, кто в цехе работает, это еще тоже связано с тем, что, знаете, вот работа у некоторых такая, что пальцы, кожа грубеет. Вот это я тут, как говорится, специалист, то у меня пальцы, они чувствуют хорошо. А у кто в цехе работает, вот пальцы загрубевают, и, на мой взгляд, это осложняет изучение, потому что точки чувствовать хорошо нужно. Раньше, когда старые книги были, то они были более такие точки оформленные, а сейчас все-таки они менее, и расстояние между строчками поменьше. Ну, вот как журналы вот эти современные сейчас, которые вот приходят в библиотеку, расстояние между строчками поменьше, даже там начинаешь читать. Сначала пока вчитаешься.
0: И что может помочь, вот, да, вот людям вот в изучении Брайля?
3: Надо просто стараться самому потихонечку читать. Потом и техника появится, и писать тоже можно пробовать. Пока напишешь, так как-то, наверное, оно в памяти отложится. Знаете, как шпаргалку написать. Пока напишешь шпаргалку и запомнишь.
0: Среди новичков, которые участвовали в конкурсе «Письмо по Брайлю» и должны были записать рельефно-точечным шрифтом свои пожелания белорусской женщине, выиграла слесарь механосборочных работ участка сборки фильтров Олеся Кушелевич. Как часто вообще вы принимаете участие в мероприятиях предприятия «Фильтр», где вы работаете? И как давно вы трудоустроены?
4: Устроилась я в прошлом году в августе, сравнительно недавно. Стараюсь как можно чаще принимать участие. Мне это очень нравится. Время проходит в интересных беседах, в интересных мероприятиях.
0: А чем вы до этого занимались?
4: Сидела дома, жила в деревне, немножко бисероплетением занималась, в центр ездила для инвалидов, участвовала в мероприятиях.
0: И уже вот год как на фильтре.
4: Да, работа мне очень нравится.
0: Ну, здорово, что вот есть возможность проявить себя с разных сторон. Были ли вы каким-то образом ранее знакомы с Брайлем?
4: Да, я училась в школе Гродненской для слепых и слабовидящих. И у меня в классе были незрячие одноклассники, которые владеют письмом по Брайлю.
0: Как вам кажется, что позволило вот в этом конкурсе вам победить?
4: Просто повезло. Наверное, в том, что я ранее пробовала писать для общего развития, так, для интереса. Со временем, конечно, подзабывается все, но когда я увидела листик с азбукой Брайля и в руках оказался прибор, я руководствовалась пословицей: глаза боятся, а руки делают.
0: Сколько лет вы уже вот не пользовались Брайлем?
4: Лет 16.
0: Не боялись допустить каких-то ошибок грамматических, например, или еще что-нибудь?
4: Честно, боялась. Просто сосредоточилась. И отключилась от всего вокруг происходящего. И просто писала. Я медленно писала, как умею. Приятные воспоминания были о тех временах, когда я училась в школе.
0: Я знаю, что заданием
5: для вашей подгруппы участников было написать послание белорусской женщине. Что написали вы и как это было, расскажите.
4: Я сначала подписала свой листик. Потом написала 3 слова: счастье, здоровье и любви.
6: Здоровье, оно всегда нужно и важно. Счастье, у каждого счастье свое, но главное, чтобы женщины были счастливы. А любви, потому что любви всем хочется.
5: Помогала в проведении конкурса библиотекарь специальной библиотеки для инвалидов по зрению Раиса Ланевская. Она подготовила развлекательно-познавательную программу для участников, пока жюри оценивало их письменные работы по Брайлю.
7: Во-первых, я решила, что надо немножко рассказать историю, с чего начались вот эти тематические годы. Мы начали с 2006 года. Я рассказала о том, что указом президента каждый год объявляется тема года. И уже в течение года проводятся различные мероприятия, которые посвящаются этой теме, к жизни общества, которые привлекают внимание к теме, заостряют внимание. Они объединяют людей. И люди узнают много новых вещей и действуют в этом направлении. Но поскольку год женщины, наши женщины вообще внесли огромный вклад и в культуру, и в науку, и в искусство. И ну просто невозможно было не рассказать о некоторых из них. И вот я взяла вам такие маленькие биографии. Например, Людмилу Рублевскую мы рассказывали, про Татьяну Бирич, это символ белорусской медицины, офтальмолог известнейший, первая женщина-профессор у нас в Беларуси. И ее девиз был «Человек должен видеть». И один из наших участников говорил, что он лечился у ученицы Татьяны Бирич. Даже вот такая связь была. София Гройсман, уроженка нашего Новогрудского района, знаменитейшая парфюмер. Она создала аромат «Трезор». Многие знают, но не связывают ее с Беларусью. Янина Жеймо — это тоже знаменитая актриса, которая сыграла вот эту маленькую Золушку. Потом Стефания Станюта, тоже это царица белорусской сцены. А с нашим городом она связана тем, что вот она снималась в фильме «Белые росы», который снимался в нашей девятовке. Я рассказала небольшие биографии вот наших женщин. А потом мы провели викторину по биографии этих вот женщин, которые я упоминала, еще Виктория Азаренко, и Арина Соболенко, и Светлана Кузнецова, это наша первая красавица-победительница первого национального конкурса. Королева Бона Сфорца обязательно. Она в Гродно нам и водопровод при ней построился, и улицы мостить стали, и она научила вилкой есть.
5: В рамках этого конкурса, как вам кажется, вот какой был самый, не скажу, что сентиментальный, но момент, который вас впечатлил, удивил?
7: Вообще меня каждый раз удивляют, когда наши читатели, наши люди, когда они успешно пишут шрифтом Брайля. Очень быстро, и потом очень быстро читают. У меня всегда это вызывает восхищение. А такой вот сентиментальный момент. Новый читатель у нас есть, человек, который работает на предприятии, Никита.
5: И также участник этого конкурса.
7: Да, он первый раз столкнулся со шрифтом Брайля. И сначала он не представлял, что нужно писать справа налево. Сначала он написал слева направо, ну, как обычно мы пишем, обычным шрифтом. И дал прочитать там своему соседу. А ему говорят, а что-то вообще ничего не понятно. Что-то написал, потому что наоборот получается, да, читаю. То есть шрифт Брайля — это такая интересная система. Она универсальна, восхитительная просто. И я каждый раз восхищаюсь, как мог человек в 15-16 лет придумать такое удивительное дело.
5: Какие цели и задачи вот вы лично для себя оставили, готовясь к этому конкурсу и подбирая для него материал?
7: Для нас, наверное, сейчас ни для кого не секрет, что шрифт Брайля все-таки его меньше используют. Это надо признать, потому что время идет, прогресс движется, все ускоряется, хочется быстрее получить информацию, быстрее информацию зафиксировать, послушать, где-то на диктофон записать. Но Брайль — это вдумчивое чтение, это внимательное письмо. Я считаю, что вообще шрифт Брайля — это такой инструмент необыкновенный. Представив себе, что через кончики пальцев, через все вот наши там нервные окончания, вот этот сигнал доходит до мозга, как вот начинают работать внутренние наши вот все там нейроны, и какая работа мозга происходит в этом момент. То есть мы еще раз напоминали, что шрифт Брайля очень важен в жизни незрячего человека.

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! 29 июля свой юбилей отмечает полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, председатель татарской региональной организации ВОС Федорин Владимир Алексеевич. Уважаемый Владимир Алексеевич, от всей души поздравляем вас с юбилеем. Ваша работа во главе Татарской региональной организации ВОС и Приволжском федеральном округе – это пример настоящего служения людям, самоотверженности и преданности делу. Благодаря вашему вниманию к нуждам незрячих и слабовидящих, грамотному руководству и чуткому отношению к каждому человеку организация уверенно развивается, а ее члены чувствуют поддержку и заботу. Вы не просто решаете важные организационные задачи. Вы помогаете людям обретать новые возможности, сохранять достоинство и веру в себя. Ваша энергия, мудрость и неравнодушие вдохновляют коллег и активистов и служат опорой для всего общества. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, новых достижений и благополучия. Пусть и дальше все задуманное воплощается в жизнь. А рядом всегда будут надежные соратники и благодарные люди, которым вы помогаете. В этот праздничный день Владимира Алексеевича поздравляют коллеги, товарищи и друзья. Первое поздравление прозвучит от Юдиной Мавзелии Ахмадиевны, полномочного представителя президента ВОС в Уральском федеральном округе, председателя Свердловской региональной организации ВОС.
4: Дорогой и любимый наш юбиляр Владимир Алексеевич, наш Уральский округ, в основном женщины, от души вас поздравляем с замечательным юбилеем. Ваш юбилей – юбилей этой вашей семьи, юбилей – это Нурьи. И не могу отдельно только вам пожелать свои пожелания всей семье и вокруг ваши коллеги, друзья, поэтому будет адресовано пожелание в первую очередь под руководством вашим коллективу и семье. Пусть погода и в доме, и в коллективе будет всегда хорошей, стабильной, чтоб не сильно жарко и не так сильно холодно. Мы с вами объединены Всероссийским обществом слепых. Как Владимир Васильевич говорит, куда-то, если надо ехать, только вы вместе. Вы папа, а я мама. А может быть, по возрасту я и ваша сестра. Я бы очень хотела с вашей семьей дружить и дальше понимать друг друга. Вы у нас характером умеренный, стабильный, спокойный, добиваетесь успехов, а у меня характер такой взрывной, но башкирский характер, да? А вы умеете всегда стабилизировать такое состояние, будучи мы с вами в Башкирии, уже не раз вы доказали, я горячусь, а вы меня успокаиваете. Порешаем. Надо спокойно эти вопросы. И, конечно же, хочу, чтобы каждый ваш день, он был светлым, радостным. И чтобы радости от добрых слов, поздравлений ваших близких людей и кто рядом находится. То уважение, которое со стороны правительства вашего, со стороны чиновников, мы убедились, будучи на вашей конференции. Насколько было трогательно, когда руководители пришли, поздравили, и как по-семейному, так вот, по-доброму. И, конечно же, реакция людей, ваших членов организации, ну, за исключением нескольких человек, они настолько доброжелательны, с уважением к вашей работе, с уважением, с любовью к вашей семье. Потому что за эти годы работы неразделимо трудовой коллектив и семья. Если в семье хорошее настроение, все получается, значит, на работе тоже будет все замечательно. Очень жаль, что рядом 29 числа мы не можем поделиться, радоваться вашему юбилею. В этот день у нас тоже чествование нашего уважаемого человека, спектра, почетного члена Всероссийского общества слепых. Ну и, конечно же, как говорят, поздравления поздравлением, а подарки должны быть в студии. Наш подарок, наше обещание дружить и дальше с вами, чтобы наши встречи были всегда такими теплыми, хорошими, как до этого дня вот именно. Мы с вами и служим народу, работаем вместе. Ну, может, не всегда все получается, редко встречаемся, а надо бы почаще, но это уже с разрешения президента. Если он скажет, давайте едьте туда, значит, мы с вами снова встретимся. Любви, радости, и пусть каждый шаг в жизни у вас будет только вперед. И ни шагу назад. И, конечно же, те вопросы, которые вы рассматриваете, решаете, это перспектива будущего. Будьте счастливы, Нурия, с юбилеем тебя, Владимир Алексеевич, с юбилеем. Ура!
3: Следующее поздравление из Владивостока. В эфире звучит поздравление от Поташова Дмитрия Вячеславовича, полномочного представителя президента ВОЗ в Дальневосточном федеральном округе, председателя Приморской региональной организации ВОЗ.
5: Владимир Алексеевич, позвольте мне поздравить вас от Дальневосточного федерального округа с этой круглой юбилейной датой. Я хотел бы сказать, что вы очень позитивный человек. И как бы это вот не звучало уже избито, но вы знаете, пока вас получше не узнаешь, то ваша доброта – это просто, ну, пример для многих, в том числе и для меня. Хорошо, когда вот она есть от души и для всех, а не замешанная на каком-то собственном эгоизме, тех или иных сиюминутных ориентирах и выборе каких-то преференций. Вы тот человек, с которым приятно работать. Можно смело идти в разведку, зная, что ваше надежное плечо никогда не подкачает. До сих пор вспоминаю свою поездку в Казань. Наш там прекрасный сбор, на который вы, так сказать, курировали. И даже вплоть до тех подарков, которые вы каждому из нас дали, можно только еще раз сказать спасибо вам и вспомнить добрым словом. Поэтому я искренне желаю, чтобы это была не последняя ваша пятилетка. Я горд, что я с вами вот работаю вместе. Я знаю, что не только у меня, но и у нашего президента в вашем лице есть опора, которая, ну, знаете, она не подкачает и не качнется вправо или влево там, как флюгер. Поэтому горжусь, что работаю с вами. Знав вас поближе, вот говорю это совершенно искренне. Спасибо вам, что вы есть, и еще раз вас с юбилеем. С женщине бы я сказал, что поздравляю ее с 30-летием. Ну, вас я поздравляю именно с тем, что есть. Вам, знаете, надо не 2 семерки, не 1 семерку, а 3 семерки. Вот так прожить желаю вам. Всех вам благ. Обнимаю, Поташов.
3: На связи культурная столица. Владимира Алексеевича поздравляет Колосов Алексей Борисович, полномочный представитель президента ВОЗ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ.
6: Дорогой, глубоко уважаемый Владимир Алексеевич, от имени Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и, конечно, от себя лично, горячо и сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Юбилеем настоящего мужчины. Зная вас на протяжении многих лет, могу сказать, что вы один из самых ответственных, организованных руководителей, один из самых профессиональных, высококвалифицированных специалистов во Всероссийском обществе слепых. Именно на таких, как вы, держится сегодня наше общество в непростое, но в то же время достаточно интересное время, в которое мы живем и работаем. Перед нами стоят большие задачи. Перед обществом стоят большие задачи. Перед каждым из нас стоят сегодня большие задачи. Перед обществом в целом стоят большие задачи. Но уверен, именно благодаря таким руководителям, как вы, мы обязательно справимся. Я хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, благополучия. Я хочу пожелать любви и тепла родных и близких вам людей. У вас хорошая, большая семья. Дай Бог всем здоровья и удачи. Ну, а вас, конечно, еще раз со знаменательным юбилеем.
3: Владимира Алексеевича хорошо знают, уважают и любят в разных регионах России. Праздник – повод еще раз отметить профессиональные и человеческие качества Владимира Алексеевича. Умение слышать людей, принимать сложные решения и вести команду вперед. Владимир Алексеевич не просто решает проблемы, а создает среду, где каждый человек чувствует себя нужным и услышанным. За это его особенно и ценят. Следующее поздравление от коллеги, товарища и друга. Владимира Алексеевича поздравляет Хайелединов Тагир Кудусович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
7: Добрый день, уважаемый Владимир Алексеевич. Сегодня, в столь знаменательный день, мы с Данией Завитовной приносим вам свои большие и огромные восхищения вашей жизнью, вашим пониманием своего долга, вашего большого-большого счастья, которое вы приносите незрячим людям. Потому что сегодня я могу сказать, что долгие годы у руля татарской региональной организации ВОЗ находится человек, который понимает душу человека, понимает его стремление и, самое главное, понимает то, что в данный момент нужно этому человеку и по мере своих сил, по мере своих возможностей делать эту работу. Поэтому я хочу желать вам во многом в будущем большого-большого успеха. Пусть вам всегда сопутствует удача, а самое главное, дай Бог вам здоровья и дай Бог вам, чтобы все ваши планы, все ваши пожелания и все ваши мысли сбывались, и чтобы всегда за вами стоял такой огромный, очень надежный щит. Я имею в виду и вашу супругу, и ваших детей, и ваших внуков, и всех ваших родственников, близких, которые всегда были и будут с вами. Пусть вам сопутствует удача, пусть вам всегда будет в жизни уют, мир и огромное-огромное удовольствие от жизни. Будьте здоровы, будьте счастливы.
3: Сколько добрых слов сегодня звучит в адрес Владимира Алексеевича. Не остались в стороне и коллеги. В эфире Агафонов Антон Викторович, директор Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих, город Казань.
8: Владимир Алексеевич, С юбилеем! Крепкого здоровья, хорошего настроения. Оставайтесь примером для всех, кто работает на благо незрячих. Надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Поздравляем!
3: Владимир Алексеевич, примите искренние слова благодарности за ваш многолетний труд и значимый вклад в развитие Всероссийского общества слепых. Ваши решения и инициативы меняют жизнь людей к лучшему. С юбилеем вас, крепкого здоровья и многих лет успешной работы на благо незрячих.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня —

0: И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
2: Здравствуйте! В эфире Тюменская студия Радио ВОС. У микрофона Юлия Бушнева. Я не знаю, как у вас, а у нас сегодня за окном дождливо, но это передышка после двухнедельной жары. Несмотря на то, что за окном пасмурно, а в нашей студии тепло и ярко по-солнечному, потому что сегодня у меня в гостях участники-туристы, которые совсем недавно побывали в Москве, а ездили они туда по специальной реабилитационной программе «Социальный туризм», которую проводит наше любимое Всероссийское общество слепых. И сегодня мы будем говорить об этом, делиться впечатлениями, слушать интервью и репортажи с места событий. Итак, я представляю наших гостей. Это Александр Гусев.
3: Привет.
2: И наша гостья, которая впервые в студии Радио ВОС, это Юлия Корневец. Юля, привет.
4: Всем привет.
2: Ну что ж, ребята, вы побывали в Москве, были вы там, я так поняла, 4 дня. Программа у вас была насыщенная, познавательная, интересная и развлекательная. Делитесь впечатлениями.
3: Впечатлений на самом деле море. Я бы даже сказал, что мы там были 5 дней. То есть 4 – это официальная программа, а 5-й день был свободный день отъезда, который мы использовали по максимуму для того, чтобы еще и насладиться Москвой самостоятельно. Но, наверное, обо всем по порядку. Я хочу сказать, что в Москве я бывал вообще много раз, но вот эта поездка, она произвела на меня такие самые яркие впечатления. И за вот эти 4 дня я не посмотрел в Москве столько всего, сколько не посмотрел, наверное, за прошлые 10 лет. Особенно, наверное, меня впечатлила поездка в Троице-Сергиеву Лавру, в Сергиев Посад. И очень-очень мне понравился музей криптографии.
2: Поподробнее, что это? Что вы там смотрели?
3: Ну, смотри, музей криптографии – это история шифрования, да, ведь всегда нужно было соблюдать какую-то тайну переписки между всякими органами власти, да, между какими-то царями, правителями. И это история шифрования всяких писем, донесений со времен практически до нашей эры и до наших дней. Там, вот, например, есть знаменитая машина шифровальная «Энигма» называется, которая использовалась во времена Второй мировой войны. Вот. А мне, например, очень было близко по душе. Там был такой стенд, на котором висели наушники, и можно было послушать записи старых зашифрованных передач, где на коротких волнах передавались всякие важные сообщения на большие расстояния. И я прям помню, как я в детстве, вот еще когда увлекался приемником, я крутил и слушал тоже. Мне это было интересно, там странно, какой-то диктор говорит, например, какие-то цифры там, ну, на каком-нибудь, допустим, английском языке 1, 5, 9. Я думал в детстве, что они занимаются какой-то ерундой. А потом вот уже, когда стал взрослее, я узнал, что это шифрование, и у меня это был такой возврат в детство.
2: Юль, ну расскажи, вот Саше понравилась криптография, да, он как-то окунулся даже в детство. А тебе что больше всего запомнилось?
4: В Москве, я тоже скажу, была несколько раз. Была много, где еще был мэр, когда Лужков, он организовал для студентов, в общем, выставку ВДНХ, и по Москве экскурсии были. Но в этой поездке были те места, которые я ранее не посещала. Поэтому, конечно, мне это очень понравилось в плане того, что я бы сама туда не сходила, и благодаря вот программе соцтуризма я побывала в тех местах, в которых побывала. В общем, меня впечатлило Зарядье, парк Зарядье.
3: О, Зарядье — это вообще волшебное место.
4: Да, интересное. Я бы хотела бы еще вернуться и побольше там провести времени, больше посмотреть, потому что программа была насыщенная, и, соответственно, тайминг надо было соблюдать. В общем, я бы еще вернулась, посмотрела Зарядье. ВДНХ — это огромная территория, которую, ну, конечно, не обойти за то время, которое мы там были. Хочется вернуться. Много всего изменилось с тех времен, когда я там была последний раз. Вот, это вот самый... Да, еще, кстати, в Сергиев Посад очень интересная была поездка. Мы там провели весь день. Это тоже запомнилось. Мы привезли туда сувенирчики, святую водичку. В общем, вот эти яркие впечатления в этих поездках. Еще понравилось, еще очень хочу сделать акцент на том, что столько цветов. В общем, во всех местах, где мы посещали, было много цветов. И мы все фотографировались, потому что это ярко, не так, как у нас. Мы, по крайней мере, столько цветов в оформлении города в Тюмени нет.
3: Ну, кстати, мне вот понравилось, например, мы прямо даже вот в первый день обратили внимание, что постоянно за городом ухаживают, да, мы чуть не попали под полив машины,
4: да? Да-да-да-да-да. Мыли дороги, парки, где люди ходят, все это промывается, да, стрижется, подстригается, газоны, деревья. Все это фигуристо делается, все красиво. В общем, удивила нас Москва.
3: Верните нам Собянина в Тюмень. Пусть у нас тоже подстригут все.
2: Да-да-да. Все культурные пространства вы посещали с помощью профессионального экскурсовода Ларисы Тарарыф. И я предлагаю послушать небольшое интервью, которое, Александр, ты сделал в Москве с ней.
5: Начиная с 1147 года, предприимчивый и дальновидный политик Юрий Долгорукий будет формировать землю московскую, ковать мощь. Мощь ковалась, и здесь продолжает коваться дальше. То есть одной из этимологий названия топонима «Москва» склоняются местные краеведы и научное сообщество к тому именно лексическому значению этого слова, что мощь ковалась. Москва. На берегу реки Москва, на берегу реки Неглинки, омываемый холм Боровицкий стал тем самым местом, где в последующем появится Московский Кремль.
6: Я экскурсовод, дополнительно я еще учитель русского языка и литературы, живу и работаю в городе Щелково. Но и то, что касается работы вот второй, есть работа для души, а есть работа для помощи. Помощь бывает разная, и уметь делать людей счастливыми – это талант.
3: Ну, то есть для души это... Работа в школе, да?
6: Нет, не совсем так. Вот не в школе, совсем. В школе как раз диплом. Диплом должен кормить. Это я еще усвоила очень-очень давно. А помимо того, что для души, это вот как раз все, что связано с экскурсоводческой деятельностью. И даже для людей, которые имеют индивидуальные особенности для социума.
3: Вот сейчас вы проводили экскурсию для группы людей с ограниченными возможностями по зрению. Это первый ваш такой опыт?
6: Можно сделать немножечко корректировку в вашей фразе. Ограниченных возможностей у человека нет. Есть индивидуальные особенности. Нет, это не первый мой опыт. У меня уже опыт был позади. Вы у меня... Вторая группа. А еще самый мой первый опыт был – это люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
3: А как вообще вы стали экскурсоводом? Я знаю, что в Москве вы не коренная москвичка, но вы так здорово знаете Москву.
6: Судьба меня забросила в Москву в 2008 году. Тогда я приехала... Вот где взяли на работу, там и взяли на работу. Я... 13 лет проработала в другой компании, крупной компании, но и профессия меня догнала в 2013 году. Вот, потому что ну, то, что ты любишь, то, что ты знаешь немножко, и то, что тебе нравится, должно быть все-таки всегда у тебя в сердце и в душе.
3: А сложно ли вам работать как раз вот с особенными людьми?
6: Ну, вы знаете, с особенными людьми первое время... Как вам сказать? Ну, первое время, конечно, есть какие-то особенности, а потом уже привыкаешь к этому. И потом ты уже не считаешь, что они с особенностями, и чувствуешь их как вот себе равный.
3: А как подбираются маршруты для групп организованных? Это вы сами разрабатываете или к вам поступают какие-то запросы?
6: Нет, ко мне не поступают запросы. Мне нужно знать хорошо Москву и все, что с ней связано. А все, что касается маршрутов, это занимается само общество Всероссийское слепых.
7: То есть перед вами ставят задачу, да?
6: Да.
7: А вы
6: а
7: ее просто
6: уже
7: реализуете?
6: Реализую, да, я ее исполняю. Поэтому моя цель, вернее, не моя цель, а мои знания – это информация историческая, литературная, одним словом, все, что касается москвоведения, краеведения, истории и все, что к этому прилагается. Моя вот главная задача – это знание и умение это донести до людей.
2: Итак, мы с вами прослушали интервью Ларисы Тарарыф, экскурсовода, которая была вместе с нашими участниками по программе «Социальный туризм». Саш, ты можешь что-то прокомментировать? Как в плане доступности Лариса подошла к своей работе?
3: Ну, на самом деле, вот я у нее спрашивал в интервью, и она говорит, что это мы вторая всего-навсего группа с нарушением зрения, но она проявила очень большое внимание. То есть у нас... Часто бывает, что если на экскурсию едет какая-то группа, бывает, кто-то отстанет. У нее такого не было. Она очень-очень внимательно следила, чтобы никто никуда не споткнулся, никто не провалился в яму, ну, чтобы ничего не случилось. И очень хорошо помогала и рассказывала, тоже вот все описывала очень четко, да, чтобы человек, даже если не имеет зрения, незрячий, чтобы все понял. Плюс много где были в Москве тактильные всякие макеты, тактильные пособия, которые тоже незрячие могли осмотреть руками, да, и поближе познакомиться с различными достопримечательностями.
2: Ну да, вот мы плавно перешли к доступности, доступной среде в Москве. Юль, вот у тебя есть остаток, да? Как тебе было сложно или легко передвигаться по Москве?
4: Так как у меня есть остаток зрения, конечно, передвигаться, ну, тем более еще с подсказками Ларисы Васильевны, было легко. То есть она предупреждала, что тут будут глубокие ступеньки, либо сейчас начинается подъем. Это не ступеньки, а просто подъем. В общем, по правой стороне держитесь, тут поручни. Очень удобно было, особенно меня не беспокоилось за людей, которые с тростью ходили, что им, в принципе, все комментируют. Просто оглядывалась назад, смотрела, все ли нормально, или сама могла предупредить. А так, в принципе, не было проблем. Ориентировались, не спотыкались, не падали, все хорошо.
3: Ну, а я бы сказал, да, у меня, наверное, чуть-чуть другое впечатление, да, потому что, наверное, я вижу капельку похуже, да, у меня остаток маленький, и мне показалось, Москва не очень дружелюбная к тем, у кого вот совсем мало зрения. То есть ты идешь без трости, но так тебе прямо и говорит Москва, возьми трость, иначе ты куда-нибудь свалишься, потому что для меня это было удивительно, я был во многих городах, и вот у нас в Тюмени тоже везде есть желтые линии перед ступеньками, да, а в Москве, вот, например, в метро очень много-много мест, где этих как раз желтых полосок контрастных нету, и очень тяжело ориентироваться. Плюс мне не очень понравилось. Но это я рассказываю, потому что мы гуляли много самостоятельно по вечерам, когда у нас было свободное время. В метро, например, тоже какие-то указатели, они расположены так, что недоступны для тех, у кого плохое зрение. Они либо под потолком, либо где-нибудь на стене уже за путями. То есть их не посмотреть.
2: Ну, я предлагаю продолжить тему доступности в городе Москве и послушать интервью незрячего звукорежиссера Бориса Халина, который также посетил экскурсии «Город Москва». Давайте послушаем. Борис, я бы с тобой хотела поговорить о доступности, о передвижении по Москве. Я понимаю, что, конечно, ты ходил с группой, да, и у тебя было много помощников, но ты, как человек очень внимательный, наблюдательный, какие бы плюсы и минусы отметил бы именно по доступности, по доступной среде в городе?
8: Да, Юлия, я соглашусь с тобой, что да, я ходил с группой, у меня много было помощников, особенно помощник был у меня Александр Николаевич, с которым мы всегда вместе ходили, он меня сопровождал и хорошо сопровождал. Как бы особо каких-то трудностей, таких прям больших проблем я не заметил. Ну, это, наверное, всем было не очень удобно, что по Москве вообще очень большое количество ступенек и подъемов, и спусков туда-сюда. Единственное, что мне не очень понравилось в доступности, что это в метро нет хороших обозначений, то есть где входы, выходы, на какую сторону из метро можно выйти, потому что направлений там очень много, и можно вообще выйти в разные стороны части города, и очень легко заблудиться. Ну и плюс еще работники метро не очень осведомлены о том, что, вот, видимо, бывают такие группы, как вот мы незрячие, что мы можем обратиться за помощью и спросить, куда можно выйти, чтобы найти тот или иной объект, да. Они просто не знают этого, какой выход нужен человеку, чтобы попасть там, например, куда-нибудь там, на Старый Арбат, например. Они просто отвечают, ну, не знаем, и все.
2: Ну, то есть инструктаж, видимо, с работником метро не проводится.
8: Ну, он, скорее всего, проводится, но это, знаете, как человеческий фактор. То есть в одно ухо влетело, в другое вылетело, и все. Как бы ежедневно, постоянно не пользуются этим и забывают. И потом, когда приходится случай, они просто не помнят этого, как нужно вести себя с маломобильными гражданами.
2: Борь, ну а теперь давай перейдем к самой программе. Так как у тебя почти нет, да, остатка зрения, насколько тебе были интересны вот эти вот экскурсии, по которым вы ходили, да, о которых рассказывал экскурсовод, да, что там какие-то экспонаты в музее. Насколько тебе было интересно, учитывая вот то, что у тебя нет остатка зрения?
8: Ну, мне очень интересно было, потому что я примерно 20 лет назад я был в Москве уже, и на Красной площади был, в Кремле был, то есть, ну, вообще во многих местах в Москве был, и, ну, был я как самостоятельно, то есть я без экскурсоводов, там, без всяких каких-то справок, то есть просто ходили, смотрели и все. Как бы видеть я это видел, я еще у меня это в памяти осталось, то есть как это выглядит. Но когда экскурсовод рассказывал какую-то историю, там, например, какого-то храма, который там построен в 15 веке, там, и стоишь и так думаешь, да, интересно, и задумаешься о том, что вот постройка стоит, ей там несколько веков, да, и вот ты стоишь, тебе тут 30 с небольшим лет, так, и думаешь, да, конечно, как бы все это здорово очень, так вот, ощутить вот эту вот атмосферу всю вот эту, там, старины, вот это, представляешь, что когда-то тут вот цари ходили, там, еще, да, такие значимые люди в истории. Ну, как-то это захватывает дух. Ну и когда по храму Василия Блаженного у нас была экскурсия, там, во-первых, при входе стояла тактильная модель, которую можно было посмотреть, пощупать, там пальчиками все изучить, где что, какие окошки, какие там элементы декора на нем изображены. А потом еще экскурсовод и говорил, как это внутри там все выглядит, там те же иконостасы, вот эти, где алтарь. Вот какие там резные колонны сделаны, там все как это оформлено. То есть вот это вот интересно было. А вот, например, в Кремле экскурсия была, и там был экскурсовод именно от Кремля. Но она не особо углублялась в мелкие детали храмов, там все. Интересно было историю послушать, но как это выглядит в мелких деталях, вот этого вот мне не хватило.
2: Для какого-то большего представления, да, для того, чтобы у тебя полностью картинка сложилась, тебе нужны были какие-то тифлокомментарии.
8: Ну да, то есть более подробного описания, например, храма. То есть, ну да, она говорит, там вот высота его там 82 метра, да, колокольни, там большой он, там в ширину столько-то, в длину столько-то. То есть, ну как бы представляешь, ну да, большое здание. А как именно оно выглядит, то есть какие на нем купола, какие там какие-то фрески, может, сделаны. Там, потому что я понимаю, что и раньше я это раз видел, то есть я как бы немножко это помню, что он не просто вот прямые стены, а все-таки на нем есть украшения и все это. Но вот описания вот этого немного не хватило.
2: Угу. Борис, а что тебя больше всего впечатлило в этой поездке?
8: Наверное, то, сколько мы все-таки передвигались по Москве пешком. Сколько мы намотали километров своими ногами?
2: Я от кого-то слышала, что более 70 километров.
8: Вот, да. Я точно не подсчитывал, но очень много было передвижений пешком. Я думаю, это всех впечатлило именно это.
2: Ну, а было ли какое-то место, которое ты, приехав в очередной раз в Москву, еще бы раз посетил?
8: Я его посетил, это место. Правда, мы потом уже самостоятельно с ребятами ходили не в рамках экскурсии, там, а у нас было свободное время, вот Александровский сад. То есть я там был, когда еще видел, то есть я видел его, этот Александровский сад, какие там газоны, как там, ну, вообще, как там красиво. Ну, мы, конечно, тоже торопились, все, а у меня было желание, конечно, за эти деньги остановиться, так посидеть, поспоминать, там, такие воспоминания. То есть тех времен, когда я еще видел, Ну и оказавшись еще раз в Москве, я бы хотел еще раз там побывать.
2: Вот такие впечатления у Бориса Халина. В общем, делаем вывод. Едем в Москву с тростью, либо с зрячими помощниками. Да. Все-таки нужно себя как-то обезопасить. Ну что ж, а теперь давайте все-таки поговорим о самой организации данной поездки. Насколько вот вам все понравилось, насколько было организовано питание, проживание, трансфер, насколько вам было удобно, комфортно, или все-таки какие-то были немножечко неровности?
4: Я, в принципе, соцтуризм и вообще организованы такие экскурсии, когда проводятся, была впервые, вообще, неважно, Москва это или другой город, была впервые. И что меня впечатлило, что они организовали трансфер и от, и до самолета. Потом питание было по пути, то есть мы не возвращались в гостиницу, завтракали в гостинице, ужинали в гостинице. В трапезной при храмах мы обедали. Тоже я даже не подумала бы, что мы можем... Просто люди идут по городу и зашли в трапезную при храме и пообедали. Цены доступные, то есть тоже на заметочку себе взяла. Вот. По поводу экскурсии. Для меня, как человека с остатком зрения, конечно, я бы первую половину дня проводила на экскурсиях, а вторую половину дня я бы посещала те места, которые сама хотела бы посетить, ну, раз приехала в Москву, как говорится, воспользоваться возможностью и посмотреть что-то для себя другое. Вот. А так, конечно, они старались организовать так наш день, чтобы мы успели многое посмотреть и отдохнуть. Ну, конечно, сидеть было не особо где. Мы и на поребриках сидели, отдыхали. Но люди были у нас разного возраста. И если я уставала ходить много пешком, то представляю, как они уставали. Но молчали, потому что они
2: терпели.
4: Да, терпели. Они хотели тоже не отставать от нас, все узнать, все послушать. Вот. И что еще хотела бы сказать по организации? Нас дружелюбно встретили, к нам относились дружелюбно, все выслушивали все наши пожелания. Никто не нервничал, все было спокойно. Ну, в принципе, все. Может быть, еще по пути что-то я вспомню, что бы хотела сказать.
2: То есть, если что, перебивай, Саша, ну, я разрешаю.
3: Можно, да? Ну, а я скажу, что да, реально, вот я-то как, наверное, более требовательный, может, потому что я уже не впервые в каких-то организованных поездках. Здесь было все отлажено, как часы. Мы прилетели, нас встретили прямо вот мгновенно. То есть у нас не было нигде никаких непродуманных простоев каких-то, да, и питание тоже было на высшем уровне. Правда, вот в трапезной было очень интересно. Я впервые, например, поел в Троице-Сергиевой лавре гречку с рыбой, да, с рыбными тефтелями, которые причем приготовлены на пару. Но такая вот она монастырская пища, зато она очень-очень полезная. И рассольник, между прочим, тоже был не на мясном бульоне, а овощной. Вот. Ну, мне очень понравилось. Единственное, что, да, тоже добавлю к Юлиным словам, что не хватало немножко свободного времени. Мы приезжали в гостиницу на ужин, и мы дальше самостоятельно пытались куда-то съездить, но не везде успевали, потому что, ну, пока ужин, да, то есть мы часов в 8 вечера только выходили из гостиницы, и пока доберешься до центра Москвы, ну, тут, к счастью, транспорт в Москве ходит очень долго, и порой мы даже возвращались на последней электричке, которая от Ярославского вокзала уже идет в сторону станции Лось в 1:22 ночи.
2: Саш, ну да, ты тогда расскажи, какие все-таки места вы посещали самостоятельно, куда вас повело?
3: Ну вот нам как раз очень не хватило некоторых мест, а у нас была такая активная Татьяна Вишнякова, которая прямо каким-то катализатором служила. Она начинала нас с вечера уже с ужина пинать, говорит, поехали туда, поехали туда. И, наверное, мы, может быть, даже отчасти плясали под ее дудку. Мы вот в первый день у нас была обзорная экскурсия по городу, а вечером после ужина мы поехали по Арбату гулять. Вот. Ну, на Арбате очень многолюдно, но это тоже очень такие впечатления несгладимые, я бы сказал. Да? То есть Арбат — это какие-то кафе, рестораны, там все светится, сверкает, и постоянно музыканты выступают, да, причем живые, там целые рок-группы были. Вот. Кто-то читает стихи собственные, да. Потом вот я снял видео, привез с собой басню, девушка читает, очень интересную, про то, как мужчина лежал все время на диване, а как-то не хотел починить розетку, чтобы жена могла погладить ему одежду. То есть очень интересно. Потом мы побывали... Очень интересная история, да, как булгаковское все мистическое, да. Во вторник мы поехали вечером после ужина поискать квартиру Булгакова, да, сфотографироваться с котом-бегемотом, но, видимо, все так сложилось, что мы не нашли, мы дошли только до Патриарших прудов, а когда уже потом в следующий раз мы поехали, чтобы добить эту тему, мы нашли буквально за 2-3 минуты это место. Вот. Еще мы побывали в музее космонавтики тоже самостоятельно. Тоже хочу сказать, что там очень-очень много тактильных макетов, ну, наверное, штук 10, да, там и первый спутник Земли, и луноход, и какие-то космические корабли, которые, с которыми тоже можно ознакомиться тактильно. Вот Борис, он бы, если бы мог сейчас сказать, он бы сказал, что да, это было интересно. А вот канатная дорога на ВДНХ нас абсолютно не впечатлила, мы много про нее слышали. И вот сначала, конечно, мы просто, наверное, почти час искали, где же касса, потому что, по моей логике, касса должна быть рядом со входом, а у них одна касса на весь парк развлечений. Но когда мы сели в кабинку, оказалось, что она полностью закрыта, это был очень жаркий день, нас замуровали, и виды не очень. Причем я думал, может, это с плохим зрением виды. Нет, оказывается, все-таки вот нет каких-то, да, это не как колесо обозрения, где ты поднимаешься высоко над городом. Это, наверное, больше просто детский аттракцион, что ли.
2: Саш, у тебя масса, я смотрю, впечатлений, тебя просто не остановить. Мне кажется, дай тебе час эфира, ты говорил бы и говорил.
3: Конечно, конечно, мы же и на корабле покатались, и побывали в Александровском саду, где посмотрели смену почетного караула. Ну, общем, реально, можно разговаривать бесконечно.
2: Использовали время прямо вот по полной. Не сидели в номере, да, что-то делали, где-то гуляли. Ну, что-то вот, смотрели.
3: Конечно, я когда приехал в Тюмень, я посмотрел, сколько за эти дни прошел. Где-то у меня порядка 73 километров получилось. Это практически от Тюмени до Елутровска, где я работаю, я бы мог сходить пешком.
2: Так, ну, давайте побежим дальше. Я знаю о том, что у вас в рамках социального туризма было очень интересное мероприятие, которое для вас организовали Лариса Овцинова и Геннадий Карцев, дуэт «Совпадение», сотрудники культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Они вам показали очень интересные оригинальные театральные постановки. Вот хочется поподробнее сначала поговорить с вами об этом, а потом мы послушаем интервью с театральным дуэтом.
3: Ну, это был очень интересный, я бы сказал, необычный спектакль. Это была театральная, литературно-музыкальная композиция. То есть Геннадий и Лариса, они читали стихи, да, мне очень понравилось решение, что это были такие мини-новеллы, которые связаны между собой, ну, такими связочками театральными, и Лариса играла статую королевы Марии Медичи, которая стоит в Люксембургском саду, а Геннадий — роль платана, который возвышается над этим садом и стоит там уже не один век, и они были свидетелями встреч различных известных людей, которые прогуливались по аллеям этого сада. Вот, все это было с прочтением стихов, да, допустим, Анны Ахматовой, там, потом исполнялись романсы. Геннадий, он очень классный вокалист, и он круто пел. Потом они еще танцевали. У нас многие зрители наши подумали, да, вот с нами был, например, Александр Прокопич, он зрячий человек, он подумал, что, ну, кто-то из них видит, а они сейчас оба не видят. Геннадий раньше видел, но сейчас он полностью потерял зрение.
2: Юль, давай тоже что-нибудь добавь, пожалуйста.
4: К сожалению, в этот момент мы уже ехали в аэропорт. Мы раньше уехали.
2: То есть вам не удалось посмотреть, нет, да, не постановку? Удалось. Ну, Юль, тогда я предлагаю и тебе, и нашим радиослушателям послушать интервью с Геннадием и Ларисой прямо сейчас.
9: Вы сегодня представили спектакль для гостей, которые приехали по программе социального туризма. Что это был за спектакль?
10: Спектакль «Воспоминания Люксембургского сада», но сейчас у него уже появляется второе название «Парижские свидания Серебряного века», потому что это действительно о свиданиях наших поэтов, больших поэтов Серебряного века, которые проходили в Париже и даже действительно конкретнее в Люксембургском саду.
11: Спектакль похож на сборник новелл, поэтому спектакль сам имеет такую сюжетную линию, довольно-таки интересную, многоплановую, многослойную. Зрители, ну, не каждый зритель воспринимает такое как бы сразу с первого раза, но сегодня, вот, наверное, у нас это удалось, судя по реакциям. Ну и еще скажу, что и этот спектакль, и все остальные спектакли, которые выходят из-под исполнения театрального музыкального дуэта «Совпадение», они принадлежат перу Ларисы Овцыновой.
10: Да, сегодня, по сути, самое теплое, так контакт случился между нами и зрителями именно в этом спектакле. Ну, мы пригласили путешественников в Париж прокатиться, более того, в Серебряный век, и нас всех сопровождали два долгожителя Люксембургского сада. Это дерево платан, который там растет уже не один век. И не один век стоит скульптура королевы Марии Медичи. Вот такие у нас были сопровождающие.
9: Как родилась такая идея нетрадиционная, нестандартная? Я бы сказал, что участники – это платан и статуя.
10: Не могу сказать, поскольку это я уже, ну, наверное, не помню. Вообще сюжет может родиться, вот его основа может буквально из какого-то мимолетно услышанного слова, какой-то сценки, даже бытовой, вот честно, где-то в метро. Это совершенно не связано напрямую, они могут быть не связанными, но тем не менее вот рождает такой образ. Ну, вообще, у меня как-то такие образы еще не воплощенные есть от лица природы. Это, допустим, от лица камня, который лежит на берегу моря, например, или от лица реки, которая течет через столетия. Так что вот как-то мне это близко, видимо, ну, так.
11: У Александры Марининой есть трилогия, забыл, как называется.
10: А, «Взгляд из вечности».
11: Да, «Взгляд из вечности», да. Там как раз
10: там тоже природные,
11: там вот главные герои, лица. Три природные стихии. То же самое. То есть, в принципе, мы уже это потом увидели, что этот прием не то чтобы не новый, он уже используется, но сегодня, кстати говоря, был, наверное, этот спектакль у нас катался неоднократно, были хорошие приемы, были чуть сдержанные приемы и тому подобное. Но сегодня и прием был хороший, и наконец-то был именно контакт между зрителем и артистом. Наконец-то мы смогли, наверное, в полной мере донести то, что нужно донести этим спектаклям. То есть, в принципе, сегодня и мы, и зрители были на одной волне и понимали суть и действия вот этого спектакля
10: точно,
11: одинаково.
10: Одним словом, на одной волне.
9: Я слышал реакцию зрителей, и очень многие говорили, нет, они, наверное, кто-то из них да видит. Как вы ориентируетесь по сцене, раскройте этот секрет? У вас же есть свои маленькие секреты для того, чтобы не потеряться на сцене?
10: Ну, секретов на самом деле не так много. Просто пространство не такое большое. Нам, конечно, легче играть на небольших сценах, на небольших пространствах. Ну, собственно, у нас и спектакли дуэтные, они смотрятся в камерных пространствах самым естественным образом. Потом у нас есть опорные точки, это наши, ну, стулья, в общем-то, вокруг них происходит все действие, просто меняется реквизит, меняются детали образов разных, и уже другой образ, уже там другая диспозиция, уже другая картинка. То есть, ну и тренировки, конечно.
11: И имеются, естественно, маячки на сцене. То есть, в данном случае были маленькие неровности. Твердый контур на сцене был, и мы на него тоже ориентировались. Но еще самый хороший ориентир, в принципе, всегда, везде и всюду, это звуковой ориентир. То есть, ты знаешь, колонка там стоит, значит, там звук, значит, зритель там. Ну и само состояние зрителя, все равно зрители без движения, без звука сидеть не могут. ты все равно знаешь, где они находятся.
10: Ну, и отработка мы знаем буквально, ну, как, собственно, в любом спектакле, тренировки, репетиции нужны, что мы знаем, где мы, в какую позицию встаем, какая картинка у нас должна быть визуальная, вот местоположение нас относительно друг друга, все это и хорошо, если этого не заметно, что это так вот жестко регламентировано, но на самом деле это так.
11: Сложнее играть, когда ты работаешь с микрофоном, и ты не можешь сказать, где в данный момент у тебя находится партнер.
10: Ну да, кстати, без микрофона это вообще очень легко. То есть ты слышишь партнера и, собственно, и подойдешь к нему, и все как надо. А вот микрофон звук искажает, уводит. Тут уже надо... Ну, привыкли, конечно, именно, тоже иметь в виду, что
11: сценические маячки
10: не там, быть, где звук, там не обязательно там находится покрытие. Твой партнер. А, ну да, есть вот у нас еще в более таких масштабных, если, ну, сцена более масштабная, то там есть у нас такое покрытие, дорожки такие, которые мы задействуем для ориентиров.
11: И с помощью этих дорожек мы можем вычертить на сцене определенную траекторию движения артиста, на которую он будет просто-напросто опираться. И, ну, всякое бывает, как говорится, можно улететь со сцены и тому подобное. Главное, чтобы это на самом деле не сделать. Чтобы ограничения на сцене маленькие были. То есть не обязательно это делать, там какой-то забор градить и тому подобное. Достаточно положить эту дорожку. Если дорожка кончается, то значит после этого начинается мониторная линия, куда артисту соваться не стоит.
10: Ну и вот опорные точки из, ну, реквизита такого, стулья, допустим, или кушетка там, или скамейка, или там какую-нибудь этажерка. Это все ориентиры.
3: А движение вы ставите сами или с вами работает какой-то режиссер?
11: Сегодняшний спектакль нам помогала поставить режиссер театра у Никитских ворот Виктория Доценко. Танцами мы тоже занимались с педагогом на коммерческой основе. Все это было, все, как говорится. Но мы нисколько не жалеем этих вложений, потому что этот танец поставил не он. Он нам только дал инструменты, что, ребята, вот можно так. Есть такой прием, есть такой прием. И этот танец, который сегодня был на сцене, в принципе, мы сами его делали.
10: Ну, сконструировали. Ну, просто нам дают какие-то основные рекомендации.
11: А конструктор уже собирается.
10: И смотрят со стороны. Любой спектакль должен режиссер смотреть со стороны, как это видится, как это смотрится. Ну, это буквально вот несколько встреч, а потом уже сами.
3: Ну, у меня еще одна тема. Лариса, вы человек многогранный и занимаетесь не только театральной деятельностью, не только играете спектакли, но еще и проводите экскурсии. И вот как раз вчера мы побывали на экскурсии в соборе Василия Блаженного, которую провели вы. Это ваша авторская экскурсия же, да?
10: Ну, экскурсия, в общем-то, обзорная. Она авторская. Ну, у нас был проект. Мы обучались именно в соборе. Полгода были такие курсы и по архитектуре, и по живописи, по убранству, по истории. И, конечно, ориентировка в соборе была. И вот после этого уже, ну, несколько нас человек было, но не все продолжили свой путь в этом направлении. Я вот продолжаю и, конечно же, хочу. Это вот обзорная экскурсия, в общем-то, общая, хотя мы из-за нехватки времени даже не все обошли в обзорном плане. Ну и дальше у меня план сделать совсем авторскую уже экскурсию по конкретным церквям, потому что их там 10, и вот взять какую-то конкретную тему и ее разработать. Надо двигаться вперед, хочется.
3: А вы проводите экскурсии только в этом соборе?
10: Нет, конечно, это в закрытом помещении, собственно, в музейном пространстве, потому что собор имеет статус музея давно уже, с 1923 года, и больше у меня пешеходных даже экскурсий, адаптированных, конечно же, для людей с нарушением зрения. То есть это тактильная составляющая и тифлокомментарий. Конечно, я работаю с тифлокомментатором некоторое время, который мне комментирует, чтобы все было подробно. Но остальную информацию, вот саму экскурсию, конечно, я разрабатываю сама. Ну, тактильный материал мы заказываем, либо это проект, либо это...
11: В зависимости от точек софинансирования.
10: Да, КСРК ВОС помогает это сделать, так как у нас сейчас уже отдел, настоящий отдел доступного социального туризма. Ну и пешеходные экскурсии сейчас уже включают несколько их по центру Москвы. Это Пушкинская площадь, Тверской бульвар, собственно, такая трапеция идет, площадь Никитских ворот, Большая Никитская улица, Маховая, Тверская улица, ну и Красная площадь с Александровским садом и Манежной, конечно же. И еще такой вот немного в стороне маршрут чуть-чуть. Это от Триумфальной площади до сада «Аквариум», по саду самому и до дома Булгакова, который там рядышком находится. Ну и, конечно, в планах еще разработка нескольких маршрутов уже имеется.
9: Ну что ж, я тогда надеюсь, что нам удастся приехать еще раз на социальный туризм в Москву и побывать на других ваших экскурсиях.
10: А пока, пользуясь случаем, приглашаю слушателей в программу «Туристоскоп», авторская программа на Радио ВОС. Можно в качестве слушателей, она выходит по средам, каждую среду в 14:30, либо в качестве гостей, потому что мы приглашаем всех к сотрудничеству, чтобы рассказали о доступных локациях в своих регионах. Это экскурсии, музеи, какие-то природные локации, что-то еще, может быть, чего до сих пор мы и не освещали даже в своих передачах. Можно позвонить в КСРК ВОС, попросить соединить с отделом доступного туризма, и мы все обговорим, сделаем запись, и вся страна узнает о доступных достопримечательностях вашего города, региона, поселка.
9: Ну что ж, спасибо большое, желаю удачи.
10: Большое спасибо, потому что очень важно вот теплое отношение, теплый прием. Ведь всегда две стороны участвуют и в общении, и в спектакле, и в экскурсии. Это тот, кто проводит, и слушатели, зрители, экскурсанты, туристы. Поэтому, конечно, спасибо большое им.
9: Такое у нас замечательное интервью получилось, потому что как раз вот они рассказали нам не только про спектакль, а Лариса еще и экскурсовод, и... У меня тоже очень яркие впечатления от экскурсии, которую провела Лариса. Она реально настолько хорошо пересказала все об убранстве собора Василия Блаженного. И сразу видно, что человек подготовленный. И если бы я тоже не знал, я бы не сказал, что она не видит, да? То есть она настолько изучила тему, что, ну, я просто снимаю перед ней воображаемую шляпу.
2: Здорово. Ребят, вот вы так все рассказываете положительно, у вас масса, конечно, впечатлений, но мне бы все-таки хотелось от вас услышать какие-то пожелания, может быть, вам чего-то не хватило в этой поездке. Я думаю, что это будет на пользу и организаторам социального туризма.
9: Опять-таки я вот скажу, да, что мне не то, что не хватило, мне бы, наверное, было интереснее, если бы я программу знал заранее, и тогда бы я мог свободное время тоже распределить лучше. То есть нам прислали, во сколько мы будем выезжать, а куда мы поедем, когда поедем, тоже непонятно было. Вот, наверное, этого мне не хватило немножко.
4: Мне, как я уже ранее сказала, организовать бы хотя бы несколько по-другому день экскурсии. То есть это часть мы ходим, смотрим, слушаем, а часть дня мы проводим так, как мы бы хотели сами. Вот это единственное мое пожелание. А так, в принципе, они подошли, в общем, подготовились. Я к тому, что и для зрячего, и незрячего человека, чтобы было интересно одновременно, это, конечно, сложно сделать, но они смогли организовать так дни наши. Вот, и все, в принципе.
2: Спасибо за пожелания. Я думаю, организаторы учтут. А теперь давайте послушаем интервью с генеральным директором спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса ВОС Светланой Скребец.
9: Вы занимаетесь социальным туризмом очень давно. Как зародилась эта программа социального туризма?
12: Ну, зародилась она еще в начале 2000-х, когда, в общем-то, уже происходил опрос среди незрячих членов нашей организации. Как бы идея эта зародилась. Но 2009 год нас, в общем-то, как бы так подвинул на то, чтобы заняться этим серьезно. Потому что Юрий Михайлович Лужков в 2009 году объявил год равных возможностей. Вот. И мы как бы со своей командой решили посмотреть, что же нам может предложить Москва вот, для нашей категории экскурсантов. Мы занимались в течение года обследованием, исследованием, беседами, собирали круглые столы, и мы поняли, что практически очень-очень мало, что мы, музеи и площадки выставочные могут предложить для людей с ограниченными возможностями зрения. Вот. И тогда я вышла с предложением к Александру Яковлевичу Неумывакину и к Лиде Павловне Абрамовой о том, что все-таки, наверное, нам нужно начать работу вот такую, потому что запрос был от членов ВОЗ, что хочется поехать, хочется выехать из своих малых городов в столицу, посмотреть, познакомиться с художественными, историческими ценностями. Вот. Ну и мы начали работать. 2010 год ушел на подготовку. В 2011 году вот, приехала к нам первая группа. Ну и с этого года пилотный проект, он был в 2011 году как пилотный, показал хорошие результаты, образовалось много заявок, и он, в общем, как бы вышел на постоянную уже основу. И вот в этом году этому проекту 15 лет.
9: А вы помните, какая группа из какого города приехала первая?
12: А, да, у нас была Ульяновская область, город Димитровград, была сборная группа, там были и опорники, но не колясочники, а именно с проблемами передвижения, и наши незрячие, потому что у них там на предприятии как бы смешанный коллектив работает. Была группа из Башкирии, была группа из Владимира, Ярославля. Ну вот как бы четыре мы так вот начали с четырех заездов, а остальные года у нас было и по шесть, и по восемь. То есть мы как бы так разрослись. У нас было две международные группы. Одна была в количестве 25 человек от Европейского союза слепых. Одна группа была наша российская, и мы выезжали в Болгарию. Там был международный молодежный форум «Молодежь в действии», так он назывался. Вот. И наши ребята, которые уже окончили учебное учреждение, уже работали. Вот. И мы на этом форуме вот, представляли Россию. Было у нас еще 8 групп детей-сирот из Татарстана. В этом нам помогал фонд «Живые сердца». Вот, в общем, 8 групп, 15 человек мы принимали здесь, в Москве. Ну и вот как бы на сегодняшний день у нас 126 групп прошло.
9: А по количеству человек?
12: По количеству человек 2061 человек. Вот.
9: Скажите, а как подбираются маршруты и как менялась программа за эти годы?
12: Ну, за эти годы менялась программа, конечно, в таком поступательном движении, потому что, когда мы начинали, самый доступный тактильный музей – это был «Огни Москвы». Вот, они, в общем-то, как бы в нашем развитии приняли очень большое вот участие, в том числе и вот Лариса Овцинова они готовили к экскурсоведению. И практически остальные музеи были, можно сказать, частные, потому что вот музей радио – это при Московской замоскворецкой школе, потом Московский телеграф. То есть это те люди, которые откликнулись, пошли к нам навстречу, и они вот лично сами на своих объектах организовывали нам вот тактильные доступные экскурсии. Но затем уже к нам в помощь присоединился Реакомп, Ваншер Сергей Николаевич, вот, они стали разрабатывать методички, как вести экскурсии. В этом принимал участие музей, Дарвинский музей. Вот, то есть это уже стало расходиться по другим музеям Москвы. И как бы вот так вот началось такое оживление, и в нашу программу уже вливались разные, и Третьяковка, и гараж, который в парке Горького, и на ВДНХ, когда она тоже приняла такое широкое развитие, ВДНХ, там практически вот все музеи, вот, в котором вы были, Слово, потом еще у нас там есть гараж особого назначения также, подсоединились усадьбы. Кузьминки, но, вот, к сожалению, сейчас они немножечко там переформатировались на коммерческую основу, и как бы с нами на связь немножко потерялась. Вот, Царицына, вот Сергиев Посад к нам присоединился, это уже как бы Подмосковье. Ну, в общем, много чего можно перечислить, ну, как бы вот... Все это расширилось. Это вот радует, что наша территория, вот городская, московская, культурно-историческая, она стала все шире и больше. Но под каждую группу формируются те музеи, которые у них тоже как бы есть свои нюансы, да. Не у всех немножко одинаковая так программа. Это зависит от того, как бы есть там специалист на данный день, на данную неделю заезда или нет. Или там у них какие-то свои мероприятия. И поэтому в основном все как бы вот по годовому заезду между группами может быть различие 1-2 или объекта могут разниться. А так, в общем-то, все как бы у всех одинаково. Вот. Поэтому вот каждый год, уже начиная там с марта, мы уже контактируем, обзваниваем вот музеи, предлагаем их, им, нас, вот, они с удовольствием уже, они нас знают, за 15 лет уже как бы такой вот союз укоренился, вот, они уже под нас тоже подстраиваются и всегда, в общем-то, с удовольствием ждут нашу аудиторию, и, кстати, всегда они отмечают, что, ну, вот, наша аудитория, она всегда очень внимательно слушает, вот, и очень хорошо, положительно реагирует, и есть вопросы, ну, то есть, они всегда отмечают, что вот мы подготовленные приходим, это их, конечно, радует.
9: А экскурсоводы как подбираются? Это специальные подготовленные экскурсоводы, которые проходят какое-то обучение, или их просто предупреждают заранее?
12: Ну, смотрите, у нас в Москве тоже была программа, вот, РИАКОМ тоже как бы поучаствовал в этом в главном лице. У них был до пандемии проект федеральный по обучению экскурсоведения и тифлокомментирования. Они очень большую работу провели, они приглашали даже из регионов желающих проводить такие экскурсии. И по музеям Москвы они также подготовили достаточно большое количество экскурсоводов. И сейчас уже получилась такая цепочка, если уже в музее есть такой специалист или в каком-то известном для них музее, да, сотрудничающие с ним, тоже есть такой специалист, то, принимая нового, они уже на месте обучают. Вот, и это вот хорошо. Поэтому практически в каждом музее есть такой специалист. Вот, если его нет, тогда они нам говорят об этом. Ну, значит, мы тогда выбираем другой какой-то музей.
9: А вот. Финансирование за счет каких средств производится?
12: Финансирование у нас сборное финансирование, так как это такая целевая программа. Финансирует ее бюджет ВОС и СРГК, мы сами из своей коммерческой деятельности. Поэтому как бы вот есть такая возможность и в положении,

0: дают тем членам Всероссийского общества слепых, кто, конечно, активно себя проявил. Кого-то хочется наградить этой поездкой, потому что для участника она бесплатная, кроме, ну, стоимости проезда до Москвы и обратно. Поэтому это, конечно, хорошая такая возможность, как говорится, отдать благодарности организации каждому члену организации, который хорошо работает, творчески развивается, активен, успешен, с предприятием много приезжают тоже. Людей, которые вот там директора тоже формируют, тоже хотят как-то поощрить. И вот это, конечно, большой плюс. Ну, еще то, что не все могут же самостоятельно одни путешествовать, да, там по разным причинам. У кого-то нет сопровождающего, кто-то один человек живет. А здесь уже в рамках своей организации, в рамках своей команды он может приехать, это как бы ему более доступно. Мы тоже как бы это предусматривали, считаем, что это тоже хорошо.
1: Скажите, да. А насколько большая очередь, как можно попасть в эту программу, чтобы жители каких-то регионов смогли присоединиться и тоже посмотреть все красоты Москвы?
0: Ну вот на данный момент у нас очередь 2 года вперед нужно. Сегодня подать заявку в 26-м году, в 28-м году, да, можно сформироваться, потому что, ну, как бы есть некоторые проблемы с финансированием. Ну и цены, конечно, подросли. И если мы за летний сезон принимали 6-8 групп, то сейчас вот как бы в рамках того же бюджета 2-годичной давности мы можем вот только 4 принять. В этом, как бы сказать, удлинился период ожидания. Вот. Поэтому подавайте заявки, мы всех регистрируем, по очередности ставим. У нас большая статистика с 2011 года, какие организации приезжали, были. Вот в прошлом году мы приоритет дали тем, кто ни разу еще не был. Некоторые организации уже по 2-3 раза. Но мы понимаем, что это, да, региональная организация, допустим, вот разные, да, еще территориальные местные организации. Ну, поэтому вот как бы в обращении, в заявке указываете, что это уже местная организация такая-то, такая-то. Чтобы у нас как бы формировалась статистика, чтобы никто не был обижен, не задвинут куда-то в конец очереди, а шел вот именно согласно поступающим заявкам и количеству предыдущих заездов, чтобы как бы пополнялись новые группы. И, конечно, хочется, чтобы вот рядовые члены организации, да, местных организаций, которые, может быть, не так ярко их видно там на региональном уровне, но вы хотите, чтобы эти люди поучаствовали, вот это как раз их вариант. И ваш вариант поощрить их.
2: Светлана говорит в своем интервью, что программа будет еще дальше существовать, хотя немножечко урежут количество участников, но это здорово, потому что, ну, где-то до меня доходили слухи, что проект закончится. И у меня все-таки есть возможность, есть шанс все-таки побывать в качестве туриста в программе «Социальный туризм». Ну что ж, дорогие участники, давайте чего-нибудь нам желайте и будем закругляться.
3: Я хочу пожелать, чтобы этот проект существовал дальше и как можно больше наших членов общества побывало в Москве по этой программе и ощутили те же самые эмоции, может быть, даже что-то свое бы привнесли в эти экскурсии.
1: А я желаю всем, вот, наверное, самым отдаленным регионам России, да, любой маленькой, даже самой местной организации направить своих членов как раз в Москву по этой программе, потому что это будет море неизгладимых впечатлений. Посещайте все экскурсии, не отсиживайтесь в номере, гуляйте как можно больше, используйте это время с пользой, если так можно сказать. Ну и не сидите на месте, особенно в жаркие летние дни. Но развивайтесь, растите, идите вперед, пусть ваша жизнь будет прекрасна.
2: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были активисты Тюменской местной организации Всероссийского общества слепых, туристы, которые посетили город Москва в рамках программы «Социальный туризм», Александр Гусев и Юлия Корневец. С вами у микрофона была Юлия Бушнева. Запись эфира обеспечивал Борис Халин. Всем пока-пока и прекрасного летнего настроения.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге с 9 по 15 августа пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Студентка МАИ создала ИИ-помощника для слабовидящих пассажиров, определяющего номер автобуса. В Карачаево-Черкесии прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России». Сотрудники Дагестанской специальной библиотеки для слепых удостоены высоких наград. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет финал 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В спортивную программу войдут шашки, легкая атлетика, настольный теннис, кулбол и футбол-футзал 5x5. За плечами 6 межрегиональных этапов. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. С 19 по 24 июля в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». Участвовали 10 человек. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Первое место в общем зачете занял Алексей Рунов, второе – Дмитрий Жирнов, третье – Алексей Терентьев. Награды вручил секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ереклинцев. Студентка Московского авиационного института Софья Воропаева разработала портативную камеру с системой голосового оповещения для слабовидящих. Устройство определяет номер автобуса, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект. Камера закрепляется на одежде. При подходе к остановке активируется автоматически. Система распознает автобусы, троллейбусы и трамваи, отсеивая легковые автомобили и через наушник сообщает номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. С 21 по 23 июля на базе физкультурно-спортивного комплекса Карачаево-Черкесское РОВОС прошли спортивные соревнования в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участники состязались в настольном теннисе, русских шашках и звуковом дартсе. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами. В Министерстве культуры Республики Дагестан прошла торжественная церемония награждения работников отрасли. Почетной грамотой Министерства культуры за вклад в развитие библиотечного дела награждена Жанна Алиева, заведующая Центром методик инклюзивных творческих технологий Республиканской специальной библиотеки для слепых. Благодарность отмечен ведущий специалист по кадрам Айла Ахмедова. И коротко о других событиях. 1 августа Молодежный совет Нижегородской организации ВОС приглашает на встречу с байкерами и мотопрогулку с клубом «Байк-такси». Мероприятие пройдет по адресу улица Ашарская, дом 57А в 12:00. Количество мест ограничено. В Петрозаводске директор комплексного центра социального обслуживания Карелии посетил местную организацию ВОС. Обсуждались проблемы доступности прилегающей инфраструктуры, разбитая дорога, отсутствие пандусов. Подготовлены предложения по решению вопросов. Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили 3 мультфильма с тифлокомментарием «Премудрый пескарь», «Жихарка» и «Соловей». Все доступны для просмотра онлайн. В Чеченской региональной организации ВОС прошли соревнования по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Участвовали 12 человек, победители и участники награждены грамотами и денежными вознаграждениями. В Михайловской местной организации Волгоградской области прошло памятное мероприятие «Женщины в пламени Сталинградской битвы» к годовщине начала сражения. Для членов ВОС организовали тематическую книжную выставку с устными аннотациями и возможностью тактильного осмотра экспонатов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день, день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями, и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, Их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
5: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
6: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
5: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
6: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
5: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
6: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму. Вечером,
2: когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие туристоскоповцы, потому что у нас уже, я знаю, есть своя аудитория, и это очень радует. Мы продолжаем делать сюрпризы, то есть необычные передачи. И вот сегодня мы расскажем о путешествии по Москве. Скажете, ничего необычного в этом нет, но необычность в экскурсантке, в туристке, смелой, отчаянной, можно сказать, девушке, которая приехала в Москву одна покорять туристические ее просторы. Это девушка из Тюмени, и зовут ее Лилия Забирова, и она у нас на связи. Лилия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Ну и в первую очередь, Лиля, расскажи, как ты созрела до такого путешествия, все-таки довольно дальнего, в одиночку. У тебя нет не то что какого-то сопровождающего. Скажу сразу, что Лилия у нас без остатка зрения путешествует. И вот не только сопровождающего, а даже просто партнера, друга, компаньона. Как ты дошла до этого и как вообще узнала, что можно совершить вот такое путешествие?
3: Ну, это мое уже третье самостоятельное путешествие. Первое состоялось 3 года назад. Я летала в Сочи, тоже одна. Но я уже 7 лет живу самостоятельно и подумала, может, попробовать самостоятельно куда-нибудь слетать. И попробовала, и поняла, что это возможно. Меня на самостоятельное путешествие вдохновляет история незрячих людей. Есть много блогеров, например, Владимир Васкевич. Есть еще среди знакомых незрячие, которые часто путешествуют. Также есть люди с отсутствием зрения, которые даже ездят за границу. И эти истории меня, конечно же, вдохновляют. И я решила сама попробовать. Тем более я в последнее время стала интересоваться именно туризмом.
1: Тем не менее, вот этот огонек, который в тебе горит, вдохновляет, потому что для другого человека сколько ни читай о самостоятельности других людей, сам человек никуда не двинется. Здесь все, как говорится, 50 на 50. Внешняя среда определяет какие-то действия, ну и внутренний вот этот огонь. Расскажи, наверное, немножечко о себе.
3: Я тотально слепая, закончила специализированную школу-интернат для слепых слововещий города Ялуторовска. Это город 80 километрах от Тюмени. Потом 5 лет училась в Тюменском государственном университете по образованию преподавателя русского языка и литературы. Затем год дистанционно проходила профессиональную переподготовку на тифлопедагога в Омской государственной академии. И сейчас я работаю во 2-й школе Тюмени, где учатся дети с интеллектуальными нарушениями. Я в данной школе работаю тифлопедагогом. Еще работаю по совместительству в гимназии 4 тоже города Тюмени. Я там помощник библиотекаря. Работа дистанционная. Помогаю библиотекарю гимназии разрабатывать мероприятия по литературе, которые библиотекарь проводит. Я составляю сценарии. Также у меня есть еще подработка. Я в московском издательстве «Сирии», где продаются брайлевские книги, работая редактором по Брайлю.
1: Ну вот, Лилия, нашла себя во всех ипостасях. И в туристической тоже. Путешествие в Москву состоялось с участием специалистов отдела доступного туризма КСРК ВОС. Как ты узнала об этом? Откуда? Как вообще пришло решение вот совершить такое путешествие?
3: Я давно слушаю радио ВОС, когда вышла новая передача «Туристоскоп». Я так обрадовалась, поскольку люблю путешествовать. И на одном из выпусков, выпуск, по-моему, если я не ошибаюсь, был посвящен какому-то музею московскому. И я помню, ты, Ларита, сказала, что если вы приедете в Москву, вы можете обратиться в этот музей. И потом добавила, а также есть мы можем провести экскурсию по Москве. А я еще давно мечтаю побывать в Москве, чтобы экскурсии были адаптированными. Не так, что побывала, походила со сопровождающим, и все, город не представила. Нет, мне очень хотелось данный город представить, как, например, Красная площадь выглядит, ну и другие достопримечательности. Когда я в университете училась, на первом курсе в Москву приезжала, даже на Красной площади была сопровождающая. Правда, я ходила по Красной площади, конечно, спрашивала, что находится слева, что справа, как вообще выглядит Красная площадь. Мне, конечно, пытались объяснить, но я ничего не поняла, никакого тифлокомментария не было. Да и такой специализированной экскурсии там, конечно же, не было.
1: Да, действительно, вы можете обратиться к нам в отдел, ко мне, как специалисту отдела, и мы проведем экскурсии, организуем походы в музей, посещения именно самых адаптированных музеев, которые мы протестировали, уже уверены в них. До сих пор у нас были путешественники только проездом, кто-то на лечение, кто-то еще по каким-то причинам. Ну вот 1-2 дня в Москве, и хотелось бы что-то посетить. Такое было не раз. А вот чтобы целый тур мы сделали, это впервые. Первый раз он, конечно, самый запоминающийся, поэтому Лили, давай с тобой вместе расскажем об этом туре. Во-первых, как ты приехала и в какой гостинице ты жила?
3: Я приехала на поезде. Ехать нужно 33 часа, но от этого я только получила удовольствие, поскольку я очень люблю ездить. Приехала утром. Меня встретили работники метро, центр обеспечения маломобильных пассажиров. Там заявку надо за сутки оставить. Сотрудник метро помог мне добраться до гостиницы Риа Компа. То есть я жила.
1: Забронировала по интернету номер, и все хорошо. Можно, конечно, выбрать и другие гостиницы, разумеется, но сразу оговорюсь, что до гостиницы Риа Компа и до гостиницы Сокол есть сопровождение ЦОМПа. То есть у них проложен маршрут. Вы можете им воспользоваться. До других гостиниц, конечно, маршрутов нет. Там уже придется добираться совершенно самостоятельно. Ну и сразу о туристической программе. Она началась у нас практически сразу. Лиля только приехала, позавтракала быстренько и в дорогу. Разобьем наш тур на несколько частей, секторов. Первое — это пешеходные экскурсии, поскольку я знала, что Лиле это очень интересно, путешествие именно по городу пешком, узнавать его.
3: Касается первого дня, мы ходили по площади Пушкина. Там, конечно же, есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник, конечно, мы не можем потрогать, потому что находится высоко, но у тебя, Лариса, был бюст, можно было посмотреть. Также, что мне очень понравилось, вокруг памятника есть такая композиция, листья лавры.
1: Лавровые венки, постамент мы полностью обошли с тобой, да, полностью его изучили. Это возможно в наших силах. Ну, а памятник Пушкину, именно как выглядит, представили с помощью тифлокомментария.
3: Также на площади есть фонтан, еще на площади есть театр мюзикла. Мы еще на крыльцо поднимались, крыльцо большое. И, конечно же, я смогла представить, как театр выглядит, поскольку был тифлокомментарий.
1: Затем мы с тобой отправились на Тверской бульвар. В общем, у нас был длинный большой-большой маршрут. Тверской бульвар, площадь Никитских ворот, храм Большое Вознесение, Большая Никитская улица. И закончили мы на Маховой улице.
3: Я поняла относительно Тверского проспекта, как расположена площадь Пушкина и как расположен Тверской бульвар. И сам бульвар я тоже представила. Просто много о нем слышала до приезда в Москву, а сейчас даже вот посчастливилась побывать.
1: И у нас была тактильная карта этого района. Как она помогла тебе?
3: Да, помогла. Я, наверное, даже благодаря карте лучше узнала. Сначала мы посмотрели, да, на карте, а потом уже пошли. Карта, она все-таки облегчает изучение пространства.
1: Эта составляющая, она важная, наряду с другими. Внесу небольшую коррективу. Это была Тверская улица. А так, да, Тверская улица с Тверским бульваром, вот как они состыкуются, ты совершенно точно отметила. Далее мы спешили как раз-таки в парк Горького, где сейчас ремонт, и поэтому основной вход недоступен. Но мы прогулялись по обновленной набережной. Экскурсовод нам дал представление о устройстве именно парка, паркового пространства. Ну, а предыдущую экскурсию провела я, пешеходную как раз-таки. Это одна из моих первых экскурсий. У нас такое типа дневника получается, но мы немножечко будем перескакивать. Пешеходные экскурсии вот объединим в один блок. И следующая большая экскурсия у нас от отдела доступного туризма КСРК в моем лице завершала наш тур. Это экскурсия по Красной площади.
3: Сейчас даже самому не верится. Я наконец-то представила, как выглядит Красная площадь, какую форму имеет. Мне раньше казалось, что Красная площадь в виде квадрата. Думала, что квадрат просто огромный, что на этом квадрате стоит Кремль полностью. А сейчас узнала, что на Красную площадь выходит только Кремлевская стена. То есть, если идти по Красной площади, которая в виде прямоугольника, то по правую руку будет стена, а по левую руку будет ГУМ, Государственный универсальный магазин. Он огромный очень. Мы там тоже побывали. И попадаем мы на Красную площадь через Воскресенские ворота. Там еще находится Государственный исторический музей. Поверхность меняется под ногами на Красной площади, там камни. И если, как я уже сказала, мы идем по Красной площади, то справа Кремлевская стена, слева ГУМ. Еще узнала, где мавзолей находится, проходили мимо него. Если идти к Красной площади, там идет спуск, пологий спуск по Тилев, и спускаемся к Москве-реке. И там как раз располагается Покровский собор. Очень-очень красивый.
1: В Покровском соборе мы тоже побывали. Тут самое место рассказать о впечатлениях от этого грандиозного сооружения.
3: Ой, представляешь, Лариса, я нигде не встречала такой красивый собор, как Покровский. Там главы, их очень много, шатры. Это так красиво. Сам собор состоит из 9 церквей, посередине высокая центральная, а вокруг еще 8 церквей, там есть большие и маленькие. Но еще есть 10-я церковь, откуда мы с тобой, Лариса, заходили. Там была экскурсия, да, твоя авторская экскурсия. Ты мне рассказала об истории создания собора, как собор выглядит. Там еще был макет. Макет есть как на улице, на территории собора. Большой такой макет. И внутри здания такой же макет, только чуть меньше. Потом из этой 10-й церкви мы поднялись по винтовой лестнице и попали в центральную церковь. Там мы побывали на экскурсии. И когда ушли, мы попали на аллею, там можно ходить по кругу. Справа будет вот эта центральная церковь, которая посередине, а по левую руку церкви будут меняться, их 8. Такой красоты и такого сооружения я еще никогда не встречала, но собор, он очень-очень красивый.
1: Вот эту красоту ты смогла представить и благодаря макету, и благодаря тифлокомментариям, и благодаря изучению вживую, что называется, ногами прошли, и вокруг центральной церкви, и в самой церкви побывали, и в церкви Василия Блаженного действительно побывали. Прошли винтовой лестницей, которая была во времена Ивана Грозного потайной. В соборе мы побывали. Расскажи о впечатлениях от тактильных рисунков, от тактильной графики, изображения фасадов зданий на Красной площади.
3: Тактильные изображения, они тоже очень-очень хорошо помогают. Без них, конечно, было бы тяжело. И я так рада, что сейчас они часто используют эти рельефные изображения.
4: У окна стою я, как у холста, Ах, какая за окном красота!

У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсин.

0: Бьет апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
1: От самого центра нашей столицы перемещаемся недалеко. Это тоже центр. Я вот знаю, что большое впечатление на тебя произвело. Ты делилась этими впечатлениями. Это посещение ВДНХ.
2: Это выставка достижений народного хозяйства. Огромный-огромный музейный комплекс.
1: У нас там был макет всего комплекса, всей территории ВДНХ.
2: Мы сначала зашли с тобой в инфоцентр. И оказывается, в инфоцентре есть тактильный макет этого самого огромного музейного комплекса. Мы долго смотрели, комплекс огромный. Ну а потом через арку главного входа попали в сам комплекс. Там очень много павильонов, там даже есть павильоны, представляющие культуру разных стран, которые входили в состав Советского Союза. Есть там Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь. На какое-то время можно улететь в другую страну. На дверях там такая композиция растительная, очень красивая, рельефная. Можно там все это потрогать. В данном комплексе очень много фонтанов с розариями. Вокруг фонтана розы растут, это очень красиво. Мы, например, побывали у фонтана «Дружба народов», а еще у фонтана «Каменный цветок». Просто я очень фонтаны люблю, а их как раз и на ВДНХ было много. Мы посетили музей славянской письменности «Слово». Название за себя говорит, что это связано с историей русского языка, поскольку, как я уже вначале сказала, что являюсь преподавателем русского языка и литературы, мне это было очень интересно. Что мне больше запомнилось в данном музее, то, что я посмотрела, как выглядят буквы старославянского языка. В университете мы эти буквы проходили, но как они выглядят, я не знала. А в музее славянской письменности, оказывается, есть рельефные буквы, там такие буквы, как «я», «юс большой», «юс малый» и так далее. Мы, конечно, не успели пройти весь комплекс, потому что он огромный, чтобы его пройти, мне кажется, нужно приехать на целый день, если, конечно, не больше. На макете просто мы видели, что если пойти дальше, то можно дойти до прудов, там еще пруды есть, но мы до них не дошли. До них было, кстати, далеко, то есть настолько огромный данный комплекс.
1: Еще обычно павильон «Космос» очень привлекает внимание, там тоже есть адаптированные экскурсии. Был у нас еще комплекс «Царицыно» в программе, был у нас «Арбат», это все пешеходные экскурсии. Ну, а теперь обратимся к музеям. Какие музеи произвели наибольшее впечатление и как ты считаешь, как они адаптированы?
2: Я побывала в музее Николая Васильевича Гоголя и в доме Марины Ивановны Цветаевой. Но оба дома мне, конечно, понравились. Для меня такое счастье побывать в доме, где жил поэт или писатель. И в доме Гоголя был макет дома, то есть снаружи можно было посмотреть, как дом выглядит. Я поняла то, что дом имеет вытянутую форму. И экскурсия была тоже адаптирована под потребности незрячих людей. Мы по комнатам ходили, где жил Гоголь. У камина был уменьшенный вариант, то есть это как макет. И экскурсовод мне этот макет показывал. Также я посмотрела в уменьшенном варианте письменный стол, конторка называется, то есть столешница, она наклонена, и стол высокий. То есть я представила, как данный стол выглядит, за которым Гоголь работал. Что касается дома Марины Цветаевой, там даже было еще интереснее, поскольку макет дома можно было даже посмотреть изнутри. То есть это был деревянный огромный макет, и там все комнаты есть, то есть форму комнат можно было руками посмотреть. Перед экскурсией в стокольном этаже нам дали большой альбом, он тактильный, и на каждой странице был каждый этаж, например, цокольный этаж, то есть можно было посмотреть как выглядит каждый этаж, где какая комната находится. Сначала под цифрами идут обозначения, допустим, цифра 1 вестибюль, цифра 2 служебное помещение. Справа идет схема, и на этой схеме находишь цифры, по Брайлю все напечатано, и ты представляешь, где находится вестибюль, где, например, находится служебная комната, где гардероб и так далее. Дом Марины Цветаевой находится на втором этаже. Потом мы пошли на экскурсию. Там экскурсия была с тифлокомментарием. Мы ходили по комнатам, где жила Марина Цветаева. Там и кухня, и музыкальный кабинет, и столовая. Обычно дома поэтов устроены так. Ну, и раньше, думаю, все дома так были устроены, что ты из одной комнаты попадаешь в другую, из другой в третью. Это не так, как сейчас, да, в квартире комната отдельная, в каждой попадаешь только через коридор. Там все интересно устроено. Есть даже мезонин в доме Марины Цветаевой. И что меня еще поразило, там комнаты не прямоугольные, не квадратные, как у нас сейчас, да, не четыре угла. Есть комнаты, которые имеют, по-моему, 11 или 12 углов. И макет этой комнаты тоже был. Тоже я смогла представить форму этой комнаты. Если эти углы находятся на одинаковом друг от друга расстоянии, как у многоугольника, как у шестиугольника, у восьмиугольника. Но тут форма очень интересная. Если сверху мы на комнату смотрим, то внизу только два угла, между ними большое расстояние, это как в обычной комнате, да, когда заходим. Ну а если пойти вперед к задней части комнаты, да, к задней стене, то там углов очень много. Все оставшиеся углы там находятся, и они встречаются часто-часто. То есть расстояние между ними маленькое, но

0: новый вид транспорта. Там, конечно, нужно на эскалаторе спускаться, было страшновато. Я практически никогда им не пользовалась. Первые 2 дня было очень сложно, я эскалатора очень боялась. Что касается метро, данный вид транспорта казался мне, казался для меня как бы чужим, незнакомым, что ли. Ну, а вот на третий день уже стала привыкать. И что касается четверга, пятницы, то уже смело заходила на эскалатор, и метро уже казалось знакомым видом транспорта. Также, кстати, в Москве у вас я покаталась не только на метро, но и на трамвае, на чем тоже никогда не ездила, на МЦД, и на московских автобусах. Казалось бы, что тут такого, но разница все равно есть между тюменскими и московскими автобусами. Например, когда едешь, там тихо, у нас вот бывает шумновато, остановки, женский голос, все равно это как-то непривычно, да, казалось бы, что тут такого, да, но все равно непривычно.
1: Самое главное, что у тебя не было впечатления об устройстве метро, как устроено это пространство, и как после наших походов, как у тебя появилось ощущение восприятия этого
0: пространства? Я так, Ларита, тебе благодарна, что ты мне показала, как устроено метро, потому что я раньше не понимала. И как поезд метро устроен, мне тоже показали тифлокомментаторы, сопровождали. Как устроен трамвай, мне показали. В общем, я смогла посмотреть все, что хотела.
1: Нас сопровождали 2 тифлокомментатора. В наших путешествиях они менялись. Это Александра Сопова и Анастасия Лисиченко. И сотрудник КСРК Федор Михайлович Поляков. И водный транспорт ты тоже освоила, московский, да?
0: Да, на кораблике покаталась. Просто это, наверное, уже у меня такая традиция, когда приезжаю в какой-нибудь город, незнакомый город, да, то мне обязательно нужно покататься на кораблики, то есть по реке этого города. Я каталась с Александрой Соповой. Там, конечно, экскурсии не было, но раз Александра Сопова на тифлокомментатор, она мне даже лучше рассказала, что мы проезжаем. Даже мы по кораблику ходили, чтобы я представила, как он выглядит. А если бы была экскурсия, она была бы просто обычная. Нам просто рассказывали бы про Москву, рассказывали бы, что мы проезжаем, но представлений у меня не было бы, как выглядят достопримечательности, которые мы сейчас проезжаем на кораблике.
1: О путешествии можно рассказывать, наверное, еще много. Самые яркие впечатления, что бы порекомендовала, может быть, что бы пожелала Лиль нашим путешественникам, нашим туристоскоповцам?
0: Самые мои яркие впечатления – это, конечно, посещение Красной площади, Покровского собора, экскурсия в Царицыно и на ВДНХ. Конечно же, музеи мне очень понравились. А радиослушателям я хотела бы пожелать путешествовать хотя бы раз в год. И если не с кем ехать, да, в какой-нибудь город, то не бойтесь делать это самостоятельно. Сейчас, тем более, везде есть служба сопровождения, что в аэропорту, что на метро, что на ЖД вокзале. Что касается передвижения по городу, если это тур, то, конечно, сопровождают, да, организаторы тура. А если вы приехали не в тур, а просто самостоятельно познакомиться с городом, то сейчас же очень много навигаторов, да и мир не без добрых людей, прохожие помогают с удовольствием. Мне они даже предлагают помощь тогда, когда я в ней не нуждаюсь. Поэтому не бойтесь, путешествуйте. Это гораздо лучше, чем проводить отпуск в 4 стенах.
1: Наверное, мы сделаем девизом нашего туристоскопа, наших путешественников, именно это главное – не бояться.
0: И когда путешествуешь самостоятельно, я, например, да, я чувствую себя более самостоятельно, а когда меня кто-то сопровождает, у меня такое чувство, что я какая-то беспомощная. То есть я предпочитаю путешествовать без сопровождения.
1: Такие бытовые подробности. Даже ты сходила и в магазин самостоятельно.
0: От станции метро до гостиницы дошла самостоятельно. Я так счастлива, что хотя бы так погуляла самостоятельно по Москве. Для меня это тоже было огромное.